0: Андрей Мартынов, Ирина Долганова, Елена Дропека, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук. В ролях: Зайцева, Мещерякова, Емельянова, Чернов и другие. Военный консультант генерал-лейтенант Осликовский. Директор картины Григорий Рималис. Первая серия. Во втором эшелоне. Деревня. Трое военных выходят из дома.
1: Сами видели, товарищ майор, ну какой же это помком взвод, труган сапог найти не может.
0: Девушка в окне.
2: Ну вот он сапог-то нашелся, и я его под кровать зашвырнула.
1: Выказалась.
0: Солдат в платке доит корову.
1: Бойцы, кажется, с передовой снимут ужасно до жизни жадные. А я нарушение устава никак терпеть не могу.
3: Здравия желаю, товарищ майор.
0: Подходит к корове. Майор явно недоволен солдатом в платке.
1: Пять суток.
3: Не дается она без платка-то.
4: Ладно, давай. Ты мне рапорт, я тебе выговор. И новых солдат. А потом опять все сначала, так что ли?
1: А вышлите не пьющих. Не пьющих, а чтобы насчет женского полу.
4: Явнухов, что ли?
1: Начальству видней.
4: Порядка в расположении навести не можешь. Бабы, бабы.
1: Гражданское население мне не подчинено, сами говорили. А от них все зло.
5: Товарищ майор, зашли бы в дом. Самоварчик не остыл еще.
4: Нет, спасибо, надо ехать. Ладно, Васков, ладно. Слушай, помком взвода, вытряхивайся в распоряжении штаба.
6: Есть.
4: А тебе, Васков, я пришлю таких, которые от самогонки юбок, но своротят живее, чем ты.
7: Может, останемся, товарищ майор?
4: Поехали.
6: Добился.
0: Мужчины уплывают на небольшом суденушке.
2: Возвращайтесь с победой!
0: Женщина и старшина провожают отплывающих.
8: Хорошие мужики, хорошие.
9: Да и мы тоже виноваты.
10: Коменданту наше почтение! Не поминайте лихо!
0: Старшина обходит деревню.

0: Подходит к сараю с надписью «Не курить». Проверяет замки. Двери закрыты. В доме старшина обедает.
1: Неаккуратно поступает начальство. Ох, неаккуратно. 3 дня уж как объект без прикрытия. Да, погорячился майор. Задал себе задачку. 2 отделения подходящих найти не могут.
2: Тихо-то как стало.
1: А все из-за вас. Выселить весь женский пол из прифронтовой полосы. Соловки!
2: Так ведь это как же? Обстирать вас и то.
0: Выходит из-за стола, садится к печке, достает кисет.
3: Приехали. Погружайся. Прибытие, товарищи бойцы.
2: Зенитчики прибыли.
4: С командиром прибыли?
2: Не похоже, Федот Евграфович.
4: Слава богу. Власть делить хуже нету.
5: Ребята! Зенитчики приехали! Жить курей!
0: Ставись! Старшина выходит из дома.
3: Прибыли! Прибыли!
4: Так точно!
0: Видит взвод, состоящий полностью из девушек.
6: Смирно! Товарищ старшина! 1-е и 2-е отделения 3-го взвода 5-й роты отдельного зенитного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывает вонком взвода Кирьянова.
4: Так, нашли, значит, непьющих.
7: Принимай.
6: Живее разгружайтесь.
7: Живее, девчат. Нам все обратно.
6: Заноси.
8: Да что-нибудь полегче.
6: Кухню на берег.
4: Чего, не надорвешься.
6: Ноги не держат.
8: Живее, девчат, разбирайтесь.
1: Зенитчики, между прочим, по хатам жили.
6: Так то зенитчики, а мы зенитчицы.
8: Подушку где? Держи.
9: Извиняюсь.
8: Мы вместе с тобой будем?
1: Как звать?
8: Не мой матрас.
6: Бричкина. Лизавета.
1: Откуда будешь?
6: Вологодская.
1: В колхозе, что ли, работала?
6: Работала. А больше отцу помогала.
1: Соображаешь.
8: Давайте стол на место поставим.
1: Значит так. Из расположения, без моего слова, ни ногой.
6: Даже за ягодами нельзя.
1: Ягод еще нету.
6: А щавель собирать можно, товарищ старшина? Нам без приварка трудно, отощаем.
1: Не дальше речки. Аккурат, в пойме прорву его.
10: Люда, Вера, Катенька в караул.
1: Это как понимать?
6: Что, товарищ старшина? Катя разводящая.
10: Благодарим за доверие.
1: Вот это вот. Развод караулов полагается по всей строгости делать. По уставу. А это насмешка полная. А устав? Устав для солдата? Это же...
6: А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего лично для соблюдения секретности. Шли бы вы отсюда. Нам прибраться надо. Кстати, о помещении побеспокойтесь.
1: В каком еще помещении?
6: Кустов поблизости не наблюдается.
0: Старшина уходит.
11: А устав? Устав это для солдата?
0: Старшина строит туалет.
12: Старайся, Федот Евграфович. Гляди размером, не ошибись. Ты не очень труждайся. Ты ведь у нас теперь один остался. Вроде как на племя. По дворам ходить будешь, как пастух.
1: Ты, Полин Егоровна, совесть пойми. Солдатка ты, али дамочка какая? Ну и веди соответственно.
12: Евграфич, может ты, мого, кто не то пригреет. Ему поди, тоже не сладко.
10: А баба, известное дело, щипком жива. Так что благодарность тебе от нас, от баб.
0: Старшина входит в дом.
9: Мария, у тебя самогонка есть?
0: Девушки у костра.
12: Пойдем в печь, Рит.

Рита вспоминает школьный вечер. Молодой солдат с собакой сидит на стуле напротив пионеров. Солдат подает собаке команду лечь. Потом встать. Солдат и Рита встречаются глазами. Она улыбается ему. Он улыбается ей в ответ. Зима. Лесная просека. Солдат и Рита бегут друг другу навстречу.

заходит в дом. Она садится на стул, он на чемодан. Снимают головные уборы. Он что-то ей говорит. Они обнимаются. Сидят за столом, чокаются шампанским. С любовью смотрят друг на друга.

0: Воспоминания прерываются.
1: Спать пора, девочки! Отбой!
0: Одна из девушек стоит на карауле. Старшина смотрит за ней в окно.
2: Трудно все ж таки бабу на войне.
3: Они добровольны все. Ну что, молодые, здоровые, грудь колесом.
2: Колесом. А ну как в груди эти осколком зазубренным.
0: В казарме, где спят девушки. Одна из них встает, выходит на улицу.

0: Ложиться спать. Старшина выходит из дома. Подойдя к казарме, видит развешанное нижнее белье. Решительным шагом входит в казарму. Выбегает оттуда.
1: Стучать надо, когда в помещение входите, товарищ старшина. Тут вам не хлеб, а казарма.
2: Это что?
0: Показывает на сохнущее белье.
3: Не узнаете.
2: Демаскирует, снять немедля.
1: А есть приказ.
2: Какой приказ?
1: Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах именно в целях маскировки.
2: Проверю. Если нет такого приказа, сам все посымаю и сожгу.
1: Кто это вам разрешит казенное имущество жечь?
2: Имущество.
0: Уходит.
4: Смотрите, какой чувствительный старикан.
1: Ладно вам.
0: Две девушки идут по лесу. Старшина следит за ними из-за дерева.

0: Это.
1: Они думают меня на свои женские штучки взять. Хахаля нашли.
2: А может, и не надо бычиться, Федот Евграфович. Они вас промеж себя старичком величают. Вы глядите на их соответственно.
0: В дом входит одна из девушек.
3: Стучать надо, когда в помещение входите, товарищ старший сержант. Тут ведь вам не хлев.
4: Вот уж не думала, что вы приходяйте-то нагишом ходите. И давайте впредь договоримся, что за порядок в своем подразделении я отвечаю.
3: Может, вы и за порядок в уверенном мне гарнизоне ответите?
4: Не отвечу, если надо будет. А то окопались тут. Да еще командуете.
5: Это кто окопался? Это он окопался! Да из его еще, почитаешь, 16 осколков не вынутый. Да ты на его грудь глянь. Почище, чем у тебя будет, побольше блестит. Окопался. Да он искренне думал, а? Пусти, тихо, не буду я всех.
3: Вот вам ихняя амуниция, товарищ полком взвода. И попрошу назначить занятие по уставу. Лично проверять буду.
0: Казарма. Рита опять вспоминает. Она сидит дома на руках с ребенком, входит ее муж. Укладывает ребенка в кровать, целует мужа. Вдвоем садятся у кроватки ребенка. Начинают играть с малышом. Отец берет ребенка на руки.

0: лежат в кровати, спят. Вдруг Рита будет своего мужа. Одетый в форму, он стоит в проеме двери и смотрит на нее. Взглядом показывает, что будет все хорошо. Улыбается, уходит. Дверь закрывается. Воспоминания заканчиваются. Казарма.
1: Боевая тревога! Все по местам! Быстро! Оружие не забывать!
2: Бричкина!
1: Каски!
2: Четвертак!
1: Живее, девчата, живей! Первый расчет направо.
2: Второй расчет налево.
3: Население в щели!
1: По самолету!
0: Заряжают орудие.
1: Как 12-м?
4: Правый заряжен. Левый заряжен.
1: Скорость 140.
2: Есть скорость 140.
1: 18.
2: Есть 18.
1: Короткими. Цель поймана. Огонь!
0: Сержант из блиндажа смотрит в бинокль за самолетом.
1: Скорость 150, 12, 10, 8. Подготовиться на экипаж.
4: Мастер справа!
1: Заводить головой! Скорость 180, длинными, огонь!
0: Девушки из зенитки стреляют по самолету.

0: Одну из девушек ранило.
1: Ни духа! Огонь!
2: Что же они сразу по двум бьют, дурехи? В один надо было целить, в один!
1: Указывай! Девки, воюй! Да ты как дуракан в щель забился, герой! Ты туда иди! К ним! Чего сереть, баб, просто пырил?
2: Помолчи! На войне у каждого свое место!
1: Что, Лизавета? Ну как она? Нахуй! Заживет! Мастеры уходят!
3: Парами! А третьим? Скорость 140! Уточни наводку! Короткими!
1: Стреляй, Рита! Стреляй!
3: Цель поймана!
1: Огонь!

0: беречь вас.
1: Куда?
0: Живьем возьмем.
1: Вернись!
2: Молодец, Осянин.
3: Готов.
2: Так у него парашют не раскрылся.
3: А может, раненый?
4: Чего, в озере он там ему не сладко.
2: Брось, Рит. Не трать патроны, все равно не попадет.
3: Второй болтается.
1: Смотри, Васько спасать поплыл.
4: Она сейчас возьмет.
2: Интересно, в воду упадет или в лес?

0: Рита опять вспоминает лицо мужа, уходящего на фронт.
1: Ладно, брось переживать, все правильно.
2: Нет, неправильно. Живыми надо было брать, живыми.
1: Пошел ты! Сам знаешь, или дорогу указать.
0: В лесу у сбитого самолета. Майор приплыл на лодке.
2: Сильно! Товарищ майор!
3: Больно! Сам вижу. Чья работа?
2: Младший сержант Осянина, лично.
1: Не лично, а с отделением.
3: Молодец, Осянина, представим к награде.
1: Не надо мне наград.
3: Летчика взяли?
2: В озеро они попадали. У одного парашют не раскрылся. Другой сам в руки шел, она по нему.
3: Жалко.
2: Вот и я говорю, что жалко.
3: А зачем им понадобилось ваше расположение разведывать, а? Восков.
1: У нас двое раненых.
3: Раненых мы заберем. А я вам пополнение привез. Знакомьтесь.
0: Стоят две девушки.
3: Можно вас на минутку?
4: Привет, новобранцам.
5: Ух, красивые.
6: Надолго?
5: Такие.
6: Как понравится.
4: А с Пашки...
6: У вас экскурсия, что ли?
7: Ах, да. Женщина на фронте, вы сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания.
0: Майор разговаривает с Ритой.
7: Но есть случаи, прямо скажем, нежелательные.
6: Зачем вы мне это говорите?
7: Да нет, я откровенно.
4: Какие-то глядифасонные.
3: Один штабной командир, между прочим, женатый, завел себе, так сказать, подругу, что ли.
6: Ну и при чем тут я?
3: Да нет, вы не обижайтесь, вы послушайте. Ну, а член военного совета узнал об этом. Полковник того в оборот, а мне приказано подругу эту определить к делу.
0: Показывает на одну из прибывших девушек.
6: Разрешите идти, товарищ майор?
8: Где найдется, не волнуйся.
9: Ступай.
10: Я не волнуюсь.
6: У девушки Рита идет.
0: Девушки знакомятся.
6: Командир отделения Осянина. Боец Камелькова. Боец Гурвич.
0: В деревне.
2: Наван и вам-то. Не надо мне наград за место служу Советскому Союзу. А у меня в конце 4-го класса медведь отца заломал.
3: При чем тут медведь?
2: Я старшой. А кроме меня 7-то. Пришлось образование закончить. А у них, поди, у всех по 10 классов. От 10 4 будет 6. Выходит, я от них на больше отстал, чем сам имею. Не могу я с ними, товарищ майор. Отправьте меня на передовую.
3: Чего, простудился, что ли?
2: Так точно, товарищ майор!
0: Майор заходит в казарму.
3: Восков!
2: Вот, и дневального даже нет.
3: Вот что, Восков, устрой-ка ты девчатам хорошую баню.
2: Будьте покойны, товарищ майор, устрою.
3: Ну и порядок.
2: Я уж и сам с ними хотел.
3: Чего-чего хотел?
2: По уставу. Да тут, понимаете, тревога.
3: Да нет, настоящую баню, с паром.
0: Раненых девушек отправляют в госпиталь.
11: Скорее выздоравливайте, девочки! Постарайтесь к нам вернуться!
12: Пишите!
0: К Рите подходит та самая девушка из вновь прибывших.
6: Ты зачем от награды отказалась?
13: У меня свой личный счет имеется.
6: Ишь ты! Какие мы самостоятельные!
13: Не могу я понять некоторых.
6: Меня, что ли?
13: Ну, хоть бы тебя.
6: Ага, доложили уже. Ну, давай, воспитывай. Сейчас будешь воспитывать или уж потом, после отбоя?
13: У меня был муж, Женя.
6: Отбил кто-нибудь? А ты не жалуйся мне, я не пожалею.
13: Не отбили, а убили 24 июня.
0: Она встает, кладет руку на плечо ей и уходит. В доме за столом у старшины.
14: А у меня это тоже за финскую.
15: Ну вот. Когда он, значит, в снегах-то там загибался. Жена его с полковым ветеринаром загуляла. Он мальчонку-то потом через суд вытребовал.
0: Входит старшина.
15: И отправил мамаши.
5: Объявляю на завтра по веренному мне гарнизону банный день. Мыло у меня получите.
0: Рита и две девушки.
13: Я потому сюда и попросилась. Поближе к нему и маме. Теперь и не одна. Завтра опять пойду.

0: Счастливая ты. А у меня никого нет. Братишку, сестренку, маму. Всех из пулемета уложили.
1: Обстрел был?
0: Нет, расстрел. Семьи комсостава захватили под пулемет. Меня Истонка спрятала в доме напротив. Я все видела.
1: Женя, а как же полковник? Как же ты могла, Жень?
0: Могла вот.
2: Женя вспоминает.
3: Майор Лужин прибыл в ваше распоряжение.
4: С прибытием. Знакомьтесь, моя дочь Евгения.
2: Зима. Вдоль морского берега на лошадях скачет майор и Женя. Стоят на берегу. Майор обнимает Женю. Смотрит на лошадей. Подъезжает на лошадях к старому замку. Стоят внутри замка. Смотрят друг на друга и по сторонам.
0: Могла.
2: В казарме.
5: Двоих, на двоих давай.
6: Кому?
5: Мне и Татьяне.
7: Третья оставь себе.
2: Берут мыло.
8: Спинку кто потрёт?
6: Комендант.
5: Нет, прав, девчат, а чем комендант не мужик? Надо его по жребию разыграть.
6: Да ну, вроде по деревне пенек замшел. Запасть 20 слов, да и ты из устава. Несерьезно.
9: Не скажи, хозяйка его очень даже им довольная.
5: Неправда это.
10: Влюбилась.
5: Тюрилась. Наша бричек на девочке в душку военного втюрилась.
9: Хотим вашу свадьбу сыграть.
5: Стыдно. Ты б не все, что у баб узнаешь, нам пересказывала.
2: Рита уходит.
5: Подумаешь, вдова героя. Молчала бы сама.
2: Женя.
0: Я, между прочим, товарищ старший сержант, очень нервная, и терять мне нечего.
5: Что ты сказала?
10: Не надо ссориться, девочки. Давайте я вам стихи почитаю. Хотите?
2: На берегу озера. Рита подходит к девушке и укрывает ее курткой.
10: Ну чего ты, дурешка?
11: Не знаю я, Рита. Ничего я не знаю.
2: Ее воспоминания. Зима. Дом в лесу.
11: Мы на кордоне совсем одни жили. Отец лесник был. Мне мама всегда говорила:
12: ты верь, доченька, верь. Может, и придет она завтра, счастье-то не обойдет тебя стороной.
2: В доме. В дверь входят двое мужчин, один пожилой, другой молодой и красивый. Он снимает шапку, она завороженно смотрит на него. Он тоже смотрит на нее, улыбается ей в ответ. Он сидит за столом, что-то пишет, она приносит ему крынку молока.

0: На столе стоит пустая консервная банка, стакан из-под чая и папиросы Казбек. Он сидит спиной к ней и что-то пишет.
1: Уезжаете?
2: Угу, завтра.
0: Рвет бумаги, кидает их в печку. Ночь. Она идет по дому.

0: входит к нему в комнату.
1: Кто там?
2: Я.
1: Что, скучно?

0: глупости не надо делать даже со скуки.
1: Она выходит из комнаты. День. Он уезжает на санях.
2: А по весне открытку прислал.
0: Тебе надо учиться, Лиза. Приезжай в августе в город, устроив техникум с общежитием.
1: Воспоминания заканчиваются.
2: Это в прошлом, в 41-м году было. Ты верь, Лиза. Обязательно верь. Может, и верно, счастье-то рядом ходит. И придет оно к тебе завтра. Только обратной дороги к нему нет.
1: Вечером в казарме.
3: Пройди опасные года. Тебя подстерегают всюду. Но если выйдешь цел, тогда ты, наконец, поверишь чуду. И, наконец, увидишь ты, что счастья не надо было, что сей несбыточной мечты и на полжизни не хватило, что через край перелилась восторга творческого чаша, и все уж не мое, а наше, и с миром утвердилась связь. И только с нежной улыбкой порою будешь вспоминать о детской той мечте, о зыбкой, что счастьем привыкли спать.
2: Соня, почитай еще, а?
4: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый быть другим,

0: Ну что ты? Что? Что с тобой?
1: Хорошо, Осянина. Она и замужем успела побывать. И родила. А я с 18 лет в этой шкуре, мне ведь тоже.
0: Не надо. Все будет. Будет.
2: Женя вспоминает. Тир. Майор что-то говорит Жене на ухо. Женя стреляет по мишеням. Мишени в виде немецких солдат. Женя, отец, мать, маленький брат и маленькая сестра сидят за столом. Женя выходит из-за стола, прихорашивается перед зеркалом.

0: него семья.
1: Но я люблю его, папа.
2: Женя и майор танцуют. Семья пьет чай. Они танцуют, семья о чем-то оживленно переговаривается.

0: Сражение. Землянка. В землянку входит майор и видит Женю.
1: Товарищ полковник, решите обратиться.
2: Чего тебе?
1: Ну, вот.
0: Он садится перед ней на корточки, она гладит его лицо.
3: Женя, откуда ты, Женя?
0: У нее на лице слезы. Воспоминания закончились. Казарма. Воспоминания опять нахлынули. Кадры, сидящие за столом семьи, меняются с кадрами мишеней в виде фашистов. Она хватается за голову.
4: Что с тобой, Женя? У меня тоже свой личный счет имеется.
0: Утро. Девушки умываются у озера. Старшина готовит веники для бани. Девушки в казарме распределяют сухой паек. Та, которую спрашивают, стоит спиной к столу.
5: Кому?
6: Камельковой.
5: Кому?
6: Четвертак.
4: Возьми, Рит.
7: Не надо же.
4: Возьми, возьми.
5: Кому?
6: Ёлкину.
8: Благодарю.
5: Кому?
4: Девочки, только не убивайте меня, я... Я вчера все слышала, нечаянно.
5: Кому?
6: Мне.
4: Я никому ничего не скажу. До самой смерти.
5: Мне все кажется. Себя не забудь. Ладно.
4: Вот здесь сахар-концентрат. Не остается.
5: Сыграйте с бани, девчата.
4: Возьми, Рита.
7: Хорошие вы мои.
0: Девушки с троем подходят к бане.
5: Отделение! Стой! Вольно, разойдись! Берите веники,
9: за рыбкой, товарищ старшина.
10: Не купаться. Вода холодная. Не поморозились бы.
9: Баньки-то лучше.
11: Вдруг рак хватит.
5: Пошли с нами, а? Спинку потрёт.
10: Не работайте, так что
11: давай.
4: Да погодите.
10: Да ну вас.
0: Девушки парятся в бане.
4: Русалка,
12: у тебя кожа прозрачная.
4: Хоть скульптуру лепи.
7: Красивая.
12: Какую фигуру в обмундирование паковать?
10: А ну-ка, я вам сейчас парту подбавлю.
0: Старшина на лодке подплывает к берегу, у которого плавает мертвый фашист.
13: Ребятишки, не трожьте ничего.
0: Девушки в предбаннике пьют чай.
14: Ой, хорошо. В солдатской жизни баня первое удовольствие. Вот станем мы старыми, будем мы внуков нянчить, и вспомним мы про эту баньку.
10: Сперва детей родить надо.
4: Ой, девчонки, что это? Погляди-ка.
10: Хорошее белье моя слабость.
4: Да?
15: Вот оденешь эту слабость. Я тебе влеплю наряд вне очереди.
10: Да я уже столько нарядов за это переполучала.
9: И все-таки носила.
10: Да и одевать-то зачем?
4: Ой, ой, девочки, какая же я страшненькая.
2: Ну что ты, ну брось.
8: Ну галки ты
2: просто волос мокрый.
8: О, какая стройненькая.
16: Ну, мы все такую красотку сделаем. А что, давайте бал устроим.
8: Давайте.
14: С какой такой радости?
4: А не с радости, так назло.
13: Вот деревня наша, вот Легонтово озеро.
0: Старшина дома перед картой.
13: Урманская железная дорога, Беломорский канал, а вокруг стрелки да кружочки. Зачем, а? Все дороги обозначены.
17: И все-то им известно.
13: Все да не все. Вокруг озера путь знают. И болото обозначено, и обозначено, что непроходимое оно.
17: Девчонки-то у Полин патефон выпросили. Не иначе гулять будут. Ты гляди, как бы не напились после баньки-то.
13: Я им загуляю.
0: Девушки в казарме танцуют.

0: Джейн, ну скоро!
1: Можешь ставить другую пластинку?
0: Сейчас.
2: Женя вводит девушку, которая сделала прическу. Она растерянная, стоит по центру комнаты. Все девчонки ошарашены от ее красоты.

0: Ну что ж, была не была.
1: Одна из девушек приглашает красавицу на танец. Другие девушки, следуя их примеру, тоже начинают танцевать. Галя, которой только что сделали прическу, представляет.

Арена цирка. В красивом платье она сидит на месяце и кружится в воздухе. Снизу на нее смотрит ее молодой человек –

0: На арене цирка стоит пушка дулом вверх, а она танцует сверху. Кидает ему цветок. По зимнему лесу едет карета, запряженная четверкой лошадей. Они подъезжают к замку. Он подает ей руку, она выходит. Она бежит к входу, но теряет туфельку. Он смотрит ей вслед, поднимает туфельку. У входа она поворачивается, машет рукой. Надпись на двери: «Детский дом Крупской». Девушки смотрят фотографии ее молодого человека.
1: Ну, Галка, вот это да. И пишет тебе?
2: Конечно, каждый день пишет.
3: Вот это жених. Красивый, нарядный, блондин.
4: Как зовут-то, как зовут?
1: Все вам расскажи, как зовут.
5: Ну, молодец, Галка. Орденоносец, артист.
3: Сейчас, мужичка, какого-нибудь завалящего.
1: Ой,
6: да. Нет, бабоньки, а я завтра все-таки коменданта прижму.
3: О, местечки.
5: Уж если она прижмет, от него только одни усы останутся. Хватит глупости болтать.
3: Еще услышу, настоитесь на часах вдоволь.
5: Зря, Риту. Пусть тебя болтают.
3: Пусть влюбляются, слова не скажу. А так по углам лизаться не понимаю.
1: Пример подай.
3: Что, неправду говорю?
1: А ну, стоп!
5: Что-то мы не пели давно.
1: Ты сама, Жень, спой что-нибудь душевное.
0: Женя берет гитару и садится в центре комнаты.

Воспоминания одной из девушек. У входа в институт молодой человек и девушка сидят на скамейке, читают книги.

Девушка засыпает, кладет голову ему на плечо. Они вместе едят бутерброды. Зима, каток. Молодые люди видят друг друга, с радостью бросаются друг другу навстречу, обнимаются, падают.

0: Он выходит из военкомата с ружьем. Она ждет его у подъезда.
1: Миша!
2: Сегодня уходим.
0: Протягивает ей книгу.
2: Это вам.
1: Спасибо.
2: Вы любите, я знаю.
1: Немцы Минск взяли.
0: Они с любовью и грустью смотрят друг другу в глаза.

0: Старшина в доме разговаривает по телефону.
1: Завтра лично доставлю. Служу Советскому Союзу.
2: Поют, товарищ третий, и танцуют. Не умею я. Есть.
0: В казарме девушки танцуют.

0: идет. Ну, держись. Комендант, Васьков, Васьков идет.
1: Батюшки испугался. Смирно!
2: Входит старшина.
3: Товарищ начальник гарнизона, веренное мне подразделение отдыхает. Четверо несут караульную службу. Больных нет. Благодарим за баню. Докладывает старший сержант Кирьянова.
4: Пляшите, пляшите. Я тоже погляжу.
2: Садится на стул.
0: Вернуться-то успеешь? Боюсь, не успею.
5: Сейчас прошу.
6: Товарищ старшина, а что вы больше всего уважаете?
3: Спать пора, девочки, завтра подъем в 6 часов.
5: Ну, погоди, Рита. Ну, пусть Женя еще споет. Товарищ старшина, тоже послушай.
3: Все, девочки, все. Концерт окончен. Устав.
7: Правда, девчонки, так спать хочется.
8: Пошли так, пошли.
9: Ваш Полин, ты хоть не уходи. Самый дождь, телефон сейчас промок, принесем.
4: Ну, раз такое дело.
2: Старшина одевается. Уходит. Девушка, влюбленная в него, смотрит ему вслед.
3: Ну ладно, девчата, отбой. Всем спать.
2: Ночью в казарме. Входит девушка, берет вещи, выходит на улицу. Вторая ей помогает, потом ложится в кровать.

0: Утро. По лесу бежит Рита. Резко останавливается, видит издалека немецкого солдата.
1: Эй, wo bleibst du denn? Nun komm doch endlich.
0: Рита пятится назад. Выходит второй немецкий солдат. Рита из-за кустов следит за ними. Они проходят совсем рядом с ней. Останавливаются, смотрят в кусты в сторону Риты. Рита подбегает к дому коменданта.
2: Товарищ комендант! Товарищ комендант! Товарищ комендант!
3: Чего тебе?
2: Немцы в лесу.
3: Откуда известно?
2: Сама видела. Десантники. Двое с автоматами.
3: Боевая тревога. Кирьянову ко мне. Бегом!
2: Есть. Боевая тревога! Кирьянова к коменданту!
4: Точно я, товарищ третий! Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух.
3: Двух?
4: Младшим сержантом Осяниной. Я тревогу объявил, товарищ третий. Думаю, лес прочесать. Разрешите поиск организовать? Ведь двое их немцев-то, двое всего. Я их сам возьму в случае чего. Пока след не остыл. Есть, товарищ майор!
5: А что это ты в лесу в 4 утра делала?
0: За обедом.
6: Просто по ночным делам.
5: Ночным. Я же вам для этих целей самолично нужник поставил. А вы не вмещаетесь.
6: Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана.
5: Нету. Нету здесь женщин. Есть бойцы и есть командиры. Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем.
6: То-то у вас постелька до сих пор распахнута, товарищ старшина среднего рода.
7: Мне показалось.
8: Креститься надо, коли что кажется.
7: Ящик у них тяжелый был.
8: Взрывчатку они несли, и маршрут у них на железку. На Кировскую дорогу, значит.
7: Туда не близко.
8: Зато лесами.
7: Но если так, нужно охране на железную дорогу сообщить.
8: Кирьянова сообщит. Вот эти трофеи, что я из воды извлек, третьему доставишь.
0: Достает сумку с картами.
8: Примерный маршрут наш укажешь. Ты ешь, ешь и вся.
3: Сырно!
0: В казарме.
3: Вольно. Давайте, Осяйна, командуйте, кто пойдет.
2: Женя! Галка!
3: Погодите, Осянина! Немцев идем ловить, не рыбу. И у них, между прочим, автоматы имеются. Так, чтоб хоть стрелять умели.
2: Умеют. Можно я пойду?
3: Я не возражаю. Да, вот еще что. Может, кто немецкий знает?
2: Я знаю.
3: Вы что, устава не читали? Докладывать надо.
2: Боец Гурвич.
3: А где пилотки ваши? Как по-немецки? Руки вверх.
2: Hände hoch.
3: Точно. Ну ладно, давай, Гурвич. Идем на 2 суток.
9: Так.
0: В казарме 5 девушек с вещмешками и оружием. Старшина осматривает их.
9: Дай-ка карабинчик-то.
0: Осматривает ружье.
4: Хорошо, хоть мокрич не развели. Всем чистить оружие и на совесть. От этого положения зависит, будете вы завтра чай пить или нет.
0: Смотрит на их сапоги.
10: Разуться всем!
11: Ничего себе, командочка! Хорошо, что не раздеться.
10: Отставить разговорчики, выполняйте!
0: Девушки садятся на скамейку, снимают сапоги.
10: С такой обувкой много не навоюете. Через 3 километра ноги до кровавых пузырей собьете. Всем обуть портянки вот таким манером. Пора бы уж обучить, товарищ старший сержант. Кобельковые сапоги заменить. А то прошибаешь каблучки.
0: В доме у коменданта.
12: Ты одна, Мария?
13: Одна.
10: Вообще-то противника не бойся. Он по нашим тылам идет.
0: В казарме девушки чистят оружие.
10: Сам боится. Живо собирайте затворы. И вот что.
14: В случае обнаружения противника и чего-нибудь непонятного, кто там по-звериному или по-птичьему кричать может.
10: Я серьезно спрашиваю. В лесу голосом сигнал не подашь. У немца тоже ухи есть.
13: Я умею.
10: По какому?
13: По ослиному.
11: А что, похоже?
10: Ослы здесь не водятся. Ну ладно, давайте крякать учиться, как утки.
11: Так Селезень утицу подзывает.
10: Точно. Условимся так. 2 кряка, внимание, вижу противника. 3 кряка, все ко мне. Все понятно, товарищи бойцы?
0: В доме у коменданта. Собирают ему рюкзак.
15: Летом крестьянствовал, зимой двери бил.
16: Ну, хозяйственный, хозяйственный.
0: Входит комендант. Берет рюкзак, кладет туда патроны.
10: Послезавтра вернусь, либо крайний срок в среду.
0: Берет со стола блок папирос.
10: Откуда? Эх, бабы, бабы. Мужику война, это как заяц курева. А уж вам-то.
17: Становись! Живее, живей! Бричкина! Смирно! Моим заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину.
11: Есть!
17: Про уток не забудьте. Нали! У! Шагом! Арш!
18: Скорее возвращайтесь, девочки!
19: Женка!
17: Колонну по 2! Арш!
18: Галка! Не высовывайся, где не надо!
0: Старшина и девушка вдвоем идут по лесу.
20: Тять с маманей, живу у тебя? Или сиротствуешь?
21: Сиротствую? Пожалуй, знаете ли, сиротствую.
20: Сама, что ли, не уверена?
21: А кто теперь в чем-нибудь уверен, товарищ старшина?
20: Резон.
21: В Минске мои родители. Я в Москве училась. Готовилась к сессии. А тут...
20: Известие имеешь.
21: Ну что вы?
20: Родители еврейской нации.
21: Естественно.
20: Естественно. Были по Москве, не спрашивал бы.
0: Останавливаются.
21: Может, уйти успели.
20: Эх, ядрит ты.
21: Вы ругаться хотели? Вы ругались, я привыкла уже к этому.
0: Спотыкается об бревно, падает. Он помогает ей встать.
21: Нет.
22: А ну, боец Гурвич, крякни 3 раза.
21: Зачем это?
22: Для проверки боевой готовности. Ну, забыла, как учил?

0: Остальные девушки сбегаются на зов.
1: Что случилось?
2: Коли что б случилось, так уж вас бы на том свете архангелы встречали. Растопалось, понимаешь, как телушка, и хвост трубой. Устали?
1: Еще чего?
2: Ну и хорошо. В пути ничего не приметили?
1: Вроде ничего. На повороте ветка была сломана.
2: Верно. Молодец. А вы?
1: Ничего не заметили, все в порядке. С кустов роса сбита.
2: О, глаз. Молодец, поезд Бричкина. А еще было два следа от ботинок фрицев, десантников. По носкам судить держат они в круг болота. И хорошо нынче побегают, версток на 40. И пусть себе. А мы его возьмем напрямки.
1: Как это?
0: Показывает рукой через озеро.
2: Да не тут. Тропу я знаю. А сейчас 10 минут покурить, оправиться. Не реготать! Разойдись! Далеко не разбегаться!
0: Раздает всем длинные палки.
3: Держи. На.
4: А зачем это?
3: Прежде чем ногу поставите, дрыгву будете пробовать. Тут слева и справа трясины, маму позвать не успеете. Боец Бричкина несет вещи переводчицы.
4: Есть. К чему?
3: Потому что не спрашивают. Камелькова!
4: Я?
3: Взять весь мешок у бойца четвертак.
4: С удовольствием. Давай, четвертачок. Заодно и винтовочку.
3: Разговорчики. Личное оружие каждый несет сам. Я головной. За мной Гурвич, Бричкина, Камелькова, четвертак. Младший сержант Осяйна замыкающий. И что без ошибок. За мной в затылок след. Слегой топь.
4: А что это такое слегой? Слегка, что ли?
3: Чего у тебя в ручке-то?
4: Дубин какая-то.
3: Так вот, от дубины есть слега, поняла?
4: Даль!
3: Какая еще даль?
4: А словарь такой, товарищ старшина.
5: Евгения, перестань.
3: Ничего. Она сейчас шутить перестанет.
1: Глубоко там.
2: Местами по... В общем, по это самое. Вам по пояс будет. Оружие берегите.
0: Идут по болоту.
3: За мной, чтоб ни шагу в сторону.

0: Девушки с трудом пробираются по трясине.
1: Зараза!
0: Становится глубже, по колено.
2: Эмелькова, не стоять!
1: Иду!

0: Четвертак, не подходи! Осянина, сама выбирайся!
1: Иди, Галка.
2: Товарищ старшина!
0: Чего тебе? Не стоять, не стоять, засосет!
2: Сапог с ноги снялся!
0: Нашла!
3: Одна из девушек проваливается по пояс.
2: Нет!
0: Куда стоять?
2: Я помочь!
0: Стоять! Нет, назад пути! Бричкина, слегу ей протяни! Выбирайся, выбирайся, Камелькова!
1: Собака!
0: За мной, вперед!
2: А как же сапог-то?
0: Да разве найдешь его теперь? Давай, давай, Камелькова, еще чуток!
4: Крепче держись, Женя!
0: Спокойно, спокойно. До острова рукой подать. Идти надо. Вперед!
2: Галка,
0: за мной! След в след! Уморились.
2: Да ладно.
5: Ничего, девчат. Еще чуток осталось.
6: Ух, мать твою, так.
4: А пиявки тут есть?
0: Никого тут нет. Погибельное место, мертвое.
4: Ой!
0: Не бойтесь, газ болот не выходит. Старики бают, в таких местах лешак живет.
4: Кто-кто?
0: Леший, значит. Сказки, понятное дело.
2: Опять даль.
0: Не торопитесь только. Спокойно, спокойно. Здесь передохнем.
3: Выходит на небольшой островок.
4: Ой, хорошо.
3: Садятся на землю.
0: Умаялись. Отдыхайте покуда.
2: Растяп ты, Галка. Надо было палец-то загибать.
4: Не загибалась.
0: Ничего. Мы ей чуню сообразим.
2: Понятно.
0: Только уж за болотом потерпишь?
2: Терплю. Ох, возле баньки-то хорошо, а? Я мокрая. До самых... В общем, вам по пояс будет. Зря беришка-то не одела.
4: Жень.
0: Поднимайся. Разбирай слеги и за мной тем же порядком. Сушить, согреться. Там будем, на том бережку. Не растягивайтесь.
3: На привале старшина делает из коры ботинок.
2: Идите, можно!
0: Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?
2: Порядок, товарищ старшина!
0: Не замерзли?
2: Mm-mm. Все равно погреть-то некому.
0: Сейчас от тебя пар пойдет.
2: С чего это?
0: Обувайся.
4: Ой, во! Во, чего никакая!
0: Ладно ли?
4: Очень даже, прямо лучше, чем сапоги.
0: Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. За мной, бегом, марш! Живей, веселей!
3: Бегут по лесу.
0: Ну как, Камелькова, согрелась?
2: Пару не видно пока.

0: Мнет ковыль.
1: Товарищи бойцы, противник силою до двух фрицев движется в район Вопь-озера с целью тайно проникнуть на Кировскую железную дорогу и Беломоро-Балтийский канал имени товарища Сталина. Я решил встретить врага на основной позиции и предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все ж таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца Четвертак. Вопросы.
2: Почему меня в запасные?
1: Несущественный вопрос, товарищ боец.
2: Ты галка наш резерв. Вопросов все ясненько.
1: А ясненько так на позициях лежать как мыши. Первым я с ними говорить буду.
2: По-немецки?
1: По-русски. А вы переведете, коли не поймут. Ясно говорю? Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нет, и мамань тоже. С немцем хорошо издаля воевать. Пока вы свои карабинчики передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично огонь не скомандую. А то не посмотрю, что женский род. И не спать, вести наблюдение. Все.
3: Позицию?
4: На позиции. Обедают.
3: Ну, отличную выбрали. Гляньте сами. Немцы только вдоль берега пройти могут. Будут они на гряду подниматься сейчас это к три. И все время будут находиться под нашим наблюдением. И на запасную позицию мы сесть ко мне запросто можем отойти. В любой, можно сказать, момент. Но я думаю, что это нам не потребуется. Потому что с двумя диверсантами мы быстро управимся. Ты че стучишь? Я понимаю, что я не дролюшка. И нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.
5: Я наворачиваю.
3: Вижу. Куючая, как весенний грач. Ноги не держат.
5: У меня конституция такая.
3: Конституция. Вон у Брючкиной. Такая же конституция, как у нас у всех. А все при всем. Есть на что приятно поглядеть. Немцев нам ждать часа четыре.
4: Старшина задремал. К нему подходит одна из девушек.
6: Немцы?
0: Где?
6: Фу ты, леший. Показалось.
0: Вы подремлите, Федот Евграфович.
6: Ну что ты, Осянина, ты так сморила меня. Будет мне вечный сон, ежели фрицев проворонили. Стрельнут кого из начальства или взорвут что-нибудь важное. Пойди тогда, доказывай трибуналу, почему я вместо того, чтобы лес причесать, да фрицев прищучить, черт куда попал. Людей пожалел. Побоялся вас в открытый бой кинуть. Это не оправдание. Нет, не оправдание, ежели боевой приказ не выполнен.
0: А может, они спят сейчас, Федот Евграфович?
6: Спят.
0: Ну да, люди же они. Вы сами говорили, гряда – это единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им...
6: 100 верст, вот. Это точно. Да по незнакомой местности, до каждого куста пугаясь. А? Маргарита, как по бачке-то?
0: Зовите просто Рита. Можно? Дорогому защитнику Родины.
6: Подарок. Закуривай, товарищ Рита.
0: Я не курю.
6: А вот насчет того, что они тоже люди, это я как-то не додумал. Правильно подсказала.

0: Крашеные поди.
1: Ой, свои.
0: Русалка.
1: Уж и причесаться нельзя.
0: Оправляйся, оправляйся.
1: Товарищ старшина, разрешите обратиться?
0: Обращайся.
1: Товарищ старшина, а у вас есть жена?
0: Женатый я, боец Камелькова.
1: А где ваша жена?
0: Известно где, дома.
1: А дети есть?
0: Дети? Был мальчонка.
1: Как это был?
0: Да так.

0: Не уберегла маманя.
1: Как же так?
0: Бросил у нас женат.
2: Старшина уходит.
1: Рит, расскажи ты ему все.
3: Расскажу, когда вернемся.
0: Сразу видно, бывалый ты человек, боец Бричкина. Толково устроилась. И крякаешь хорошо. Ничего не заметила.
1: Тихо пока.
0: Ты все примечай, Елизавета. Кусты, где не шелохнутся ли. Птицы не шевуршатся ли. Человек-то лесной, все понимаешь.
1: Угу.
0: Хорошо-то как.
1: Будто и войны нету.
0: Лиза, Лиза, Лизавет, что ж не шлешь ты мне привет? Что ж ты дроли не поешь, аль твой дроля не пригож? Прибаутка была в наших краях такая.
1: А вы здешний, товарищ старшина?
0: Служил здесь долго.
1: А у нас поют.
0: После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем.
1: Честное слово?
0: Ну, сказал ведь.
1: Ну, глядите, товарищ старшина, обещались.
2: Старшина уходит.
3: Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумье ль вас, надежда ль весть, одни войны, одни свободы, кровавый отцвет в лицах есть. Кровавый отцвет в лицах есть.
0: Кому читаешь-то? Кому, спрашиваю, читаешь-то?
3: Никому, себе.
0: А чё же в голос?
3: Так ведь стихи.
0: А, глаза портишь.
1: Светло, товарищ старшина.
0: Да это я так вообще. Ты на камнях не сиди. У него стынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть. Шинельку подстилай.
1: Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.
0: А в голос все-таки не читай. Вечеру воздух сырой, тут плотный. А зори здесь тихие. И потом услышь наш на 5 верст.
1: Угу.
2: Старшина уходит. Открывает первую страницу книги. Памятная надпись. Соня навсегда, Миша. Старшина продолжает обход.
0: Ты чё, скукожилась?
1: Ничего, холодно.
0: Да не рвись ты. Жар у тебя, товарищ боец. Вот оно, болотце-то. Вот он, сапог.
2: Достает фляжку.
0: Так примешь? Или разбавить?
1: Чё это?
0: Микстура.
1: Микстура, спирт!
0: Спирт!
1: Ну, я не буду.
0: Пей.
1: Не буду я?
0: Пей без разговору. Приказываю, пей. Пей!
1: Ой, мамочка!
0: Не дыши.
2: Выпивает, он дает ей стакан с водой.
0: Мама у тех будет, кто войну переживет.
1: Ой, голова побежала.
0: Ничего, завтра догонишь.
1: Как же вы без шинели-то?
0: Не боись, я здоровый. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу. Выздоровей.
1: Я постараюсь.
2: Старшина уходит, она закрывает глаза.
0: Мама, у тех будут, кто войну переживет.
2: К ней подходят остальные девушки.
1: Что, немцы? Лежи, лежи. Всем спать приказано. Ну что, Галка, а Рита где? А Рита с Васьковым осталась.
2: Старшина с Ритой.
4: Чудеса. Угу. Спи. Ноги-то поди гудят с непривычки.
5: Чего-чего, привычка есть. Вы бы отдохнули, а я подежурю.

0: шепчет.
1: Сороки беловоги шебуршатся. Значит, идет кто-то, тревожит их. Кройся, Эйна, подымай бойцов.
0: Есть.
1: Мигом, курвичку мне. Ну, чтоб скрытно. Ни-ни.
2: Старшина наблюдает в бинокль.
0: Здравствуйте, товарищ старшина.
1: Здорово. Как там четвертак это?
0: Спит. Будить не стали.
1: Правильно решили. Будешь рядом для связи. Не высовывайся только.

0: нет же никого.
1: Тут они. Гряду, на которой мы лежим, оглядывают. Потому нет у них другого пути.
2: Девушки на своих постах внимательно следят за местностью.

0: Старшина наблюдает в бинокль.
1: Вот они.
0: Передает бинокль. Из леса вдоль озера появляется вереница немецких солдат.
2: Три. Четыре. Пять. Шесть.
3: Шесть. Семь. Восемь. Девять.
2: Девять. Десять. Одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16.

0: наши дни. Те же туристы, что и в начале фильма, копошатся у палатки и костра. Девушка, услышав кукушку, смотрит вдаль.
1: Кукушка, кукушка, сколько мне жить? Раз. Два.
0: К ней подходит молодой человек.
1: Три.
0: Жестом она просит его помолчать.
1: Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.
0: Конец первой серии.
1: 9, 10, 11, 12, 13.
0: Туристы оказываются на том месте, где сидели в засаде русские солдаты.
2: Кто это?
0: На другой стороне озера они видят двух людей.
2: Странные фигуры.
3: Двое вышли из леса.
2: Прям привидения какие-то.
0: Серия вторая. Бой местного значения. Переводчик и старшина следят за немцами.
4: На запасную позицию отводила. Скрытно, чтоб скрытно. Води, Бричкину ко мне пришлешь.
1: Угу.
4: Ползком, товарищ переводчик. Теперь, покуда что, ползком жить будем.

0: товарищ старшина.
1: Приходит Бричкина.
2: Веселей дыши, Бричкина.
0: Угу.
2: Дорогу назад хорошо помнишь?
0: Да.
2: Самое главное – болото.
0: Знаю я.
2: Ну, погоди, Лизавета, не гоношись. Бродок узкий, влево-вправо ни-ни.
0: Пройду.
2: На островке отдышись малость. До ложки Кирьяновой скажешь, что обстановка изменилась. Своими силами не управимся. Все оставь, налегке иди. Свеку перед болотом не забудь. Ту, Елизавета Батьковна.
0: Патрону оставлю.
1: Бричкина грустными глазами смотрит в спину старшине. Оставляет патроны и уходит. Старшина в бинокль наблюдает за немцами. Старшина возвращается к девушкам.
2: Хорошо, что перебрались. Плохо дело, девчата. Плохо. Стало быть, 16 их. И будут они здесь часа через 3. Так надо судить. Бричкину я в расположение послал. На помощь только к вечеру можно надеяться, не раньше. Ежели в бой вяжемся, то не выдержать нам. Ни на какой позиции не выдержать. К тому, как у них 16 автоматов.
3: Что, смотреть, как они мимо пройдут?
2: Нельзя их тут через гряду пропустить. Надо с пути сбить. В обход, вокруг легонд в озеро направить. А как?
1: Бричкина бежит по лесу.

0: обедают.
1: Алка в речку, это щак отправил.
2: Можно я за немцами послежу? Я их не видела еще.
1: Ступай, коли кремался. Нализусь на позицию, иди там укрывести.
3: Только глядишь, чтобы не обнаружили.
2: Я осторожненько.
0: Крадется через кусты, прячется за камнями и наблюдает за немцами. Старшина точит нож.
4: Нет, не для боя немцы сюда забрались. Осторожно идут глухоманью, чтоб противник не обнаружил, чтоб тихо, незаметно просочиться к своей цели. А может, нужно, чтобы они нас увидели, а мы их вроде и не заметили. Тогда, возможно, отойдут и вокруг Легонта озера затопают, а вокруг-то сутки ходьбы. Ну, а кого я им покажу? Себя да вас четверых. Ну, вышлют они разведку, обнаружат, что нас пятеро. Окружат и без единого выстрела в пять ножей снимут всех пятерых.
5: Давай, товарищ старшина, а если они лесорубов встретят?
4: Каких лесорубов? Где? Леса пустые стоят, война ведь.
5: Так сейчас бабы лес валят.
4: Верно, девчата. Тонко придумали.
3: Мы им устроим представление. И местечко я знаю подходящее.
0: Водопад. Старшина рубит дерево.

0: Девушки собирают хворост, складывают его в кучу.
1: Побойчее, прими его в пресс.

0: Девчата наши идут.
1: Одна из девушек берет топор, начинает рубить дерево.
0: Погоди, перенесу!
2: Я жду, не надо!
0: Из тебя еще хвор не вышла!
2: Идут, товарищ старшина!
1: Старшина переносит одну девушку через воду.
0: Подыми.
2: Не идут, дай команду, товарищ старшина.
0: Военные слова на время забудем. У них води тоже переводчик имеется.
1: Перешли на другой берег.
2: Прям как с маленькой.
0: Микстура захотелась. Там по сырому невольный берег. Давайте, девочки, живенько. Нам еще одно мероприятие надо провести. Живо, живо, живо.
1: Девушки переодеваются в гражданскую одежду.
3: Откуда косынка-то? Лизухин платок пополам разорвала.
0: Так, с Лизухиным платком выловку думали.
3: Жаль, что порвали.
0: Ничего, мы ей новый подарим.
2: Вот, бельишко пригодилось.
0: Ей бы только покрасоваться. Бесстыжая. Прикройся пока, со мной будешь. Ну все, девчата, начинать пора. Костры палить подымнее, сучи палками рубить пошумнее. Не высовывайтесь только. Мелькайте там, показывайтесь, вот это верно. Но не очень. За мной.
4: Просковья!
2: Чего?
4: Топор бери!
2: Да дела уж!
1: Начинают разжигать костры.
4: Помогай!
2: Помогаю! Эх, раз! Еще раз! Давай подмогну! Чё-то не зажигается, сырой, наверное. А у меня хорошо горит. Еще.
1: Начинают валить деревья.
2: Не поддается. Их все. Еще. Ой, еще. Пошло.
4: Правильно. Живо.
2: Здорово.
4: Просковья, за мной.
2: Маша, картошку почистила. Да все окей, руки чуть не отвалились.
4: Поберегись.
1: Немцы замечают рубку леса.
5: Sehen Sie mal, was ist das da?
6: Ich denke Waldarbeiter, Oberleutnant.
5: Ob die wohl Verbindung haben?
6: Möglich. Werden wir beobachten.
0: Девчата. Остерегайтесь только. Очень вас прошу. За деревьями мелькайте, не за кустами. Это дерево сами повальте. Оно еле держится. Камелькова, за мной.
3: Держи, Галка.
2: Анюта, отдай топор! Ты там твой поищи, ты топор мой, мне нужен еще. Девчат, сучи подносите!
1: Старшина и Камелькова из-за камня следят за немцами.
3: Может, ушли?
0: Леший их ведает, может, ушли. Они тоже птицы стрелянные. Такое дело не пошлют, кого ни попадя.
2: Ты что, дурак?
0: Коти!
1: Они замечают немца, крадущегося в кустах, который следит за лесорубами.
3: Вижу.
1: Несколько немцев в кустах следят с другой стороны озера.
0: Разведка. Решились все-таки. Сейчас переправятся и все к черту. Ежели разберутся и поймут, что обнаружены, пересчитают нас по пальцам. И крышка тогда. Этих двух я прищучу. Пока они по мне из всех автоматов шарахнут, вы, девчата, возможное дело, уйти успеете, укрыться. Иди, Камелькова, беги к девчатам. Прикрою я вас.
1: Камелькова уходит. Двое немецких солдат переходят брод. Немцы пугаются, уходят.
2: Идите купаться!
7: Стой! Назад! Назад!
2: Расцветали яблони и грудь.
1: Раздевается, готовится к купанию.
2: Поплыли туманы над рекой.
7: Куда?
2: Приходила на берег Катюша.
1: Старшина с винтовкой следит за происходящим. Немцы на другом берегу из кустов следят за девушкой.
2: Приходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про чеснока и заварла, про того, Ванюша, где ты?
8: Это будет! Вот я вам покупаюсь!
2: Водичка, благодать! Подождет!
1: Старшина снимает рубашку, берет топор, идет рубить дерево.
8: А ну, берегись!
2: Осторожней, Женька, там камни острые! Бережок!
8: Я вам покажу бездельничать!
1: Девушки бегут навстречу старшине.
8: Купаться после работы будете!
0: На мою позицию идите, в случае чего прикроете меня!
8: Живо сучи рубить!
2: Ванюша! Где же ты?
1: Девушки начинают рубить деревья.
2: Куда ты, наверное,
9: эх, раз!
8: Эй! Где ты там прохлаждаешься?
2: Не хотите, как хотите! Я вылезаю! Ну что, девчат, пойдем купаться!
1: Немцы с другого берега следят за девушкой.
8: Иду, иду! Из района звонили. Сейчас машины придут. Так что одевайся, хватит полоскаться.
1: Старшина выходит к озеру. Начинает обнимать Камелькову.
2: Да ты что?
0: Уходи отсюда, Камелькова, уходи.
2: Купаться-то боишься, Ванюша?
1: Девушки с ружьями следят из-за деревьев.
3: Я больше не могу. Сейчас пойду и буду стрелять. Нельзя, Соня, нельзя.
2: Иван Иванович, подводы пришли! Дуба, скорей!
1: Старшина на руках несет Камелькову.
0: Хватит с огнем играться! Хватит!
10: Одевайся. Согрейте ее.
3: Успокойся.
1: Немцы уходят.
0: Уходит унижение. Уходит.
1: Бричкина бежит по лесу.

0: Бричкина подбегает к болоту, снимает рубашку, берет длинную палку. Старшина сушит ботинки.
1: Первый выход.
2: Ну, Евгения, все-таки искупала ты меня.
3: Она не нарочно.
2: Чего-чего?
3: Не нарочно.
1: Ой, юбку прожгла. Девчонки, смотрите.
2: Ничего, мы тебе новую выдадим. Ну, теперь все. Теперь мы их надежно вокруг озера наладили. Теперь им деваться некуда. Ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.
3: Прибежит она быстрая.
2: Ну что, девчат, выпьем, что ли, по маленькой за это дело? Выпьем за ее быстрые ножки, за ваши светлые головы. Самое страшное позади. Как вернемся, всех вас на медали представлю.
4: А Женьку Кордину?
2: Правильно, не возражаю. А пока благодарю вас за службу.
5: Служим Советскому Союзу.
0: Бричкина пробирается по болоту.

0: Старшина и Маргарита крадутся по лесу.
1: Чуешь? Выдвела немца культура. Кофе захотелось.
2: Почему так думаете?
1: Дымком тянет. Значит, завтракать уселись. Только в селе 16.
0: Смотрит в бинокль.
1: Придется их подсчитать, Маргарита. Если стрельба начнется, собирай девчат и уходите на восток аж до канала. Там насчет немцев доложишь, но мыслю я. Лизавета Бричкина уж до наших доберется. Вот, приказ ясен?
2: Нет, а вы?
1: Ты это усянина брось. Не по грибы и по ягоды ходим. Что должна отвечать?
2: Ясен должна отвечать.
0: Старшина с пистолетом в руке уходит. Бричкина пробирается по болоту.

0: Доходит до островка, где они отдыхали. Падает на землю, тяжело дышит.
1: После споем с тобой, Елизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем.
0: Встает, идет дальше.

Старшина крадется по лесу. Из-за кустов следит за немцами. Немцы жгут костер, обедают. Тяжело продвигаясь по болоту, Бричкина идет вперед. Неожиданно Бричкина проваливается по шею. Пытается выбраться, но у нее ничего не получается. Отчаянно борется, пытается зацепиться за что-нибудь твердое. Но трясина засасывает ее все глубже. Трясина засасывает ее с головой. Она

0: Женя, тебе страшно было?
1: Да нет, потом только. Если бы одна была, а тут вы рядом. Недаром говорится, на миру и смерть красна.
2: Не ушли они лагерем стали. Расположение менять будем.
3: Девушки подходят к старшине.

0: Слава тебе, Господи, что нет у немцев настоящего охотника-промысловика.
1: А что?
0: Да я вас давно чую. Кисет-то мой принесла?
1: Ой, забыла. Миленький Федот Евграфович, забыла.
0: Да ладно уж, махорка имеется. Спасибо Сидору, мы не забыли. Кисет памятный. Жалко.
2: Одна из девушек убегает за кисетом.
1: Соня, куда ты? Я знаю, где он лежит.
0: Стой! Сядь! Назад! Сядь!
2: Вторая опускается вдогонку, но он ее останавливает.
0: Сапоги надо будет заменить ей. Топают, потому как номер на два больше. Нам сейчас главное себя не обнаружить. Так что Сидора как следует уложить, чтобы не брякали. По всему, Лиза Бричкина до наших уже добралась. Как только мы подмогу на след наладим, я вас всех за скалы отведу.
3: Это почему?
0: Подальше, чтобы мат не слыхали. Без рукопашной тут не обойдется.
3: Ничего, мы потерпим.
0: Не встревай. Сейчас замаскируемся и будем вести наблюдение на все стороны. Чихать и не кашлять, потому чих далеко разносится. Кажись, Курвич крикнула.
1: Нет, показалось.
0: Камелькова за мной. Остальным ждать.
1: Есть.
2: Крадучись, бегут по лесу.

0: останавливаются.
1: Что, немцы?
0: Видит кровь на дереве.
2: Молчи! Неаккуратно. Неаккуратно.
0: Старшина находит убитую Соню в кустах.

0: Камелькова в шоке садится на землю. Старшина кладет Соню на камни. Расстегивает Соню рубашку.
1: Вот почему крикнуть успела. Удар у него на мужика был поставлен. Не дошел до сердца с первого раза. Погубил я тебя. Полежи тут, покуда, Сонечка.
2: Некогда трястись, Камелькова.
0: Убегают.

ложатся на камни.

0: Сейчас на гряду подниматься будут. Рядом пройдут. Вон за той скалой будь. Как они с этой сосной поравняются, шумнее чем-нибудь. Не раньше, не позже. Стрелять нельзя. Остальные сбегутся. Давай.
1: Каменькова уходит.

Два немца крадутся недалеко от них. Камелькова бросает камень, два немца оборачиваются, старшина прыгает с ножом на них. Одного сразу убивает ножом, со вторым начинает бороться. В борьбе катаются по земле.

0: Немец прижимает старшину к земле. Борется за нож, который держит старшина в руке. Немец сильнее, но старшина не сдается. Немец вырывает нож, но старшина снизу держит его руки. Камелькова прикладом убивает немца.
1: Молодец, Камелькова. Благодарность тебе. Объявляю.
0: Камелькова в шоке. Она отходит в сторону, ей плохо. Старшина забирает оружие у немца. У одного из убитых находит свой кисет. Старшина подходит к Камельковой.
2: Дойдите! Ой, Господи, что же это?
1: Приступили они законы человеческие. И тем самым сами вне всяких законов оказались.
0: Старшина и Камелькова сидят в небольшой луже в лесу. Старшина чистит рубашку. Камелькова задумчиво

0: Она смотрит на лежащий рядом немецкий нож.
1: Я понимаю. Тут привыкнуть надо. Душой зачерстветь.
0: Берет нож за лезвие, начинает рассматривать.
1: Здоровенные мужики и те, покуда совесть на новый лад не перекроишь. Наших сама найдешь?
0: Кивает головой.
1: Ну, ступай к Соне, приходите. Туда, значит.
0: Кидает нож в воду. Старшина около Сони достал ее комсомольский билет. Кладет его себе в нагрудный карман. Подходит девушке.
1: Прощайтесь.
2: Без истерик тут.
0: Старшина отходит, девушки подходят к Соне.

0: круглая отличница была. И в школе, и в университете.
1: Да. Стихи читала. А главное, детишек могла обнаружать. А у них бы внуков и правнуков. И не оборвалась бы ниточка. А у них по этой ниточке ножом.
2: Снимает звезду с пилотки, заворачивает в тряпочку вместе с медалями. Убирает в рюкзак. Достает.

0: Побывайся.
1: Зачем вы это сделали?
0: Затем, что воец босой. Вот зачем. Не в цацки играем. О живых думать надо. На войне только этот закон. Приказываю одеть сапоги.
1: Нельзя. Как вы можете? Я родителям напишу.
2: Хватит врать. Хватит. Нет у тебя родителей и не было. Подкидыш ты. И нечего тут выдумывать.
1: Ну зачем ты так? Зачем? Нам сейчас без злобы надо. А то остервенеем все, как немцы остервенеем.
3: Дают немецкий автомат.
0: На, держи. Длинно не стреляй, вверх задирай.
1: Я знаю.
0: Коротко, жаль. Значит так. Лишние вещи здесь прячем. Все оружие взять с собой.
3: Крадутся по лесу. Из-за камня кидает гранату.
0: Рассыпайся.
3: Несколько немцев падают, остальные начинают стрелять. Старшина вступает с ними в перестрелку. Девушки тоже начинают стрелять.

0: задело вас?
1: Нет, камушками посекло. Спасибо тебе, младший сержант, за секундочку, что мне дала. За ту секундочку до гробовой доски положено водкой поить. Чудом спаслись, как в сказке.
0: Я везучая.
1: Везучая. Счастье, что первым их увидел. Тут побудьте.

0: Мы с ней как с человеком, а она...
1: Комсомолка, тут каждый боец на счету.
2: Старшина возвращается.
1: Товарищ старшина, вы коммунист?
3: Ясное дело.
1: Просим быть председателем на комсомольском собрании.
3: И какая же повестка дня предполагается?
1: О недостойном поведении в бою членов ЛКСМ.
0: О трусости.
3: Мероприятие, значит, проведем. Осудим товарища Четвертак. Протокол напишем. А фрицы нам на этот протокол.

0: Отменяю на данное время все собрания. А что до трусости, так ее не было. Трусость девчат только во втором бою видно. А это растерянность, просто от неопытности. Верно, боец четвертак?
1: Она кивает головой.
0: Слезы и сопли утереть приказываю. Осянина, выдвинись вперед, следи за лесом. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности.
1: Протягивает ей кусок хлеба.
2: Поешь, четвертачок.
3: На, ешь.
2: Спасибо.
3: Почему они от боя уклонились? Как думаешь? Не знаешь. Вот и я не знаю. А врага понимать надо. Война ведь это не просто кто кого перестреляет. Война это кто кого

0: Передохнуть бы вам, Федот Евграфович.
1: Нельзя, Маргарита. В поиск надо идти. Сил нет, а надо.
0: С кем пойдете?
1: Хороший ты боец, Усянина. А устава не знаешь. А устав? В уставе что сказано? Командир ведь это не только военачальник. Он еще и воспитателем быть обязан.
0: Не надо. Лучше с Женькой.
1: Конечно, лучше. Не можем мы допустить, чтобы человек сам себя уважать перестал. За нами следуйте на большой дистанции. Налегке, только с оружием. Ежели выстрелы услышите или два кряка, затаитесь и ждите, пока мы подойдем.
0: Угу.
1: Ну, а коль не подойдем, отходите. Скрытно отходите через наши прежние позиции на восток, до первых людей.
2: Старшина и четвертак идут в разведку.

0: Тебе сколько лет-то?
1: По правде, 17.
0: Наврала, что ли, в военкомате-то?
1: Наврала, что родители немцы убили.
0: Вот это да.
1: Но ведь были же у меня родители.
0: Фамилию в детдоме дали.
1: Ага. Завхоз придумал.
0: А что, хорошая фамилия?
1: Вам нравится.
0: Мал золотник да дорог.
2: Старшина дает условный сигнал. Разбирает заваленные ветки. Под ветками обнаруживает трупы двух немцев.

пристрелили свои же в затылок. Раненых добивали. Ну вот, девчата, и весь сказ. Звери они, о двух руках, о двух ногах. Лютые звери. Фашисты, одно слово. Значит, такой у них закон, раненых добивать. Учтем. 11 их осталось. Это для нас пустяки. Меньше, чем трое на одного. Порядок следования прежний. Четвертак, за мной.

0: Четвертак не выдерживает, выбегает из укрытия. Немцы убивают ее. Старшина начинает перестрелку. Старшина бежит вдоль камней. Убивает одного из немцев. Убегает, второй немец стреляет ему вслед. Старшина бежит по лесу.
1: Первое отделение, с тылу заходи! Остальные за мной!
0: Камилькова и Рита стоят в лесу.
2: Бежим, Рита! Бежим, ведь вдвоем они!
3: Нельзя, Женя, приказ есть приказ!
1: Окружай их, ребята!
0: Немцы бегут в атаку. У старшины в автомате кончились патроны. Достает из кобуры пистолет.
1: Со мной! Вперед!
0: Бежит по лесу. Отстреливается.
1: Ура!

остановился у дерева передохнуть. Пятеро немцев его преследуют. В доме у старшины.

0: Он к завтраму возвернуться обещал.
1: Может, еще чайку попьем?
0: В шестером они справятся.
1: Ночи какие светлые.
0: Светлые да холодные.
2: Север.
1: Не застудились бы девчонки-то.

вспоминает свою жену. Она несет ему крынку молока и тарелку картошки.

0: видит кулек одежды на палке, воткнутый в землю.
1: Как же это стало с тобой, Лизавета?
2: Торопилась я.

подходит к тому месту, откуда видна могила монаха. Стоит, задумавшись. Смотрит на пистолет в руке.

0: крадется по лесу. Слышит голоса немцев. Идет в их сторону. В лесу стоит изба. Он подходит к ней сзади. У входа избы стоят 8 немцев.
1: Links um im Laufschrittmarsch.
2: Los, Jungs, und wir kommen abends zurück.
0: Все немцы уходят, один остается.

0: избе. Старшина следит за ним из кустов.
1: На, юнга, идите в центр. Альфа, отпустим. Это так, мальчик, похоже.

Подходит к колодцу, начинает набирать воду. Старшина убивает его. Из избы раздается автоматная очередь. Он ползком подбирается к убитому немцу, забирает у него автомат.

Убегают в лес, из дома стреляют, но в него не попадают. Бежит по лесу.

0: с тоской опускает голову. Замечает девушек, бежит к ним навстречу. Бегут друг другу навстречу, обнимаются.
1: Что вы, девчонки? Что вы? Съели хоть кусочек? Спали хоть в полглазика?
2: Не хотелось, товарищ старшина.
1: Да какой вам теперь товарищ старшина, сестра? Я вам вроде как брат родной. Так зовите Федот. Или просто Федя, как мама назвала. Имечко-то у меня не круглое. Ну, друж, какое есть.
0: Сидят в лесу, Рита перевязывает ему руку. Камелькова чистит ему рубашку. Нащупывает в кармане звездочку, достает ее.

0: Снимает с Галиной пилотки звездочку. Подходит к старшине, протягивает ему две звездочки в руке.
1: Галю мы похоронили.
0: Старшина берет звездочки. Ощупывает свой карман.
2: Пали смертью храбрых наши товарищи. Галя Четвертак в перестрелке. А Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки противника здесь кружим. Сутки. Так что помянем сестренок наших добром.
0: Наливает спирт в

0: Начинают собирать молча вещи.
1: Почему приказ не выполнили?
2: Какой приказ?
1: Приказал я вам на восток отходить.
2: Так мы отошли.
1: Отошли.
2: Имущество вон собрали все.
1: За имущество спасибо. А теперь слушай новый приказ. Заправляйтесь, укладывайтесь и шагом марш отсюда. Помощи нам теперь ждать неоткуда. А немцы сюда идут, так что рассиживаться некогда.
3: А ты, Федот?
1: Теперь мой черед сутки выигрывать. Троих, которых не вернешь, мне до конца дней моих хватит.
2: Что потерял, Федя?
1: Остался я без артиллерии. Запал сгинул. А граната без запала — кусок железа. Булыжник и тот больше стоит.
3: Ничего, Федот, отобьемся.
2: Отобьемся, товарищ старшина.
1: А ну, чтоб духу вашего здесь не было! 3 минуты даю!
3: Никуда мы отсюда не уйдем.
1: Да я вас за неисполнение под трибунал! Что же вы со мной делаете, девоньки?
0: В доме у старшины.
2: Мы тоже волнуемся, товарищ третий, очень волнуемся. Более 2 суток. Ни слуху, ни духу. Никого не прислал. Не прислал, говорю, никого! Маршрут примерно знаю. Есть немедленно прибыть, товарищ третий.
1: Товарищи бойцы, противник, вооруженный до зубов, движется в нашем направлении. Соседей нет у нас ни справа, ни слева. И помощи нам ждать неоткуда. Поэтому приказываю всем бойцам и себе лично держать фронт. Держать. Даже когда сил не будет, все равно держать. На этой стороне немцам земли нету. Потому что за спиной у нас Россия. Родина, значит, проще говоря.
0: В засаде на позиции.
4: За нашей старшиною не приходится.
1: Так,
4: жить.
1: Стрелять будете только тогда, когда фрицы в воду полезут. А до этого и решать приказываю через раз. Чтоб птицы не замолкали, поняла?
4: Поняла.
1: На, держи. Только через речку из карабина стреляй. Автомат прибереги. Как только форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли?
3: Поняла, Федя.
1: Обожди.
0: Отходит в сторону.
1: Туда поглядывай. Смотри, чтобы не обошли.
3: Ясно.
1: Давай.
0: Старшина уходит на свою позицию. Сидят каждый на своей точке, наблюдают.

0: Немец кидает гранату.
1: Товарищ старшина! Скорее, Рита!
0: Подбегают к раненой Рите. Рита лежит, схватившись за живот.
1: Сюда.
2: Чем?
1: Граната. Видите. Сейчас.
2: Нельзя. Тряпки давай. Белье. Живей.
0: Старшина склонился над раненой Ритой.
2: Не шел глиняное, давай.
1: Нету.
0: Старшина убегает. Женя расстегивает ей воротник.
3: Спасибо, Жень. Немцы. Где немцы?
0: Женя берет автомат.
3: Иди.
0: Старшина приходит с тряпками, Женя убегает.
2: Прикроешь нас?
1: Угу.
0: Перевязывает ей рану.
2: Ничего, Рит. Осколки поверху прошли. Заживет.
0: Женя стреляет в немцев. Немцы пытаются перейти брод, Женя стреляет в них.
3: Иди, туда иди, Женька там.
4: Куда ты носишься?
2: Уводит она их, за собой уводит.
3: Брось меня, брось.
0: Поднимает ее на руки, уносит. Женя бежит по лесу.
4: Он говорил мне, будь ты моею.
0: Отстреливается.
4: И стану жить я, страстью сгорая, прелесть улыбки, небо в взоре. Мне обещают радость и рая.
0: Четверо немцев бегут за ней.
4: Ну идите сюда, заразы! Бедному сердцу так говорил он, но не любил он. Нет, не любил он.
0: У нее кончились патроны.
4: Не любил он. Кончились меня. Он обещал.
0: Ее ранили. Встает, отбегает на несколько метров, садится, заряжает оружие. Немцы, не видя ее, пробегают мимо.

0: Она убегает. Немцы кидаются за ней.
1: Он говорил мне яркой звездою, хладную душу. Ты озарила! Ты мне надежду!
2: Тот из ты!
1: Сердце вселила! Ну, идите сюда. Ну, идите, идите. А, боитесь?
0: Кидает в них автомат.
1: Гады!
2: Надо же, свайп.
0: Берет камень, замахивается на них. Пули попадают в нее. Она пытается встать. Еще раз замахивается камнем. Они убивают ее. Немцы подходят к ней. Видны только их сапоги.

0: Рита лежит, облокотившись на камень. Рядом сидит старшина. Держит в руках пилотку.
1: Сразу умерла.
2: Сразу. Затаиться могла. Не захотела.
1: А немцы где?
2: Ушли они. За взрывчаткой видно. Не победили они нас, понимаешь? Не победили.
1: Болит.
0: Кладет руку на сердце.
2: Здесь вот у меня болит. Положил ведь я вас. Всех пятерых положил. А за что? За десяток фрицев.
1: Зачем так? Все же понятно. Война.
2: Пока война, понятно. А потом, когда мир будет, будет понятно. Что ответить? Куда спросят, что же это вы, мужики, мам наших от пуль сберечь не могли?
1: Не надо. Мы Родину защищали. Ее. Не мучь себя.
2: Полежи тут покуда. Я вокруг погляжу. Два патрона, правда, осталось. Но все-таки спокойней с ним.
0: Протягивает пистолет Рите.
1: Погоди. Сюда иди.
0: Достает из кармана бумажку.
1: Помнишь, я на немцев у разъезда наткнулась. Я тогда к маме в город бегала. Сынок у меня там, Игорь, 3 года. Мама очень больна.
2: Не тревожься, Рита. Понял я все.
1: Спасибо тебе.
2: Я сейчас разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.
1: Поцелуй меня.
0: Целует ее в щеку.
1: Колючий. Иди. Завали меня ветками, иди.
0: Он закрывает ее ветками.
1: И обязательно дойди.
2: Вместе дойдем.

0: Слышит выстрел, оборачивается, бежит назад. Берет пистолет из мертвой руки.
1: Что ж ты наделала, девонька? Что ж ты наделала?
0: Собирает вещи, кладет их в шалаш.

Достает гранату, крутит ее в руках, кладет в карман. Проверяет пистолет. Вспоминает каждую из погибших девушек.

0: старшина пробрался к дому в лесу, в котором живут немцы. Идет, крадучись вдоль стены. Вход охраняет немец. Старшина достает нож. Как только постовой доходит до угла, он убивает его ножом. И быстро вбегает в дом. Убивает одного немца из пистолета. Угрожает гранатой. Немцы ложатся на пол. Бросает на пол невзрывающуюся гранату. Берет у убитого автомат. Убивает немца, схватившего автомат. Трое немцев поднимаются с пола. Трое в углу поднимают руки.
1: Ну что, взяли? Взяли, да? Пять девчат. Пять девочек было всего-всего пятеро. И не прошли вы! Никуда не прошли! Сдохните здесь! Все сдохните! Лично каждого убью. Лично. А там пусть судят меня. Пусть судят.
0: В избе работает радио.
2: От советского информбюро.
0: Он начинает его слушать.
2: Вечернее сообщение. В течение 3 июня на фронте ничего существенного не произошло. На некоторых участках фронта происходили бои местного значения.
0: Он ведет впереди себя немцев под дулом автомата.

0: Он оборачивается и сквозь туман видит подоспевшую подмогу. Падает без сил. Наши дни. Те же самые места. Осень. Туристы развели костер. Кто-то моет посуду, кто-то просто так сидит на берегу озера.
1: Снова идет ночь над горами сонными. В дымке костра светят глаза ребят.

0: в эти края, где ледники шумят. В разных краях много друзей встречаю я, но почему нет среди них тебя?
1: Парень играет на гитаре и поет песню.
0: Буду искать, буду в пути надеяться.
1: Молодые ребята готовят еду на костре.
0: За тобой пройду. Буду искать, мне ведь немного верится, что я тебя в дальних краях найду.
1: Молодой человек принес девушке букет из осенних листьев.
2: Нравится?
3: Очень.
2: Между прочим, эти привидения все еще здесь. Ну.
4: Ага. И так на меня посмотрели, словно мы проникли в их владения.
5: Не иначе клад ищут.
3: Я сейчас пойду и спрошу их прямо, что вы тут делаете?
4: Присоединяюсь. Пойдем обратим их в бегство.
5: Правильно, ибо все это наше, и пусть не мешают нам быть дикарями.
1: Молодой человек в форме военного прикручивает табличку на большой камень. Снимает фуражку. Молодой человек обращается к старшине.
6: Все, батя. Ну вот и ладно, Игорь.
1: К ним подходит девушка.

Она смотрит на них, улыбаясь. Потом замечает табличку с надписью: Елизавета Бричкина, Софья Гюркевич, Евгения Камелькова, Маргарита Осянина, Галина Четвертак. Она кладет букет около таблички. Молча на коленях стоит перед ней. Подбегают ее друзья. Увидев ее, резко останавливаются. Один из молодых людей снимает кепку.

0: надпись внизу таблички: «Вечная слава павшим защитникам». По очереди показывают погибших девушек. Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружит вся планета,

0: Родина, десантный батальон.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
2: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
1: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Прекрасная грустная песня Сальваторе Адамо называется и по-французски, и по-русски одинаково. «Падает снег». Послушаем ее в записи Муслима Магомаева. Русский текст Леонида Дербенева.
4: Холодный вечер в мире и в сердце

мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто он напомнит.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Юрий Бондарев. Последние залпы.
2: Овчинниковы вели по полю, изрытому воронками мимо догоравших танков, к лесу. Он спотыкался, ступая на задетую осколком ногу. Боль морозила его, обжигая, расползалась от предплечья руки к онемевшим пальцам. Он чувствовал, как рот наполнялся соленой влагой и сплевывал жидкую кровь, не понимая, куда и зачем его ведут и почему торопят. Он понимал одно — непоправимое случилось. Он не верил в это, когда бежал к орудиям, когда лежал перед танками, когда люди, прижимая локтями автоматы, вышли из кустов, когда он стрелял в них. Он не верил в это непоправимое и безвыходное даже тогда, когда у него кончились патроны. Тогда слева, сзади, впереди была своя земля, со своими людьми, со своими орудиями. Он плохо сознавал, как они взяли его. И вот теперь жизнь, имевшая прежде тысячи выходов, мгновенно закрыла все, кроме единственного — смерть.
3: «Хальт! Русеван! Хальт!»
4: Вот гад, тычет автоматом прямо в рану. А впрочем, что это я? Жалости хочу? От кого?
3: «Хальт!»
4: Какой худой и бледный этот немец. Разведчик, наверное. Сумка моя у него, вот что худо. А там карта, карта с огневыми. Почему я не оставил ее в планшетке?
2: Лицо немца передернулось. Держа в правой руке автомат, он поднял левую руку и сделал резкий жест в воздухе, словно сдирая застывшую усмешку с губ Овчинникова. Повернулся чуть боком, расставил ноги, расстегнул маск-халат. Овчинников понял и отвернулся. Брызги летели на его сапоги.
3: «Хальт! Капут! Лейтенант! Капут!»
4: «О, фрицы в отроде! Он из-за человека-то меня не считает. Чего ему стесняться? Я для него уже мертвец. Мертвец? Нет. Не может быть, чтобы через час или два меня совсем не стало. Так просто? И значит, это мои последние шаги по земле? Последние мысли? Последняя боль? Последняя кровь во рту? Неужели мои 26 лет никогда не сменятся 27? Не будет именно меня, Сергея Овчинникова? Когда другие будут еще жить, смеяться, обнимать женщин, дышать?»
2: И то, что его убьют не так, как убивают других на войне, что не будет известно, как он погиб, при каких обстоятельствах, вызывало в нем чувство черной тоски, изжигающей до слез. Его судьба по какому-то закону внезапно отделилась от тысяч других судеб, оставшихся там, за этим дымом.
3: «Шнелях! Шнелях!»
4: «Кто взял меня, желтоволосый птенец? Лет 20 ему. Я бы с таким легко справился».
2: Овчинников было дернулся, но тут же, скрипнув зубами, задохнулся, едва сдерживая слезы. Не было силы твердо и прочно ступить на раненую ногу, поднять руку.
3: «Шнелля!»
2: Миновали мазутный дым горевших танков, обломки разбитых грузовых машин на дороге. Зашуршала жухлая трава, скипидарно запахла она, облитая бензином. И Овчинников вблизи увидел набитый людьми, машинами и фургонами лес. Не тот лес, солнечный, чистый, свежий, с парной духотой опутанного паутиной ельника, с сухим запахом дуба, какой видел в детстве на Урале, а другой, умирающий, осенний, с ободранными осколками снарядов соснами, зияющий черными воронками на опушке. Такой лес он видел сотни раз, но такой почему-то не оставался в его памяти. Повсюду окапывались в расстегнутых френчах немцы, раздавались незнакомо чужие команды. Солдаты в касках, у всех изможденные небритые лица воскового оттенка, злобно или равнодушно смотрели на Овчинникова следящими глазами. Один пожилой с мясистым подбородком жадно сосал сигарету и вдруг внезапно выхватил ее изо рта и швырнул в Овчинникова. Мокрый окурок попал в щеку, но не обжег, только пеплом осыпал. Овчинников вздрогнул, вытер щеку. Его затрясло от бессилия и унижения.
4: А ведь бой кончен. Немцы отходят в лес, и у них единственный пленный. И этот пленный не солдат, а я, офицер, которого они, по-видимому, боялись, когда я был возле орудий.
3: Фанат!
5: Если б не рука, я б тебя, фрицевская сволочь, одним ударом сломал. Если б не рука, так твою мать раз так!
3: Вас издаст твою матку! Фанат!
2: Его привели на поляну в глубине леса. Люди в черном бесшумно ходили там. Немец-разведчик, вытянувшись, прижав ладони к бедрам и растопырив локти, что-то четко доложил им. Один из людей в черном, красивый, с женственной талией, брезгливо взял у разведчика сумку, расстегнул ее и так же брезгливо, будто прикасался к вещам покойника, стал вынимать то, что было в ней. И Овчинников испытывал такое чувство, словно его раздевают догола.
4: Теперь карта с огневыми в их руках. Как же так? Почему? Почему я положил ее не в планшет, а в сумку? Я ведь не хотел этого. Я не хотел. Что же делать? Броситься, разорвать карту. Успеть те места с отметками затолкать в рот.
2: Глухой от шума крови в висках он сделал шаг к столу. Но тут же чьи-то руки рванули его за плечи назад. И он увидел. Невысокий, атлетически сложенный человек, одергивая зеленый френч, поправляя парабеллум на боку, упругой походкой шел от машин. Приблизился к столу, кинул руку к козырьку и заговорил по-немецки. Сухонький пожилой немец в черном плаще снял фуражку, обнажив редкие седые волосы, и, холодно глядя на карту Овчинникова, кратко и утомленно сказал что-то. Новый человек развернул удостоверение Овчинникова, полистал.
6: Лейтенант Овчинников Сергей Михайлович, командир огневого взвода 1-й батареи 1-го дивизиона 295-го артполка. Да?
4: Русский? Ты русский?
6: Лейтенант Овчинников, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Дело в том, что несколько слов могут спасти вам жизнь. Вы, я думаю, это понимаете.
4: Наш, дальнобойный. Сюда, сюда, братцы родные. Прицел бы снизить на 2 деления. Давай, давай, братцы, сюда.
2: Овчинников стоял, смутно видя лицо переводчика, который что-то резкое говорил ему, и уже не усмехался. Не было сил усмехаться. Кусал губы в кровь. Что-то огромное, плотное и черное росло, душило его, стискивало горло, точно нечеловеческий крик ненависти, бессилия, неистребимой злобы рвался из его горла, а он глотал этот крик, как кровь.
4: Что они все спрашивают? О минных полях, об орудиях, карта на столе. Почему я не оставил ее в планшетке? Почему замолчала дальнобойная? Значит, конец. Конец. Все время чего-то мне не хватало. Чего мне не хватало в жизни? Чего не хватало?
7: Я все скажу. Все скажу. Вы не расстреляете меня.
2: Он ступил к столу, увидел. Переводчик, заигравший под усиками улыбкой, поспешно сделал какой-то знак. Сухонький немец, закинув нога на ногу, выгнул брови, и чьи-то руки не задержали Овчинникова, как прежде, не остановили его. Он видел одно — зеленый приближающийся квадрат карты на столе.
7: «Я все скажу. Все скажу.
2: Он рванулся к столу, с мгновенной радостью почувствовав глянец карты под пальцами, и в то же время страшный тупой удар в висок опрокинул его на землю, зазвенело в ушах. И тут же кто-то сильно рванул его, поднял на ноги.
8: В последний раз задаю вопрос, слышишь? В последний!
4: Теперь все. Вот оно.
8: Курва ты, сволочь! Родину за 3 сигареты продал, проститутка! Шкуру с меня сдирайте, ни слова вам не скажу. Ни слова! Поняли? Думаете, в Чехословакию прорветесь? Нет, вам конец, всем вам конец. Вас как крыс душить надо, как крыс. Я сам 10 танков ваших сжег. Вот они, в котловине горят. И если...
2: Бой на северо-востоке от города Касно постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел сходу пробить брешь к границе Чехословакии, потерял силу удара под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес левее ущелья, окапывались на опушке.
9: В течение 5 часов батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. В зависимости от успеха боя на юго-западе, немцы повторят удар с севера, решающий удар для каждой стороны. И наше дело быть готовыми ко всему, ко всему. Плохо только, что до сих пор нет снарядов, обещанных Гулько. Ни снарядов, ни связи с дивизионом.
10: Всем завтракать, да как полагается. Не мусолить, а по-настоящему жрать. Наминать кашу так, будто на 3 года в оборону здесь встали.
11: Покажите пример, товарищ капитан. Вот вам полный котелок, хлеб и чистая ложка. Я ее паклей вытер.
10: Вы становитесь образцовым солдатом, Ремешков. Только себе-то вы вон какие кусищи навалили. А мне... такими тонюсенькими ломтиками нарезали, словно я красная девица. А как у вас аппетит, младший лейтенант?
12: В порядке. Вот что, дернем, товарищ капитан. Я захватил ром.
10: Пожалуй, дергать сегодня воздержусь. До завтрашнего утра пить не будем.
12: Вот ж напрасно. После такого боя стоило. Кто хочет, товарищи? Ну, орлы, что вы как мертвые? Эх вы... чудаки, за подбитые танки ведь. Что, плакать будем, что ли?
13: Лопатками аж чую, земля гудит. Танки по городу идут, прорвались они. Погибать тут, не в России, все одно еще мордой вышню давить. Двинут они и конец хлопцам. Туда бы к орудиям ползком-то помаленьку на хребтине раненых сюда. А, товарищ капитан? Молчите. Если б знал, где соломку подложить, с собой ворох бы и тягал, як Ремешков вещмешок. А и тот вещмешок сбоку разрывной очередью полоснули, так оттуда белье, як кишки, полезло.
2: Наводчик Парахонько воевал в батарее ровно год. Пришел с пополнением из освобожденной Житомирской области. Необычно высокий, длиннорукий, длинноногий, бывший учитель арифметики в сельской школе, он не был, как иные из оккупированных областей, преувеличенно исполнительным, тихим. Держался независимо, самолюбиво, спорить с ним опасались. Было в оккупации за его спиной нечто такое, чего он не стеснялся, но о чем не говорил никогда. Стрелял Парахонько выверенно и точно. Постоянно возил в передке банку белил. После каждого подбитого танка кистью тщательно выводил кольцо на стволе орудия.
13: Ось так, ясно, славно. Ось где нужна арифметика. За Петро, хлопчика-цыганка, его медаль.
2: Кто был этот Петро-цыганок, в батарее не знали. Но уже дважды награжденный, Парахонько ордена не надевал, а деловито, завернув их в чистую тряпочку, носил узелок в нагрудном кармане гимнастерки. как самую большую ценность.
13: Нет, не можу ждать. Терпежу нет, товарищ капитан. Лягалов там, я ползком. Разрешите, Ремешков возьму.
10: Помолчите, парохонька. Ешьте лучше кашу. Я не верю в это.
13: Не верите? Что ж, может, и ордена за даром дали? Тогда возьмите. Я ж оккупированный. Может, так? Возьмите ж, товарищ капитан.
10: Давайте ордена, парохонька. Значит, я ошибся. И так как я ошибся, а вы это поняли, то делать нам в одной батарее нечего. После боя я переведу вас в другую. Ремешков, что вы хотите сказать?
14: Когда с лейтенантом Овчинниковым бежали, он приказал мне, если меня убьют, доложи, мол, капитана, что 10 танков подбили. Парохонька, мол, 4. И прицелы, мол, отдай капитану.
13: Це ж не мои танки, це Петро, хлопчика цыганка и ордена его. Як быть, товарищ капитан?
10: Спрячьте ордена, пока я не раздумал. Батарея за несколько часов потеряла 12 человек. Я не хочу, чтобы было 20. Это все. Младший лейтенант Алешин, зайдите ко мне в землянку.
2: Вошли в землянку, прохладную, сыро пахнущую землей. Новиков приблизился к Алешину. Посмотрел в его взволнованно засиневшие глаза.
10: По лицу видел, все время хотел сказать что-то. Ну, слушаю.
12: Зачем вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его. Зачем? Замечательно ведь, наводчик. Я за него ручаюсь. Товарищ капитан, я ведь верю вам. Но он прав. Разве можно ждать, терпеть? Да что же это такое, товарищ капитан? Мы оставили раненых.
10: Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют. Такие штуки, как спорохонька, это нервы. Началось с Овчинникова. Не смог, не сумел зажать душу в кулак. Когда это нужно было, ты понял, Витя? Нужно.
12: Вы убили его? Я видел.
10: А этого я не видел. Я чувствовал, что они хотели взять его живым. И если он попал к ним, я бы хотел не промахнуться.
12: Не верите ему?
10: Не в этом дело.
12: Вы вместо наводчика сами стреляете. Тоже не верите?
10: Опять не в этом дело. На войне есть такие минуты, Витя, когда много надо делать самому.
12: У них ведь там и снарядов нет, товарищ капитан. 5 снарядов. Почти ничего. И Лена там с ранеными. Нажмут фрицы из ущелья и не успеем. Страшно подумать, что они сделают с Леной. Я раз видел одну медсестру и не понимаю. Не понимаю, почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?
2: Новиков курил, сквозь дым сигареты глядел на Алешина, не прерывая его.
4: Вроде недалеко мы друг от друга по годам, а я чувствую себя гораздо старше. Он сохранил то, что потерял я. Умение жить по первому впечатлению. А это признак молодости. Как он это сохранил? Может быть, потому что год был рядом со мной и смог сохранить то, что терял я? Неужели это так? В отличие от меня, он понимает только добро в чистом виде. То, о котором говорил Гулько. Он не умеет скрывать то, что иногда надо скрывать в себе. Не научился ждать и терпеть. Он слишком поздно начал войну, чтобы понять, порой шаг к добру, стремление сейчас же прекратить страдания нескольких людей ведет к потерям, которым уже нет.

0: Ну, нет такого ощущения? Но если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на 2-3 часа, на сутки продлится. Все ясно. Вечером решим с орудиями. Топай на огневую.
1: Я полежу малость.
2: Только сейчас Новиков почувствовал каменную усталость во всем теле. После нескольких часов напряжения до рези болели глаза, ныли мускулы, горели в хромовых сапогах ноги, но не было желания двинуться и скинуть тесные сапоги. Он закрыл глаза, блеснули вспышки, ощутимо толкнуло в грудь душным воздухом. Что-то глухое, вязкое навалилось на грудь, и, задыхаясь, он чувствовал во сне это душное беспокойство, тоскливо тупую, непроходящую тревогу.
3: Что, товарищ капитан, соринка в глаз попала? Это ничего, сейчас достанем. Да вы не смотрите на губы, товарищ капитан, там ничего нет. Смотрите мне в глаза, в глаза.
2: Громкие голоса, движения возле землянки разбудили Новикова. Он сел, привычно потянулся за ремнем с пистолетом. Отдаленные удары толчками проходили по землянке.
4: Что там? Я-то огневой. Там...
5: Что случилось? Орудие?
4: Лена? Петин, товарищ капитан, от Гулько. Там черти что, танки прорвались в центр. Обстреляли машины. Одну сожгли.
5: Какие машины?
4: Там Петин на огневой, товарищ капитан. Одну машину привел. Вас ждет. Осторожней. Тут автоматчики и снайперы появились. Бьют по орудию. Откуда непонятно. Вот гады.
5: Пошли.
4: Пошли. Пригнитесь, товарищ капитан. Тут они пристреляли. По мне полоснули. Чуть фуражку не сбили. Вон, смотрите.
5: Откуда обстреляли?
4: Пригнитесь, прошу вас, товарищ капитан.
2: Новиков скользнул взглядом по солнечному покойному озеру, по минному полю перед высотой. В глубокой низине струился дым догоравших угольно-черных танков. Мирно желтели на солнце сосновый бор, бугры позиции Овчинникова. Настороженный, странный покой был возле них. И только справа и за спиной, где был город, нарастали, смешивались звуки боя.
4: Наши штурмовики палят! Молодцы! Пригнитесь же, товарищ капитан, прошу вас! Вы же...
5: Вот черт! Смотри-ка, почти попал. Он где-то недалеко. Надо бы выследить эту сволочь. Возьми на себя, Витя.
4: Угу.
5: Перещелкает людей поодиночке, слышишь?
4: Здесь не один. Расползлись, как тараканы. Со всех сторон бьют.
5: Ладно. Сперва бы до Петина дойти. А потом разберемся.
2: Ординарец Гулько Петин сидел на огневой позиции в окружении солдат, изможденно привалясь широкой спиной к брустверу. Держа двумя руками котелок, пил жадными глотками, вздыхая через ноздри. Увидев Новикова, поставил, расплескивая воду, котелок на землю, попытался встать.
0: Сидите. Что в городе? Рассказывайте подробнее. А что это у вас с глазом?
6: Что, здесь и говорить?
0: Да, говорите при них. Солдаты все должны знать. Что, танки в городе?
6: Прорвались. В центр. Связь перерезали. Майор Гулько с боепитанием послал, чтобы дорогу я, значит, сюда, к вам, показал. Нагрузили снарядами машины. Выехали из улицы в центр на площадь. Глядь, возле костела танки какие-то. Думал, наши... А они как махнут по нас из орудий. Я с шофером сидел, осколки по стеклу, что-то в глаз отлетел. Не больно, слезы и режет только. На вид хуже кажется. А что гимнастерка разорвана, так это за ручку задел. Одну машину подбили, на два ската сразу села. А мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Вот, записка вам от майора, товарищ капитан. Ответ пропишите.
7: Посылаю с Петиным обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне. Берегите людей.

0: Держитесь, мой мальчик. Обещаю вам, будет легче. Майор Гулько.
1: Опять сантименты.
2: Значит так, письма писать некогда. Передайте. Батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Овчинников пропал без вести. О круговой обороне позаботимся. Спасибо за снаряды. Где машина?
3: Там внизу, под высотой. А как же с ответом-то, товарищ капитан? У меня карандашик найдется.
2: Всем к машине. От огневой ползком. Перебегать на открытых местах. Переносить снаряды к орудиям. А вам, Петин, в госпиталь бы надо. Не трите глаз. У вас не соринка. Жаль, санинструктора нашего нет. Перевязку бы вам.
3: Да какой же госпиталь, товарищ капитан? Мне к майору надо.
2: Индивидуальный пакет у вас есть, Петин?
3: Так точно.
2: Дайте-ка. И снимите пилотку. Я наложу бинт.
3: Так, ерундовина. Проморгается. Зачем это вы?
2: Надо.
3: Спасибо, товарищ капитан. Не кстати это.
2: Смерть и ранение всегда не кстати. Ну вот, завязать осталось. Так, теперь двигайте к майору. Да только пригибаться и бегом. Для снайперов вы мишень огромная.
3: Спасибо вам, товарищ капитан.
2: Ползком! Гимнастерку жалеете? Ложись!
4: В солнечном пространстве перед высотой, где чадили танки, поспешно треснул выстрел. Синий огонек разрывной пули высекся под ногами Петина. Он, как бы очень удивленный, выпрямился всей своей огромной фигурой, сияя чистым бинтом на голове, поглядел туда, где щелкнул выстрел, неуклюже махнул рукой и сбежал, скатился по скату.
5: Задело его, как думаете?
2: Нет, не может быть, не задело. На войне, Витя, два раза подряд не ранят. Второй раз убивают. Так-то.
5: Ну-ка, вроде из-под танка подбитого лупят. Товарищ капитан, не видите? Правее орудия Овчинникова.
2: Сейчас прощупаем. Это еще что, Алешин? Опять сюда бежит кто-то, видишь?
5: Да вижу, по нему и стреляют.
2: Какого лешего там шляются? Может, опять от Гулько?
5: А, я узнал. Это интендант из особняка, помните?
2: Точно, он. Широкий, как комод. А бегает лихо.
5: Да уж, для толовика редкость.
6: Фу. Ну и жаровня у вас. Фу.
2: За каким же лешим вас на огневую занесло? Судьбу испытываете? По снайперам соскучились?
6: Товарищ капитан, я пришел, чтобы получить свое оружие. Вы тогда отобрали? Оно ведь записано под номером.
2: Присядьте. Фу. Ну вот что. Если хотите, я могу извиниться. Что было, то прошло. Берите из особняка все, что необходимо для медсамбата. Простыни, белье, вино, продукты. И счастливого вам пути. От орудий советую ползком. Иначе не вы нас, а нам вас придется отправлять в медсамбат. Ну, кажется, все.
6: У вас мое оружие. Система наган. Офицеру без оружия нельзя. Оно записано под номером, в документе.
2: Младший лейтенант Алешин, отдайте оружие. Наган. Достали бы пистолет или парабеллум, наконец.
5: Товарищ капитан, если каждый тыловик...
2: Отдайте оружие.
5: Вот.
6: Спасибо. Я сам погорячился. Я рад, что познакомился с вами, капитан. Если что будет нужно...
2: Я не умею говорить любезности.
6: Ладно, пусть так.
7: Может, еще увидимся.
5: А по высоте ползком! Ползком! Быстро! Приласкали, товарищ капитан, дикобраза какого-то. Тыловой комод эдакий.
2: Да черт с ним, сейчас не до него. Посмотри, какая чернота идет со стороны города.
5: Да, темень зловеще. Все небо заслонило.
2: Надвигается.
4: Вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои. Связь была прервана. Телефонисты, раз 8 пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с воспаленными лицами, опустошенными глазами. Сообщили, что нарвались на немецкие танки, город горит, линия перерезана. В 9 часу вечера Новиков собрал людей на огневой позиции.
2: Вот теперь пора идти к орудиям Овчинникова. Идти и вынести раненых. Там их трое. Один ходячий, сержант Сапрыкин. Двоих Легалова и Гусева надо нести. Немцы ждут и наверняка предпримут последнюю атаку сегодня ночью. Это ясно. Всем это ясно? Поэтому на всю операцию час. Со мной пойдут Парахонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле, по берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут быть немцы. Но какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать. Чехословацкую пехоту я предупрежу. Это все. Сержант, дайте-ка мне ваш автомат.
4: Молчаливый Степанов закивал как-то очень уж поспешно, круглым, как блин, задумчиво добрым лицом своим, и, тщательно проверив ход затвора, подал Новикову автомат. Новиков встал, повесил автомат на грудь, и это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Парахонько и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех непроизвольно вскочить. Все молчали, освещенные заревом, глядя на розовеющее минное поле. У Парахонько в глазах заиграли красноватые хмельные огоньки.
8: Ну, покурим на дорожку, щоб дома не журились. Разрешите, товарищ капитан?
2: Разрешаю.
8: А ты, Ремешков, що ковыряешься, як дедок в подсолнухах? Ты-то не курящий?
5: Я не курю, я ведь не курящий.
4: Ремешков суетливо вставлял диск в автомат, руки тряслись. И Новиков, вспомнив его вещмешок, горб на спине, недавний ужас в глазах, его унизительные жалобы на ногу, подумал, что в течение суток он беспощадно испытывал этого парня риском, близостью смерти, жестоко и сразу приучал к ощущению прочности человеческой жизни на войне, от которой Ремешков отвык за 6 тыловых месяцев, как, возможно, отвык бы и сам Новиков.
2: Как нога, Ремешков? Болит?
5: Все нормально, товарищ капитан.
2: Вот и хорошо. Все по местам. Парахонько и Ремешков за мной.
5: Товарищ капитан.
2: Ну?
5: Голодные они там. Передайте, пожалуйста, Лене, раненым. Это у меня от трофеев осталось, 3 плитки шоколада. Вот. Не от меня, конечно, а так, от всех. И ни пуха, ни пера.
2: Посылать к черту не буду. Ты слишком хороший парень, Витя. Ну, смотри здесь, остаешься за меня. Слушаюсь.
1: Я второй раз передаю от него шоколад Лене. Что ж, так и должно быть. Но почему я не знал? Что я считал, что на войне не может быть обыкновенного человеческого счастья?
4: Один за одним они спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться.
2: Я в пехоту. К чехам попрошу в течение часа не освещать минное поле ракетами и не открывать огня, что бы ни случилось. Ждите меня здесь.
4: Сухое шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда. И теперь Парахонько и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкий, учащенный стук крови в висках. Прошло минут 10.
5: А ведь тут, рядом, за кустами, Колокольчиков убитый, связист. Я давеча наткнулся на него. Лежит?
8: Ты чего это зубами стукаешь? Боишься, а? Чего так дошел? Для мебели? А ну замолчи, идет кто-то.
5: Товарищ капитан! Смотри! На связиста наткнулся. На этого. Товарищ капитан! Сыть! Молчи!
8: Да не трясись ты!
4: Новиков натолкнулся на тело убитого, когда возвращался от чехов. Лежал он на боку в неудобной позе. Голова, утомленная и наивно, как у спящей птицы, подогнута под руку, Ноги сжаты калачиком, будто холод смерти, который почувствовал он, заставил сжаться его и лечь так, сохраняя последнее тепло. И по позе этой, по худенькой руке, Новиков узнал своего связиста. Тогда ночью в особняке он спал, также подогнув голову. Он повернул Колокольчикова лицом вверх, долго глядел на него. Лицо было мелово-бледным, мальчишески удивленным. Тусклый синий свет месяца холодно стыл в полузакрытых глазах, которые всегда поражали Новикова своей ясной зеленью.
9: «Если что, товарищ капитан, так у меня матери нет. Сестра одна, адрес вот тут, в кармашке».
4: Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый, перевязанный веревочкой кесет, в котором были документы. Потом отцепил две медали за отвагу. Те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году.
1: «А ведь если бы не я, он был бы жив. И разве он один? Сколько раз в силу жестоких обстоятельств я посылал людей туда, откуда никто не возвращался. И сколько раз из-за этого мучился потом, один на один с бессонницей. Но где оно, добро в чистом виде? Где? Его нет на войне».
10: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!»
4: Оклик Ремешкова вернул Новикова к действительности. Он поднял голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди красного зарева и недвижно сидевшие фигуры солдат. Подошел к ним.
2: «Вперед! Идти точно за мной!»
4: Парохонько, придерживая автомат на груди, поднялся первым. За ним в нервном ознобе привстал коренастый Ремешков, раздувая ноздри и испуганно глядя на Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что внезапно изменится что-то в пехоте, и не нужно будет идти туда, вперед, в неизвестное.
2: «Что, не выветрилось еще тыловое настроение, Ремешков?»
10: «Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан? Разве я не понимаю? Совладать с собой не могу».
2: «Угу. Этого не хватило и Овчинникову. Возьмите себя в руки».
11: «Цыть ты, цуцик несуразный, о смерти залопотал. Про себя соображай, цуцик».
2: «Шире шаг. Не отставать. Идти точно за мной. Не на метр в сторону».
4: Влажным тяжелым сумраком поглотили их кусты. Новиков не знал, тщательно ли они разминированы. Он знал только то, что наше и немецкое минное поле начиналось сразу за кустами. Однако он шел, раздвигая студено-скользкие ветки, не останавливаясь, не изменяя направления, упорно продираясь сквозь мокрую чащу.
1: «Долго, долго я приучал себя не быть чересчур осторожным. А все равно ноги-то трясутся. Уж слишком не хочется, слишком унизительно и глупо умереть вот так случайно от зарытой мины. Умереть только потому лишь, что человеку свойственно ходить по земле. Но мы должны успеть к орудиям до начала атаки, которую немцы непременно повторят. Через час, через два или через 30 минут, но повторят».
2: «Стой!»
11: «Что такое?»
10: «Что, товарищ капитан?»
2: «Мы вышли к полю».
9: «Утром здесь были немцы. Мы видели, когда бежали от орудий».
2: «Приготовиться!»
9: «Боже мой! Неужто он не боится умереть? Вот сейчас, сейчас крикнет вперед! Иди под встречный треск пулеметных очередей, под пули, летящие в грудь. Маманя, помоги, маманя. Может, и не вернусь отсюда. Если это есть какая судьба, то помоги, не хочу умирать, ведь рано мне. Колокольчикова убили, так спаси меня».
2: «Тихо! Вы что там бормочете, Ремешков? Тихо!»
11: «Слыхали, товарищ капитан?»
2: «Что за черт? Птицы? На кой они здесь?
1: На зов журавлей похоже.
11: А вон бачтика, видите? Двое пошли. Видение, нет?
1: Точно. И один что-то несет.
11: А вон там еще трое.
1: Кажется, разминируют поле. Значит, это саперы, немцы. Так вот, почему они прекратили атаку.
11: Что будем делать, а, товарищ капитан? Подождем, пока утопают, а, не?
1: Ждать нельзя, будем прорываться к орудиям. Броском вперед, больше огня. Прорвемся, вперед!
5: Вот оно, в конце войны. Вот она, судьба. Да как же это, господи, да как же это? Почему капитан так на меня смотрит? Как будто угадывает мои мысли.
4: И Ремешков вскочил, будто земля подбросила его. Цепляя ремнем за уши за воротник шинели, стащил автомат, распрямляясь перед Новиковым, как на ватных ногах. А Новиков, уже стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, скачками бежал в котловину, что-то кричал, не оглядываясь, а в нескольких метрах от него как бы прыгала над землей только одна спина парохонька, без ног, без рук. Из-за этой спины рвалось что-то обжигающе огненное. И лишь сейчас понял Ремешков, что он не в кустах, а бежит вниз, в котловину. Задел ногой за что-то мягкое, живое, и вдруг нечто мерцающее опрокинулось на него, твердо ударило в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за это живое, мягкое. Услышал рядом хрип, свистящее дыхание. Разом надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта, и чужие потные руки скользнули по подбородку Ремешкова, стремясь к горлу, рванули кожу ногтями.
5: Нет! Задушить меня хочешь? Ну уж нет! Автомат! Скорее, автомат!
4: Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу, бросил на ноги. И, торопясь, лихорадочно дергая спусковой крючок, он всю очередь выпустил в это по-заячьи вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо.
5: Я убил его. Сволочь, горлу тянулся. Фриц паршивый, горлу. Задушить хотел меня, задушить!
4: Незнакомое чувство бешенства охватило Ремешкова. Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины. И он бросился туда, вверх, исступленно притиснув к груди автомат. Заметил впереди зазубренное клокочущее пламя. Оно мигало, увеличивалось, выбрасывая пунктиры пуль по скату. И он, обливаясь потом при мысли о тех руках, о перекошенном лице, которое только что видел, вскинул автомат, полоснул длинной очередью. С наслаждением, со злобной радостью, дергая спусковой крючок, заметил, как оборвался клекот там, в траве.
3: Ремешков! Сюда, ко мне! Где вы, Ремешков?
5: Это капитан Новиков. Его голос. Да что же я молчу? Ранен он, может.
3: Я здесь! Здесь! Ремешков! Вы это! Быстрее, за мной! Вы как, не ранены?
5: Нет!
3: Вперед! К парохонька! Вверх по скату! Вперед!
5: Это он за мной вернулся! За мной! Вот человек! Товарищ капитан, бегите! Я здесь! Я вас прикрою! Товарищ капитан, бегите!
3: Вперед, я сказал!
5: Товарищ капитан!
3: Вперед, чтоб тебя... Вот так! Живее, живее! Мы уже близко.
4: Тишина. Душная, неспокойная, распростершаяся от ущелья и леса к высоте, где стояли орудия Алешина, мертвым пространством окружала позиция Овчинникова. Они не могли уже называться позициями. Там не раздавались голоса, не звучали шаги, не сменялись часовые. Там, в 50 метрах от блиндажа, лежали те, кто еще утром откликался на фамилии, чиркал зажигалками, ходил по ходу сообщения, наполняя позицию живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли. А в блиндаже еще были живые. В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей, тянулись вертикально. Фитили в плошках горели слабым огнем. Ночь вползла на огневую, и в блиндаже все прислушивались, застывшими глазами глядели на языки свечей, ожидая, когда вздрогнут они от разрывов. Понимали, это вздрагивание плошек будет последним, что смогут увидеть они. Оставшиеся в блиндаже знали, одно лишь живое дыхание было там наверху. В 4 шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он курил и вполголоса напевал что-то длинное и бесшабашное, вызывающее в Лене чувство пустоты и обреченности. А когда затихал, гнетущая пустота глухо обволакивала огневую, блиндаж. Тогда затихал, переставал стонать раненый в бедро связист Гусев и, поворачивая голову, удивленно слушал, как возле него всхлипывал, несвязно бормотал в бреду Легалов.
12: Еще, подавай. Ну, живей, ну же, давай, браток. Еще, браток.
9: Что это он, Лена?
13: Да ничего, милый, как обычно. Бредит.
9: Ну да. Мается горемышный.
4: Сержант Сапрыкин, перебинтованный от груди до живота, весь неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался приподняться, опираясь двумя руками, вслушивался в безмолвие наверху.
9: А Горбачев-то заснул, что ли? Вроде петь перестал. Заснет он, возьмут нас тут, как кур. Парнишку жалко.
13: Вам не нужно беспокоиться, милый. Лежите, ни о чем не думайте. Все будет хорошо. Лихо я научилась врать на войне. Но себя ты не обманешь. Ничего хорошего не будет. Орудия отрезаны от батареи. Мы с Горбачевым долго здесь не выдержим. Да он и крикнуть не успеет, когда появятся немцы. А у меня ничего нет, кроме этого маленького пистолета, оставленного Овчинниковым. Что он наделал? Что наделал?
12: Лена, Леночка, о, Господи, жжет все, Леночка. Водиться бы. Холодный. Глоточек.
13: Потерпите немножко. Нельзя вам. Нельзя.
12: Ох, девонька.
13: Скоро в медсанбат. Там врачи. Там все. А вот шинель под головой надо поправить.
12: О, давай.
13: Вот так.
12: Ух ты.
13: Вот так. Удобнее?
12: Ох, до медсанбата не дотерплю.
13: Вы будете жить. Врачи сделают операцию. Обязательно сделают. Нужно потерпеть.
12: Да ведь поспешать мне. Не дотерплю, Леночка.
4: Легалов был тяжело ранен в живот осколками сбоку. Перевязывая его, Лена видела страшную рану. Знала, что перевязка безнадежна, не нужна, что ни медсанбат, ни лучший госпиталь не помогут. А он, не видя своей раны, вероятно, тоже чувствовал это непоправимо надвигающееся на него, но гораздо глубже, мучительнее, сильнее, чем она и все остальные, кто еще жил хотя бы маленькой надеждой. Ее не было у него. этой надежды. И Лена поняла это.
13: Хорошо. Хорошо, сейчас флягу возьму. Кажется, это он сказал, что готов воевать 200 раз, чтобы только не было женщин на войне. Да, он. Вчера ночью.
12: Ну же, сестричка.
13: Только спокойно, милая.
12: Да, да, да.
13: Спокойно, не двигайтесь. Глотайте. Ну вот. Сейчас не будет жечь. Пройдет. Все пройдет.
4: Легалов пил воду из ложечки, глотая и всхлипывая. Тянулся к ней, как ребенок. И она, тихо гладя его покрывшийся испаренный лоб, с ужасом думала, что эти ложечки вливают в него глотки смерти. Но она знала, что жажда при ранении в живот страшна, что люди, мучаясь мыслью о воде, умирают тяжело и медленно. И это было последнее, что она могла сделать для него.
12: Знал я.
13: Что?
12: Здесь вот, в сердце было.
13: Что было? Что?
12: Приснилось вчера. Вернулся я после войны. Ребятишки вокруг, а жена, она отвернулась. Поцеловать не захотела. А я ведь души не чаю. Красивая. А за меня урода пошла. И ребятишки четверо. Как же это, а? Разве я виноват, что меня убило? Разве виноват?
14: Я связист Гусев. Все убиты. Мам, мамочка, там снаряды 5 штук.
12: Это я так. Это ничего. Ты меня не слушай, Леночка. Пройдет. Мне бы Парахонька еще увидеть. Я ведь любил его, уважал.
15: Парахонька тоже любил тебя, Легалов. Только остер на язык. А так добрый он человек.
14: Я связист Гусев. Остальные тут они. Убиты. Овчинникова нет. Снарядов 5 штук. А мне постели на диване. Мама, в шкафу простыни-то. В шкафу.
15: Вон и Гусев. Чего это заговариваться стал? Плохо, что ли, ему, Елена? Лопочет чего это мальчонка.
13: Да, мечется бедный. Во сне бредит.
16: Лена, ко мне сюда.
13: Горбачев что-то зовет. Поглядите здесь.
15: Я-то погляжу. Но сперва Лена подала мне бы автоматик. Вот сюда, под руку. Я свое пожил. И в ту войну советскую власть защищал, и в эту пошел. 2 сына взрослые у меня, болтусы здоровые. Недаром прожил. Так вот что.
16: Лена, сюда.
13: Иду, иду. Говорите, я слушаю.
15: Так вот что, Елена. Запомни, из своей совести это сними. Гусева с Легаловым на себя возьму. Мои солдаты мне и отвечать. На том свете разберемся. Живьем не отдам, нет. Только, когда не втерпешь, стань там, наверху. Ты сообщи. Давай, мол, Сапрыкин, последний, мол, звоночек с того света. Ну, иди, иди. Да больше о себе помни, да о Горбачеве. Вам жить да жить. А война-то вон к концу. Детей еще народишь.
13: Но...
15: Только не перечь мне, ради бога. Иди.
13: У нас еще 5 снарядов. И пулемет. Я ведь тоже умею стрелять.
4: Горбачев лежал на брезенте справа от орудия. Расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдая за чем-то.
16: Лена, давай сюда. Что-то в башке все спуталось. Ложись, не стесняйся.
13: Устали? Дайте-ка я подежурю. Можете идти в землянку.
16: А мне эти санитарные жалости, да, феньки? Ясно, Леночка? Хоть и люблю вашего брата, за эти пальчики жизнь бы отдал. А с пулемета ты их сними. Зрение у тебя хорошее? Слух?
13: Пойдите к черту.
16: Ясно. Посмотри-ка вперед, вон туда, на танке. Видишь что-нибудь? Да поближе ложись, так виднее.
13: Вроде двинулся кто.
16: Вот и я о том же. Их двое, кажется. Пробежали несколько метров по скату.
13: Это немцы. А эти птичьи крики — сигнал. Я знаю по разведке. Что же вы, Горбачев, смотрите? Патронов нет? Они же идут по проходу в минном поле. Нашли проход. Разве вы не видите?
16: Я думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют. Вот гадюки. Значит, готовятся. Или разведка, или саперы поле разминируют.
13: И то, и другое может быть. Стреляйте, не ждите. Когда они пройдут по проходу, будет поздно.
16: Эх, и умна ты, девка, ох, умна. Не будь этой катавасии, раскинул бы я сети, зацеловал бы, заласкал насмерть. Рядом с тобой умирать страшно. Кто тебя целовать будет? Наши или чужие?
13: Не беспокойтесь, не беспокойтесь, никто.
16: А чья ты? А, Леночка? Алешина? Капитана Новикова? Что-то я не пойму. Ну, пора. Давай в блиндаж, сейчас начнут. Не могу я видеть рядом женщину. Тебя не могу. Матерюсь я, как зверь, слышь?
13: Слышу. Полный диск. Я ведь тоже умею стрелять. Показать?
16: Ай, да молодец. Если что случится такое, Леночка, я расцелую тебя. Так я с этим светом не прощусь.
13: Глупый, тогда я сама тебя расцелую.
4: Они смотрели вперед на залитую месяцем дорожку между танками. Немцы молчали. И было в этом затишье что-то необычное, подозрительно тайное. Отзывалось тревожно ноющим ощущением в груди.
13: Слышите? Патефон на той стороне озера. Успокаивают себя.
16: Похоже, и нас. На психику нажимают. Как вчера ночью. Джаз. Эх, Леночка, и давал я прежде стружку на всю железку. Рестораны любил. Музыку. Девушек. Жизнь любил до невероятия. Да и она любила меня. У нас у рыбаков деньги были легкие. Сотни шуршали в карманах. Официанты всей Астрахани знали. Григорий Горбачев с бригадой гуляет. По этому делу на собраниях чёса нагоняли, а сейчас приятно вспомнить. А у меня бригада была, ух, орлы парни, девчатки-красавицы. По две-три нормы давали. Портреты, слава. Потом земля напрокит. Поняла юмор этого дела? Знаешь песню? Стели, мать, постелюшку, последнюю неделюшку. А на той неделюшке растели мы шинелюшки.
4: Патефон в немецких окопах стих. Исчезло над озером плавающее звуковое облачко. Этот далекий раздражающий отсвет чужой несбыточной жизни. Месяц переместился. Лунный коридор сдвинулся по траве между угольными тенями танков, сузился, сквозил тоненькой щелью. И ничего не было видно там. Стояла в котловине тишина.
13: Если они прощупали проход в минном поле, они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет.
16: Нет.
13: Тогда не надо беречь патроны. Если это разведка, то их немного. Они могли уже пройти.
16: Неси диски быстрее.
4: Порывистый грубый треск автоматных очередей разорвал, затряс воздух справа от орудия. И сейчас же впереди заливисто зашили немецкие автоматы. Пучки трасс выметнулись из котловины в сторону высоты и зарева.
13: Вот диски.
16: Слушай, я понял. К кто-то от орудий Новикова прорывался сюда, к нам. Ага. А немцы все же прошли через минное поле в котловину, и наши столкнулись с ними. Вот гады, а! Диски здесь?
13: Угу.
16: Отлично, сейчас мы им покажем. Да нагнись ты, ухлопают дуриком, а лучше в землянку дуй.
4: Горбачев почти ударил ее по плечу сильной ладонью, припал к пулемету. А Лена не почувствовала боли от удара его руки. С тихим упорством отодвинулась от него, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата, выстрелила туда длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились. Они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло.
13: Вот черт! Диск пуст. Но нас все же двое, слышишь? Я умею стрелять. Ты это видел?
16: Видел. Бесценная ты девка. Ну давай, проверь, как там раненые.
4: Идя к блиндажу, Лена задержалась в ходе сообщения и здесь, испытывая ненависть к себе, почувствовала, что не слушаются пальцы рук. Горит плечо, и что-то горькое, острое стоит в горле. Трудно дышать. Она торопливо раскрыла дверь и ощупью спустилась по трем земляным ступеням.
9: Началось?
13: Все скоро решится. Ложитесь, Сапрыкин, поставьте автомат и успокойтесь. Что, Легалов, ничего не просил?
12: Уснул. Все про детишек бредил, про жену. Прощения у кого-то просил. А потом уснул.
17: Как? Спит? Что молчишь, Елена?
13: Не спит он, миленький. Не спит.
2: Лена!
13: Новиков? Нет, этого не может быть. Откуда он здесь?
2: Лена, все живы? Здесь раненые?
4: Это был его голос. Новикова. Он шагнул из тени на свет прямо к ней, и тут же она ясно увидела его лицо. Незнакомо худое, осунувшееся, в потеках пота на щеках. Темнели разводы крови на виске, на влажно слипшихся волосах. Был он без фуражки, на обнаженной шее ремень автомата, непривычно распахнута шинель и вольно расстегнут ворот гимнастерки с оторванной с мясом пуговицей. И все это как-то меняло его, приближало к ней, неузнаваемо, сокровенно, родственно.
2: Лена, ну что вы молчите?
4: Он взял ее за плечи, легонько встряхнул, не улыбаясь и не говоря ласково, чего ждала она. Уголки ее губ жалко и мелко задергались, мелко и горько вздрогнули брови, и бледное лицо стало некрасивым, беспомощным. И, сдерживая себя, потянулась за движением его рук, сильно припала лбом к его пахнущей порохом и потом влажно-горячей шее, чувствуя, что руки Новикова не отпускают, скользят по спине, по затылку, прижимают ее голову, и автомат больно впивается ей в грудь. И эта боль отрезвила ее.
13: Легалов умер. С Гусевым нужно торопиться немедленно в госпиталь. Немедленно.
2: Только зачем слезы?
13: Нет, нет, это не слезы. Я не умею плакать. Вас ранило, да? Подождите, посмотрю.
2: Царапнуло, сбоку. Вот что. Немедленно выносить раненых на огневую. Парохонька и Ремешков уже делают носилки из плащ-палатки. На сборы 5 минут.
13: А вам перевязку?
2: Потом. Сапрыкин, как вы?
12: Да вот, жив пока, товарищ капитан.
2: Дойдете или на носилках? Вытерпите?
12: Ах, парторг, парторг.
2: Что же вы на Овчинникова не нажали? Ведь вы знали, что не было приказа об отходе.
12: Что было, не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, может, вина моя и тут, и поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон мальчонку выносить надо.
2: Я сейчас вернусь. Собирайтесь.
18: Куда вы? Зачем?
2: К орудию ладьи. Мне надо посмотреть.
18: Там все убиты, товарищ капитан. Все. Я была там утром. Даже некому было сделать перевязку. Вы разве не верите?
2: Мне надо самому увидеть. Самому!
4: Было тихо. Месяц набрал высоту, далеко светил над проступившими вершинами Карпат. Воздух стал жидким, сине-фиолетовым. На огневой, переругиваясь наспех, возились с плащ-палатками согнутые фигуры Парахонька и Ремешкова, готовили носилки для Гусева. Горбачев дежурил у пулемета.
16: «Этим же путем прорываться будем, товарищ капитан. Ползают они тут в котловине, как клопы.
2: Этим же. Вы вот что. В случае чего прикройте меня огнем. Я к четвертому орудию.
16: Ага, понял?»
4: Орудие старшего сержанта ладьи стояло в 40 метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдья перешагнул Новиков через полусметенный осколками бруствер. Страшная, развороченная воронками яма открылась перед ним, бледно озаренная месяцем. Новиков огляделся, пытаясь найти то, зачем шел сюда, что было его людьми, расчетом орудия. Но не нашел того, что было людьми, а то, что увидел, было страшно, кроваво, безобразно. И он никого не мог отличить, узнать по лицу, по одежде. Осколки разбитых пустых ящиков из-под снарядов валялись тут же, мешаясь с клочками шинели и обмоток. Стало ясно, они расстреляли все. И тогда понял Новиков, как погиб ладья, весь расчет.
1: По-видимому, в тот момент, когда кончились снаряды, три танка зашли слева, стали бить прямой наводкой. Они и сейчас стоят, эти танки. Кто-то из нас подбил их.
4: С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия ладьи. Этого он никогда так остро раньше не испытывал, когда наступали по своей территории, когда не было этих мрачных, неприютных Карпат и этого незримого дуновения конца войны.
16: Кто идет?
2: Свои.
16: У нас все готово к отходу, товарищ капитан. Вас ждали.
2: Что это с Парахонька?
13: Не надо его. Он Легалова похоронил.
16: Ты, парторг, на меня опирайся, понял? Цепляйся как к буксиру.
12: Да тяжел уж больно я.
16: Ты, папаш, тяжелый, я тяжелее тебя. Все будет в порядке, понял?
2: Приготовиться. Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?
12: 5. 2 бронебойных, 3 осколочных. Сам считал.
2: Парахонька и Ремешков ко мне. Готовы снаряды?
5: Так точно.
2: Зарядить и слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена. Есть автомат? Горбачев, дайте ей свой автомат. За ними. Парахонька и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я. Направление не терять. Прорваться через котловину к кустам на высоту.
4: В звенящей пустоте после 5 выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой. Быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом, придерживая автомат на груди, перескочил через бруствер. Последний взрыв гранаты волной толкнул его в спину. То, что еще недавно было позициями Овчинникова, превратилось в груды земли и железа. А люди шли уже по скату, спускаясь в котловину.
1: Ага, на берегу засели пулеметчики. Ждали, значит.
5: По котловине ползком!
4: В шагах в 3 от Новикова кто-то вел огонь короткими экономичными очередями. Он невольно повернулся, взглянул. Появлялось и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены. Она стояла на коленях, подняв автомат, стреляла по берегу озера туда же, куда и он. Вспомнилось, как несколько минут назад она в непонятном порыве страстно и неуклюже прижалась лбом к его шее, и как неожиданно смутился он. Может быть, от того, что крепко пахло от него потом и порохом. И, вспомнив, даже задохнулся от внезапной нежности к ней. От того, что она сейчас стреляла рядом. Эта женщина, которая неспокойно и колюче жила в нем, как он не сопротивлялся этому.
1: Ее могут убить. Могут убить. Нет, нет, ее нет.
4: Не перебегая, Новиков уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету. В секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины. Впереди, с противоположного ската, ответный отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева. И вдруг замолчал. Не понимая, что происходит, Новиков побежал туда.
5: Что у вас? В чем дело? Почему остановились?
19: Заело, сволочь! Перекос как на счастье!
5: Вперед, к кустам! Последний бросок. Черт с ним, с пулеметом.
19: Да как я...
5: Бросьте его! Берите Сапрыкина и вперед к кустам.
18: Он умер.
5: Я говорю, вперед! Сапрыкина не бросать. С собой взять. К кустам.
19: Ну! Дай-ка я возьму папашу. Эх, не дошел парторг. Ведь шагал, ничего не говорил. Он губы в крови. Губы кусал.
18: Я помогу.
5: А! Лена! Что? Лена, ну, говори, ранила? Куда?
18: Кажется, нога, кажется.
5: Так, держись за шею.
18: Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю, я умею терпеть.
4: Он поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату, первый раз в жизни чувствуя плотное, весомое прикосновение женского тела. В кустах он собрал людей, Парахонька, Ремешкова и Горбачева, приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь. Оказавшись, наконец, на огневой, Новиков отнес Лену в блиндаж.
18: Ты сейчас не уходи к орудиям, когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Но ведь медсанбат в городе, а город, кажется, в окружении. Никогда не думала, что в конце войны придется попасть в окружение.
2: Дорога на восток уже перерезана. А, впрочем, это не важно. Тебя я переправлю, как и Гусева. Горбачев переправит. Он сумеет.
18: Завтра. Ранение совсем не страшное, я знаю. А пока сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной?
2: Покурить, что ли? Ну вот, кончились папиросы. Что ж, будем курить махорку.
4: Он досадливо вытряхнул из портсигара табачную пыль, как-то смешно почесал нос, по-мальчишески улыбнулся. Она редко видела его таким. Затем полез в планшет за остатками старой махорки.
2: Шоколад. Совсем забыл. Для тебя. Алешин передал. Все время помнил и забыл со всей этой кутерьмой. Прошу прощения.
18: Алешин? Мне?
2: Да. Хороший он малый. И, наверное, в тебя влюблен. Это очень похоже.
18: Да ну. Он ведь ребенок.
2: Что ты так смотришь?
18: Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я тысячу раз делала это раненым. А то ты устал, руки вон дрожат.
13: Устал ведь?
4: Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему. И он особенно близко вдруг увидел ее несмелую, ждущую улыбку.
13: Послюни здесь, и все будет готово.
2: Ты сама. Это у тебя лучше получится.
4: Он чувствовал, что-то нежное и горькое овеивало его. Это ощущение жило, не пропадало у него после того, как она в блиндаже прислонилась лбом к его шее. После того разрыва мины, когда она осторожно села на траву. Он видел, как она задумчиво-медлительно, узким кончиком языка, провела по краю самокрутки и вдруг решительно отстранила ее от губ.
13: Нет, ты сам.
4: И когда он взял папиросу, по его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно ласкающую черноту.
2: Ты что, Лена?
13: Свертываю тебе папиросу. Но ты ведь не ранен. Не могу представить, чтобы тебя ранило. Я замечала, больше убивают и ранят молодых. Почему? Опыта у них, осторожности меньше. А вот ты... Ты неосторожен, я замечала. Ты действительно не дорожишь жизнью.
2: Да я по-настоящему и не жил. Где-то там один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошлое можно уложить в одну строчку. Всю жизнь иногда, кажется, воевал. Нет, нарочно я под пулю не лезу. Просто иначе нельзя. Нельзя. В 41-м году пошел в ополчение. Нас окружили под Смоленском. Согнали на шоссе Т-10. Были с нами мальчишками, студентами и пожилые профессора. Некоторые из них не верили в жестокость. Даже в последнюю минуту рассуждали о немецкой культуре, о Бахе, о Гейне. А немцы подтянули танки к шоссе, расставили зенитные пулеметы на обочинах, аккуратно выстроили нас и расстреляли. Наверное, половину. Остальных 5000 сбили в колонну, погнали на запад.
13: И что?
2: В Смоленске я бежал с 3 однокурсниками, перешел фронт. На всю войну до сих пор помню об этой гуманности.
13: Я знаю их. Знаю, как и ты. Влезли в нашу жизнь. Сломали ее. Землю нашу осквернили. Но ты береги себя. Ну разве нельзя как-нибудь беречь себя?
2: Ну я берегу. Я это знаю. Это танки. Ну вот, оставили нас без света. Я сейчас.
13: Новиков, только не зажигай гильзу. Скажи, я знаю, ты не любил меня, когда я пришла в батарею. Я знаю, что ты думал. Слушай, ну ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из 85-го. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударила его и ушла из разведки. Потом обо мне стали распространяться слухи. А ты верил этим слухам?
4: Он ощупью приблизился, наклонился. Руки неуверенно нашли ее теплое, гибкое, сразу податливо потянувшееся к нему тело, и горячее дыхание ветерком ожгло его щеку. Она крепко и исступленно обняла его, и по этому дыханию он так порывисто нашел нежно-упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись.
2: Мне надо посты проверить, посмотреть. Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку. Зажечь лампу?
13: Нет. Зажигай. Иди, иди, я жду.
4: После плотной темноты землянки было в ходе сообщения почти светло. Перешагнув через бруствер огневой,

0: пить будем. Невеста есть у вас? Ждет, наверное.
1: Женат я, товарищ капитан. Как раз после школы вышла.
2: Терпежу, значит, никакого. Будь ты малец в моей школе, посоветовал бы я твоей мамке снять с тебя штаники да налагать по вопросительному знаку, чтоб знал, яка она алгебра жизни. С жинкой спать нехитрое дело. Правильно чи неправильно, товарищ капитан?
0: Ну почему же? Это вы, Степанов, хорошо сделали.
3: Здоровая жаба плюхнула. В самом деле танки прорвались к окраинам.
4: Раньше он упал бы от страха, а теперь и головы не пригнул. Так, так, Ремешков.
1: Товарищ капитан, видели? Под нос зашли фрицы проклятые. Не выдержали там, а мы стоим. Да между нами уже и пехоты, кажется, не осталось.
0: Убедить себя в том, что немцы захватят город и прорвутся в Чехословакию, легче всего. Но если они прорвутся, а мы их пропустим, считайте, Степанов, что война продлится. Хотите этого? Я тоже нет. А мы можем их пропустить, и они уйдут без боя. Но на кой черт тогда мы положили здесь половину батареи? Да и не только мы, а? Что молчите, Степанов?
1: Да что вы, товарищ капитан. Да я же просто...
0: Ладно, бывает. Будем считать, что этого разговора не было. Вон брали бы пример с Горбачева. Спит и ухом не ведет.
1: Мне бы такую нервную систему. Богатырь.
0: Ну что же, будет связь вызвать. Я ко второму орудию.
1: Слушаюсь.
5: Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудию Алешина, Новиков мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения.
4: Бой в городе после вторых суток достиг того предела, когда достаточно легкого перевеса сил немцев, и город будет сдан. А ведь у немцев этот перевес есть. Та прорвавшаяся из Ривны группировка, которая после утреннего боя отошла в лес, сохраняя силы. Теперь немцы разминируют поле, открывая проходы к озеру, к переправе и к высоте. Это ясно. Не ясно другое, отчего они так медлят. Чего ждут? Не знаю, что случится этой ночью, но я не верю, что город сдадут. Нет, этому не бывать.
6: Стой! Кто топает?
0: Это ты, Алешин? Что за новость? Ты часовой?
6: Я, товарищ капитан. Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прям зло берет. Пусть успокоятся.
0: Поставь солдата. Не трепи им нервы. Если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя?
6: Слушаюсь. Да что же они молчат, а? Фрицы проклятые. Надоело ждать. Скорее бы, товарищ капитан. Даю слово. Начнется бой, еще 5 танков на мой счет запишете. Верите?
0: Верю, верю. Вот что, Витя, шоколад я твой передал. Тебе спасибо. Она сказала, что очень любит шоколад.
6: Да? Мне спасибо? От Лены? Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше?
0: Во всяком случае, от медсамбата отказывается.
6: Да ну, молодец.
0: Но я завтра все же ее туда отправлю.
6: Не отправляйте, товарищ капитан. Если легкое ранение, не отправляйте. Она же сама почти врач, все знает. А то ведь уедет и не вернется. В другую часть пошлют, вы же знаете. Простите, товарищ капитан, думаете, я от себя шоколад посылал? Она просто со мной иногда откровенничала, как с другом или как там. Я за вас посылал. Она говорила, что может уйти из батареи. Вы тогда с ней не разговаривали?
0: Поставь часового и иди в землянку.
6: Слушаюсь.
0: Спокойной ночи, Витя. Впрочем, спокойной ночи не будет. А что будет, посмотрим.
6: Черт с ним, товарищ капитан. Оборона хуже всего. Леночке, привет.
5: Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом, при любых обстоятельствах выяснить обстановку. Казалось, высота тесно сжата. Сзади заревом отдаленного боя, спереди выжидательной тишиной.
0: Пойду отдохну. Изменится что-нибудь. Разбудите.
1: Слушаюсь. Да разве тут заснешь?
5: Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоистая,

0: так как в крепко зажмуренных глазах зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, прислушиваясь к своему дыханию, к крупным сдвоенным ударам сердца.
1: «Лена, ты спишь?»
2: «Я жду тебя. Иди сюда. Что там наверху? Окружение, да? Только лампу не зажигай».
1: «Лена, тебе находиться здесь нельзя. Тебе нужно куда-нибудь в тихое место. Хотя бы в особняк. Я сам тебя отнесу».
2: «Ну вот. По голосу чувствую, нахмурился. Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее».
1: «Но мне наоборот».
2: «Странно, но я понимаю. Послушай, что ты стоишь? Я ведь знаю, мы как на вокзальном положении. Ну что же? Пусть. Когда ты ушел, я подумала, вернется нахмуренный. Или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня».
0: Ее счастливый, теплый смех раньше казался Новикову порочным, противоестественным в обстановке окружавшей их нечистоты. Но теперь он так по-новому чувствовал его. И то, что дерзкая с ним прежде, она неожиданно сказала о любви к нему и засмеялась ласково, и то, что его самого непреодолимо тянуло к ней, и, может быть, давно не было той далекой любовью, светившей ему из бездны лет. Запах сыроватых аллей парка культуры, желтый песок под белыми босоножками, мелькание за кустами загорелых ног под ситцевым платьицем, велосипед, прислоненный к забору, неожиданная встреча возле будочки с газированной водой, ясно-серые улыбающиеся ему глаза над стаканом пузырящейся шипучки и снег, бесшумно падающий вокруг фонарей. Все оставшееся от того прежнего, детского, полузабытого, было в кармане его гимнастерки. 4 письма, фотокарточки не было. И, снимая шинель, он на минуту приостановил движение руки, услышав хруст писем в кармане. Он почувствовал, что предает, разрушает то прежнее. Это настоящее было важнее, сильнее, нужнее ему и дороже. Он сел на нары, где лежала она, тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках.
1: «Никогда такого не чувствовал, как к тебе. Ты веришь? Никогда».
2: «Ты не жалей меня, не жалей. Делай со мной что хочешь. Разве ты не понимаешь? Завтра меня не будет с тобой».
0: Потом она лежала, вся теплая, расслабленная, утомленно обнимая его, целовала легкими прикосновениями. И в том, как она прижималась к нему, пальцами проводила по его волосам, была сейчас усталая нежность, готовность на все, что еще могло случиться с ними.
2: «Теперь ты можешь отправить меня в госпиталь. Что бы ни было, ты мой».
1: «Но нет, ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу. Только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена. И все будут относиться к тебе как к моей жене. Не говори больше о госпитале».
2: «Жена. Как хорошо ты это сказал. Жена. Но ведь все может измениться. Слишком хорошо с тобой и неспокойно. и спокойно. Может, я чепуху говорю, но когда очень хорошо, начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?
1: Ты действительно чепуху говоришь, Ленка. Со мной ничего не случится, об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен.
2: Обними меня крепче. Очень крепко. Чтоб больно было.
3: Товарищ капитан, немцы!
1: Ну вот, началось. Пошел.
0: Вся мрачно-теневая, покрытая еще остатком ночи опушка соснового леса, куда днем отошли немцы, как бы раздвигалась, оскаливаясь огнем. Черные тела танков, тяжело переваливаясь через лесной кювет, уверенно расползались в две стороны, в направлении свинцово-поблескивающего озера, мимо бывших позиций Овчинникова, и через минное поле в направлении высоты, где стояли орудия Новикова. На огневой позиции, неистово торопясь возле орудия, солдаты с помятыми сероземлистыми от бессонницы лицами суетливо подправляли брусья под сошники.
4: Их много, мы сильнее. Чи нет, товарищ капитан?
3: Неужели они нас, товарищ капитан? А?
1: По местам! Заряжай!
5: Слушаемся, товарищ капитан!
3: Ну и прытки ты стал, Ремешков.
1: Да, с этим парнем кончено. Кажется, солдат родился. Значит, не зря была моя жестокость. Сработала. А вот Степанов что-то раскис от страха. Сам на себя не похож.
3: Вы к панораме, Илья? Вы, Илья, товарищ капитан? Может, парохонька, товарищ капитан?
1: Вы что, раскисли? Возьмите себя в руки, Степанов! Забьете чушь в голову, убьет первым же снарядом. К панораме, живо!
4: Мне бы к прицелу, товарищ капитан. Разрешите?
1: Давайте, парохонька.
0: Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту. Но танки еще не вели массированный огонь. Стреляли по флангам, как бы выжидательно нащупывая цели.
1: К телефону Алешина, быстро! Если бы были орудия Овчинникова, если бы. Нет ему оправдания. Там у озера свободный, не прикрытый ничем проход.
3: Алешин, ты? Видишь, Алешин, справа огонь. Живы, соседи-то наши, живы! Не подпускай к озеру, снаряды не жалей, все! Внимание! Наводить по левым танкам! По головному!
0: Атака началась одновременно на всем протяжении вытянутой дуги. Что-то высокое и огненное взвелось перед глазами Новикова. Земля упала под ногами, острой болью кольнула в ушах. Его смяло, притиснуло в окопе. Душным ветром сорвало фуражку, бросило волосы на глаза. Дымились воронки на бруствере, тягуче звенело в ушах. Частые рывки огня, скачущие, сверкали в глаза над приближающейся танковой дугой. Непрерывно били танки. А высота уже перестала быть возвышенностью. Дым, вставший над ней, казалось, сравнял ее. Смутные очертания орудия проступали и тотчас тонули во мгле. И не увидел Новиков ни фигур снующих там солдат, ни Степанова возле щита, ничего не было, кроме этой клубами валящей темноты, пронизанной трассами танковых снарядов.
1: «Степанов! Степанов!»
0: Новиков подбежал к орудию и увидел расширенные мутные глаза Ремешкова, упорно ползущего к орудию между станинами со снарядом одной рукой прижатым к груди. Он задыхался от гари, указывал взглядом на Степанова, стоящего на коленях перед щитом. А чуть позади Степанова виднелись следы снарядов на бруствере, убивших его.
1: «Отнесите в нишу, похороним потом».
6: Не так я говорил с ним в последние его часы. Но как надо было, кто мне ответит? Тошнит что-то. и голова кружится. Видать, контузило меня в ровике.
3: По местам! Всем по местам!
0: И тут же исчезло. Ушло из сознания все, что было несколько секунд назад. Веря в свою прежнюю счастливую звезду, он встал на колени к прицелу. Припал к резиновой наглазнице панорамы. Резина хранила еще живую теплоту и скользкость пота Степанова.
6: Сейчас. Только не торопись. Не торопись. Ты никогда не торопился. А вот теперь можно. Пора. Лупи по ним, лупи. Вот так. Отлично.
5: Товарищ капитан, быстрей. Мессера идут. Товарищ капитан, миленький, ложитесь. Мессер Шмидт, и вот они, быстрей.
6: Чей это голос? Ремешкова. Зачем он кричит? Не кричать, спокойно, Ремешков. Ни одного звука. Я не тороплюсь, потому что так надо, так вернее.
5: Разве не видите, осатанели они? Убьют вас, пропадем без вас. Товарищ капитан, ложитесь. Быстрей!
6: Сколько я сделал выстрелов? 6, 10, 20? Нет, только 9. Но дуга все распрямляется. Танки идут.
5: 13 штук горят! Горят! Нет, 14! Алешин 3 смазал, мы 6, товарищ капитан!
3: Товарищ капитан, Алешин у телефона докладывает. Справа танки через минное поле прошли.
7: Как прошли? Где?
6: Значит, боевое охранение смято.
3: Связист, передайте мой приказ Алешину. Прекратить огонь по левым танкам. Огонь по правым. Поддержи пехоту! Огонь туда, туда! Сначала несколько фугасных!
0: С ощущением нависшей беды Новиков посмотрел перед высотой, где разбросанно бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок. Земляная стена встала перед танками, и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повернули, бросились назад, к траншеям боевого охранения.
5: Товарищ капитан, да что вы? Ложитесь! Пикируют! Не ранило, товарищ капитан? Не ранило? Что же вы так?
0: Будто не слыша Ремешкова, Новиков стоял у щита. Отчетливо видел, как впереди, мимо горящих машин, медленно вползали в котловину танки. Вытекали они к берегу озера. Самолеты прикрывали их продвижение. Странно, напряженно задрожали брови Новикова.
5: Куда вам, товарищ капитан? Ранило? А?
3: К орудию. Заряжай, Ремешков. Где Парахонько? Заряжай, Парахонько, жив?
4: Еще как жив, товарищ капитан!
3: Огонь!
0: Пронзительный свист истребителей носился над высотой. Пулеметы пороли воздух, но все это как будто уже не существовало для Новикова. Ни о чем не думал он, кроме того, что, обходя высоту, шли танки, пытаясь прорваться в город. Ни одна мысль не была логичной, кроме одной. Они прорывались к озеру.
3: Огонь!
4: Уходят! Вы видите, они уходят!
5: Товарищ капитан, они уходят!
3: Заряжай! Огонь!
5: Илы! Наши штурмовички! Раз, два! Гляньте-ка, товарищ капитан! Вон, выровнялись! Миленькие!
4: Они, милые, они!
0: Большая партия илов низко шла над Карпатами на запад, заслоняя солнце, выстраиваясь в боевой порядок. И слева над пехотными траншеями, предупреждающие сигнали, выгнулись в сторону немцев красные ракеты. Штурмовики, разворачиваясь, пошли на круг, и сразу бой на земле, казалось, стих, замер.
6: Это передышка. Вот она, передышка. Может быть, ее больше не будет. Лена в 10 шагах отсюда. Лена, я успею отнести ее в особняк. Что она там, ждет меня?
3: Останьтесь за меня, Парахонько. Я... Я сейчас вернусь.
0: Он шел к блиндажу по осколкам, пошатываясь, как в знойном тумане, не замечая, что прежней огневой позиции уже почти не существовало. Все было изрыто танковыми снарядами. Лена сидела на нарах, одетая. Даже ремень с маленькой кобурой узко стягивал ее в поясе. Свежеперебинтованная нога свешивалась с нар, будто она готовилась встать.
3: Лена, я пришел за тобой. Лена, тебе пора.
0: Не вздрогнула она, ничего не спросила. Потянулась, нежно и осторожно поцеловала его в шершавые, горькие от пороха губы.
2: Вот и все. Теперь я в госпиталь, в медсанбат, куда лучше и быстрее.
0: В особняке Новиков нашел ездового и немедленно послал его разыскать медсанбат во что бы то ни стало. Потом они сели на плащ-палатку, расстеленную на груди смоченных росой листьев, зная, что это их последние минуты. Только что он пронес Лену на руках мимо солдат, и она покорно обнимала его. Он тогда всем телом почувствовал их удивленно понимающие взгляды. И это была доброта. Та доброта, которую он часто скрывал в себе, к Ремешкову, к Парахонько, к людям, которых он любил. Он знал, что у Лены не тяжелое ранение, но понимал также, что нельзя было задерживать ее даже на несколько часов возле орудий. Неизвестно было, чем кончится этот бой.
3: Я найду тебя. Я найду тебя во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило. В госпитале, в тылу, но я тебя найду. Ты веришь? Ты должна верить, что мы прощаемся с тобой на время.
2: Нет. Ты меня не найдешь, Дима.
3: Я найду тебя. Я люблю тебя. Я поздно это понял.
2: У тебя еще будет много женщин.
3: Какие женщины? Когда есть ты? Ты уже есть.
2: Сейчас. Подожди минутку. Одну минутку.
3: Мне пора.
2: Дима.
3: Ты слышишь?
2: Сейчас. Вот сейчас.
3: Прощай.
2: У тебя рукав порванный.
3: Я тебя...
2: А что, это осколком?
3: Я тебя найду.
2: Это пулей?
3: Я найду тебя.
2: А, ты не видел. Да я зашью. Сними. Это одна минута.
3: Лена.
2: Я быстро. Я быстро.
3: Да. Это за мной.
2: Да, кто-то бежит.
3: Лена.
2: Это за тобой? Да, за тобой.
3: Лена.
2: Я зашью, Дима, а ездовой тебе передаст.
3: Я
2: зашью.
3: Я пойду.
2: А?
3: Это за мной.
2: Да, Дима, я зашью.
3: Я пойду, Лена, пойду.
0: Он не помнил, как снял порванную на локте гимнастерку, как она положила ее рядом с собой. Несколько шагов шел от нее спиной вперед, потом повернулся, побежал по аллее по хрустящим листьям, морщась, стараясь проглотить горячий комок в горле. И не мог. Когда же он, задыхаясь, вбежал по скату, ему навстречу рванулся Алешин. Весь потный, в грязной и прожженной на полах шинели, с мелово-прозрачным лицом, на котором нестерпимой синью светились глаза.
8: «Прицел разбило! Товарищ капитан! У меня! Двоих ранило! Танки опять на мины нарвались! Вправо обходят! Бронетранспортеры подошли! Как без прицела! Товарищ капитан! Как назло! Разбило! Ну что делать? Бросился за прицелами Овчинникова! А их раскокошило!»
9: «Через ствол, Витя!» «Наводи через ствол, без прицела, к орудию! Ну, Витенька, давай! Давай, Витя, милый!»
0: Автоматные очереди хлестали по высоте, сплетаясь в сеть. Он прыжком перескочил через бруствер. За ним в дыму мелькнуло перед глазами прочно стоящая на коленях между станин длинная фигура Парахонько со снарядом в руках. Мелькнул страшный оскал зубов Ремешкова, лежащего на бруствере за ручным пулеметом. Все горело там, перед высотой, и густо чадило сплошной мутью, располосованной трассами снарядов. Фигурки немцев в рост бежали к кустам, не останавливаясь, не падая, расплескивая струи автоматных очередей.
1: «Они хотят жить, эти немцы. Хотят любой ценой прорваться в город. Перешагнуть, миновать невозможное, которое задерживает их и которое не должно было случиться. И это невозможное я и мои люди на высоте. Вы думали, нас нет. А мы есть. Мы здесь.
5: Товарищ капитан! Опять попал! Что, мало? Фрицы проклятые! Сейчас еще! Еще!
0: По доносившимся с высоты звукам Лена точно ощутила, что бой не только не ослаб после налета штурмовиков, но усилился, что он достиг того предела, когда исчезает небо, солнце, когда есть одна прочность земли.
2: Его не убьют. Я знаю, его не убьют.
0: Иголка прыгала в ее пальцах. Она отложила гимнастерку, кусая губы, неотрывно, пристально смотрела туда, на высоту. Жадно искала орудие, тонувшее во мгле в фонтанах земли. Что-то белое то появлялось, то пропадало там. Или это только казалось ей?
2: Скорей. Скорей, пусть скорее кончится этот бой. Это же должно кончиться. Его не убьют. Нет. Таких нельзя убивать. Ну, скорее же, скорее.
0: Черная, огромная и тяжелая, с треском, с хрустом, обрушилась из мутного неба на высоту, перевернутым конусом взлетела оранжево-слепящая. Высота будто расплавилась и исчезла. Дым застлал всю ее, загородив, кипя клубами, сдвигаясь, стекал по скатам, опал быстро разнесенный утренним ветром, и, дрожа от мгновенного озноба, стиснувшего горло, неясно увидела она что-то белое, ничком лежащее на бруствере.
2: Что это? Он? Нет. Нет. Не может быть. Это не он. Нет.
0: Дым снова разодрало ветром. Что-то белое по-прежнему ничком неподвижно лежало на бруствере. И тогда, переводя взгляд на гимнастерку, пусто лежавшую у ее ног, разглаженную ее пальцами там, где был разорван, не зашит рукав, она вдруг поняла все. И с ужасом схватив гимнастерку, пахнущую им, прижимая ее к лицу, комкая ее, зарыдала жаркими обжигающими слезами. Когда майор Гулько узнал о гибели Новикова, в городе был мягкий осенний полдень. За железными оградами тихо дымили, догорали дома, чернели обугленные сады, летели над ними, таяли пронизанные солнцем неосенние облака. И то, что Гулько сидел на командном пункте в шлепанцах и без гимнастерки, и то, что спали возле телефонов связисты, все говорило о жизни привычной, будничной. Но только не для младшего лейтенанта Алешина, который стоял перед Гулько в новой шинели, худой, осунувшийся, бледный, и ровным голосом, не стесняясь слез, бегущих по щекам, рассказывал о гибели Новикова. Никогда еще не было ему так одиноко, так пусто в этом огромном, чудовищно тихом мире.
10: Капитан Новиков? Новиков, тот мальчик? Не верю. Не верю. Не может быть. Идите и принимайте батарею. Идите. Через полчаса мы снимемся. Наши танки уже в Марице. Слышите? В Марице.
11: Слушаюсь, товарищ майор.
0: Выйдя от Гулько, Алешин встретился с Горбачевым, и они вместе двинулись по городу к медсанбату, куда ездовые доставили Лену. Войдя во двор, а потом в сад, уставленный санитарными повозками и носилками, Алешин не сразу увидел ее. Она лежала на носилках, тоненькая, прозрачная, как осенний луч, прижавшись щекой к подмятой под голову шинели. Она смутно услышала голос Алешина. Чем-то близким, знакомым повеяло на нее. Открыла глаза, но не ответила ни голосом, ни взглядом. Только прощально пошевелила рукой. Одними пальцами.
11: Леночка, прощай. Леночка, мы тебя не забудем.
12: Прощай, сестричка. Не тужи. Победа скоро. Подумай только. Победа. Ради нее многие готовы были бы жизнь отдать. Что ж тут поделаешь?
11: Леночка, прощай.
0: Она не слышала, как ушли Алешин и Горбачев. Лежала тихо, в тяжелом забытии, будто погружаясь в теплую воду, с одним желанием, чтобы никто не прикасался к ней. Мимо проходили санитары, перешагивая через нее. Шелестела трава. Сухие листья, слетая с яблонь, невесомо падали, путались в волосах.
13: Пить. Воды. Воды. Пить.
2: Кто это стонет? Неужели он не может сдерживать боль? Разве он знает, что такое настоящая боль?
0: Кусая губы, вся сжимаясь, Лена старалась найти в своей памяти то, что было до смерти Новикова. Его голос, его привычку поправлять пистолет, его взгляд, его улыбку. Раз открыла глаза. Голые ветви яблонь уходили в низкое, кипевшее облаками небо. Там выгнутыми фиолетовыми полосами сиял непонятный мягкий свет. Плыл, переливаясь под холодным осенним солнцем.
2: Откуда этот свет? Зачем он? Зачем все это? И небо, и воздух, когда его нет. Зачем все это?
14: Ишь ты, а солнце-то как разыгралось. Красота какая! Экая тишина в мире! Не поверишь!
0: Этот прокуренный голос и это земное жестоким толчком выбило ее из полузабытья, и, повернув голову, Лена почти с ненавистью увидела на крыльце дома седого человека в белом халате с темными пятнами на рукавах. Прислонясь спиной к косяку двери, он утомленно курил, глядя в небо над садом.
13: Пить. Пить воды. Воды.
0: Лена нащупала фляжку, приподнялась, долго, словно неумело, отвинчивала пробку потерявшими жизнь пальцами и, сдерживая рыдание, прислонила фляжку к губам лежавшего на соседних носилках солдатика.
2: Боль пройдет. Боль пройдет.
0: И легла на левую сторону груди, где была тоска, снова прижимаясь щекой к колючему ворсу, прикусив зубами воротник шинели, чтобы не закричать от боли.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я расскажу вам о жизни и творчестве всесоюзного мистера Икс –

открыл нашу программу «Севастопольский вальс» Константина Листова и Георгия Рублева. Это одна из самых популярных песен репертуара народного артиста СССР Георга Карловича Отца. Георг Отц родился в Петрограде 21 марта 1920 года. Его отец Карл Отц, выпускник Петроградской народной консерватории, известный оперный певец. Мама Лидия Отц была учительницей в общественном объединении «Просветительское общество». Родители назвали сына Георгием в честь Георгиевской больницы, в которой он появился на свет. Георг Отц, цитата. «Мама говорила, что было воскресенье, и в открытое окно доносились звуки духового оркестра. Мимо проходила похоронная процессия. Так что родился я под звуки музыки». Конец цитаты.

Программу продолжил Сааремасский вальс композитора Вайлгре. Вскоре семья Отц вернулась на историческую родину в Таллин. Карл Отц стал солистом эстонской национальной оперы. Музыка окружала Георга с самого раннего детства. Отец часто репетировал дома. По выходным мама устраивала литературно-музыкальные вечера. Когда Георгу было 5 лет, отец впервые взял его с собой на оперный спектакль, который произвел на маленького Георга очень сильное впечатление. В 1928 году Георг поступил в престижный французский лицей в Таллине, где лицеисты изучали несколько иностранных языков, в том числе и русский, а кроме общеобразовательных предметов, им преподавали историю искусства и обучали бальным танцам. На одном из занятий учитель попросил Георга исполнить какую-нибудь мелодию и услышал арию Каварадосси из оперы Пуччини «Тоска». Так родители узнали о музыкальных способностях своего сына. Слушаем романс Николая Листова «Я помню вальса, звук прелестный».

Маленького Георга сразу же приняли в школьный хор. На занятиях музыки он научился играть на фортепиано и стал аккомпанировать отцу дома на репетициях. Отец считал, что голос Георга не подходит для большой сцены. Цитата. «Раз и навсегда выкинь из головы мысль о карьере певца. Выбери себе профессию посолиднее». Конец цитаты. Поэтому Отц-младший после окончания лицея в 1938 году поступил в военное училище, где упор делался на технические дисциплины и физподготовку. В 1939 году Георг стал чемпионом Эстонии по плаванию на длинные дистанции. Родители считали, что Георг должен получить высшее образование. После окончания военного училища в 1940 году Георг поступил в Таллинский технический университет. В этом же году Эстония вошла в состав Советского Союза, а 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Программу продолжит песня Василия Соловьева-Седова на слова Михаила Исаковского «Услышь меня, хорошая».

Георга Утца призвали в ряды Красной Армии. Во второй половине августа 1941 года началась массовая эвакуация из Сталина. Немцы подходили к городу. Пароход «Сибирь», на котором находился Георг Утц, был потоплен. Георг отдал свой спасательный жилет раненому. Георг Утц, цитата. «Вспыхнул пожар. Огонь распространялся от центра к корме. Но волна была высокая, а вода в открытом море ледяная. Я ухватился за обломок бревна, но скоро в него вцепился еще кто-то, и я оставил его». Конец цитаты. Через несколько часов Утца подобрали моряки минного тральщика и доставили в Ленинград. Всех спасшихся призывников отправили в тыл для обучения и распределения по фронтовым частям. Поскольку у Утца было военное образование и офицерский чин, его назначили командиром противотанкового взвода, но до фронта Утц не доехал. Вот воспоминания эстонского режиссера Приита Пылдроосса, набиравшего артистов в художественные фронтовые ансамбли. Цитата. «Вышла не то долгая остановка, не то пересадка. Точно не помню. Но надо было часа полтора ждать. В здании вокзала находилась группа офицеров запаса. Поговорив о том, о сём, я поинтересовался, нет ли здесь кого подходящего для ансамблей. Выяснилось, что нет. Есть только сын известного тенора Карла Утца. Мы познакомились, и я сразу же приступил к делу. Ваш отец – известный оперный певец. А вы как, тоже поёте?» – спросил я. Утц ответил сдержанно, с присущей ему скромностью. «Не знаю, не пытался, но можно и попробовать». Конец цитаты.

Когда исполнитель партии Зарецкого в опере Чайковского Евгений Онегин заболел, его с блеском заменил Георг Оц. На афишах театра «Эстония» рядом с фамилией отца стала появляться фамилия сына. Георг экстерном сдавал экзамены в музыкальном училище и окончил его за 2 года. В 1946 году он поступил в Таллинскую консерваторию в класс известного педагога Тита Кузика. Вскоре Георгу Отцу стали давать главные роли в постановках. Приведу слова художественного руководителя театра «Эстония». Цитата. «Некоторые коллеги, шутя, жаловались директору. Почему у них высокие ноты звучат лучше, чем у Георга Отца, но зарплата в половину меньше?» На что директор отвечал. «Когда Георг Отц поет, в зале в 2 раза больше зрителей». Конец цитаты. Настоящий успех пришел к Георгу Отцу в 1949 году, когда он с блеском исполнил партию Онегина в опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». В 1950 году за исполнение партии Онегина Отц был удостоен Сталинской премии 2-й степени. Слушаем песню Вениамина Баснера и Михаила Матусовского «С чего начинается Родина».

начинается родина. С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседях.

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней.

Евгений Онегин долгое время оставался визитной карточкой Отца. В багаже Георга Отца более 40 партий в оперных спектаклях, поставленных на сцене театра Эстония. Многие из них заглавные. В 1953 году Отц исполнил партию «Демона» в опере Антона Рубинштейна «Демон». Это тот самый оперный спектакль, на который Карл Отц привел своего 5-летнего сына Георга в 1925 году. С большим успехом Георг Отц выступал и в оперетте. Он сыграл более 20 ролей. Георга Отца отличали личная скромность, благородство, элегантность и изящество. В исполнении Георга Отца послушаем арию Раджами из оперетты Имре Кальмана «Баядера».

стройной легкой тенью, призрачным видением, твоя дырка в танце плывет. Блеск ее лучистых черных глаз звезды затмевал полночный час, гибкие движения.

Всесоюзная популярность пришла к Георгу Отцу в 1958 году после выхода на экраны страны фильма режиссера Юлия Хмельницкого «Мистер Икс». Это экранизация оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Режиссер поручил Георгу Отцу исполнение главной роли в фильме. Временные рамки программы не позволяют мне подробно рассказать об этой работе. Приведу слова дирижера Дмитрия Кабалевского. Цитата. «Я был потрясен и восхищен тем, насколько совершенен и ярко индивидуален оказался Отц. Как безупречно соединились в нем музыкант, вокалист и драматический актер». Конец цитаты. Весь облик певца, одетого во все черное, неповторимый голос с неподдельными нотками печали, вместе с благородными, сдержанными манерами, все это восхитило публику и в одночасье сделало Отца знаменитым. В исполнении Георга Отца послушаем знаменитую арию «Мистера Икс».

Георг Отц, цитата. «Мне самому не ясно, какой я, собственно, голос. Встречаются рецензии, в которых меня считают вторым тенором, но это все же не так. Мой голос, очевидно, нельзя отнести к какой-либо абсолютно строгой категории, как, например, лирический баритон, драматический баритон или буфонный бас. Поэтому я пел партии и из басового, и из тенорового, и из баритонового репертуаров». Конец цитаты. Георг Отц – удивительный певец и человек. Казалось, что его творческие возможности безграничны. Ему был подвластен любой песенный и сценический жанр. И в каждом он достигал подлинного мастерства. В 1960 году Георг Отц был удостоен звания народного артиста СССР, а в 1968 году он стал лауреатом Государственной премии СССР. По словам Отца, в его репертуаре более 1500 произведений на 18 языках. Георг Отц, цитата. «Я буду счастлив, если хотя бы один человек, слушая мои песни, испытает потребность сделать что-нибудь полезное и доброе людям». Конец цитаты. 5 сентября 1975 года Георг Отц после тяжелой болезни ушел из жизни. Приведу слова из статьи Руслана Семяшкина. Цитата. «В памяти народной имя величайшего советского баритона, народного артиста СССР Георга Отца, навсегда останется в ореоле той первозданной чистоты, той необычайной, лишь ему подвластной мощи и уникальной манеры исполнения, которых повторить невозможно, и это непреложная истина. Для Отца и Россия, и Эстония были неразделимой навеки одной родиной». Конец цитаты. Завершит программу песня Эдуарда Колмановского на слова Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь». Поет Георг Отц.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» слова Роберта Барса.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Эвы звучит польская песня «Не сполчнемий». Мы не успокоимся. Музыка Северина Краевского, слова Агнешки Осетской, «Червоной гитарой».

В эфире радио «Рамси», с вами Анка-переводчица. Песня на русском языке прозвучит в исполнении Льва Барашкова. «За далью снова будет даль».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А вот другой вариант песни на русском. Исполняет Бобков Александр «Нет покоя».

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка Переводчица. Неистребимо в человеке стремление вдаль волшебную. Поэтому столько песен посвящено дороге. Заходите на огонек, погреться и снова в дорогу. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Добра година, дродзи пшиячели.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рамсес». www.ramses.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: В этот момент она еще и задела какую-то беременную женщину. Но удачно, только по касательной, так что мотоцикл устоял на колесах. Его здорово замотало, но она быстро выровняла его, выскочила на тротуар и, оставляя за собой вонь горелой резины, пронеслась через сквер Collect Pond в сторону Лафайет и Уайт-стрит. И через пару минут была уже в нескольких кварталах, умудрившись воспользоваться одним из немногих переулков в этой части города, успешно избежала последних 5 дорожных камер, прежде чем въехать на 10-этажную парковку. Там она закатила мотоцикл в кузов коричневого фургона и тут же вывела его на улицу. Камеры искали черный мотоцикл с фальшивыми номерами, а не раздолбанный фургон. Риск того стоил. Хелл мертв. А ее сестра и понятия не имела, какая буря вот-вот разразится в суде. Глава 36. Эдди. Упершись локтями в колени, Гарри внимательно взглядом изучал Кларенса. Маленький пес неподвижно сидел, словно завороженный видом своего хозяина, и только вилял хвостом.
1: «Если кто-то отравил Фрэнка галоперидолом, взял под контроль его империю, подчинил его своей воле и вышел сухим из воды, то с какой-то стати ему умирать?» — спросил Гарри.
0: Кларенс вылизал пах, вскочил и сунул нос Гарри под руку, сдвигая ее с колена. Услужив своему другу, Гарри задумчиво погладил его по шерстке. У Кларенса не было ответа на вопрос Гарри. «У меня тоже». «Здесь мы не можем делать никаких выводов», — сказал я. «Фрэнка постоянно одурманивали и контролировали, но откуда нам знать, что это была та же самая дочь, которая в конечном итоге убила его?»
1: «Верно, но это наиболее логичное объяснение. Мое предположение в том, что Фрэнк как-то узнал, кто разжижает ему мозги, и позвонил Майку Мадину, чтобы тот вычеркнул виновную из своего завещания. Это подтолкнуло отравительницу». Ей просто ничего другого не оставалось, кроме как убить Фрэнка, прежде чем тот успел внести какие-то изменения.
0: И это объясняет, почему ей пришлось принять решительные меры, пока в понедельник Фрэнк не встретился со своим поверенным. Хотя вообще-то странно, что копы до сих пор не нашли Майка Мадина, тебе не кажется?
1: Я бы сказал, что это чертовски подозрительно. Одно знаю точно. Адвокаты вроде Мадина никогда не сбегают из дома вместе с проезжим цирком, если только не бояться попасть в тюрьму.
0: Я тут уже попросил пробить его фирму. С документами у Майка все в ажуре. На него не собирались подавать в суд. Он уже был разведен, и, насколько известно, сотрудником фирмы не встречался ни с какой новой дамочкой. Он просто исчез. Это дурно пахнет, Гарри.
1: Похоже, что многие люди, связанные с сестрами Авелина, в конечном итоге расстались с жизнью. Их мать, их мачеха, а потом и Фрэнк. «Может, Александра убила им Адина?»
0: «Ты по-прежнему считаешь, что София невиновна?» — спросил я. Гарри встал, пристегнул поводок Кларенса к ошейнику и, выпрямляясь, недовольно крякнул. Он не становился моложе.
1: «Поначалу у меня были кое-какие сомнения, но я доверяю твоему суждению. Чем больше времени я провожу с ней, тем больше убеждаюсь, что она просто запутавшийся ребенок из плохой семьи. Ей нужна помощь. Ей нужен был ее отец, я просто не могу представить, чтобы София причинила кому-то вред. А вот Александра... Тут мне гораздо легче такое вообразить», — сказал Гарри.
0: «И почему же?»
1: «Какая бы из сестер это ни сделала, она наверняка знала, что ее поймают. Нельзя убивать своего собственного отца, когда в доме есть еще один свидетель. Никто так не поступает. Даже если ты в слепой ярости, было бы чертовски глупо не кокнуть еще и свидетельницу. Я не понимаю, почему обе женщины до сих пор живы. Одна из них лгунья и убийца. Да, у Софии ветер в голове и 7 пятниц на неделе, но вот Александра производит на меня впечатление человека, который хорошо умеет просчитывать свои действия. Многое в этом деле не поддается никакому объяснению, если только у него нет и какой-то другой стороны, которую мы пока не видим». В любом случае, сегодня я больше ничего не желаю видеть. Адиос. Мы с моим амиго отправляемся в Люлю.
0: Гарри и Кларенс ушли из офиса сразу после 11. Я еще раз просмотрел пакет судебных документов, а когда поднял голову и глянул на часы, то увидел, что уже почти полночь. Пора бы и поспать. Мысль о том, чтобы

0: Лечься на раскладушку в глубине офиса представлялось совершенно невыносимой, особенно сегодня. Каждый раз, закрывая глаза, я видел лицо Харпер. Теперь это было уже не просто горе, это стало чем-то иным. Неделю за неделей я только и делал, что оплакивал ее. Это было похоже на кровотечение. Как будто какая-то часть меня была тяжело ранена, и от этого мне становилось все хуже и хуже, и я не знал, как это исправить. Теперь боль от ее потери уступила место чувству вины. Не знаю, когда это произошло, но тем не менее я это почувствовал. Я уже потерял или же оттолкнул одну семью из-за страха, что они пострадают из-за меня. 3 года назад Эмми попала в лапы русской мафии. Если б не Джимми Кипарик, я никогда не вернул бы ее. Это многое изменило в моем браке. Самой большой угрозой для Кристины и Эмми была моя работа и плохие люди, которые шли с ней в комплекте. Какая-то часть меня порвала с родными мне людьми ради их же безопасности. Теперь я расплачивался за это. Я был отцом на выходные, со всеми вытекающими из этого заморочками и беспокойством. Смерть Харпер тоже имела какое-то отношение ко мне. Была бы она сейчас жива, если б не встретила меня. Это был вопрос, который я хотел задать себе, но боялся ответа. Я прокрутил то видео еще раз, в 5-й уже раз за день. Там были мы, Гарри, Харпер и я в доме Фрэнка Авелина. Фотографировали, перешептывались, чтобы монтажер, убирая звук, ничего не услышал на записи. Это была одна из последних вещей, которые Харпер сделала в своей жизни. Это были ее последние изображения. Я открыл бутылку виски, плеснул в стакан. Вышло явно лишку. Я откинулся на спинку стула, глядя на экран лежащего передо мной на столе лэптопа. Внимательно изучая каждое сделанное ею движение, я никогда не замечал, насколько она грациозна. Я знал, что Харпер красива, но это было что-то другое. Двигалась она так, словно не была человеком, и все же в ней было больше человеческого, чем в любом из нас. Ее сердце было прямо здесь, в этой улыбке. Копы сочли убийство Харпер результатом неудачной попытки ограбления. Количество квартирных краж и проникновений в дома в последнее время резко пошло в гору, хотя, с другой стороны, такое происходило всегда. Это было неотъемлемой частью данного клочка земли. Может, дело было в моем чувстве вины, может, и в горе, но я не мог избавиться от ощущения, что это произошло из-за меня. Каждый раз, испытывая это чувство, я пытался найти какое-то рациональное объяснение. Говорил себе то, что хотел услышать, что это на самом деле никак не может быть связано с делом Авелина. Не было абсолютно никаких причин убивать именно ее. Если кто-то убил Харпер из-за этого дела, то я все никак не мог понять, почему. Зачем нацеливаться на Харпер? Почему не на меня? Это должен быть я, хлоп. Это должен быть я, хлоп. Это хлоп, должен хлоп быть хлоп. Остановился я только, когда услышал хруст. Даже не понял, что это было, стол или моя рука. Опустил взгляд и увидел, что дерево в углу стола треснуло под моим кулаком. В ванной я заклеил руку пластырем и вернулся к своему креслу. К изображению Харпер, застывшему на экране, осторожно опустил голову на стол, упершись лбом в тыльную сторону ладоней. Жутко хотелось спать, но я знал, что этого не случится. Убийца забрал немного наличных из бюро в ее спальне, 500 двадцатками. Может, подумывал прихватить ее цепочку, а затем передумал. И он вдребезги разбил ее телефон. От образов из той ночи ее убийства мне уже никогда не отделаться. Я опять увидел кровь на полу в прихожей, разорванную цепочку в этой крови с маленьким золотым крестиком посередине. Было и что-то еще, что мне позарез требовалось вспомнить, что-то важное. Я крепко зажмурил глаза. Вот оно. Я увидел это. Это, наконец, проигралось у меня в голове, словно какой-то кошмарный сон. За прихожей Харпер виднелись стеклянные двери, ведущие на кухню. Ее лэптоп лежал открытым на кухонном столе. Я увидел его еще как только вошел. Хотя сначала не обратил на него внимания, не отложил этот факт в голове. Кровь на полу заняла тогда все мои мысли. Убийца забрал деньги, оставил ее цепочку с крестиком, разбил ее телефон, но оставил лэптоп. Мысли вновь метнулись к видео на экране. Я прокрутил его еще раз с самого начала. Смерть Харпера не имела никакого отношения к попытке ограбления. На ней не было оборонительных ран. Ее закололи, едва только убийца шагнул в дом. Будь это ограбление, то телефон был бы уже давно продан за $100, а лэптоп за 500. Это не было ограблением. Это просто должно было выглядеть как ограбление. София получила копию этого видео. Александра тоже. Вдруг Харпер что-то увидела. Что-то, чего никто из нас не заметил. Что-то, указывающее на убийцу. И вдруг убийца узнала об этом. Я ткнул в тачпэд и опять запустил видео. Закончив, сосканировал кое-какие материалы по делу Авелина, составил электронное письмо, прикрепил к нему сканы и видео и ткнул в «Отправить». Во всем мире имелся только один человек, которому я мог доверить посмотреть на все это. Может, она сумеет увидеть то, чего не видел я сам. Глава 37. Кейт. Дом в Эджуоторе, штат Нью-Джерси, показался Кейт и знакомым, и в то же время чем-то совершенно новым. Припомнилось, как отец Блок украшал каждый его уголок рождественскими гирляндами и отказывался снимать их до самой Пасхи. Каждый раз, когда Кейт видела его, у него была улыбка на лице, готовая шутка на устах и конфета в кармане. Каждый раз. Пока его не вышибли из полиции Нью-Йорка, и тогда все стало совсем по-другому. Теперь вместо люстр и ламп Блок развесила по комнатам рождественские гирлянды. Сказала, что это напоминает ей об отце, а кроме того, в доме не хватало розеток, да и потолочные люстры, по ее словам, слишком уж резали глаз. Блок любила эти гирлянды. Кейт сказала, что ей они тоже нравятся. Остатки огромной пиццы, лежащие в распахнутой настежь коробке в центре обеденного стола Блок, уже начали понемногу остывать. Рядом с коробкой пристроился толстый скоросшиватель с материалами дела. Кейт открыла еще одну диетическую колу, а Блок сорвала язычок с банки Мичелоба. Мичелоб – чистая американская марка пива, хоть и названная в честь чешского города Михиловице. Особой популярностью не пользуется, несмотря на рекламируемые диетические качества. Без лишних слов, отсалютовав друг другу свежими напитками, обе сделали по глотку и откинулись на спинки стульев. «Ты как, в порядке?» — спросила Блок. Кейт потребовалось некоторое время, чтобы подобрать нужные слова. «Я еще никогда не видела, как кто-то умирает. Просто не могу выбросить этот звук из головы. Когда он ударился лицом об асфальт...» «Я еще раз пересмотрю видео убийства в аптеке. Байкер, женщина вся в черном, тонированная забрала. Это могла быть одна и та же личность». «Думаешь, это была София?» — спросила Кейт. Блок покачал головой. «Не знаю, честно говоря. Надо сказать, довольно неожиданный поворот событий. Я не думаю, что убийца — это Александра, и была бы удивлена, если бы ошиблась, но не могу сказать этого наверняка. Когда я ей позвонила, она сказала, что сразу после суда поехала прямиком домой. Я не могу это подтвердить, и у нас нет возможности выяснить, где была София в то время, когда был убит Коэн». Это последнее заявление повлекло за собой гнетущую тишину. Казалось, будто даже температура в комнате упала. Если кто-то намеренно устранил Хэла Коэна, одного из ключевых свидетелей по делу Авелина, то значит, он наверняка располагал какими-то сведениями, способными уличить убийцу. Ни Блок, ни Кейт совершенно не представляли, какими именно. События этого дня глубоко потрясли Кейт. Она собиралась переночевать дома у Блок, поработать над делом и попытаться уснуть. Здесь она чувствовала себя в безопасности. «Я мало сплю», — сказала ее подруга. «Если хочешь прилечь, то гостевая комната готова». «Все в порядке, я тоже не думаю, что смогу много спать». После убийства Хэла Коэна и откровений Блок о том, что мотоциклистка в черной коже болталась возле ее дома, Кейт решила, что безопасность в численности. Чем больше народу, тем спокойней. Пока что этот народ представляла собой Блок. И не было смысла отрицать, рядом с ней Кейт и вправду чувствовала себя в безопасности. На двух гвоздях над входной дверью пристроилось помповое ружье 12-го калибра. Блок пришлось бы привстать на цыпочки, чтобы достать его, но оружие всегда было под рукой. На кухонной стойке, рядом с бутылкой томатного кетчупа, лежал один из личных короткостволов подруги – «Магнум 500». Имеется в виду револьвер Smith & Wesson, модель 500, рассчитанный под патрон «Магнум» с увеличенным боезарядом калибра 0,5 дюйма – 12,7 миллиметра. Действительно убойная штука, способная при стрельбе выбить плечо у неопытного стрелка. Чуть раньше, тем же вечером, прежде чем доставили пиццу, Кейт прикинула его в руке и удивилась, как, черт возьми, Блок таскал его с собой весь день. В барабане «Магнума» было 5 патронов, каждый размером с одноразовую зажигалку и стоящий $2.5. Неважно, с какой проблемой вы столкнулись, пока у вас есть такой ствол, $2.5 наверняка будет достаточно, чтобы решить ее. «Для чего он нужен, револьвер такого размера?» — спросил Кейт. «Его носят лесники. Это один из немногих короткостволов, способных остановить медведя. У нас в Центральном парке не так уж много медведей. На людей он тоже неплохо действует». Кейт взяла пистолет двумя руками, стараясь не класть палец на спусковой крючок. «Не волнуйся, чтобы выстрелить, нужно реально нажать на эту хрень». «Как ты вообще получил разрешение на ношение такого ствола? В Нью-Йорке-то?» Блок забрала у Кейт «Магнум» и положила его обратно на стойку. «А кто сказал, что у меня есть разрешение?» Кейт взглянула на револьвер, и желудок, набитый пиццей, малость поднялся к горлу. Конечно, Блок было бы полезно держать его при себе, если на них нападут. И в то же время Кейт знала, что ни в коем случае не хотела бы, чтобы подруга использовала его. «Серьезно, к чему такая тяжелая артиллерия?» Не отставала она. На ответ ушло некоторое время. Блок любила долго обдумывать услышанное. Как будто у нее имелось лишь определенное количество слов, которые она могла использовать, прежде чем все они иссякнут. Блок никогда не рассказывал о своих чувствах или страхах, но они проводили все больше и больше времени вместе, и подруга постепенно открывалась. «Некоторое время назад мне довелось выпустить пару пуль в бронежилет. Это меня напугало. Вот и купила «Магнум», когда уволилась из полиции. Пришлось набрать 8 фунтов мышечной массы, прежде чем я смогла стрелять без промаха, но это того стоило. Иногда у тебя получается сделать всего один выстрел. А с этой штуковиной один выстрел в центр тяжести — вот и все, что тебе требуется». Кейт хотела продолжить расспросы, спросить, как такой ужасный опыт повлиял на ее подругу, убедиться, что с ней все в порядке, узнать, не хочет ли она поговорить об этом. Но по выражению лица Блок поняла, что эта крошечная информация — все, что она получит. Подруга уставилась на книжный шкаф. Там была только одна книга, поставленная обложкой наружу. «Роман наперекосяк» — Джей Ти Лебо. Шуточка автора — нечто вроде камео, как в кино. Джей Ти Лебо — псевдоним вымышленного писателя из романа самого Каваны под указанным названием. Бросив взгляд на судебные документы на столе, Кейт произнесла: «Думаю, завтра у меня есть шанс порушить кое-какие доводы обвинения». «У тебя есть какие-то вопросы к Тайлеру?» «Да, есть парочка. Мне нужно с утра поговорить с Александрой». «Ты и вправду думаешь, что она невиновна?» Допив остатки диетической колы, Кейт раздавила банку в руке и бросила ее в коробку из-под пиццы. «Да, я так и думаю. Я думаю, что ее сестра могла ее подставить». «Странный способ подставить кого-то, самой оказаться под судом за убийство», — заметил Блок. «У меня такое чувство, что мы увидели еще не все, что нам подкинет этот процесс. Александра невиновна. Я чувствую это». Глава 38. Эдди. Разбудил меня писк входящей почты. Я опять заснул за своим письменным столом. Я поднял взгляд на экран. Самое начало 6-го. Уведомление гласило: «Новое сообщение от Кейт Брукс». В письме говорилось, что прошлым вечером был убит Хэл Коэн. Вроде как некая женщина в черной байкерской кожаной одежде проехала мимо него на пешеходном переходе, полоснув ножом по шее. и больше никаких подробностей. К письму был прикреплен зазипованный файл. Я щелкнул по нему, чтобы открыть. Сжатый файл содержал видео, ничего больше. Видео заполнило экран. Это была запись с камеры видеонаблюдения в какой-то аптеке. В магазин вошла фигура, одетая во все черное, в мотоциклетном шлеме, и на глазах у меня на экране стало разворачиваться жуткое двойное убийство. Когда фигура в черном вышла из аптеки, я остановил воспроизведение и бросился в туалет, где меня вырвало практически на сухую. Наконец желудок у меня немного успокоился, а гнев нет. Я принял душ, надел свежую рубашку и галстук, а затем набрал номер мобильного телефона Кейт, отыскав его внизу электронного письма. Она ответила почти сразу же. «Нам нужно встретиться. Наши клиенты не должны знать, что мы общались. Это останется между нами. Приезжайте ко мне в офис», — сказала Кейт, после чего назвала адрес. Через полчаса я припарковал свой «Мустанг» возле многоквартирного дома под названием «Лексингтон Виллидж», хотя на вывеске вполне могло значиться «Снос ведет фирма Фицпатрик и сыновья». Распахнутая входная дверь зияла черной дырой, ровно как и здоровенная трещина в стене рядом с ней. В коридоре пахло прокисшей тушеной капустой, и я удивился, что хотя бы один из лифтов все еще работает. Я поднялся на этаж Кейт. В коридоре на этом этаже пахло ничуть не лучше. Ковры были грязными, еще больше больших трещин змеилось по стенам. Это место давно уже отслужило свой век. Кейт открыла дверь в свою квартиру, уже одетая для суда, но кончики волос у нее были все еще влажными. «Входите. Простите за беспорядок, я сегодня ночевала у подруги, у меня не было времени прибраться», — сказала она. К деловому костюму на ней были кроссовки Adidas Superstars. Внутри квартира напомнила мне мое самое первое обиталище на Манхэттене. В большинстве кладбищенских склепов и то просторней. Каким-то образом кухня, спальня и гостиная были объединены в единое пространство, причем без особой продуманности. Компактно и неуютно. Из-за нас двоих это место выглядело тесным. «Простите, что пригласила вас в свой офис. Я работаю дома», — смущенно произнесла Кейт. «Все в порядке, я тоже живу в своем офисе, так что мы в некотором роде квиты». Кейт непринужденно рассмеялась и вроде на миг расслабилась. Больше не смущалась. Она подвела меня к единственному табурету за тем, что, по ее словам, представляла собой барную стойку. Вообще-то это был лист жесткого пластика, лежащий на доске. Я сел лицом к маленькой кухонной зоне. Кейт занялась приготовлением кофе. Поставила перед нами две кружки, даже не спросив меня. Сама она явно хотела кофе и не собиралась пить его в одиночестве. Заклокотала кофеварка, и она разлила кофе. Сама отхлебнула из кружки с надписью «Коктевран», а мне протянула ту, на боку которой красовалась очкастая физиономия Гарри Поттера. «Коктевран. В оригинале Ревенклоу. Один из факультетов школы чародейства и волшебства Хогвартс из вселенной серии романов про Гарри Поттера». Кофе оказался вкусным. Я поблагодарил ее, а затем глянул на кружку. Изображение юного волшебника выцвело, как будто ее слишком уж часто мыли в посудомоечной машине. «Я люблю Гарри Поттера. Не можете подать на меня в суд?» — сказала она. «Нет, все в порядке. Моя дочь любит книги». «Умная девочка. Сколько ей лет?» 14. «Сложный возраст», — заметила Кейт. «Мало кто с большой любовью вспоминает свои подростковые годы. Она справится с этим. А как насчет вас? Как вы справляетесь со своим первым судебным процессом?» Кейт кивнула, глотнула кофе, а затем поставила свою кружку на стол. «Это выматывает. Такого я никак не ожидала. Как только вышла из зала суда, то поняла, насколько сильно устала. Это реально высасывает все соки. К этому привыкаешь. Первые несколько судов тобой движет чистый адреналин, а еще страх. Но в конце концов тело и разум привыкают к усилиям, которые для этого требуются. Пока что у вас очень даже неплохо получается». Я немного помолчал, давая ей возможность принять комплимент, после чего спросил. «Так что вчера произошло с Коэном?» «Я не знала, кто это, пока не появился Драйер. Он стоял на Хоган Плейс, поджидал Коэна.
1: Мы переходили улицу, и мимо промчался мотоцикл. Мотоциклист воткнул нож в шею Коэна. Я просто не могла в это поверить. После этого мне пришлось пообщаться с копами и дать показания. Блок тоже. Они считают, что это могла быть попытка ограбления. Я сказала им, что для этого все произошло слишком уж быстро. Мотоциклист даже ничего не сказал. Просто ударил его ножом.
0: «Вы думаете, кто-то убрал потенциального свидетеля по нашему делу?»
1: «Нет, я думаю, что это София убрала неудобного для нее свидетеля».
0: «Подождите, копы и близко не подходили к Софии. Если бы она была подозреваемой, ее давно уже арестовали бы. А что Александра? Ее задерживали или хотя бы допрашивали?»
1: «Нет, либо это некомпетентность полиции Нью-Йорка, либо Драйер. Это крупное дело, победа в котором для него так или иначе гарантирована. Наверное, он не хочет ставить судебный процесс под угрозу, заключая обвиняемых под стражу по делу, не имеющему к нему отношения».
0: Это имело смысл. Драйер наверняка думал, что по крайней мере одна из обвиняемых будет осуждена. Да и вообще в ближайшее время обе явно никуда не денутся. Так что у него будет масса возможностей допросить их касательно смерти Коэна, когда одна из них, или они обе, окажутся за решеткой.
1: На мотоцикле была женщина в черной одежде, в шлеме с тонированным забралом. «Вы посмотрели то видео?» — спросила Кейт.
0: «Да, еще посмотрел время и дату на записи и нашел сообщение в Нью-Йорк-Пост. Фармацевт и кассирша убиты в своей аптеке в Хамберман. Ничего не украдено. В отчетах говорилось, что это было убийство на расовой почве, а белая кассирша оказалась всего лишь свидетелем, которого требовалось устранить».
1: Эта аптека входила в пятерку крупнейших поставщиков галоперидола в радиусе 50 миль от Манхэттена. За месяцы, предшествовавшие смерти Фрэнка Авелина, продажи этого препарата резко возросли. Они делали повторные заказы каждый месяц, и это наводит меня на мысль, что кто-то регулярно приходил и скупал все их запасы. В этой стране опиоидный кризис, и полным-полно фармацевтов, готовых услужить по приемлемой цене. До этого периода ажиотажа они заказывали галоперидол у поставщиков примерно раз в год, если не реже.
0: Откуда у вас такая информация? Мой следователь, Блок. Я сглотнул комок в горле. Время от времени мне так или иначе напоминали о Харпер, и всякий раз это было похоже на удар бейсбольной битой. Я закашлялся и приложил немало усилий, чтобы контролировать свой голос, стараясь исключить из него любые эмоции. Она вроде очень хорошо знает свое дело.
1: Еще как. Может, не так хорошо, как знала ваша подруга. Простите.
0: Да все нормально. Мне нужно сосредоточиться на процессе. Это единственное, что не дает мне остановиться и опустить руки. Мы оба на какое-то время замолчали, пока я щелкал выключателем, пытаясь вернуться в игру. Наконец, вроде получилось. «Вы и вправду думаете, что эта фигура в черном — одна из сестер Авелина? Что это она убила фармацевта и Коэна, чтобы замести следы?» — спросил я.
1: «Я думаю, что это единственное разумное объяснение», — ответила Кейт.
0: Я помолчал, переваривая услышанное и допивая кофе. Кейт подлила мне еще. «Что вы знаете про Майка Мадина?» — наконец спросил я.
1: «Не так уж и много. Он специализировался на управлении имуществом и, в частности, на составлении завещаний. Помогал покойным передавать их деньги живым с минимальными налоговыми вычетами, насколько это вообще возможно. Он утверждал, что понятия не имеет, какие изменения Фрэнк хотел внести в свое завещание, а потом вдруг слился с горизонта. Может, переживает сейчас кризис среднего возраста в Малибу с какой-нибудь юной красоткой?» — предположила Кейт.
0: В прошлом году Майк Мадин официально заработал 2,5 миллиона долларов до вычета налогов. А благодаря его изобретательному подходу к бухгалтерскому учету на банковском счете в Цюрихе у него есть еще 5 миллионов долларов, о которых, как он думает, налоговая служба не в курсе, и на момент исчезновения в его бумажнике было с десяток кредитных карточек. Он был партнером в этой фирме в течение 8 лет. А до этого еще 15 отрубил первым помощником, пробиваясь к большим деньгам.
1: «Откуда вы так много знаете о Мадине?»
0: «Пришлось провести кое-какие исследования. Если он зарабатывал деньги на стороне, то должен же был их куда-то девать. Однако ничто не указывает на то, что он обирал клиентов, поскольку все его банковские документы подверглись аудиту.
1: Я просто не куплюсь на то, что он вдруг, очертя голову, сорвался с места и бросил работу, ради которой так надрывал жопу. Кейт опустила голову. Как будто что-то промелькнуло у нее перед глазами. Может, тот момент, когда она ушла из Леви Бернард и Гроф? У меня сложилось впечатление, что она критически переосмысливала это свое решение. Но в чем бы ни было дело, это быстро прошло. «Вы думаете, Мадину уволили, и он решил скрыться?» — спросила Кейт. «Нет». «Что же тогда? Вы не думаете, что он сбежал? Вы не думаете, что его уволили, и...» Тут на лице у нее отразилось внезапное осознание. «Вы думаете, что он мертв? Так ведь?» «Практически в этом не сомневаюсь. Я думаю, Мадин догадывался, почему Фрэнк хотел изменить свое завещание. Или, может, убийца не знала, что Фрэнк сказал Мадину, и все равно была вынуждена убрать его, просто для полной уверенности». Я изложил Кейт свою теорию. Рассказал ей о смерти Хизер и Джейн Авелина, о своих подозрениях о следе от укуса на бедре у Джейн, обнаруженном во время вскрытия. «У меня такое чувство, что за мной следят. Что кто-то берет на заметку каждый мой шаг. Я думаю, что этот кто-то и есть убийца. Кто бы из наших клиенток не убил Фрэнка, это было уже не в первый раз. Я думаю, что одна из них убила свою мать, мачеху, фармацевта и кассиршу, Хэлла Коэна, Фрэнка и Майка Мадина. А не исключено, что могла убить и Харпер, хотя я в этом не уверен. Возможно, есть и другие убийства, о которых мы даже не знаем. Все это взаимосвязано. Один из нас представляет интересы очень опасной женщины. Я думаю, это можете быть вы», — сказал я. «Подождите минутку, вы про мою клиентку? А разве не вы представляете сестру серьезными психиатрическими проблемами? А все эти убийства...» «Я думаю, что это может нас слишком уже далеко завести», — сказала Кейт. «У нас нет доказательств, чтобы...» «Конечно же, нет. Они перед судом не за эти убийства, потому что и в самом деле нет никаких доказательств. Но из этого не следует, что я ошибаюсь. И то, что у Софии в прошлом были проблемы с психикой, еще не делает ее убийцей. В этих убийствах есть определенная степень технического мастерства, планирования и умения точно подгадать нужный момент, на который, я думаю, София просто не способна». «Но Александра не убийца. Вчера прямо у меня на глазах погиб человек. Как вы думаете, если б я хоть на секунду подумала, что это могла быть Александра, я бы все еще занималась этим делом?» «Я думаю, вы все-таки не совсем уверены в своей клиентке». «Ну, почти уверена, скажем так. А вы? Не можете же вы на 100% быть уверены в невиновности вашей клиентки?» Тут она попала в точку. «Я поверил Софии. Было ли это потому, что я хотел ей верить, я не мог сказать. Просто сердце и разум говорили мне, что София не убийца. В глубине души всегда остается некая крупица сомнений. Вот и все». «То же самое? Я не могу быть уверена на все 100, но уверена достаточно, чтобы отстаивать невиновность Александры. Ради нее я поставил на карту всю свою карьеру». «Мы должны помнить, что один из нас и в самом деле представляет невиновного человека. По-моему, на этом нам пока что и стоит сойтись. Я думаю, что убийца сейчас перед судом, поскольку считает, что должна предстать перед судом».
2: «Что?»
1: «На кону где-то около 50 миллионов долларов. Как там сказал Драйер, 44 миллиона после уплаты налогов? Я не думаю, что такие деньги могут быть чем-то иным, кроме мотива. 44 миллиона. Это не просто деньги. Это власть. Я думаю, убийца знает, что ее оправдают. Что вы или я так или иначе позволим ей выйти сухой из воды».
2: «Это просто смешно. Откуда может быть такая уверенность? Шансы сейчас примерно равны 50 на 50. 50-50.
1: На данный момент да. И нам следует и дальше сохранять эту пропорцию».
2: «Что?»
1: Я сделал паузу, немного подумал. «По-моему, есть кое-что, чего мы еще не видели. Какой-то свидетель или улика, которые вылезут в самый неожиданный момент и склонят чашу весов в нужную сторону. Где-то на горизонте маячит гарантированный пропуск на выход из тюрьмы. Как только мы это увидим, то сразу поймем, кто на самом деле убийца». Кейт, вздрогнув, спросила.
2: «Вы думаете, кто-то из них планировал это с самого начала?»
0: «Я думаю, что одна из сестер планировала подчинить Фрэнка своей воле, а когда галоперидол не сработал, или же он узнал о ее планах и захотел изменить завещание, ей пришлось прибегнуть к альтернативным мерам. Как лучше всего убедиться, что вы унаследуете 44 лимона, а ваша сестра нет?»
2: «Кому-то нужно добиться того, чтобы ее сестру признали виновной в убийстве наследодателя», — сказала Кейт. «Закон не позволяет убийцам наследовать имущество своих жертв. А если вас оправдают, то не смогут судить по новой. Согласно пятой поправке, это будет вторичное привлечение к уголовной ответственности за одно и то же преступление».
1: «Значит, один из нас — часть этого плана?»
0: «Может и нет. Я не думаю, что дело в нас. Это будет какая-то улика или свидетельские показания. Что-то, чего мы еще не видели. Если вдруг всплывет эта неопровержимая улика, нам нужно будет пообщаться еще разок. Послушайте, я никогда не задавал этот вопрос другим адвокатам, и для большинства из них это даже не имеет значения, но я должен задать этот вопрос. Вы действительно думаете, что Александра невиновна? Только честно, без дураков».
1: «Верю». «Ну а вы? Как вы думаете, София невиновна?»
2: Я кивнул.
0: «Иначе я не взялся бы за это дело».
1: «Блин»,
0: — в сердцах бросила Кейт. «Мы и словом не можем обмолвиться об этом Драйеру или кому-то еще. Мы должны доверять друг другу», — сказал я. «Что-то должно произойти. Обязательно появится какой-то свидетель или улика, которые подтвердят вину какой-то из сестер или оправдают одну из них. Я просто знаю это. Когда мы увидим этот пропуск из тюрьмы, то поймем, что он фальшивый и что его подбросила другая сестра. Я думаю, что одна из них убила Фрэнка и твердо намерена не только осудить свою сестру, но и добиться собственного оправдания».
2: Кейт вытянула руку. «Но что мы будем делать с этим пропуском, если увидим его?»
0: «Сложим оружие. Если я увижу, что эту карту разыгрывает София, то потоплю ее дело».
2: «Вы хотите сказать, уйдете?»
0: «Нет, я хочу сказать, что позабочусь о том, чтобы ее признали виновной. Я больше не буду отстаивать ее интересы и сделаю все, что в моих силах, чтобы разрушить ее защиту, не лишившись адвокатской лицензии». Кейт подняла глаза к потолку и провела руками по горлу, прежде чем заговорить.
2: «Моя мама пожертвовала всем, чтобы я могла стать хорошим юристом в престижной фирме. Теперь эта фирма подает на меня в суд. Я поставила на кон всю свою жизнь ради этого дела. Помогать убийце выйти на свободу, равно как и лишаться адвокатской лицензии, не входило в мои планы», — сказала она.
0: «А я и не знал, что на вас подали в суд. Вы должны были сказать мне. У вас уже есть адвокат?» — спросил я.
2: «Нет, адвоката мне не потянуть».
0: «Давайте пока что пустим этот иск по боку. Хотя, если хотите, то, наверное, я смогу кое-чем помочь». Я полез в свой бумажник, где лежало кое-что, что я хранил на черный день. Я достал это и протянул Кейт.
2: «Что это?»
0: «Эту карточку я нашел в бумажнике Леви», — объяснил я. «Понятия не имею, что это такое, но она явно не от какой-то службы или компании, о которых я когда-либо слышал. Типа как полнейшая загадка. Это может быть чем-то, а может и вовсе ничем. Сказать по правде, с тех пор, как вы взялись за это дело, я даже ни разу ее не доставал. Тогда я подумал, что если мне когда-нибудь понадобится рычаг влияния на Леви, то эта штука может пригодиться». Когда Кейт взяла карточку, я добавил. «Вчера вечером я отправил электронное письмо одной своей хорошей знакомой, аналитику из ФБР. Я хочу, чтобы она тоже подключилась к нашему делу. Чуть позже я собираюсь ей позвонить. Если что-нибудь от нее узнаю, то поделюсь этим с вами. Теперь это уже выходит за рамки привилегии адвокатской тайны в отношении клиента. Один из нас — пешка в игре убийцы». Кейт кивнула и повертела визитку в руках, изучая ее.
2: «Странно. Я никогда еще не видел ничего подобного», — сказала она.
0: «Я знаю, у таких парней, как Леви, есть свои секреты. Может, это один из них, а может и нет. Просто пообещайте мне одну вещь», — сказал я.
2: «Какую?»
0: «Если окажется, что это пуля для Леви, обязательно всадите ее ему в башку».
1: Глава 39. Кейт. Детектив Тайлер занял свое место на свидетельской трибуне, и на сей раз Кейт была полностью готова. Она встала, положив перед собой на стол блокнот. В последний раз просмотрев свои записи, подняла глаза и встретилась взглядом с Тайлером. У него было такое же самоуверенное выражение лица, как и вчера. Изменить это выражение Кейт считала своей святой обязанностью.
2: «Детектив Тайлер, после убийства в доме жертвы был проведен обыск?»
3: «Полагаю, что да».
2: «И насколько вам известно, галоперидол в доме найден не был?»
3: «Верно».
2: «Полиция Нью-Йорка также обыскала квартиру моей клиентки, и там тоже не было найдено галоперидола, верно?»
3: «Тоже верно».
2: «Значит, не имеется никаких улик, связывающих мою клиентку с данным препаратом».
1: Тайлер шмыгнул носом, заморгал и начал было: «Мы убеждены?» Кейт перебила его.
2: «Вы выступаете здесь не в качестве свидетеля-эксперта, детектив. Ваши убеждения не имеют абсолютно никакого значения. Пожалуйста, ответьте на вопрос. У дознания не имеется никаких вещественных доказательств, связывающих мою клиентку с препаратом, обнаруженным в теле жертвы, так?»
3: «Никаких вещественных доказательств нет. Однако у вашей клиентки имелась возможность подмешать это вещество в пищу жертвы».
2: «А вы нашли в доме жертвы еду, приправленную галоперидолом?» — спросила Кейт, изо всех сил стараясь сохранять контроль над собственным голосом. Точного ответа на этот вопрос она не знала, но догадывалась, что если бы криминалисты обнаружили отравленные продукты, то это уже появилось бы в отчете, с которым ее были обязаны ознакомить.
3: «Нет, насколько мне известно».
2: «Итак, все-таки не имеется никаких улик, связывающих мою клиентку с этим препаратом?»
3: «Никаких материальных улик, кроме симптомов, описанных в медицинской карте Фрэнка, и препарата, обнаруженного в его организме непосредственно после смерти», — сказал Тайлер.
2: «И результаты криминалистической экспертизы никак не указывают на подобную связь?»
3: «Нет», —
2: неохотно признал он.
1: Кейт кивнула. Она сделала все, что могла. Держала Тайлера на коротком поводке, ее так и подмывало продолжить.
2: Задать всего еще один вопрос. Но она передумала. Один неосторожный вопрос, и можно свести к нулю все свои усилия. Вместо этого Кейт поблагодарила свидетеля и села на свое место. Александра шепнула: «Спасибо вам». Кейт кивнула. Она больше не знала, как относиться к Александре. Благодарила ли та ее, потому что была невиновна, или потому что Кейт хорошо поработала, помогая ей избежать наказания за убийство. Кейт поежилась и подобрала со стола ручку. Она не думала, что Эдди будет задавать какие-либо вопросы, и он действительно не стал. Пришло время перейти к следующему свидетелю. Драйер встал и объявил:
4: «Народ вызывает профессора Барри Шандлера».
1: Кейт облегченно вздохнула. Шандлер был экспертом по волосяным волокнам, и ничто не связывало его с Александрой. Хотя отчет Шандлера она, естественно, прочитала, и ей было любопытно посмотреть, как с этим управится Эдди. Сомнения, закравшиеся было в голову Кейт, вроде рассеялись, когда она припомнила подробности этого отчета. Если Шандлер был прав, то убила Фрэнка, скорее всего, София. И Кейт не понимала, как кто-то вообще способен оспорить показания Шандлера, однако это свидетельство уже было давно предоставлено защите. Это не был тот пропуск из тюрьмы, который они с Эдди обсуждали этим утром. По руке ее скользнули чьи-то пальцы, мимолетно сжав ее. Это была Александра, которая неотрывно смотрела, как Шандлер направляется к свидетельской трибуне. Кейт улыбнулась своей клиентке и похлопала ее по руке. И заметно приободрилась. Она была уверена, что находится на правильной стороне. Александра невиновна. Иначе и быть не может. Глава 40. Эдди. Профессор Шандлер оказался из тех людей, которые не очень-то походят на профессоров. По крайней мере, я таких профессоров еще не видел. Начать с того, что он не был старым. Ни тебе тонких седых волос, ни густых белых бровей, похожих на облака. Ни растянутых кардиганов, ни вельветовых брюк, ни растоптанных кожаных ботинок фасона «Прощай, молодость». На вид ему было не больше 50. Черные, как смоль, вьющиеся волосы выглядели так, словно он нанес на них какое-то патентованное средство. Ни бороды, ни усов.
3: У него была бледная кожа, которая, казалось, мгновенно обгорела бы, если бы он спустился хоть на милю южнее линии Мейсона-Диксона. И синий костюм в тонкую полоску современного покроя поверх дорогой шелковой рубашки, синий и шелкового галстука фиолетового. Дорогой костюм хорошо сочетался с его узким подбородком, высокими скулами и глазами орехового цвета. Он больше походил на фотомодель из престижного журнала мод. Линия Мейсона-Диксона. Граница, проведенная в 1763-1767 годах английскими землемерами и астрономами Мейсоном и Диксоном для разрешения длившегося почти век территориального спора между британскими колониями в Америке, Пенсильванией и Мэрилендом. До гражданской войны в США служила символической границей между свободными от рабства штатами Севера и рабовладельческими штатами Юга. Завидев профессора Шандлера, кое-кто из женщин-присяжных слегка выпрямился в кресле. Некогда он трудился в криминалистической лаборатории полиции Нью-Йорка, а затем на свой страх и риск занялся частной консультационной деятельностью, где крутятся куда как более серьезные деньги. Эксперт принес присягу, с разрешения судьи опустился в кресло за свидетельской трибуной, и Драйер задал ему несколько вводных вопросов касательно его многолетней квалификации и опыта, звучавших скорее не как вопросы, а как утверждения. На каждый такой вопрос Шандлер кивал и просто отвечал «да». От него так и веяло авторитетом. Голос у него был глубокий и звучный, с легкой хрипотцой, из-за которого каждое слово звучало как во время церковной службы. Как только Драйер произвел впечатление на присяжных его регалиями, то сразу же перешел к сути дела.
5: «Профессор, в связи с этим делом вам прислали несколько волосяных волокон для анализа. Может, для начала вы ознакомите нас с образцами, а потом мы поговорим о том, какому анализу вы их подвергли?»
3: «Конечно», — отозвался Шандлер, поворачиваясь в кресле, чтобы лучше видеть присяжных. «Из офиса окружного прокурора я получил 3 объекта для последующего анализа. Одним из них был волос, по крайней мере, часть которого застряла в ране на теле жертвы. Вторым был образец волос Александра Авелина, а третьим — образец волос Софии Авелина. Последние 2 я называю контрольными образцами, происхождение которых мне точно известно.
5: А первый образец, образец номер 1?
3: Это был волос, который мне предстояло сравнить с контрольными образцами, дабы определить его принадлежность».
5: «Прежде чем мы начнем, не могли бы вы рассказать нам немного о человеческих волосах?»
3: «Конечно. У большинства из нас 1000 волосков по всему телу. Каждый волос на голове растет из так называемой кожаной фолликулы, которая также содержит и его корень. Ни у одного из исследованных мною образцов корня не оказалось. К сожалению, стержень волоса, то, с чем мне обычно приходится работать, не является живой частью тела, содержащей ДНК. Однако пряди волос все-таки обладают определенными характерными особенностями, которые я могу изучить».
5: «Что это за характерные особенности, профессор?»
3: Не отрывая взгляда от присяжных, Шандлер оседлал своего любимого конька. Эта часть была у него явно хорошо отработана, поднаторял, выступая на судах.
5: «Дамы и господа, представьте себе круглую мишень», — начал Шандлер.
3: Произнося слово «круглую», он очертил пальцем широкий круг, дабы наглядно проиллюстрировать свою мысль. «И яблочко в центре этой мишени. Так выглядит в разрезе внутренняя часть волоса. Внешняя его оболочка именуется кутикулой и имеет снаружи характерную чешуйчатую структуру. Затем в пространстве между внешней поверхностью волоса и яблочком у нас находится кортекс, который в зависимости от уровня меланина в нем определяет цвет волос. И, наконец, яблочко, оно называется медула, и она также может иметь определенную конфигурацию и отчетливо различимую структуру. Я изучаю все эти характерные особенности на микроскопическом уровне, когда рассматриваю волос с целью сравнения».
5: «И каковы были результаты вашего исследования?»
3: «Образец номер 1, образец для сравнения, имеет сходные характерные особенности с образцом волос, взятым у подсудимой Софии Авелина». Драйер снова сделал паузу, чтобы дать присяжным впитать сказанное.
5: «Не могли бы вы поподробнее рассказать, каким образом пришли к такому выводу?»
3: «Конечно. Основные морфологические признаки данных образцов оказались идентичны.
1: Оба имели одинаковый рисунок чешуек кутикулы, а также одинаковую пигментацию. Медула обоих образцов имела одинаковый диаметр, идентичную конфигурацию среза и идентичную структуру вакуализации. Единственный вывод, основанный на результатах моего криминалистического исследования, может заключаться в том, что волос, обнаруженный на теле жертвы, с большой степенью вероятности принадлежит Софии Авелина.
5: Позвольте напомнить присяжным, что вообще-то этот волос был обнаружен в одной из многочисленных колотых ран, обнаруженных на теле жертвы. О чем это вам говорит, профессор?
1: Я ученый, дамы и господа присяжные. Я следую логике и устоявшимся научным принципам. Согласно известному лакаровскому принципу обмена, когда два человека находятся в контакте друг с другом, между ними происходит некоторая взаимная передача материала. Эдмон Лакар, 1877-1966. Один из пионеров судебной медицины, получивший известность как французский Шерлок Холмс, сформулировал основной принцип криминалистики. Каждый контакт оставляет след. Впоследствии получивший известность как лакаровский принцип обмена.
5: Так что вполне вероятно, что перенос этого волоса Софии Авелина произошел в момент убийства или близко к нему, учитывая, что он оказался в ране, предположительно попав под нож, которым та была нанесена.
4: Спасибо, профессор.
1: Я покосился влево и увидел, что София, плотно сжав губы, мотает головой. Тяжело слышать, как кто-то говорит о тебе неправду. Прямо тебе в лицо. Лоб у нее наморщился, и она вытерла глаза, прежде чем потекли слезы, скрывая их и не желая, чтобы они появились. Гарри похлопал ее по руке, после чего склонился ко мне у нее за спиной со словами:
6: «Сейчас схожу за нашим дружком. Кинь мне смс-ку, когда будешь готов».
1: Я показал ему поднятые вверх большие пальцы, и он вышел из судебного зала. Повернувшись обратно, я заметил, что Драйер уже уселся на свое место. Тут меня отвлекло какое-то постукивание. Я увидел судью Стоуна, который многозначительно тыкал пальцем в циферблат своих часов и смотрел прямо на меня.
7: «Прошу прощения, Ваша честь», — спохватился я, поднимаясь на ноги.
1: Под папкой с бумагами у меня лежали 5 коричневых конвертов. Подхватив их, я вышел из-за стола защиты вперед, после чего вручил один Драйеру, другой Кейт, остальные 3 отдал секретарю судьи.
7: «Ваша честь, профессор Шандлер — один из многих свидетелей со стороны обвинения. До настоящего момента я так и не знал, будет ли он вызван для дачи показаний, и как раз по этой причине не представил этот отчет своим коллегам и суду. Это важное доказательство, которое может понадобиться мне при встречном допросе данного свидетеля».
1: Стоун отказался взять у секретаря конверт, даже слишком уж громко прошипев:
6: «Уберите это с глаз долой!»
1: Но тут понял, что его услышали, и закашлялся, а затем добавил:
6: «Чем бы это ни было, оно должно было быть предоставлено уже несколько недель назад. Я не склонен приобщать это к доказательствам».
1: «Ваша честь, отказ в приобщении к доказательствам в надлежащий момент может стать основанием для обвинения в предвзятости». Я заметил, как уши у него дернулись назад, а морщины исчезли со лба. Стоуну меньше всего хотелось, чтобы это слушание было прекращено, а принятое им до сих пор решение пересматривал какой-то другой судья.
6: «Очень хорошо. Если у вас есть весомые аргументы в пользу того, почему я должен допустить, чтобы этот свидетель, ваш соответчик и обвинитель были застигнуты врасплох из-за ваших материалов, то я позволю это».
1: «Сначала я хотел бы разобраться с кое-какими вопросами общего характера», — сказал я. Стоун лишь махнул мне рукой, мол, ладно, валяй.
7: «Доброе утро, профессор Шандлер».
8: «Доброе утро, мистер Флинн».
1: Он был вежлив, профессионален, спокоен. За всю свою карьеру ему доводилось давать показания почти по 20 громким делам, и ни разу результаты его экспертизы или свидетельские показания не были успешно оспорены в апелляционном суде. Уголки его губ изогнулись в легкой улыбке. Я бросил взгляд на свой телефон, лежащий на столе защиты. Сообщение для Гарри было уже заготовлено, и оставалось лишь нажать на «Отправить», чтобы он появился с необходимым мне подкреплением. При виде пустого стула рядом с местом Гарри мою голову опять заволокло черное облако. Сейчас она должна была сидеть здесь. Харпер должна была быть жива. Я прикрыл глаза, ровно настолько, чтобы щелкнуть выключателем. А когда открыл их, выражение лица у Шандлера было уже другим. Он едва ли не сочувствовал мне. Видать, принял меня за полного дилетанта, отчаянно пытающегося придумать какой-нибудь приличествующий случаю вопрос. «Профессор, прежде чем мы продолжим, я дам вам возможность отказаться от своих показаний перед присяжными. Я хочу, чтобы вы объяснили жюри, что преувеличили значение результатов своей экспертизы, а ваши выводы и анализ в корне ошибочны. Даю вам на это 10 секунд». Глава 41. Эдди. Я мысленно сосчитал до 10. Не отрывая взгляда от Шандлера, который тоже не сводил с меня глаз. Он уже совершил большую ошибку, решив потягаться со мной. Теперь присяжные не имели для Шандлера абсолютно никакого значения. Больше не будет зрительного контакта с присяжными, тщательных объяснений, кивков и плавных жестов. Его внимание было приковано исключительно ко мне, как мне и требовалось. Так его будет легче вывести из себя, когда язык у него будет работать быстрее, чем мозги. Из-за недостоверных показаний экспертов, занимающихся анализом волосяных волокон, было отменено огромное количество обвинительных приговоров. Не так ли, профессор?
9: Я не в курсе. Ни одно из моих дел не было оспорено, господин советник.
1: До тех пор, пока нынешняя администрация не прекратила это расследование. В процессе пересмотра находилось без малого 3000 обвинительных приговоров, вынесенных на основании показаний экспертов ФБР по волосяным волокнам. И в 90% из почти 2000 тех дел, которые все-таки удалось на тот момент пересмотреть, результаты подобной экспертизы и свидетельские показания экспертов были признаны недостоверными.
9: Как дико это ни звучит, но первая часть данного заявления Эдди полностью соответствует действительности по состоянию на 2015 год. А вот с пересмотрами все обстояло далеко не столь радужно. Пересмотрены были всего лишь 268 дел, в 96% которых экспертиза волосяных волокон была признана несостоятельной. При этом смертный приговор на основании такой экспертизы был вынесен 35 осужденным.
1: Согласны ли вы с тем, что анализ волосяных волокон уже сам по себе в корне недостоверен?
9: Нет. Как я уже сказал, ни одно из моих дел не было успешно обжаловано.
1: Как раз специалисты ФБР в этой области обеспечили ваше первоначальное обучение, не так ли?
9: Шандлер поерзал в своем кресле, подался вперед и сказал.
10: Да, именно что первоначальное. Я еще раз готов повторить. Я отвечаю за каждый проведенный мною тест и его результаты. Ни один из них не был до сих пор успешно оспорен.
1: Просто чтобы внести ясность. Вы хотите сказать, что отвечаете абсолютно за все заключения по анализу волос, которые вы когда-либо высказывали?
9: На сей раз он повернулся к присяжным.
10: Да, я отвечаю за каждое из них.
1: Вы знакомы с концепцией предвзятости подтверждения?
10: Да, я знаком с этой концепцией и никогда не придерживаюсь предвзятого подхода.
1: Просто чтобы присяжные понимали, предвзятость подтверждения возникает, когда эксперту дается совсем небольшое количество образцов для сравнения, скажем, 2 или 3. Вы ищете в них какие-то сходные черты, не так ли?
10: И различия?
1: Никакой базы данных по волосяным волокнам не существует, так ведь?
10: Совершенно верно.
1: Так что, когда вас спрашивают, принадлежит ли какой-то волос подозреваемому, вы сравниваете его только с одним контрольным образцом, а не с образцами волос всей человеческой популяции.
10: Верно. Но если совпадение не просматривается, я так и говорю. А когда все характерные особенности полностью совпадают, я только рад подтвердить это.
9: Я не стал спешить. Позволил Шандлеру слегка обрести уверенность.
10: Я хотел, чтобы он думал, будто отвоевывает утраченные было позиции.
1: Возможно ли такое, чтобы в ходе анализа волосяных волокон обнаружилось, что 2 волоса с кожи головы одного и того же человека не имеют одинаковых морфологических характеристик?
10: Возможно, хотя и крайне маловероятно.
1: Но все-таки возможно. В таком случае, изучив эти волосы под микроскопом, можно ли подумать, что они принадлежат 2 разным людям?
7: То есть вы не можете с полной уверенностью утверждать, что два этих волоса принадлежат одному и тому же человеку. Как я уже сказал, это большая редкость. Но такое не исключается. Я повернулся к

0: возражению. Кто ваш эксперт по волосяным волокнам?»
1: «Его фамилия Шандлер?» — безмятежно ответствовал я. В зале суда воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом вскрываемых конвертов. Я нарушил ее, чтобы изложить свою точку зрения, прежде чем Дрейер успел опомниться. Я не устраиваю ловушку этому свидетелю, поскольку отчет в конверте был подготовлен и написан этим самым свидетелем. Его собственный отчет не может явиться для него неожиданностью и застать его врасплох. Выводы, содержащиеся в этом отчете, не имеют никакого отношения к экспертизе, проведенной им для стороны обвинения. Это совершенно отдельный вопрос, который касается достоверности результатов подобной экспертизы как таковой. Судья Стоун просмотрел отчет. То же самое сделали окружной прокурор и Шандлер.
0: «Я разрешаю продолжить эту линию допроса. Я не могу исключить отчет свидетеля окружного прокурора, хотя и считаю его неуместным», — наконец объявил Стоун. «Разрешаю свидетелю и присяжным ознакомиться с этим отчетом. Он коротенький, всего две страницы».
1: В одном из конвертов были копии для членов жюри. Их быстро раздали, и присяжные приступили к чтению. И как только дочитали до конца, я увидел на их лицах откровенное замешательство. «Профессор Шандлер, в этом отчете, подготовленном по заказу от детективного бюро Харпер, вы приводите результаты исследования двух образцов волосяных волокон. Образцов, помеченных как F1 и KD, верно?» Шандлеру потребовалось некоторое время, чтобы ответить. Он нервно заозирался по сторонам, как будто и впрямь в любой момент мог угодить в какую-то ловушку.
2: «Да, это я проводил данный анализ.
1: И вы пришли к выводу, что эти образцы с большой степенью вероятности принадлежат одному и тому же источнику?»
2: «Да».
1: «И ваши сегодняшние показания заключаются в том, что волос, обнаруженный в одной из ран жертвы, с большой степенью вероятности принадлежит моей клиентке?»
2: «Да».
1: «И чуть раньше вы заявили присяжным, что полностью отвечаете за точность всех ваших отчетов?»
2: «Да».
1: Подхватив телефон, я нажал на «Отправить». «Отчет, который вы подготовили для детективного бюро Харпер всего 6 недель назад, подтверждает вероятное совпадение образцов F1 и KD. Могу сказать вам, что образец волос F1 был взят у меня. Это мой волос».
2: «Это меняет ваше мнение?»
1: «Нет, нисколько. Таким образом, образец KD должен быть тоже от вас», — сказал он.
2: «Вообще-то нет. Вот этот KD».
1: Я отступил назад, указывая на задние двери, и в зал торжественно вступил Гарри. Упершись руками в подлокотники, Шандлер приподнялся в кресле, чтобы лучше видеть происходящее поверх голов собравшейся в зале публики. Увидев Гарри, он сразу же опустился обратно с самодовольной улыбкой на лице.
0: «Это совершенно исключено. При всем уважении, микроскопический анализ показал бы четкое различие между волосом представителя европеоидной расы и волосом афроамериканца, причем по многим параметрам. Образец KD явно не мог быть получен у этого джентльмена», — сказал он, указывая на Гарри.
1: Добравшись до конца прохода, Гарри встал в процессуальной зоне зала на полном виду у свидетеля, судьи и присяжных. И, услышав эти слова Шандлера, не смог сдержать улыбки.
3: «Вы правы, профессор Шандлер», — согласился я.
1: «Образец KD получен не у мистера Форда, а вот у него». Шандлер только разинул рот, когда я указал на Кларенса Дэрроу, который, сидя рядышком со своим хозяином, вылизал себе ляжки своим длинным языком, после чего посмотрел на Шандлера и отрывисто тявкнул.
3: «Вы всегда отвечаете за результаты своего анализа, профессор, и все же не способны отличить мои волосы от шерсти с брюха этой собаки. Не хотите ли прямо сейчас изменить свои показания?»
0: «Это просто возмутительно!»
1: — заорал Шандлер, вскакивая на ноги и грозя мне пальцем. Принялся кричать и ругаться, думаю, даже попытался бы ударить меня, окажись я к нему чуть ближе. Толпа в зале разразилась смехом. Присяжные смотрели на Шандлера так, словно у него только что выросла вторая голова. А судья принялся стучать кулаком по своему блокноту.
0: «Немедленно уберите отсюда это животное!» — выкрикнул Стоун.
1: Последнее слово осталось за Гарри.
0: «Какое именно, ваша честь? Кларенса или профессора Шандлера?»

0: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
1: Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях девушка с непростой судьбой, но твердым характером. Самодеятельная певица Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Итак, Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Светлана, всю жизнь вас сопровождает песня, музыка, да? Вы идете с песней с самого детства. И причем вот интерес к музыке, да, к академическому вокалу пробудился у вас 7 лет, и есть такая очень интересная история с этим связанная.
1: Дело в том, что мне было 7 лет. Я училась в это время в городе Славянск Донецкой области в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Однажды я заболела. Иду по коридору между спальнями. А в душе поет женщина. И я услышала академический вокал. Что это была за песня, не помню. Но на всю жизнь запомнила, как красиво она пела. А оказалось, что это наша уборщица. Ее звали Зинаида Антоновна. И мне очень понравился академический вокал. После этого уже дома в Северодонецке я услышала по радио Евгению Семеновну Мирошниченко, нашу оперную певицу, потом Диану Петрененко, Оксану Петрусенко. Многих певиц слышала, и мне очень понравился академический вокал.
0: И после этого появилось желание самой, да, к этому приобщиться, заняться пением.
1: У меня появилось большое желание научиться петь вообще и академическому вокалу. Научиться песни в разных жанрах исполнять.
0: А в школе-интернате в Славянске как-то уделяли внимание обучению детей музыке, пению?
1: Уделяли большое внимание пению и игре на инструментах. У нас на фортепиано учили детей играть, на народных инструментах. Был прекрасный руководитель у нас, который уроки пения вел. Прекрасный человек был, такой Игорь Леонидович. Мы с ним и в хоре пели. И еще был один человек такой, Юрий Иванович Петряев, тоже очень хороший учитель пения. И другие учителя были очень хорошие у нас.
0: А в интернате вот вам преподавали больше эстрадное пение или академическое, или вообще вот серьезно к пению не относились?
1: Учили детей разному пению, но я тогда несерьезно к этому относилась, потому что у меня не было голоса хорошего. И я считала, что я плохо пою, считала, что я не научусь петь. И стеснялась, пела очень тихо, не владела голосом. Ноты у меня, детонация была очень большая.
0: А в какой период в вашей жизни случился вот поворот в сторону творчества, когда вам захотелось все-таки свою робость как-то преодолеть, проявить себя вот в вокальном искусстве? Когда вы поняли, что без творчества, без музыки, без пения вы жить не можете?
1: Ну, серьезный поворот в моей жизни в сторону творчества произошел, когда мне исполнилось 16 лет, когда я поступила в общество слепых, в хор, и там были тоже женщины, голоса которых мне очень нравились. В дуэтах, хор, квартет, сольное пение было хорошее. И меня посадили в хор, а у меня голос совершенно... Я не слышала себя в хоре, и меня люди не слышали. И тогда меня садили и на первую партию, на вторую, на третью. Но все равно это результат был очень маленький. И я тогда решила, а как, думаю, поставить голос? Ходила в музыкальную школу. В нашу музыкальное училище еще есть у нас хорошее. Но там, естественно, из-за того, что у меня не было голоса, сказали, что ничего не получится. У тебя нет голоса, язычок не поднимается, у тебя ничего не будет хорошего. И я тогда решила, по радио слышала такого итальянского мальчика Робертино Лоретти. Попросила пластинку, чтобы руководитель нашей художественной самодеятельности принес мне пластинку Лоретти. Он принес. И я тогда переписала ее на кассету, учила песни, которые пел Лоретти, и исполняла дома. Распевалась, слушала по радио интервью, когда вот оперные певицы рассказывали, как их учили преподаватели, как рот открывать, как вот звук на верхнюю челюсть посылать, когда поешь. Термины итальянские вот эти запоминала.

Один человек прислал мне диск. Там было множество рок-групп, и среди них была группа Queen, когда с ними работал Фредди Меркьюри. И мне очень понравилось его творчество. Я тоже начала слушать. У Фредди Меркьюри есть не только песни на английском языке, естественно, но и вокализы. И таким образом я учила тоже их и пела, распевалась вначале, просто дома сама распевалась и развивала голос таким образом.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. А когда вы решили все-таки показать своему руководителю самодеятельности, да, свои достижения, и когда вы впервые решили запеть со сцены?
1: Запела я со сцены в 20 лет. У меня тогда уже голос, звук появился более такой. И тогда уже и в хоре пела первую партию с первыми голосами, а потом уже и в дуэтах, квартетах и сольно.
0: Ну, я знаю, что не все так безоблачно. Я знаю, что ваши родные не поддержали вас, да, в стремлении заниматься музыкой, заниматься творчеством. То есть, конечно, мы часто говорим в нашей программе о том, что нужно преодолевать себя, идти вперед. Все-таки говорим о примерах положительных, да? Но есть, к сожалению, и обратная ситуация. Есть случаи, когда человек незрячий не может противостоять своему окружению, своим близким и вынужден вести такую затворническую жизнь, да, в четырех стенах, да, и не может реализоваться. То есть именно так вот случилось с вами, да, и был некий период, когда вы, ну, были зависимы, да, от семьи, и вырваться из этого вот круга долго не могли.
1: Я жила с бабушкой, вначале бабушка и дедушка, а потом дедушка умер, а бабушка была у меня таким человеком, который или консерватизм, может быть, или не знаю почему, бабушка мне не разрешала поехать учиться в Харьков, например. Или вот я слышала, что есть Курское музыкальное училище, да? Об этом я услышала уже, когда переехала в Рубежное. А раньше я этого не слышала, когда жила в Северодонецке. Я хотела фортепиано приобрести или синтезатор, скажем, чтобы можно было учиться игре на инструменте, научиться, и чтобы можно было вокалом заниматься вживую, чтобы не по пластинкам ты, да, как виртуально что-то делаешь. А чтобы вот стоишь перед преподавателем, поешь, он тебя слышит и поправляет, говорит там: «Света, ты не так, открывай рот шире, квадратные мышцы щек подожми». Ну, как я слышала по радио. Mm-hmm. Такого у меня не было, нет. Бабушка считала, что я должна быть только с ней в квартире, и все. А я такая была несмелая, что не могла ей перечить, не могла грубо разговаривать с ней или как-то сказать, что вот я уеду и все. Не могла я так поступить.
0: А родители? Их на тот момент уже не было с вами, родителей?
1: Родители хоть и были живы, но они тоже были незрячие. Они все равно то ли слушались ее, не знаю точно, может быть, не слушались, но все равно бабушка меня забрала в маленьком возрасте в моем, и все. И возможности не было. Родители не говорили ей, не настаивали, чтобы она со мной не так обращалась, как она обращалась, и все. Но вначале я училась. Я в школе училась 9 лет. После этого времени училась на дому. 2 класса доучилась в Северодонецке.
0: А школьные годы чем запомнились? Какими они для вас были?
1: Ой, школьные годы запомнились мне прекрасно, очень хорошо. У меня и в классе друзья мои были очень хорошие. Мы и дружили, и ходили когда в город. У нас есть Славкурорт, такой лес. Мы там собирали и шишки, и каштаны собирали. И общались, отдыхали таким образом. Ходили в поход и уроки проходили хорошо. У нас, я уже говорила, учителя были тоже очень хорошие. Когда я уже на дому училась, то эти люди, которые там остались, они все равно мне писали письма и потом уже звонили, когда у меня мобильный телефон появился. И мы до сих пор общаемся с ними в телефонном режиме и по скайпу.
0: Светлана, а учиться на дому было труднее, чем в интернате?
1: Учиться было нетрудно. Может быть, в том было хуже, что общения не было. Такого вот, как в школе я когда училась. Потому что дети, которые были в массовой школе уже в Северодонецке, не общались со мной уже, как те, когда я была в Славянске. Когда приходила с учительницей на концерт, например, в школу, только тогда и выступишь на концерте, и все. А так, чтобы общаться с кем-то, вот, ближе познакомиться и пойти, как говорят, да, что в кино пойдем погуляем, такого у меня не было.
0: А по окончании школы вы поступили на предприятие Дусовское?
1: По окончании школы поступила работать на предприятие в общество слепых. Делали мы папки и скоросшиватели для документов. Ну, хорошая работа была. Проработала я 2 года. И закрыли это здание, потому что оно нерентабельно, и работа эта невыгодна была. А тогда заготовки возили из Рубежного в Северодонецк. У нас в Северодонецке был филиал от Рубежного, от Гартоса.
0: После закрытия предприятия вы больше не работали, но плотнее занимались творчеством, да, занимались развитием своих локальных данных.
1: Да, после того, как закрыли предприятие, то осталась только художественная самодеятельность у нас. Самодеятельность была прекрасная, очень хорошо это время запомнилось. Мы ездили на смотры художественной самодеятельности в Луганск, в Донецк ездили на смотр. Проходил, если кто, в Евпаторию, то в Евпаторию ездили тоже, прекрасно проводили время.

Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Мы заговорили о предприятии, да, о тех годах, проведенных вот на предприятии, о тех конкурсах, где вам удалось побывать, о тех смотрах самодеятельности, куда вам удалось вам поездить. Вот были смотры в Луганске, в Луганской области, и также

0: были смотры Евпатории.
1: Да.
0: Давайте скажем о победах на конкурсах, которые были у вас.
1: Я участвовала не только в обществе слепых, но и в обществе инвалидов. У нас в Северодонецке есть такое общество инвалидов «Надежда». Там тоже очень хорошие люди, председатель Злыднева Валентина Ивановна. Однажды меня заметила председатель луганской организации, называется «Центр детей и молодежи с проблемами здоровья», руководитель Татьяна Викторовна Баранцова. Татьяна Викторовна начала меня приглашать на фестивали. Там проходит фестиваль всеукраинский и областные разные мероприятия. Бывало такое, что я ездила на 3 дня. Если едешь на 3 дня, то жили в гостинице, были разные коллективы со всей Украины, из западной, восточной, центральной Украины. И очень интересно тоже было. Не только пели, а и на колясках люди танцевали, и стихи читали, вокальные конкурсы были. И оттуда я привозила, когда диплом давали об участии, а когда грамоту. Интересно было, но друзей у меня тоже не было как таковых, чтобы вот познакомиться или общаться долго.
0: Обстановка не располагала или просто, ну, мешала смущением, какая-то вот ваша такая робость природная?
1: Приезжаешь в первый день, идет репетиция, сразу на генеральную репетицию приходишь в зал. Пока репетиция идет, если кто-то на коляске подойдет ко мне, я сижу где-нибудь, подъедет человек, познакомится с тобой. Там же шум, не поговоришь так вот, познакомишься, но не будешь что-то вот дальше как-то разговаривать. Потом, пока номера идут, слушаешь. Но думаю, а может быть, потому что я не зрячая, может быть, я или стеснялась, я же людей не знаю, стесняюсь подойти и не знаю, куда подходить. Как подойдешь и скажешь: «Здравствуйте, а можно с вами познакомиться?» А вдруг это какой-то пожилой человек или ребенок какой-то, да? Или девушка какая-то, или женщина пожилая.
0: Обычно ведь вечерами как-то люди собираются, там спевки под гитарой, где-нибудь на скамеечке, все это весело проходит. Ну, вам вот как-то неудобно было компании присоединиться, не мешало немножко такое стеснение какое-то испытывали, или...
1: Да, и это есть тоже, да, робость, может быть, не смелость, стеснительность. Сейчас я вспоминаю, наверное, было какие-то спевки, или люди собирались, может быть, компании на улице, да, или на лавочке. Но я ездила с такими людьми, которые вот пожилая женщина. Помню, однажды мы были на таком фестивале, и я слышала за стеной, мы живем в одной комнате, а в другой комнате, слышу, собрались люди и поют под гитару, и смеются, разговаривают. Я сказала, говорю: «Надежда Николаевна, можно я пойду? Схожу, посмотрю, может быть, пообщаемся, познакомлюсь, споем что-нибудь вместе». А женщина и сказала строго мне так, говорит: «Света, там своя компания собралась, а ты туда пойдешь. Не надо. Зачем ты туда пойдешь?» И все, и на этом все закончилось.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Гучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Светлана, я знаю, что наступил момент, когда все-таки вы решили выйти из привычной зоны комфорта и приехать в другой город, в город Рубежный. Из своего опыта понимаю, что сложно это, и понимаю, что для многих, конечно, наверное, удобнее быть смелым, крутым, уверенным в себе, но, к сожалению, чего греха таить, таких среди нас не так много, да? А все-таки, наверное, стоит иногда в программе и другие истории представлять, чтобы мы понимали, как из такой ситуации, как у нашей героини, можно вырваться, и чтобы мы понимали, что жизнь идет, и пока мы еще молоды, ее не поздно изменить к лучшему. Да, и вот именно так попытались сделать вы, и, в общем-то, у вас это получилось.
1: Город Рубежный – мой родной город, я в нем родилась. Но так сложилась ситуация, что, я уже говорила, бабушка с дедушкой забрали меня в очень маленьком возрасте в Северодонецк. Но там у меня жизнь не сложилась никак. По прошествии очень многого времени, когда мне было уже 36 лет, буквально в 2017 году я уехала от бабушки. Она еще жива была. Мы с ней говорили как-то, что я могу уехать в другой город. Вот бабушка говорит, если ты уедешь даже, устраивай жизнь свою, учись сама жить, а я буду здесь, у меня соцработник есть, будет приходить ко мне, и еще соседки будут приходить ухаживать за мной, не переживай. И я тогда решила уехать. И сейчас я живу в квартире сама, справляюсь по квартире, все делаю. Если нужно куда-то, вот в магазин или в супермаркет, поехала, скупилась, приехала. Ко мне соцработник приходит. Все прекрасно.
0: Начинать жизнь вот с нуля в таком возрасте, в 36 лет. Наверное, непросто, да? Вот пуповину прерывать в эти годы уже...
1: Ну, вы знаете, может быть, труднее. Я всю жизнь очень этого хотела. Очень хотела оторваться от той жизни, которая у меня была. Поэтому нет такого чувства, что мне как-то сложнее здесь, чем там было. Здесь мне легче, здесь мне свободнее, здесь никто не пилит меня, никто не говорит, что куда-то я не то что-то положила, что я не то сказала, не кричит никто. Все спокойно, здесь спокойствие и мир. И есть люди, которые меня очень поддерживают, которые очень понимают меня и помогают во всем. Здесь у меня родственники, прекрасные люди, и сестричка у меня очень хорошая, и друзья у нас очень хорошие, просто помогают, если что-то нужно, подскажут, посоветуют. Если что-то не так даже, то скажут мне, я сделаю выводы, в чем я была не права. Мне сейчас жизнь моя очень нравится, я очень довольна.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Помимо музыки, помимо вокала, что еще вас увлекает?
1: Мне еще очень интересна медицина. Люблю узнавать о новых препаратах. Читаю инструкции новых препаратов и книги по медицине, например, китайской народной медицины. Люблю что-нибудь почитать. Или о растениях, лекарственных растениях, о цветах очень люблю читать. Психологии очень нравится, могу почитать что-нибудь, историческое что-то. И художественная литература тоже нравится. Вот читала роман Джен Эйр Шарлотты Бронте, роман Эмилии Бронте «Грозовой перевал». Тоже очень понравился. Классиков тоже читала. Александра Сергеевича Пушкина, «Барышня-крестьянка». Еще «Кобзар» Тараса Григорьевича Шевченко. Дуже подобається. Разные книги, журналы, журнал «Горизонт». Статьи люблю читать. Афоризмы известных людей тоже.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Еще вопрос такой задам вам по поводу освоения компьютера. Кто вам предложил освоить компьютер? Как это случилось?
1: Я очень боялась приобретать ноутбук. У меня ноутбук Toshiba. Я даже не думала, что смогу научиться пользоваться компьютером. Но потом общалась с людьми в телефонном режиме, которые из славянской школы. Эти люди говорили, что да, говорит, ничего сложного, там научишься, будет диск пришлют тебе с уроками, и будешь уже изучать. Ну, говорит, покупай так, чтобы клавиатура была раздельно, не слитная, а чтобы понятно было, как клавиши изучать тебе. По прошествии времени некоторого я заказала ноутбук в Ивано-Франковске. Прислали ноутбук, там был диск с уроками. И таким образом я начала слушать, ставила диск на DVD-проигрыватель и подробно описывалась в учебниках. Очень мне помог учебник пермский. Я его слушала, даже училась печатать таким образом. Ноутбук мне прислали в 2014 году, к Новому году. Наверное, через месяц начала посещать интернет. Но пока еще не в голосовые чаты ходила, а скачивала что-нибудь, музыку скачивала или торренты. В июне того же года начала ходить уже в голосовые чаты.
0: Вы сказали о том, что вы начали в интернете, в голосовых чатах вот вести свои проекты. Вот об этом подробнее расскажите. Какие проекты вы задумали и что из этого получилось?
1: У меня были проекты в голосовом портале «Надежда». Я вела один проект, назывался «Классическая музыка». Там мне тоже очень помог человек, есть один, живет в Узбекистане, в Ташкенте. Он мне тоже помогал, учил пользоваться ноутбуком. Программы присылал, какими программами удобнее мне пользоваться будет. Рассказывал о классической музыке, подсказывал, советовал, как лучше мне построить программу, какие произведения лучше выбирать. Таким образом, я тоже развивалась в интернете, можно сказать. И ретро-программа тоже у меня была. Рассказывала об исполнителях и ставила их творчество. Получилось так, что ретро-музыку я знаю больше, а классическую музыку нет. И вот классическую музыку мне человек этот помогал больше изучать, а ретро-музыку я уже сама выбирала, какие исполнители нравились, и их людям показывала, ставила.
0: Каким был для вас опыт в качестве ведущей? Как вы себя чувствовали? Вот насколько это легко вам давалось? Или, возможно, чувствовали себя как-то неуверенно?
1: В качестве ведущей я себя чувствовала неуверенно, потому что в Северодонецке я еще жила. Тогда у нас боевые действия были. Интернет у нас очень плохой был, и меня подрывало. Особенно вот когда песни ставишь. И я из-за этого очень переживала, но когда рассказывала об исполнителе, то подавала вид, что все хорошо, но все было не очень хорошо. И я так, наверное, проработала, может быть, 2 недельки, даже не помню, может, 3 недели. Потом уже не стала заниматься этим делом. И тогда у меня виртуального кабеля не было, я ставила в канал. И если, допустим, подрывала, то прекращала звучать моя программа, и приходилось снова зайти, снова ставить сначала. Люди меня поддерживали, вели себя так, будто все хорошо. Прошла программа, и говорили спасибо большое, молодец.
0: Кроме этого, вы освоили программу звукозаписывающую, да, и начали записывать себя сами, да, записывать свои композиции. Вот как эти навыки приобретали, вам наверняка тоже помогали ваши друзья вот в освоении данных программ.
1: Да, есть такая программа звукозаписи, называется Adobe Audition. Очень удобная программа, очень хорошая. Можно голос записывать, потом сводить с минусовкой. Можно накладывать стихи на музыку. Ревер, эффекты очень хорошие. Тоже этой программой учили пользоваться. Еще есть один человек, с которым я до сих пор поддерживаю очень хорошие отношения в интернете.

0: подводим некие итоги с вами, да, итоги нашей встречи. У нас в программе «Зрячее сердце» есть такая рубрика, которая называется «Блиц-опрос», то есть «Краткие вопросы, краткие ответы». Эта рубрика помогает нашим слушателям лучше узнать наших гостей.
1: Блиц-опрос.
0: Ваше жизненное кредо.
2: Не оглядываться назад, идти вперед, не останавливаться на достигнутом.
0: Замечательно. Какое блюдо вы предпочитаете больше всего?
2: Борщ украинский.
0: А вообще готовить любите?
2: Люблю.
0: Какие качества в людях вас привлекают и какие, наоборот, отталкивают?
2: Качество в людях меня привлекает трепетное отношение к другим людям, хорошие отношения, преданность, честность, доброта, нежность, открытость. Но раздражает то, что если человек говорит, что он так живет, или говорит, что он вот так вот делает, а потом оказывается, что он делает по-другому.
0: То есть вы не терпите в людях лживости, да?
2: Да.
0: Неискренности. Любимая книга ваша какая?
2: Ой, любимая книга у меня. Написал ее Илья Лагутенко, лидер группы «Мумитроль». А книга называется «Мой Восток».
0: Вас впечатляют картины Востока, да мечтаете там побывать когда-нибудь?
2: Да, я бы очень хотела. Мне очень нравится Китай. Я люблю китайскую народную музыку, песни.
0: Пробовали что-нибудь выучить, исполнить?
2: Нет, к сожалению, но хотелось бы. Думаю, что, может быть, выучу что-то когда-нибудь, исполню.
0: Самое яркое или, может быть, самое значимое событие в вашей жизни?
2: То, что я переехала в свой родной город и здесь встретила новых и самых лучших своих друзей, и то, что у меня есть родственники. Мои родные люди, но с которыми я очень долгое время не имела возможности общаться. Вот это, наверное, самое значимое событие, что я с ними могу общаться, могу помогать им, могу жить полноценной жизнью.

0: что ж, а мы потихоньку завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Светлана, вот какие планы вот на будущее сейчас есть у вас? Чего хочется от жизни, в принципе, вот? Пока вы еще молоды, да, талантливы, пока можете себя реализовать, свой талант.
1: Хочется, чтобы я стала лучше, чем есть на самом деле. Вот так. Хотелось бы больше мудрости, да, смелости, уверенности в себе, чтобы больше было вот так вот.
0: А что вас в себе, в принципе, не устраивает?
1: Вот сейчас мне в себе еще не нравится то, что я не очень разговариваю хорошо. Потом, может быть, ошибки делаю, когда что-то хочу сделать хорошее для человека, да, и забываю, допустим, сделать. Или главные слова хочешь сказать хорошему человеку, но не сказала. Вот это вот мне не нравится.
0: Наверное, сказать главные слова любимому человеку никогда не поздно, да, и стоит это сделать. Главное, наверное, вот то, что мне хочется сказать вам. Наверное, не стоит себя бичевать, постоянно заниматься вот самокопанием, да, я искать в себе какие-то несовершенства. Не нужно этого делать, ведь мы зачастую незрячие вот этим страдаем, да, ищем в себе недостатки, считаем себя ничтожными, жалкими. Этого делать не стоит никогда. Да, пусть вот мы такие, какие мы есть. Наверное, не стоит вот себя принижать, унижать, оскорблять. Наверное, все-таки стоит в себя поверить. Пусть другие не всегда в нас верят, пусть другие нас зачастую осуждают. Иногда стоит на это махнуть рукой. Наша программа существует уже 5-й год. Надеюсь, да, что мы стали одной большой семьей, и наши гости, герои нашей программы, наверное, стали в каком-то смысле родными, да, и для наших слушателей, да, и, наверное, к нашим голосам, да, к нашей творческой группе тоже вы привыкли, друзья. И вот мне очень хочется пожелать нашей героине Светлане, чтобы в ее жизни появился человек уверенный в себе, надежный, и чтобы такой человек сделал Свету более уверенной, смелой, более жизнерадостной. Возможно, после этой программы такой человек вскоре появится. Мне, правда, очень этого хочется. И еще надеюсь, что вам удастся свой талант показать не только в рамках голосовых чатов, в рамках самодеятельности УТОС. Но все-таки хочется, чтобы ваш голос звучал на крупных сценических площадках, в Луганской филармонии, например, да? Потому что вы этого на самом деле достойны. Ваши вокальные данные не должны пропасть, правда? Потому что у вас есть Божий дар. Божий дар, как известно, в землю зарывать нельзя.
1: Спасибо.
0: А программу мы завершаем на этом. Программу подготовили и провели Кирилл Зорин и я, Светлана Воронина.
1: Всего хорошего, спасибо.
0: Всего вам самого доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

нас. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я расскажу вам о жизни и творчестве всесоюзного мистера Икс –

Лидия Отц была учительницей в общественном объединении «Просветительское общество». Родители назвали сына Георгием в честь Георгиевской больницы, в которой он появился на свет. Георг Отц, цитата. «Мама говорила, что было воскресенье, и в открытое окно доносились звуки духового оркестра. Мимо проходила похоронная процессия. Так что родился я под звуки музыки». Конец цитаты.

Программу продолжил Сааремасский вальс композитора Вайлгре. Вскоре семья Отц вернулась на историческую родину в Таллин. Карл Отц стал солистом эстонской национальной оперы. Музыка окружала Георга с самого раннего детства. Отец часто репетировал дома. По выходным мама устраивала литературно-музыкальные вечера. Когда Георгу было 5 лет, отец впервые взял его с собой на оперный спектакль, который произвел на маленького Георга очень сильное впечатление. В 1928 году Георг поступил в престижный французский лицей в Таллине, где лицеисты изучали несколько иностранных языков, в том числе и русский, а кроме общеобразовательных предметов, им преподавали историю искусства и обучали бальным танцам. На одном из занятий учитель попросил Георга исполнить какую-нибудь мелодию и услышал арию Каварадосси из оперы Пуччини «Тоска». Так родители узнали о музыкальных способностях своего сына. Слушаем романс Николая Листова «Я помню вальса, звук прелестный».

Маленького Георга сразу же приняли в школьный хор. На занятиях музыки он научился играть на фортепиано и стал аккомпанировать отцу дома на репетициях. Отец считал, что голос Георга не подходит для большой сцены. Цитата. «Раз и навсегда выкинь из головы мысль о карьере певца. Выбери себе профессию посолиднее». Конец цитаты. Поэтому Отс-младший после окончания лицея в 1938 году поступил в военное училище, где упор делался на технические дисциплины и физподготовку. В 1939 году Георг стал чемпионом Эстонии по плаванию на длинные дистанции. Родители считали, что Георг должен получить высшее образование. После окончания военного училища в 1940 году Георг поступил в Таллинский технический университет. В этом же году Эстония вошла в состав Советского Союза, а 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Программу продолжит песня Василия Соловьева-Седова на слова Михаила Исаковского «Услышь меня, хорошая».

Георга Утца призвали в ряды Красной Армии. Во второй половине августа 1941 года началась массовая эвакуация из Таллина. Немцы подходили к городу. Пароход «Сибирь», на котором находился Георг Утц, был потоплен. Георг отдал свой спасательный жилет раненому. Георг Утц, цитата. «Вспыхнул пожар. Огонь распространялся от центра к корме. Но волна была высокая, а вода в открытом море ледяная. Я ухватился за обломок бревна, но скоро в него вцепился еще кто-то, и я оставил его». Конец цитаты. Через несколько часов Утца подобрали моряки минного тральщика и доставили в Ленинград. Всех спасшихся призывников отправили в тыл для обучения и распределения по фронтовым частям. Поскольку у Утца было военное образование и офицерский чин, его назначили командиром противотанкового взвода, но до фронта Утц не доехал. Вот воспоминания эстонского режиссера Приита Пылдроосса, набиравшего артистов в художественные фронтовые ансамбли. Цитата. «Вышла не то долгая остановка, не то пересадка. Точно не помню. Но надо было часа полтора ждать. В здании вокзала находилась группа офицеров запаса. Поговорив о том, о сём, я поинтересовался, нет ли здесь кого подходящего для ансамблей. Выяснилось, что нет. Есть только сын известного тенора Карла Утца. Мы познакомились, и я сразу же приступил к делу. Ваш отец – известный оперный певец. А вы как, тоже поёте?» – спросил я. Утц ответил сдержанно, с присущей ему скромностью. «Не знаю, не пытался, но можно и попробовать». Конец цитаты.

Программу продолжила вечерняя песня Василия Соловьева-Седова и Анатолия Чуркина. Георг Оц стал участником хора, которым руководил эстонский композитор и педагог Густав Эрнесакс. Хор дал множество концертов на фронте и в госпиталях. В начале 1944 года в Ярославле в госпитале Оц впервые выступил в качестве солиста. 22 сентября 1944 года Таллин был освобожден войсками Красной Армии. Георга Отца комиссовали, и он вернулся домой. Он поступил в музыкальное училище и получил работу в Таллинском академическом театре «Эстония». Поначалу ему доверяли небольшие эпизодические роли, но когда исполнитель партии Зарецкого в опере Чайковского Евгений Онегин заболел, его с блеском заменил Георг Отц. На афишах театра «Эстония» рядом с фамилией отца стала появляться фамилия сына. Георг экстерном сдавал экзамены в музыкальном училище и окончил его за 2 года. В 1946 году он поступил в Таллинскую консерваторию в класс известного педагога Тиита Куузика. Вскоре Георгу Отцу стали давать главные роли в постановках. Приведу слова художественного руководителя театра «Эстония». Цитата. Некоторые коллеги, шутя, жаловались директору. Почему у них высокие ноты звучат лучше, чем у Георга Отца, но зарплата в половину меньше? На что директор отвечал. Когда Георг Отц поет, в зале в 2 раза больше зрителей. Конец цитаты. Настоящий успех пришел к Георгу Отцу в 1949 году, когда он с блеском исполнил партию Онегина в опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». В 1950 году за исполнение партии Онегина Отц был удостоен Сталинской премии 2-й степени. Слушаем песню Вениамина Баснера и Михаила Матусовского «С чего начинается Родина».

начинается родина. С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседях.

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней.

Евгений Онегин долгое время оставался визитной карточкой отца. В багаже Георга Отца более 40 партий в оперных спектаклях, поставленных на сцене театра Эстония. Многие из них заглавные. В 1953 году Отц исполнил партию «Демона» в опере Антона Рубинштейна «Демон». Это тот самый оперный спектакль, на который Карл Отц привел своего 5-летнего сына Георга в 1925 году. С большим успехом Георг Отц выступал и в оперетте. Он сыграл более 20 ролей. Георга Отца отличали личная скромность, благородство, элегантность и изящество. В исполнении Георга Отца послушаем арию Раджами из оперетты Имре Кальмана «Баядера».

Час, когда померкнет небосвод, и луна свой бледный свет прольет, стройной легкой тенью, призрачным видением, твоя дырка в танце плывет. Блеск ее лучистых черных глаз звезды затмевал полночный час, гибкие движения.

Всесоюзная популярность пришла к Георгу Отцу в 1958 году после выхода на экраны страны фильма режиссера Юлия Хмельницкого «Мистер Икс». Это экранизация оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Режиссер поручил Георгу Отцу исполнение главной роли в фильме. Временные рамки программы не позволяют мне подробно рассказать об этой работе. Приведу слова дирижера Дмитрия Кабалевского. Цитата. «Я был потрясен и восхищен тем, насколько совершенен и ярко индивидуален оказался Отц. Как безупречно соединились в нем музыкант, вокалист и драматический актер». Конец цитаты. Весь облик певца, одетого во все черное, неповторимый голос с неподдельными нотками печали, вместе с благородными, сдержанными манерами, все это восхитило публику и в одночасье сделало Отца знаменитым. В исполнении Георга Отца послушаем знаменитую арию «Мистера Икс».

Георг Отц, цитата. «Мне самому не ясно, какой я, собственно, голос. Встречаются рецензии, в которых меня считают вторым тенором, но это все же не так. Мой голос, очевидно, нельзя отнести к какой-либо абсолютно строгой категории, как, например, лирический баритон, драматический баритон или буфонный бас. Поэтому я пел партии и из басового, и из тенорового, и из баритонового репертуаров». Конец цитаты. Георг Отц – удивительный певец и человек. Казалось, что его творческие возможности безграничны. Ему был подвластен любой песенный и сценический жанр. И в каждом он достигал подлинного мастерства. В 1960 году Георг Отц был удостоен звания народного артиста СССР, а в 1968 году он стал лауреатом Государственной премии СССР. По словам Отца, в его репертуаре более 1500 произведений на 18 языках. Георг Отц, цитата. «Я буду счастлив, если хотя бы один человек, слушая мои песни, испытает потребность сделать что-нибудь полезное и доброе людям». Конец цитаты. 5 сентября 1975 года Георг Отц после тяжелой болезни ушел из жизни. Приведу слова из статьи Руслана Семяшкина. Цитата. «В памяти народной имя величайшего советского баритона, народного артиста СССР Георга Отца, навсегда останется в ореоле той первозданной чистоты, той необычайной, лишь ему подвластной мощи и уникальной манеры исполнения, которых повторить невозможно, и это непреложная истина. Для Отца и Россия, и Эстония были неразделимой навеки одной родиной». Конец цитаты. Завершит программу песня Эдуарда Колмановского на слова Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь». Поет Георг Отц.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
2: Юрий Бондарев. Последние залпы.
3: Овчинниковы вели по полю, изрытому воронками мимо догоравших танков, к лесу. Он спотыкался, ступая на задетую осколком ногу. Боль морозила его, обжигая. Расползалась от предплечья руки к онемевшим пальцам. Он чувствовал, как рот наполнялся соленой влагой и сплевывал жидкую кровь, не понимая, куда и зачем его ведут и почему торопят. Он понимал одно — непоправимое случилось. Он не верил в это, когда бежал к орудиям, когда лежал перед танками, когда люди, прижимая локтями автоматы, вышли из кустов, когда он стрелял в них. Он не верил в это непоправимое и безвыходное даже тогда, когда у него кончились патроны. Тогда слева, сзади, впереди была своя земля со своими людьми, со своими орудиями. Он плохо сознавал, как они взяли его. И вот теперь жизнь, имевшая прежде тысячи выходов, мгновенно закрыла все, кроме единственного. Смерть.
4: Хальт! Русеван! Хальт!
5: Вот гад, тычет автоматом прямо в рану. А впрочем, что это я? Жалости хочу? От кого?
4: Хальт!
5: Какой худой и бледный этот немец. Разведчик, наверное. Сумка моя у него, вот что худо. А там карта, карта с огневыми. Почему я не оставил ее в планшетке?
3: Лицо немца передернулось. Держа в правой руке автомат, он поднял левую руку и сделал резкий жест в воздухе, словно сдирая застывшую усмешку с губ Овчинникова. Повернулся чуть боком, расставил ноги, расстегнул маск-халат. Овчинников понял и отвернулся. Брызги летели на его сапоги.
4: Хай! Капут! Лейтенант! Капут!
5: О, фрицы в отроде! Он из-за человека-то меня не считает. Чего ему стесняться? Я для него уже мертвец. Мертвец? Нет. Не может быть, чтобы через час или два меня совсем не стало. Так просто? И значит, это мои последние шаги по земле? Последние мысли? Последняя боль, последняя кровь во рту. Неужели мои 26 лет никогда не сменятся 27? Не будет именно меня, Сергея Овчинникова. Когда другие будут еще жить, смеяться, обнимать женщин, дышать.
3: И то, что его убьют не так, как убивают других на войне, что не будет известно, как он погиб, при каких обстоятельствах, вызывало в нем чувство черной тоски, изжигающей до слез. Его судьба по какому-то закону внезапно отделилась от тысяч других судеб, оставшихся там, за этим дымом.
4: Шнелях! Шнелях!
5: Кто взял меня, желтоволосый птенец? 20 лет ему. Я бы с таким легко справился.
3: Овчинников было дернулся, но тут же, скрипнув зубами, задохнулся, едва сдерживая слезы. Не было силы твердо и прочно ступить на раненую ногу, поднять руку.
4: Шнелля!
3: Миновали мазутный дым горевших танков, обломки разбитых грузовых машин на дороге. Зашуршала жухлая трава, скипидарно запахла она, облитая бензином. И Овчинников вблизи увидел набитый людьми, машинами и фургонами лес. Не тот лес, солнечный, чистый, свежий, с парной духотой опутанного паутиной ельника, с сухим запахом дуба какой видел в детстве на Урале, а другой, умирающий, осенний, с ободранными осколками снарядов соснами, зияющий черными воронками на опушке. Такой лес он видел сотни раз, но такой почему-то не оставался в его памяти. Повсюду окапывались в расстегнутых френчах немцы, раздавались незнакомо чужие команды. Солдаты в касках, у всех изможденные небритые лица воскового оттенка, злобно или равнодушно смотрели на Овчинникова следящими глазами. Один пожилой с мясистым подбородком жадно сосал сигарету и вдруг внезапно выхватил ее изо рта и швырнул в Овчинникова. Мокрый окурок попал в щеку, но не обжег, только пеплом осыпал. Овчинников вздрогнул, вытер щеку. Его затрясло от бессилия и унижения.
5: А ведь бой кончен. Немцы отходят в лес, и у них единственный пленный. И этот пленный не солдат, а я, офицер, которого они, по-видимому, боялись, когда я был возле орудий.
4: Фанат!
6: Если б не рука, я б тебя, фрицевская сволочь, одним ударом сломал. Если б не рука, так твою мать раз так!
4: Вас издаст твою матку! Фанат!
3: Его привели на поляну в глубине леса. Люди в черном бесшумно ходили там. Немец-разведчик, вытянувшись, прижав ладони к бедрам и растопырив локти, что-то четко доложил им. Один из людей в черном, красивый, с женственной талией, брезгливо взял у разведчика сумку, расстегнул ее и так же брезгливо, будто прикасался к вещам покойника, стал вынимать то, что было в ней. И Овчинников испытывал такое чувство, словно его раздевают догола.
5: Теперь карта с огневыми в их руках. Как же так? Почему? Почему я положил ее не в планшет, а в сумку? Я ведь не хотел этого. Я не хотел. Что же делать? Броситься, разорвать карту. Успеть те места с отметками затолкать в рот.
3: Глухой от шума крови в висках он сделал шаг к столу. Но тут же чьи-то руки рванули его за плечи назад. И он увидел. Невысокий, атлетически сложенный человек, одергивая зеленый френч, поправляя парабеллум на боку, упругой походкой шел от машин. Приблизился к столу, кинул руку к козырьку и заговорил по-немецки. Сухонький пожилой немец в черном плаще снял фуражку, обнажив редкие седые волосы, и, холодно глядя на карту Овчинникова, кратко и утомленно сказал что-то. Новый человек развернул удостоверение Овчинникова, полистал.
7: Лейтенант Овчинников Сергей Михайлович, командир огневого взвода 1-й батареи 1-го дивизиона 295-го артполка. Да?
5: Русский? Ты русский?
7: Лейтенант Овчинников, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Дело в том, что несколько слов могут спасти вам жизнь. Вы, я думаю, это понимаете.
5: Наш, дальнобойный. Сюда, сюда, братцы родные. Прицел бы снизить на 2 деления. Давай, давай, братцы, сюда.
3: Овчинников стоял, смутно видя лицо переводчика, который что-то резкое говорил ему, и уже не усмехался. Не было сил усмехаться. Кусал губы в кровь. Что-то огромное, плотное и черное росло, душило его, стискивало горло, точно нечеловеческий крик ненависти, бессилия, неистребимой злобы рвался из его горла, а он глотал этот крик, как кровь.
5: Что они все спрашивают? О минных полях, об орудиях, карта на столе. Почему я не оставил ее в планшетке? Почему замолчала дальнобойная? Значит, конец. Конец. Все время чего-то мне не хватало. Чего мне не хватало в жизни? Чего не хватало?
8: Я все скажу. Все скажу. Вы не расстреляете меня.
3: Он ступил к столу, увидел. Переводчик, заигравший под усиками улыбкой, поспешно сделал какой-то знак. Сухонький немец, закинув нога на ногу, выгнул брови, и чьи-то руки не задержали Овчинникова, как прежде, не остановили его. Он видел одно — зеленый приближающийся квадрат карты на столе.
8: «Я все скажу. Все скажу».
3: Он рванулся к столу, с мгновенной радостью почувствовав глянец карты под пальцами, и в то же время страшный тупой удар в висок опрокинул его на землю, зазвенело в ушах. И тут же кто-то сильно рванул его, поднял на ноги.
9: «В последний раз задаю вопрос, слышишь? В последний!»
5: «Теперь все. Вот оно».
9: «Курва ты, сволочь! Родину за 3 сигареты продал, проститутка! Шкуру с меня сдирайте, ни слова вам не скажу! Ни слова! Поняли? Думаете, в Чехословакию прорветесь? Нет, вам конец, всем вам конец! Вас как крыс душить надо, как крыс! Я сам 10 танков ваших сжег! Вот они, в котловине горят! И если...
3: Бой на северо-востоке от города Касно постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел сходу пробить брешь к границе Чехословакии, потерял силу удара под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес левее ущелья, окапывались на опушке.
10: В течение 5 часов батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. В зависимости от успеха боя на юго-западе, немцы повторят удар с севера, решающий удар для каждой стороны. И наше дело быть готовыми ко всему, ко всему. Плохо только, что до сих пор нет снарядов, обещанных Гулько. Ни снарядов, ни связи с дивизионом.
8: Всем завтракать, да как полагается. Не мусолить, а по-настоящему жрать. Наминать кашу так, будто на 3 года в оборону здесь встали.
11: Покажите пример, товарищ капитан. Вот вам полный котелок, хлеб и чистая ложка. Я ее паклей вытер.
8: Вы становитесь образцовым солдатом, Ремешков. Только себе-то вы вон какие кусищи навалили. А мне... такими тонюсенькими ломтиками нарезали, словно я красная девица. А как у вас аппетит, младший лейтенант?
11: В порядке. Вот что, дернем, товарищ капитан. Я захватил ром.
8: Пожалуй, дергать сегодня воздержусь. До завтрашнего утра пить не будем.
11: Вот уж напрасно. После такого боя стоило. Кто хочет, товарищи? Ну, орлы, что вы как мертвые? Эх вы... чудаки, за подбитые танки ведь. Что, плакать будем, что ли?
12: Лопатками аж чую, земля гудит. Танки по городу идут, прорвались они. Погибать тут, не в России, все одно еще мордой вышню давить. Двинут они и конец хлопцам. Туда бы к орудиям ползком-то помаленьку на хребтине раненых сюда, а, товарищ капитан? Молчите. Если б знал, где соломку подложить, с собой ворох бы и тягал, як Ремешков вещмешок. А и тот вещмешок сбоку разрывной очередью полоснули, так оттуда белье, як кишки, полезло.
3: Наводчик Парахонько воевал в батарее ровно год. Пришел с пополнением из освобожденной Житомирской области. Необычно высокий, длиннорукий, длинноногий, бывший учитель арифметики в сельской школе, он не был, как иные из оккупированных областей, преувеличенно исполнительным, тихим. Держался независимо, самолюбиво, спорить с ним опасались. Было в оккупации за его спиной нечто такое, чего он не стеснялся, но о чем не говорил никогда. Стрелял Парахонько выверенно и точно. Постоянно возил в передке банку белил. После каждого подбитого танка кистью тщательно выводил кольцо на стволе орудия.
12: «Ось так, ясно, славно, Ось где нужна арифметика. За Петро, хлопчика-цыганка. Его медаль.
3: Кто был этот Петро-цыганок, в батарее не знали. Но уже дважды награжденный, парохонько ордена не надевал, а деловито, завернув их в чистую тряпочку, носил узелок в нагрудном кармане гимнастерки, как самую большую ценность.
12: «Нет, не можу ждать. Терпежу нет, товарищ капитан. Лягалов там. Я ползком. Разрешите, ремешков возьму».
13: «Помолчите, парохонько. Ешьте лучше кашу. Я не верю в это».
12: «Не верите? Что ж, может, и ордена за даром дали? Тогда возьмите. Я ж оккупированный. Может, так? Возьмите ж, товарищ капитан».
13: «Давайте ордена, парохонько. Значит, я ошибся. И так как я ошибся, а вы это поняли, то делать нам в одной батарее нечего. После боя я переведу вас в другую. Ремешков, что вы хотите сказать?»
14: «Когда с лейтенантом Овчинниковым бежали, он приказал мне, если меня убьют, доложи, мол, капитана, что 10 танков подбили. Парохонько, мол, 4. И прицелы, мол, отдай капитану».
12: «Це ж не мои танки, це Петро, хлопчика-цыганка, и ордена его. Як быть, товарищ капитан?»
13: «Спрячьте ордена, пока я не раздумал. Батарея за несколько часов потеряла 12 человек. Я не хочу, чтобы было 20. Это все. Младший лейтенант Алешин, зайдите ко мне в землянку».
3: Вошли в землянку, прохладную, сыро пахнущую землей. Новиков приблизился к Алешину. Посмотрел в его взволнованно засиневшие глаза.
13: «По лицу видел, все время хотел сказать что-то. Ну, слушаю».
14: «Зачем вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его. Зачем? Замечательно ведь, наводчик. Я за него ручаюсь. Товарищ капитан, я ведь верю вам. Но он прав. Разве можно ждать, терпеть? Да что же это такое, товарищ капитан? Мы оставили раненых».
13: «Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют. Такие штуки, как с Парохонько, это нервы. Началось с Овчинникова. Не смог, не сумел зажать душу в кулак. Когда это нужно было, ты понял, Витя? Нужно».
14: «Вы убили его? Я видел».
13: «А этого я не видел. Я чувствовал, что они хотели взять его живым. И если он попал к ним, я бы хотел не промахнуться».
14: «Не верите ему?»
13: «Не в этом дело».
14: «Вы вместо наводчика сами стреляете. Тоже не верите?»
13: «Опять не в этом дело. На войне есть такие минуты, Витя, когда много надо делать самому».
14: «У них ведь там и снарядов нет, товарищ капитан. 5 снарядов. Почти ничего. И Лена там с ранеными. Нажмут фрицы из ущелья, и не успеем. Страшно подумать, что они сделают с Леной. Я раз видел одну медсестру и не понимаю. Не понимаю, почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?»
3: Новиков курил, сквозь дым сигареты глядел на Алешина, не прерывая его.
5: «Вроде недалеко мы друг от друга по годам, а я чувствую себя гораздо старше. Он сохранил то, что потерял я. Умение жить по первому впечатлению. А это признак молодости. Как он это сохранил? Может быть, потому что год был рядом со мной и смог сохранить то, что терял я? Неужели это так? В отличие от меня, он понимает только добро в чистом виде. То, о котором говорил Гулько. Он не умеет скрывать то, что иногда надо скрывать в себе. Не научился ждать и терпеть. Он слишком поздно начал войну, чтобы понять, порой шаг к добру, стремление сейчас же прекратить страдания нескольких людей ведет к потерям, которым уже нет оправдания. Еще 2 года назад я думал иначе».
14: «Ну так что же, товарищ капитан?»
13: «Ты пойми, Витя, нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых сейчас, днем. Там есть люди, значит, орудия существуют. 5 снарядов — не один снаряд. Это 5 выстрелов по переправе, по танкам. Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения? Но если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на 2-3 часа, на сутки продлится. Все ясно. Вечером решим с орудиями. Топай на огневую.
14: Я полежу малость.
3: Только сейчас Новиков почувствовал каменную усталость во всем теле. После нескольких часов напряжения до рези болели глаза, ныли мускулы, горели в хромовых сапогах ноги, но не было желания двинуться и скинуть тесные сапоги. Он закрыл глаза, блеснули вспышки, ощутимо толкнуло в грудь душным воздухом. Что-то глухое, вязкое навалилось на грудь, и, задыхаясь, он чувствовал во сне это душное беспокойство, тоскливо тупую, непроходящую тревогу.
15: Что, товарищ капитан, соринка в глаз попала? Это ничего, сейчас достанем. Да вы не смотрите на губы, товарищ капитан, там ничего нет. Смотрите мне в глаза, в глаза.
3: Громкие голоса, движения возле землянки разбудили Новикова. Он сел, привычно потянулся за ремнем с пистолетом. Отдаленные удары толчками проходили по землянке.
14: Что там? Я-то огневой. Там...
16: Что случилось?
14: Орудие? Лена? Петин, товарищ капитан, от Гулько. Там черти что, танки прорвались в центр. Обстреляли машины. Одну сожгли.
16: Какие машины?
14: Там Петин на огневой, товарищ капитан. Одну машину привел. Вас ждет. Осторожней. Тут автоматчики и снайперы появились. Бьют по орудию. Откуда непонятно. Вот гады.
16: Пошли.
14: Пошли. Пригнитесь, товарищ капитан. Тут они пристреляли. По мне полоснули. Чуть фуражку не сбили. Вон, смотрите.
16: Откуда обстреляли?
14: Пригнитесь, прошу вас, товарищ капитан.
3: Новиков скользнул взглядом по солнечному покойному озеру, по минному полю перед высотой. В глубокой низине струился дым догоравших угольно-черных танков. Мирно желтели на солнце сосновый бор, бугры позиции Овчинникова. Настороженный, странный покой был возле них. И только справа и за спиной, где был город, нарастали, смешивались звуки боя.
14: Наши штурмовики палят! Молодцы! Пригнитесь же, товарищ капитан, прошу вас! Вы же...
16: Вот черт! Смотри-ка, почти попал. Он где-то недалеко. Надо бы выследить эту сволочь. Возьми на себя, Витя.
14: Угу.
16: Перещелкает людей поодиночке, слышишь?
14: Здесь не один. Расползлись, как тараканы. Со всех сторон бьют.
13: Ладно. Сперва бы до Петина дойти. А потом разберемся.
3: Ординарец Гулько Петин сидел на огневой позиции в окружении солдат, изможденно привалясь широкой спиной к брустверу. Держа двумя руками котелок, пил жадными глотками, вздыхая через ноздри. Увидев Новикова, поставил, расплескивая воду, котелок на землю, попытался встать.
13: Сидите. Что в городе? Рассказывайте подробнее. А что это у вас с глазом?
17: Что, здесь и говорить?
13: Да, говорите при них. Солдаты все должны знать. Что, танки в городе?
17: Прорвались. В центр. Связь перерезали. Майор Гулько с боепитанием послал, чтобы дорогу я, значит, сюда, к вам, показал. Нагрузили снарядами машины. Выехали из улицы в центр на площадь. Глядь, возле костела танки какие-то. Думал, наши... А они как махнут по нас из орудий. Я с шофером сидел, осколки по стеклу, что-то в глаз отлетел. Не больно, слезы и режет только. На вид хуже кажется. А что гимнастерка разорвана, так это за ручку задел. Одну машину подбили, на 2 ската сразу села. А мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Вот, записка вам от майора, товарищ капитан. Ответ пропишите.
3: Посылаю с Петиным обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне. Берегите людей.

0: этих местах. Переносить снаряды к орудиям. А вам, Петин, в госпиталь бы надо. Не трите глаз. У вас не соринка. Жаль, санинструктора нашего нет. Перевязку бы вам.
1: Да какой же госпиталь, товарищ капитан? Мне к майору надо.
0: Индивидуальный пакет у вас есть, Петин?
1: Так точно.
0: Дайте-ка. И снимите пилотку. Я наложу бинт.
1: Так, ерундовина. Проморгается. Зачем это вы?
0: Надо.
1: Спасибо, товарищ капитан. Не кстати это.
0: Смерть и ранение всегда не кстати. Ну вот, завязать осталось. Так, теперь двигайте к майору. Да только пригибаться и бегом. Для снайперов вы мишень огромная.
1: Спасибо вам, товарищ капитан.
0: Ползком! Гимнастерку жалеете? Ложись!
2: В солнечном пространстве перед высотой, где чадили танки, поспешно треснул выстрел. Синий огонек разрывной пули высекся под ногами Петина. Он, как бы очень удивленный, выпрямился всей своей огромной фигурой, сияя чистым бинтом на голове, поглядел туда, где щелкнул выстрел, неуклюже махнул рукой и сбежал, скатился по скату.
3: Задело его? Как думаете?
0: Нет, не может быть, не задело. На войне Витя два раза подряд не ранят. Второй раз убивают. Так-то.
3: Ну-ка, вроде из-под танка подбитого лупят. Товарищ капитан, не видите? Правее орудия Овчинникова.
0: Сейчас прощупаем. Это еще что, Алешин? Опять сюда бежит кто-то, видишь?
3: Да вижу, по нему и стреляют.
0: Какого лешего там шляются? Может, опять от Гулько?
3: А, я узнал. Это интендант из особняка, помните?
0: Точно, он широкий, как комод. А бегает лихо.
3: Да уж, для толовика редкость.
4: Фу. Ну и жаровня у вас. Фу.
0: За каким же лешим вас на огневую занесло? Судьбу испытываете? По снайперам соскучились?
5: Товарищ капитан, я пришел, чтобы получить свое оружие. Вы тогда отобрали? Оно ведь записано под номером.
0: Присядьте. Фу. Ну вот что. Если хотите, я могу извиниться. Что было, то прошло. Берите из особняка все, что необходимо для медсамбата. Простыни, белье, вино, продукты. И счастливого вам пути. От орудий советую ползком. Иначе не вы нас, а нам вас придется отправлять в медсамбат. Ну, кажется, все.
5: У вас мое оружие. Система наган. Офицеру без оружия нельзя. Оно записано под номером, в документе.
0: Младший лейтенант Алешин, отдайте оружие. Наган. Достали бы пистолет или парабеллум, наконец.
3: Товарищ капитан, если каждый тыловик...
0: Отдайте оружие.
3: Вот.
5: Спасибо. Я сам погорячился. Я рад, что познакомился с вами, капитан. Если что будет нужно...
0: Я не умею говорить любезности.
5: Ладно, пусть так.
4: Может, еще увидимся.
3: А по высоте ползком! Ползком! Быстро! Приласкали, товарищ капитан, дикобраза какого-то. Тыловой комод эдакий.
0: Да черт с ним, сейчас не до него. Посмотри, какая чернота идет со стороны города.
3: Да, темень зловеще. Все небо заслонило.
0: Надвигается.
2: Вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои. Связь была прервана. Телефонисты, раз восемь пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с воспаленными лицами, опустошенными глазами. Сообщили, что нарвались на немецкие танки, город горит, линия перерезана. В 9 часу вечера Новиков собрал людей на огневой позиции.
0: Вот теперь пора идти к орудиям Овчинникова. Идти и вынести раненых. Там их трое. Один ходячий, сержант Сапрыкин. Двоих Легалова и Гусева надо нести. Немцы ждут и наверняка предпримут последнюю атаку сегодня ночью. Это ясно. Всем это ясно? Поэтому на всю операцию час. Со мной пойдут Парахонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле, по берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут

0: Но какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать. Чехословацкую пехоту я предупрежу. Это все. Сержант, дайте-ка мне ваш автомат.
1: Молчаливый Степанов закивал как-то очень уж поспешно, круглым, как блин, задумчиво добрым лицом своим, и, тщательно проверив ход затвора, подал Новикову автомат. Новиков встал, повесил автомат на грудь, и это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Парахонька и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех непроизвольно вскочить. Все молчали, освещенные заревом, глядя на розовеющее минное поле. У Парахонька в глазах заиграли красноватые хмельные огоньки.
2: «Ну, покурим на дорожку, щоб дома не журились. Разрешите, товарищ капитан?»
0: «Разрешаю».
2: «А ты, Ремешков, що ковыряешься, як дедок в подсолнухах? Ты-то не курящий?»
3: «Я не курю, я ведь не курящий».
1: Ремешков суетливо вставлял диск в автомат, руки тряслись, и Новиков, вспомнив его вещмешок, горб на спине, недавний ужас в глазах, его унизительные жалобы на ногу, подумал, что в течение суток он беспощадно испытывал этого парня риском, близостью смерти, жестоко и сразу приучал к ощущению прочности человеческой жизни на войне, от которой Ремешков отвык за 6 тыловых месяцев, как, возможно, отвык бы и сам Новиков.
0: «Как нога, Ремешков? Болит?»
3: «Все нормально, товарищ капитан».
0: «Вот и хорошо. Все по местам. Парахонька и Ремешков за мной».
4: «Товарищ капитан».
0: «Ну?»
4: «Голодные они там. Передайте, пожалуйста, Лене, раненым. Это у меня трофеев осталось, 3 плитки шоколада. Вот. Не от меня, конечно, а так, от всех. И ни пуха, ни пера».
0: «Посылать к черту не буду. Ты слишком хороший парень, Витя. Ну, смотри здесь, остаешься за меня.
4: Слушаюсь».
5: «Я второй раз передаю от него шоколад Лене. Что ж, так и должно быть. Но почему я не знал? Что я считал, что на войне не может быть обыкновенного человеческого счастья?»
1: Один за одним они спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться.
0: «Я в пехоту. К чехам попрошу в течение часа не освещать минное поле ракетами и не открывать огня, что бы ни случилось. Ждите меня здесь».
1: Сухое шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда. И теперь Парахонька и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкий, учащенный стук крови в висках. Прошло 10 минут.
3: «А ведь тут, рядом, за кустами, Колокольчиков убитый, связист. Я давеча наткнулся на него. Лежит?»
2: «Ты чего это зубами стукаешь? Боишься, а? Чего так дошел? Для мебели? А ну замолчи, идет кто-то!»
3: «Товарищ капитан! Смотри! На связиста наткнулся, на этого. Товарищ капитан!
2: Сы! Молчи! Да не трясись ты!»
1: Новиков натолкнулся на тело убитого, когда возвращался от чехов. Лежал он на боку в неудобной позе. Голова утомленная и наивно, как у спящей птицы, подогнута под руку. Ноги сжаты калачиком, будто холод смерти, который почувствовал он, заставил сжаться его и лечь так, сохраняя последнее тепло. И по позе этой, по худенькой руке, Новиков узнал своего связиста. Тогда ночью в особняке он спал, также подогнув голову. Он повернул Колокольчикова лицом вверх, долго глядел на него. Лицо было мелово-бледным, мальчишески удивленным. Тусклый синий свет месяца холодно стыл в полузакрытых глазах, которые всегда поражали Новикова своей ясной зеленью.
6: «Если что, товарищ капитан, так у меня матери нет. Сестра одна, адрес вот тут, в кармашке».
1: Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый, перевязанный веревочкой кесет, в котором были документы. Потом отцепил две медали за отвагу. Те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году.
5: «А ведь если бы не я, он был бы жив. И разве он один? Сколько раз в силу жестоких обстоятельств я посылал людей туда, откуда никто не возвращался. И сколько раз из-за этого мучился потом, один на один с бессонницей. Но где оно, добро в чистом виде? Где? Его нет на войне».
7: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!»
1: Оклик Ремешкова вернул Новикова к действительности. Он поднял голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди красного зарева и недвижно сидевшие фигуры солдат. Подошел к ним.
8: «Вперед! Идти точно за мной!»
1: Парохонько, придерживая автомат на груди, поднялся первым. За ним в нервном ознобе привстал коренастый Ремешков, раздувая ноздри и испуганно глядя на Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что внезапно изменится что-то в пехоте и не нужно будет идти туда, вперед, в неизвестное.
8: «Что, не выветрилось еще тыловое настроение, Ремешков?»
9: «Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан? Разве я не понимаю? Совладать с собой не могу».
8: «Ага. Этого не хватило и Овчинникову. Возьмите себя в руки».
2: «Цыть ты, цуцик несуразный, о смерти залопотал. Про себя соображай, цуцик».
8: «Шире шаг. Не отставать. Идти точно за мной. Не на метр в сторону».
1: Влажным тяжелым сумраком поглотили их кусты. Новиков не знал, тщательно ли они разминированы. Он знал только то, что наше и немецкое минное поле начиналось сразу за кустами. Однако он шел, раздвигая студено-скользкие ветки, не останавливаясь, не изменяя направления, упорно продираясь сквозь мокрую чащу.
5: «Долго, долго я приучал себя не быть чересчур осторожным. А все равно ноги-то трясутся. Уж слишком не хочется, слишком унизительно и глупо умереть вот так случайно от зарытой мины. Умереть только потому лишь, что человеку свойственно ходить по земле. Но мы должны успеть к орудиям до начала атаки, которую немцы непременно повторят. Через час, через два или через 30 минут, но повторят».
8: «Стой!»
2: «Что такое?»
9: «Что, товарищ капитан?»
8: «Мы вышли к полю».
9: «Утром здесь были немцы. Мы видели, когда бежали от орудий».
8: «Приготовиться!»
9: «Боже мой! Неужто он не боится умереть? Вот сейчас, сейчас крикнет вперед! Иди под встречный треск пулеметных очередей, под пули, летящие в грудь. Маманя, помоги, маманя. Может, и не вернусь отсюда. Если это есть какая судьба, то помоги, не хочу умирать, ведь рано мне. Колокольчикова убили, так спаси меня».
8: «Тихо! Вы что там бормочете, Ремешков? Тихо!»
2: «Слыхали, товарищ капитан?»
8: «Что за черт? Птицы? На кой они здесь? На зов журавлей похоже».
2: «А вон бачтика, видите? Двое пошли. Видение, нет?»
8: «Точно. И один что-то несет».
2: «А вон там еще трое».
8: «Кажется, разминируют поле. Значит, это саперы, немцы. Так вот, почему они прекратили атаку».
2: «Что будем делать, а, товарищ капитан? Подождем, пока утопают, а, не?»
8: «Ждать нельзя. Будем прорываться к орудиям. Броском вперед. Больше огня. Прорвемся. Вперед!»
9: «Вот оно. В конце войны. Вот она, судьба. Да как же это, господи, да как же это? Почему капитан так на меня смотрит? Как будто угадывает мои мысли.
1: И Ремешков вскочил, будто земля подбросила его. Цепляя ремнем за уши за воротник шинели, стащил автомат, распрямляясь перед Новиковым, как на ватных ногах. А Новиков, уже стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, скачками бежал в котловину, что-то кричал, не оглядываясь, а в нескольких метрах от него как бы прыгала над землей только одна спина парохонька, без ног, без рук. Из-за этой спины рвалось что-то обжигающе огненное. И лишь сейчас понял Ремешков, что он не в кустах, а бежит вниз, в котловину. Задел ногой за что-то мягкое, живое, и вдруг нечто мерцающее опрокинулось на него, твердо ударило в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за это живое, мягкое. Услышал рядом хрип, свистящее дыхание. Разом надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта, и чужие потные руки скользнули по подбородку Ремешкова, стремясь к горлу, рванули кожу ногтями.
3: Нет! Задушить меня хочешь? Ну уж нет! Автомат! Скорее автомат!
1: Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу, бросил на ноги. И торопясь, лихорадочно дергая спусковой крючок, он всю очередь выпустил в это позаичье вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо.
3: Я убил его. Сволочь, горлу тянулся. Фриц паршивый, горлу. Задушить хотел меня, задушить!
1: Незнакомое чувство бешенства охватило Ремешкова. Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины. И он бросился туда, вверх, исступленно притиснув к груди автомат. Заметил впереди зазубренное клокочущее пламя. Оно мигало, увеличивалось, выбрасывая пунктиры пуль по скату. И он, обливаясь потом при мысли о тех руках, о перекошенном лице, которое только что видел, вскинул автомат, полоснул длинной очередью. С наслаждением, со злобной радостью, дергая спусковой крючок, заметил, как оборвался клекот там, в траве.
10: Ремешков! Сюда, ко мне! Где вы, Ремешков?
3: Это капитан Новиков. Его голос. Да что же я молчу? Ранен он, может.
10: Я здесь! Здесь! Ремешков! Вы это! Быстрее, за мной! Вы как, не ранены?
3: Нет!
10: Вперед! К парохонька! Вверх по скату! Вперед!
3: Это он за мной вернулся! За мной! Вот человек! Товарищ капитан, бегите! Я здесь! Я вас прикрою! Товарищ капитан, бегите!
10: Вперед, я сказал!
3: Товарищ капитан!
10: Вперед, чтоб тебя... Вот так! Живее, живее! Мы уже близко.
1: Тишина. Душная, неспокойная, распростершаяся от ущелья и леса к высоте, где стояли орудия Алешина, мертвым пространством окружала позиция Овчинникова. Они не могли уже называться позициями. Там не раздавались голоса, не звучали шаги, не сменялись часовые. Там, в 50 метрах от блиндажа, лежали те, кто еще утром откликался на фамилии, чиркал зажигалками, ходил по ходу сообщения, наполняя позицию живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли. А в блиндаже еще были живые. В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, Не колебались язычки немецких свечей, тянулись вертикально. Фитили в плошках горели слабым огнем. Ночь вползла на огневую. И в блиндаже все прислушивались, застывшими глазами глядели на языки свечей, ожидая, когда вздрогнут они от разрывов. Понимали, это вздрагивание плошек будет последним, что смогут увидеть они. Оставшиеся в блиндаже знали, одно лишь живое дыхание было там наверху. В 4 шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он курил и вполголоса напевал что-то длинное и бесшабашное, вызывающее в Лене чувство пустоты и обреченности. А когда затихал, гнетущая пустота глухо обволакивала огневую, блиндаж. Тогда затихал, переставал стонать раненый в бедро связист Гусев и, поворачивая голову, удивленно слушал, как возле него всхлипывал, несвязно бормотал в бреду Легалов.
11: Еще, подавай. Ну, живей, ну же, давай, браток. Еще, браток. Ух,
5: давай. Что это он, Лена?
12: Да ничего, милый, как обычно. Бредит.
5: Ну да. Мается горемышный.
1: Сержант Сапрыкин, перебинтованный от груди до живота, весь неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался приподняться, опираясь двумя руками, вслушивался в безмолвие наверху.
5: А Горбачев-то заснул, что ли? Вроде петь перестал. Заснет он, возьмут нас тут, как кур. Парнишку жалко.
12: Вам не нужно беспокоиться, милый. Лежите, ни о чем не думайте. Все будет хорошо. Лихо я научилась врать на войне. Но себя ты не обманешь. Ничего хорошего не будет. Орудия отрезаны от батареи. Мы с Горбачевым долго здесь не выдержим. Да он и крикнуть не успеет, когда появятся немцы. А у меня ничего нет, кроме этого маленького пистолета, оставленного Овчинниковым. Что он наделал? Что наделал?
11: Лена, Леночка, о господи, жжет все, Леночка. Водиться бы холодный глоточек.
12: Потерпите немножко, нельзя вам. Нельзя.
11: Ох, девонька.
12: Скоро в медсанбат. Там врачи. Там все. А вот шинель под головой надо поправить.
11: О, давай.
12: Вот так.
11: Ух ты.
12: Вот так. Удобнее?
11: Ох, до медсанбата не дотерплю.
12: Чуть-чуть. Вы будете жить. Врачи сделают операцию. Обязательно сделают. Нужно потерпеть. Потерпеть.
11: Да ведь поспешать мне не дотерплю, Леночка.
1: Легалов был тяжело ранен в живот осколками сбоку. Перевязывая его, Лена видела страшную рану, знала, что перевязка безнадежна, не нужна, что ни медсанбат, ни лучший госпиталь не помогут. А он, не видя своей раны, вероятно, тоже чувствовал это непоправимо надвигающееся на него, но гораздо глубже, мучительнее, сильнее, чем она и все остальные, кто еще жил хотя бы маленькой надеждой. Ее не было у него, этой надежды. И Лена поняла это.
12: Хорошо. Хорошо, сейчас флягу возьму. Кажется, это он сказал, что готов воевать 200 раз, чтобы только не было женщин на войне. Да, он. Вчера ночью.
11: Ну же, сестричка.
12: Только спокойно, милая.
11: Да, да, да.
12: Спокойно, не двигайтесь. Глотайте. Ну вот. Сейчас не будет жечь. Пройдет. Все пройдет.
1: Легалов пил воду из ложечки, глотая и всхлипывая. Тянулся к ней, как ребенок. И она, тихо гладя его покрывшийся испаренный лоб, с ужасом думала, что эти ложечки вливают в него глотки смерти. Но она знала, что жажда при ранении в живот страшна, что люди, мучаясь мыслью о воде, умирают тяжело и медленно. И это было последнее, что она могла сделать для него.
11: Знал я.
12: Что?
11: Здесь вот, в сердце было.
12: Что было? Что?
11: Приснилось вчера. Вернулся я после войны. Ребятишки вокруг, а жена, она отвернулась. Поцеловать не захотела. А я ведь души не чаю. Красивая. А за меня урода пошла. И ребятишки четверо. Как же это, а? Разве я виноват, что меня убило? Разве виноват?
13: Я связист Гусев. Все убиты. Мамочка, там снаряды 5 штук.
11: Это я так. Это ничего. Ты меня не слушай, Леночка. Пройдет. Мне бы парохонька еще увидеть. Я ведь любил его, уважал.
14: Парохонька тоже любил тебя, Легалов. Только остер на язык. А так добрый он человек.
13: Я связист Гусев. Остальные тут они. Убиты. Овчинникова нет. Снарядов 5 штук. А мне постели на диване. Мама, в шкафу простыни-то. В шкафу.
14: Вон и Гусев. Чего это заговариваться стал? Плохо, что ли, ему, Елена? Лопочет чего это мальчонка.
12: Да, мечется бедный. Во сне бредит.
10: Лена, ко мне сюда.
12: Горбачев что-то зовет. Поглядите здесь.
14: Я-то погляжу. Но сперва Лена подала мне в автоматик. Вот сюда, под руку. Я свое пожил. И в ту войну советскую власть защищал, и в эту пошел. 2 сына взрослые у меня, болтусы здоровые. Недаром прожил. Так вот что.
10: Лена, сюда.
12: Иду, иду. Говорите, я слушаю.
14: Так вот что, Елена. Запомни, из своей совести это сними. Гусева с Легаловым на себя возьму. Мои солдаты мне и отвечать. На том свете разберемся. Живьем не отдам, нет. Только, когда не втерпешь, стань там, наверху. Ты сообщи. Давай, мол, Сапрыкин, последний, мол, звоночек с того света. Ну, иди, иди. Да больше о себе помни, да о Горбачеве. Вам жить да жить. А война-то вон к концу. Детей еще народишь.
12: Но...
14: Только не перечь мне, ради бога. Иди.
12: У нас еще 5 снарядов. И пулемет. Я ведь тоже умею стрелять.
1: Горбачев лежал на брезенте справа от орудия. Расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдая за чем-то.
10: Лена, давай сюда. Что-то в башке все спуталось. Ложись, не стесняйся.
12: Устали? Дайте-ка я подежурю. Можете идти в землянку.
10: А мне эти санитарные жалости, да, феньки? Ясно, Леночка? Хоть и люблю вашего брата, за эти пальчики жизнь бы отдал. А с пулемета ты их сними. Зрение у тебя хорошее? Слух?
12: Пойдите к черту.
10: Ясно. Посмотри-ка вперед, вон туда, на танке. Видишь что-нибудь? Да поближе ложись, так виднее.
12: Вроде двинулся кто.
10: Вот и я о том же. Их двое, кажется. Пробежали несколько метров по скату.
12: Это немцы. А эти птичьи крики — сигнал. Я знаю по разведке. Что ж вы, Горбачев, смотрите? Патронов нет? Они же идут по проходу в минном поле. Нашли проход. Разве вы не видите?
10: Я думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют. Вот гадюки. Значит, готовятся. Или разведка, или саперы поле разминируют.
12: И то, и другое может быть. Стреляйте, не ждите. Когда они пройдут по проходу, будет поздно.
10: Эх, и умна ты, девка. Ох, умна. Не будь этой катавасии, раскинул бы я сети, зацеловал бы, заласкал насмерть. Рядом с тобой умирать страшно. Кто тебя целовать будет? Наши или чужие?
12: Вы беспокойтесь. Не беспокойтесь. Никто.
10: А чья ты? А, Леночка? Алешина? Капитана Новикова? Что-то я не пойму. Ну, пора. Давай в блиндаж, сейчас начнут. Не могу я видеть рядом женщину. Тебя не могу. Матерюсь я, как зверь, слышь?
12: Слышу. Полный диск. Я ведь тоже умею стрелять. Показать?
10: Ай, да молодец. Если что случится такое, Леночка, я расцелую тебя. Так я с этим светом не прощусь.
12: Глупый, тогда я сама тебя расцелую.
1: Они смотрели вперед на залитую месяцем дорожку между танками. Немцы молчали. И было в этом затишье что-то необычное, подозрительно тайное, отзывалось тревожно ноющим ощущением в груди.
12: Слышите? Патефон на той стороне озера. Успокаивают себя.
10: Похоже, и нас. На психику нажимают. Как вчера ночью. Джаз. Эх, Леночка, и давал я прежде стружку на всю железку. Рестораны любил. Музыку. Девушек. Жизнь любил до невероятия. Да и она любила меня. У нас у рыбаков деньги были легкие. Сотни шуршали в карманах. Официанты всей Астрахани знали. Григорий Горбачев с бригадой гуляет. По этому делу на собраниях чесы нагоняли, а сейчас приятно вспомнить. А у меня бригада была, ух, орлы парни, девчатки-красавицы. По 2-3 нормы давали. Портреты, слава. Потом земля на прокид. Поняла юмор этого дела? Знаешь песню? Стели, мать, постелюшку, последнюю неделюшку. А на той неделюшке растели мы шинелюшки.
1: Патефон в немецких окопах стих. Исчезло над озером плавающее звуковое облачко. Этот далекий раздражающий отсвет чужой несбыточной жизни. Месяц переместился. Лунный коридор сдвинулся по траве между угольными тенями танков, сузился, сквозил тоненькой щелью. И ничего не было видно там. Стояла в котловине тишина.
12: Если они прощупали проход в минном поле, они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет.
10: Нет.
12: Тогда не надо беречь патроны. Если это разведка, то их немного. Они могли уже пройти.
10: Неси диски быстрее.
1: Порывистый грубый треск автоматных очередей разорвал, затряс воздух справа от орудия. И сейчас же впереди заливисто зашили немецкие автоматы. Пучки трасс выметнулись из котловины в сторону высоты и зарева.
12: Вот диски.
10: Слушай, я понял. Кто-то от орудий Новикова прорывался сюда, к нам.
12: Ага.
10: А немцы все же прошли через минное поле в котловину, и наши столкнулись с ними. Вот гады, а? Диски здесь?
12: Угу.
10: Отлично, сейчас мы им покажем. Да нагнись ты, ухлопают дуриком. А лучше в землянку дуй.
1: Горбачев почти ударил ее по плечу сильной ладонью, припал к пулемету. А Лена не почувствовала боли от удара его руки. С тихим упорством отодвинулась от него, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата, выстрелила туда длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились. Они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло.
12: Вот черт. Диск пуст. Но нас все же двое, слышишь? Я умею стрелять. Ты это видел?
10: Видел. Бесценная ты девка. Ну давай, проверь, как там раненые.
1: Идя к блиндажу, Лена задержалась в ходе сообщения и здесь, испытывая ненависть к себе, почувствовала, что не слушаются пальцы рук. Горит плечо, и что-то горькое, острое стоит в горле. Трудно дышать. Она торопливо раскрыла дверь и ощупью спустилась по трем земляным ступеням.
9: Началось?
12: Все скоро решится. Ложитесь, Сапрыкин, поставьте автомат и успокойтесь. Что, Легалов, ничего не просил?
14: Уснул. Все про детишек бредил, про жену. Прощения у кого-то просил. А потом уснул.
15: Как? Спит? Что молчишь, Елена?
12: Не спит он, миленький. Не спит.
4: Лена!
12: Новиков? Нет, этого не может быть. Откуда он здесь?
4: Лена, все живы? Здесь раненые?
1: Это был его голос. Новикова. Он шагнул из тени на свет прямо к ней, и тут же она ясно увидела его лицо. Незнакомо худое, осунувшееся, в потеках пота на щеках. Темнели разводы крови на виске, на влажно слипшихся волосах. Был он без фуражки, на обнаженной шее ремень автомата, непривычно распахнута шинель и вольно расстегнут ворот гимнастерки с оторванной с мясом пуговицей. И все это как-то меняло его, приближало к ней, неузнаваемо, сокровенно, родственно.
4: Лена, ну что вы молчите?
1: Он взял ее за плечи, легонько встряхнул, не улыбаясь и не говоря ласково, чего ждала она. Уголки ее губ жалко и мелко задергались, мелко и горько вздрогнули брови, и бледное лицо стало некрасивым, беспомощным. И, сдерживая себя, потянулась за движением его рук, сильно припала лбом к его пахнущей порохом и потом влажно-горячей шее, чувствуя, что руки Новикова не отпускают, скользят по спине, по затылку, прижимают ее голову, и автомат больно впивается ей в грудь. И эта боль отрезвила ее.
12: Легалов умер. С Гусевым нужно торопиться немедленно в госпиталь. Немедленно.
4: Только зачем слезы?
12: Нет, нет, это не слезы. Я не умею плакать. Вас ранило, да? Подождите, посмотрю.
4: Царапнуло сбоку. Вот что. Немедленно выносить раненых на огневую. Парохонько и Ремешков уже делают носилки из плащ-палатки. На сборы 5 минут.
12: А вам перевязку?
4: Потом. Сапрыкин, как вы?
10: Да вот, жив пока, товарищ капитан.
4: Дойдете или на носилках? Вытерпите?
10: Ах, парторг, парторг.
4: Что же вы на Овчинникова не нажали? Ведь вы знали, что не было приказа об отходе.
10: Что было, не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, может, вина моя и тут. Не поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон мальчонку выносить надо.
4: Я сейчас вернусь. Собирайтесь.
12: Куда вы? Зачем?
4: К орудию ладьи. Мне надо посмотреть.
12: Там все убиты, товарищ капитан. Все. Я была там утром. Даже некому было сделать перевязку. Вы разве не верите?
4: Мне надо самому увидеть. Самому!
1: Было тихо. Месяц набрал высоту, далеко светил над проступившими вершинами Карпат. Воздух стал жидким, сине-фиолетовым. На огневой, переругиваясь наспех, возились с плащ-палатками согнутые фигуры Парахонька и Ремешкова, готовили носилки для Гусева. Горбачев дежурил у пулемета.
16: «Этим же путем прорываться будем, товарищ капитан. Ползают они тут в котловине, как клопы».
0: «Этим же. Вы вот что. В случае чего прикройте меня огнем. Я к четвертому орудию».
16: «Ага, понял».
1: Орудие старшего сержанта Ладьи стояло в 40 метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдия перешагнул Новиков через полусметенный осколками бруствер. Страшная, развороченная воронками яма открылась перед ним, бледно озаренная месяцем. Новиков огляделся, пытаясь найти то, зачем шел сюда, что было его людьми, расчетом орудия. Но не нашел того, что было людьми, а то, что увидел, было страшно, кроваво, безобразно, и он никого не мог отличить, узнать по лицу, по одежде. Осколки разбитых пустых ящиков из-под снарядов валялись тут же, мешаясь с клочками шинели и обмоток. Стало ясно, они расстреляли все. И тогда понял Новиков, как погиб Ладья, весь расчет.
5: По-видимому, в тот момент, когда кончились снаряды, 3 танка зашли слева, стали бить прямой наводкой. Они сейчас стоят, эти танки. Кто-то из нас подбил их.
1: С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия Ладьи. Этого он никогда так остро раньше не испытывал, когда наступали по своей территории, когда не было этих мрачных неприютных Карпат и этого незримого дуновения конца войны.
16: «Кто идет?»
0: «Свои.
16: У нас все готово к отходу, товарищ капитан. Вас ждали».
0: «Что это с Парахонька?»
12: «Не надо его. Он Легалова похоронил».
16: «Ты, Парторг, на меня опирайся, понял? Цепляйся как к буксиру».
14: «Да тяжел уж больно я».
16: «Ты, папаш, тяжел, а я тяжелее тебя. Все будет в порядке, понял?»
0: «Приготовиться. Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?»
17: 5. 2 бронебойных, 3 осколочных. Сам считал».
0: «Парахонька и Ремешков ко мне. Готовы снаряды?»
18: «Так точно».
0: «Зарядить и слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена. Есть автомат? Горбачев, дайте ей свой автомат. За ними. Парахонька и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я. Направление не терять. Прорваться через котловину к кустам на высоту».
1: В звенящей пустоте после 5 выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой. Быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом, придерживая автомат на груди, перескочил через бруствер. Последний взрыв гранаты волной толкнул его в спину. То, что еще недавно было позициями Овчинникова, превратилась в груды земли и железа. А люди шли уже по скату, спускаясь в котловину.
5: «Ага, на берегу засели пулеметчики. Ждали, значит».
19: «По котловине ползком!»
1: В шагах в 3 от Новикова кто-то вел огонь короткими экономичными очередями. Он невольно повернулся, взглянул. Появлялось и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены. Она стояла на коленях, подняв автомат, стреляла по берегу озера туда же, куда и он. Вспомнилось, как несколько минут назад она в непонятном порыве страстно, неуклюже прижалась лбом к его шее, и как неожиданно смутился он. Может быть, от того, что крепко пахло от него потом и порохом. И, вспомнив, даже задохнулся от внезапной нежности к ней. От того, что она сейчас стреляла рядом. Эта женщина, которая неспокойно и колюче жила в нем, как он не сопротивлялся этому.
5: Ее могут убить. Могут убить. Нет, нет, ее нет.
1: Не перебегая, Новиков уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету. В секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины. Впереди, с противоположного ската, ответно и отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева. И вдруг замолчал. Не понимая, что происходит, Новиков побежал туда.
18: Что у вас? В чем дело? Почему остановились?
16: Заело, сволочь! Перекос как на счастье!
18: Вперед, к кустам! Последний бросок. Черт с ним, с пулеметом.
16: Да как я...
18: Бросьте его! Берите Сапрыкина и вперед к кустам.
20: Он умер.
18: Я говорю, вперед! Сапрыкина не бросать. С собой взять. К кустам. Ну!
16: Дай-ка я возьму папашу. Эх, не дошел парторг. Ведь шагал, ничего не говорил. Он губы в крови. Губы кусал.
20: Я помогу.
18: А! Лена! Что? Лена, ну, а? Говори, ранила? Куда?
20: Кажется, нога, кажется.
18: Так, держись за шею.
20: Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю. Я умею терпеть.
1: Он поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату, первый раз в жизни чувствуя плотное, весомое прикосновение женского тела. В кустах он собрал людей, Парахонька, Ремешкова и Горбачева, приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь. Оказавшись, наконец, на огневой, Новиков отнес Лену в блиндаж.
20: Ты сейчас не уходи к орудиям, когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Но ведь медсанбат в городе, а город, кажется, в окружении. Никогда не думала, что в конце войны придется попасть в окружение.
0: Дорога на восток уже перерезана. А, впрочем, это не важно. Тебя я переправлю, как и Гусева. Горбачев переправит. Он сумеет.
20: Завтра. Ранение совсем не страшное. Я знаю. А пока... Сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной?
0: Покурить, что ли? Ну вот. Кончились папиросы. Что ж, будем курить махорку.
1: Он досадливо вытряхнул из портсигара табачную пыль, как-то смешно почесал нос, по-мальчишески улыбнулся. Она редко видела его таким. Затем полез в планшет за остатками старой махорки.
0: Шоколад. Совсем забыл. Для тебя. Алешин передал. Все время помнил и забыл со всей этой кутерьмой. Прошу прощения.
20: Алешин? Мне?
0: Да. Хороший он малый. И, наверное, в тебя влюблен. Это очень похоже.
20: Да ну. Он ведь ребенок.
0: Что ты так смотришь?
20: Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я тысячу раз делала это раненым. А то ты устал, руки вон дрожат. Устал ведь?
1: Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему. И он особенно близко вдруг увидел ее несмелую, ждущую улыбку.
20: Послюни здесь, и все будет готово.
0: Ты сама. Это у тебя лучше получится.
1: Он чувствовал, что-то нежное и горькое овеивало его. Это ощущение жило, не пропадало у него после того, как она в блиндаже прислонилась лбом к его шее. После того разрыва мины, когда она осторожно села на траву. Он видел, как она задумчиво-медлительно, узким кончиком языка, провела по краю самокрутки и вдруг решительно отстранила ее от губ.
20: Нет, ты сам.
1: И когда он взял папиросу, по его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно ласкающую черноту.
8: Ты что, Лена?
20: Свертываю тебе папиросу. Но ты ведь не ранен. Не могу представить, чтобы тебя ранило. Я замечала, больше убивают и ранят молодых. Почему? Опыта у них, осторожности меньше. А вот ты... Ты неосторожен, я замечала. Ты действительно не дорожишь жизнью?
8: Да я по-настоящему и не жил. Где-то там один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошлое можно уложить в одну строчку. Всю жизнь иногда, кажется, воевал. Нет, нарочно я под пулю не лезу. Просто иначе нельзя. Нельзя. В 41-м году пошел в ополчение. Нас окружили под Смоленском. Согнали на шоссе Т-10. Были с нами мальчишками, студентами и пожилые профессора. Некоторые из них не верили в жестокость. Даже в последнюю минуту рассуждали о немецкой культуре, о Бахе, о Гейне. А немцы подтянули танки к шоссе, расставили зенитные пулеметы на обочинах, аккуратно выстроили нас и расстреляли. Наверное, половину. Остальных 5000 сбили в колонну, погнали на запад.
20: И что?
8: В Смоленске я бежал с тремя однокурсниками, перешел фронт. На всю войну до сих пор помню об этой гуманности.
20: Я знаю их. Знаю, как и ты. Влезли в нашу жизнь. Сломали ее. Землю нашу осквернили. Но ты береги себя. Ну разве нельзя как-нибудь беречь себя?
8: Ну я берегу. Я это знаю. Это танки. Ну вот, оставили нас без света. Я сейчас.
20: Новиков, только не зажигай гильзу. Скажи, я знаю, ты не любил меня, когда я пришла в батарею. Я знаю, что ты думал. Слушай, ну ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из 85-го. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударила его и ушла из разведки. Потом обо мне стали распространяться слухи. А ты... Ты верил этим слухам?
1: Он ощупью приблизился, наклонился. Руки неуверенно нашли ее теплое, гибкое, сразу податливо потянувшееся к нему тело, и горячее дыхание ветерком ожгло его щеку. Она крепко и исступленно обняла его, и по этому дыханию он так порывисто нашел нежно-упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись.
8: Мне надо посты проверить, посмотреть. Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку. Зажечь лампу?
20: Нет. Зажигай. Иди, иди, я жду.
1: После плотной темноты землянки было в ходе сообщения почти светло. Перешагнув через бруствер огневой, Новиков увидел весь расчет. Сидели на расстеленном между станин брезенте.
8: Почему не спите? Бой начнется, носом клевать будете?
2: Эх, товарищ капитан.
6: Танки спать не дают, на окраину вышли. Лупит по высоте прямой наводкой. Видать, сильно жеманули наши в городе. Драпанули там. Может, наш фланг только и стоит.
0: Как вы сказали, Степанов? Жеманули?
6: Ну да. Может, этой ночью и живых нас не будет.
0: Еще на вашей свадьбе после войны водку пить будем. Невеста есть у вас? Ждет, наверное.
6: Женат я, товарищ капитан. Как раз после школы вышла.
7: Терпежу, значит, никакого. Будь ты малец в моей школе, посоветовал бы я твоей мамке снять с тебя штаники да налагать по вопросительному знаку, чтоб знал, яка она алгебра жизни. С жинкой спать нехитрое дело. Правильно чи неправильно, товарищ капитан?
0: Ну почему же? Это вы, Степанов, хорошо сделали.
9: Здоровая жаба плюхнула. В самом деле танки прорвались к окраинам.
21: Раньше он упал бы от страха, а теперь и головы не пригнул. Так, так, Ремешков.
6: Товарищ капитан, видели? Под нос зашли фрицы проклятые. Не выдержали там, а мы стоим. Да между нами уже и пехоты, кажется, не осталось.
0: Убедить себя в том, что немцы захватят город и прорвутся в Чехословакию, легче всего. Но если они прорвутся, а мы их пропустим, считайте, Степанов, что война продлится. Хотите этого? Я тоже нет. А мы можем их пропустить, и они уйдут без боя. Но на кой черт тогда мы положили здесь половину батареи? Да и не только мы, а? Что молчите, Степанов?
6: Да что вы, товарищ капитан. Да я же просто...
0: Ладно, бывает. Будем считать, что этого разговора не было. Вон брали бы пример с Горбачева. Спит и ухом не ведет.
6: Мне бы такую нервную систему. Богатырь.
0: Ну что же, будет связь вызвать. Я ко второму орудию.
6: Слушаюсь.
21: Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудию Алешина, Новиков мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения.
5: Бой в городе после вторых суток достиг того предела, когда достаточно легкого перевеса сил немцев, и город будет сдан. А ведь у немцев этот перевес есть. Та прорвавшаяся из Ривны группировка, которая после утреннего боя отошла в лес, сохраняя силы. Теперь немцы разминируют поле, открывая проходы к озеру, к переправе и к высоте. Это ясно. Неясно другое, отчего они так медлят. Чего ждут? Не знаю, что случится этой ночью, но я не верю, что город сдадут. Нет, этому не бывать.
4: Стой! Кто топает?
0: Это ты, Алешин? Что за новость? Ты часовой?
4: Я, товарищ капитан. Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прям зло берет. Пусть успокоятся.
0: Поставь солдата. Не трепи им нервы. Если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя?
4: Слушаюсь. Да что же они молчат, а? Фрицы проклятые. Надоело ждать. Скорее бы, товарищ капитан. Даю слово. Начнется бой, еще 5 танков на мой счет запишете. Верите?
0: Верю, верю. Вот что, Витя, шоколад я твой передал. Тебе спасибо. Она сказала, что очень любит шоколад.
4: Да? Мне спасибо? От Лены? Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше?
0: Во всяком случае, от медсамбата отказывается.
4: Да ну, молодец.
0: Но я завтра все же ее туда отправлю.
4: Не отправляйте, товарищ капитан. Если легкое ранение, не отправляйте. Она же сама почти врач, все знает. А то ведь уедет и не вернется. В другую часть пошлют, вы же знаете. Простите, товарищ капитан, думаете, я от себя шоколад посылал? Она просто со мной иногда откровенничала, как с другом или как там. Я за вас посылал. Она говорила, что может уйти из батареи. Вы тогда с ней не разговаривали?
0: Поставь часового и иди в землянку.
4: Слушаюсь.
0: Спокойной ночи, Витя. Впрочем, спокойной ночи не будет. А что будет, посмотрим.
4: Черт с ним, товарищ капитан. Оборона хуже всего. Леночке привет.
21: Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом, при любых обстоятельствах выяснить обстановку. Казалось, высота тесно сжата. Сзади заревом отдаленного боя спереди выжидательной тишиной.
0: Пойду отдохну. Изменится что-нибудь. Разбудите.
3: Слушаюсь. Да разве тут заснешь?
21: Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоиста, как в крепко зажмуренных глазах.

0: был особняк. Я сам тебя отнесу.
1: Ну вот. По голосу чувствую, нахмурился. Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее.
0: Но мне наоборот.
1: Странно, но я понимаю. Слушай, что ты стоишь? Я ведь знаю, мы как на вокзальном положении. Ну что же? Пусть. Когда ты ушел, я подумала, вернется нахмуренный. Или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня.
2: Ее счастливый, теплый смех раньше казался Новикову порочным, противоестественным в обстановке окружавшей их нечистоты. Но теперь он так по-новому чувствовал его. И то, что дерзкая с ним прежде, она неожиданно сказала о любви к нему и засмеялась ласково, и то, что его самого непреодолимо тянуло к ней, и, может быть, давно не было той далекой любовью, светившей ему из бездны лет. Запах сыроватых аллей парка культуры, желтый песок под белыми босоножками, мелькание за кустами загорелых ног под ситцевым платьицем, велосипед, прислоненный к забору, неожиданная встреча возле будочки с газированной водой, ясно-серые улыбающиеся ему глаза над стаканом пузырящейся шипучки и снег, бесшумно падающий вокруг фонарей. Все оставшееся от того прежнего, детского, полузабытого было в кармане его гимнастерки. 4 письма, фотокарточки не было. И, снимая шинель, он на минуту приостановил движение руки, услышав хруст писем в кармане. Он почувствовал, что предает, разрушает то прежнее. Это настоящее было важнее, сильнее, нужнее ему и дороже. Он сел на нары, где лежала она, тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках.
0: Никогда такого не чувствовал, как к тебе. Ты веришь? Никогда.
1: Ты не жалей меня, не жалей. Делай со мной, что хочешь. Разве ты не понимаешь? Завтра меня не будет с тобой.
2: Потом она лежала, вся теплая, расслабленная, утомленно обнимая его, целовала легкими прикосновениями. И в том, как она прижималась к нему, пальцами проводила по его волосам, была сейчас усталая нежность, готовность на все, что еще могло случиться с ними.
1: Теперь ты можешь отправить меня в госпиталь. Что бы ни было, ты мой.
0: Но нет, ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу. Только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена. И все будут относиться к тебе как к моей жене. Не говори больше о госпитале.
1: Жена. Как хорошо ты это сказал. Жена. Но ведь все может измениться. Слишком хорошо с тобой и неспокойно. Неспокойно. Может, я чепуху говорю, но когда очень хорошо, начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь? Обними меня крепче. Очень крепко. Чтоб больно было.
3: Товарищ капитан, немцы!
4: Ну вот, началось. Пошел.

0: вся мрачно-теневая, покрытая еще остатком ночи опушка соснового леса, куда днем отошли немцы, как бы раздвигалась, оскаливаясь огнем. Черные тела танков, тяжело переваливаясь через лесной кювет, уверенно расползались в две стороны, в направлении свинцово-поблескивающего озера, мимо бывших позиций Овчинникова и через минное поле, в направлении высоты, где стояли орудия Новикова. На огневой позиции, неистово торопясь возле орудия, солдаты с помятыми сероземлистыми от бессонницы лицами суетливо подправляли брусья под сошники.
1: Их много, а мы сильнее. Чи нет, товарищ капитан?
2: Неужели они нас? Товарищ капитан, а?
3: По местам! Заряжай!
2: Слушаемся, товарищ капитан!
3: Ну и прыткий ты стал, Ремешков.
4: Да, с этим парнем кончено. Кажется, солдат родился. Значит, не зря была моя жестокость. Сработала. А вот Степанов что-то раскис от страха. Сам на себя не похож.
3: Вы к панораме, Илья. Вы, Илья, товарищ капитан. Может, парохонька, товарищ капитан.
5: Вы что, раскисли? Возьмите себя в руки, Степанов. Забьете чушь в голову, убьет первым же снарядом. К панораме, живо!
1: Мне бы к прицелу, товарищ капитан. Разрешите?
5: Давайте, парохонька.
0: Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту, но танки еще не вели массированный огонь. Стреляли по флангам, как бы выжидательно нащупывая цели.
5: К телефону Алешина, быстро!
4: Если бы были орудия Овчинникова, если бы. Нет ему оправдания. Там у озера свободный, не прикрытый ничем проход.
5: Алешин, ты? Видишь, Алешин, справа огонь. Живы, соседи-то наши, живы! Не подпускай к озеру! Снаряды не жалей! Все! Внимание! Наводить по левым танкам! По головному!
0: Атака началась одновременно на всем протяжении вытянутой дуги. Что-то высокое и огненное взвелось перед глазами Новикова. Земля упала под ногами, острой болью кольнула в ушах. Его смяло, притиснуло в окопе. Душным ветром сорвало фуражку, бросило волосы на глаза. Дымились воронки на бруствере, тягуче звенело в ушах. Частые рывки огня скачущи сверкали в глаза над приближающейся танковой дугой. Непрерывно били танки. А высота уже перестала быть возвышенностью. Дым, вставший над ней, казалось, сравнял ее. Смутные очертания орудия проступали и тотчас тонули во мгле. И не увидел Новиков ни фигур снующих там солдат, ни Степанова возле щита. Ничего не было, кроме этой клубами валящей темноты, пронизанной трассами танковых снарядов.
5: Степанов! Степанов!
0: Новиков подбежал к орудию и увидел расширенные мутные глаза Ремешкова, упорно ползущего к орудию между станинами со снарядом одной рукой прижатым к груди. Он задыхался от гари, указывал взглядом на Степанова, стоящего на коленях перед щитом, а чуть позади Степанова виднелись следы снарядов на бруствере, убивших его.
5: «Отнесите в нишу, похороним потом».
4: «Не так, не так», — я говорил с ним в последние его часы. «Но как надо было? Кто мне ответит? Тошнит что-то. И голова кружится. Видать, контузило меня в ровике».
5: «По местам! Всем по местам!»
0: И тут же исчезло. Ушло из сознания все, что было несколько секунд назад. Веря в свою прежнюю счастливую звезду, он встал на колени к прицелу. Припал к резиновой наглазнице панорамы. Резина хранила еще живую теплоту и скользкость пота Степанова.
4: «А, сейчас, сейчас. Только не торопись. Не торопись. Ты никогда не торопился. А вот теперь можно. Пора. Лупи по ним, лупи. Вот Отлично.
2: Товарищ капитан, быстрей! Мессера идут! Товарищ капитан, миленький, ложитесь! Мессер Шмидт, и вот они! Быстрей!
4: Чей это голос? Ремешкова. Зачем он кричит? Не кричать, спокойно, Ремешков. Ни одного звука. Я не тороплюсь, потому что так надо, так вернее.
2: Разве не видите, осатанели они? Убьют вас, пропадем без вас! Товарищ капитан, ложитесь! Быстрей!
4: Сколько я сделал выстрелов? 6, 10, 20? Нет, только 9. Но дуга все распрямляется, танки идут.
2: 13 штук горят! Горят! Нет, 14! Алешин 3 смазал, мы 6, товарищ капитан!
6: Товарищ капитан, Алешину телефона докладывает. Справа танки через минное поле прошли.
7: Как прошли? Где?
4: Значит, боевое охранение смято.
7: Связист, передайте мой приказ Алешину. Прекратить огонь по левым танкам. Огонь по правым. Поддержи пехоту. Огонь туда, туда. Сначала несколько фугасных.
0: С ощущением нависшей беды Новиков посмотрел перед высотой, где разбросанно бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок. Земляная стена встала перед танками, и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повернули, бросились назад к траншеям боевого охранения.
2: Товарищ капитан, да что вы? Ложитесь! Пикируют! Не ранило, товарищ капитан? Не ранило? Что же вы так?
0: Будто не слыша Ремешкова, Новиков стоял у щита. Отчетливо видел, как впереди, мимо горящих машин, медленно вползали в котловину танки. Вытекали они к берегу озера. Самолеты прикрывали их продвижение. Странно, напряженно задрожали брови Новикова.
2: Куда вам, товарищ капитан? Ранило? А?
7: К орудию. Заряжай, Ремешков. Где Парахонько? Заряжай, Парахонько, жив?
1: Еще как жив, товарищ капитан!
7: Огонь!
0: Пронзительный свист истребителей носился над высотой. Пулеметы пороли воздух, но все это как будто уже не существовало для Новикова. Ни о чем не думал он, кроме того, что, обходя высоту, шли танки, пытаясь прорваться в город. Ни одна мысль не была логичной, кроме одной. Они прорывались к озеру.
7: Огонь!
1: Уходят! Вы видите, они уходят!
2: Товарищ капитан, они уходят!
7: Заряжай! Огонь!
2: Илы! Наши штурмовички! Раз, два! Гляньте-ка, товарищ капитан! Вон, выровнялись! Миленькие!
1: Они, милые, они!
0: Большая партия илов низко шла над Карпатами на запад, заслоняя солнце, выстраиваясь в боевой порядок. И слева над пехотными траншеями, предупреждающие сигнали, выгнулись в сторону немцев красные ракеты. Штурмовики, разворачиваясь, пошли на круг, и сразу бой на земле, казалось, стих, замер.
4: Это передышка. Вот она, передышка. Может быть, ее больше не будет. Лена в 10 шагах отсюда. Лена, я успею отнести ее в особняк. Что она там, ждет меня?
7: Останьтесь за меня, Парахонько. Я сейчас вернусь.
0: Он шел к блиндажу по осколкам, пошатываясь, как в знойном тумане, не замечая, что прежней огневой позиции уже почти не существовало. Все было изрыто танковыми снарядами. Лена сидела на нарах одетая, даже ремень с маленькой кобурой узко стягивал ее в поясе. Свежеперебинтованная нога свешивалась с нар, будто она готовилась встать.
7: Лена, я пришел за тобой. Лена, тебе пора.
0: Не вздрогнула она, ничего не спросила. Потянулась, нежно и осторожно поцеловала его в шершавые, горькие от пороха губы.
8: Вот и все. Теперь я в госпиталь, в медсанбат. Куда лучше и быстрей.
0: В особняке Новиков нашел ездового и немедленно послал его разыскать медсанбат во что бы то ни стало. Потом они сели на плащ-палатку, расстеленную на груди смоченных росой листьев, зная, что это их последние минуты. Только что он пронес Лену на руках мимо солдат, и она покорно обнимала его. Он тогда всем телом почувствовал их удивленно понимающие взгляды. И это была доброта. Та доброта, которую он часто скрывал в себе, к Ремешкову, к Парахонько, к людям, которых он любил. Он знал, что у Лены не тяжелое ранение, но понимал также, что нельзя было задерживать ее даже на несколько часов возле орудий. Неизвестно было, чем кончится этот бой.
7: Я найду тебя. Я найду тебя во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило. В госпитале, в тылу, но я тебя найду. Ты веришь? Ты должна верить, что мы прощаемся с тобой на время.
8: Нет. Ты меня не найдешь, Дима.
7: Я найду тебя. Я люблю тебя. Я поздно это понял.
8: У тебя еще будет много женщин.
7: Какие женщины? Когда есть ты? Ты уже есть.
8: Сейчас. Подожди минутку. Одну минутку.
7: Мне пора.
8: Дима.
7: Ты слышишь?
8: Сейчас. Вот сейчас.
7: Прощай.
8: У тебя рукав порванный?
7: Я тебя...
8: А что, это осколком?
7: Я тебя найду.
8: Это пулей?
7: Я найду тебя.
8: А, ты не видел. Да, я зашью. Сними. Это одна минута.
7: Лена.
8: Я быстро.
7: Да. Это за мной?
8: Да, кто-то бежит.
7: Лена.
8: Это за тобой? Да, с тобой.
7: Лена.
8: Я зашью, Дима, а ездовой тебе передаст. Я зашью.
7: Я пойду.
8: А?
7: Это за мной.
8: Да, Дима, я зашью.
7: Я пойду, Лена, пойду.
0: Он не помнил, как снял порванную на локте гимнастерку, как она положила ее рядом с собой. Несколько шагов шел от нее спиной вперед, потом повернулся, побежал по аллее по хрустящим листьям, морщась, стараясь проглотить горячий комок в горле, и не мог. Когда же он, задыхаясь, вбежал по скату, ему навстречу рванулся Алешин, весь потный, в грязной и прожженной на полах шинели, с мелово-прозрачным лицом, на котором нестерпимой синью светились глаза.
9: «Прицел разбило! Товарищ капитан! У меня! Двоих ранило! Танки опять на мины нарвались! Вправо обходят! Бронетранспортеры подошли! Как без прицела! Товарищ капитан! Как назло! Разбило! Ну что делать? Бросился за прицелами Овчинникова! А их раскокошило!»
10: «Через ствол, Витя! На воде через ствол, без прицела! К орудию! Ну, Витенька, давай! Давай, Витя, милый!»
0: Автоматные очереди хлестали по высоте, сплетаясь в сеть. Он прыжком перескочил через бруствер. За ним в дыму мелькнула перед глазами прочно стоящая на коленях между станин длинная фигура Парахонько со снарядом в руках. Мелькнул страшный оскал зубов Ремешкова, лежащего на бруствере за ручным пулеметом. Все горело там, перед высотой, и густо чадило сплошной мутью, располосованной трассами снарядов. Фигурки немцев в рост бежали к кустам, не останавливаясь, не падая, расплескивая струи автоматных очередей.
7: «Они хотят жить, эти немцы. Хотят любой ценой прорваться в город. Перешагнуть, миновать невозможное, которое задерживает их и которое не должно было случиться. И это невозможное я и мои люди на высоте. Вы думали, нас нет. А мы есть. Мы здесь».
9: «Товарищ капитан, опять попал! Что, мало? Фрицы проклятые! Сейчас еще, еще!»
0: По доносившимся с высоты звуком Лена точно ощутила, что бой не только не ослаб после налета штурмовиков, но усилился, что он достиг того предела, когда исчезает небо, солнце, когда есть одна прочность земли.
8: «Его не убьют. Я знаю, его не убьют».
0: Иголка прыгала в ее пальцах. Она отложила гимнастерку, кусая губы, неотрывно, пристально смотрела туда, на высоту. Жадно искала орудие, тонувшее во мгле в фонтанах земли. Что-то белое то появлялось, то пропадало там. Или это только казалось ей?
8: Скорей. Скорей, пусть скорее кончится этот бой. Это же должно кончиться. Его не убьют. Нет. Таких нельзя убивать. Ну, скорее же, скорее.
0: Черная, огромная и тяжелая, с треском, с хрустом, обрушилась из мутного неба на высоту, перевернутым конусом взлетела оранжево-слепящая. Высота будто расплавилась и исчезла. Дым застлал всю ее, загородив, кипя клубами, сдвигаясь, стекал по скатам, опал быстро, разнесенный утренним ветром, и, дрожа от мгновенного озноба, стиснувшего горло, неясно увидела она что-то белое, ничком лежащее на бруствере.
8: Что это? Он? Нет. Нет. Не может быть. Это не он. Нет.
0: Дым снова разодрало ветром. Что-то белое по-прежнему ничком неподвижно лежало на бруствере. И тогда, переводя взгляд на гимнастерку, пусто лежавшую у ее ног, разглаженную ее пальцами там, где был разорван, не зашит рукав, она вдруг поняла все. И с ужасом схватив гимнастерку, пахнущую им, прижимая ее к лицу, комкая ее, зарыдала жаркими обжигающими слезами. Когда майор Гулько узнал о гибели Новикова, в городе был мягкий осенний полдень. За железными оградами тихо дымили, догорали дома, чернели обугленные сады, летели над ними, таяли пронизанные солнцем неосенние облака. И то, что Гулько сидел на командном пункте в шлепанцах и без гимнастерки, и то, что спали возле телефонов связисты, все говорило о жизни привычной, будничной. Но только не для младшего лейтенанта Алешина, который стоял перед Гулько в новой шинели, худой, осунувшийся, бледный, и ровным голосом, не стесняясь слез, бегущих по щекам, рассказывал о гибели Новикова. Никогда еще не было ему так одиноко, так пусто в этом огромном, чудовищно тихом мире.
11: Капитан Новиков? Новиков, тот мальчик? Не верю. Не верю. Не может быть. Идите и принимайте батарею. Идите. Через полчаса мы снимемся. Наши танки уже в Марице. Слышите? В Марице.
12: Слушаюсь, товарищ майор.
0: Выйдя от Гулько, Алешин встретился с Горбачевым, и они вместе двинулись по городу к медсанбату, куда ездовые доставили Лену. Войдя во двор, а потом в сад, уставленный санитарными повозками и носилками, Алешин не сразу увидел ее. Она лежала на носилках, тоненькая, прозрачная, как осенний луч, прижавшись щекой к подмятой под голову шинели. Она смутно услышала голос Алешина. Чем-то близким, знакомым повеяло на нее. Открыла глаза, но не ответила ни голосом, ни взглядом. Только прощально пошевелила рукой. Одними пальцами.
12: Леночка, прощай. Леночка, мы тебя не забудем.
13: Прощай, сестричка. Не тужи. Победа скоро. Подумай только. Победа. Ради нее многие готовы были бы жизнь отдать. Что ж тут поделаешь?
12: Леночка, Прощай.
0: Она не слышала, как ушли Алешин и Горбачев. Лежала тихо, в тяжелом забытии, будто погружаясь в теплую воду, с одним желанием, чтобы никто не прикасался к ней. Мимо проходили санитары, перешагивая через нее. Шелестела трава. Сухие листья, слетая с яблонь, невесомо падали, путались в волосах.
14: Пить. Воды. Воды. Пить.
8: Кто это стонет? Неужели он не может сдерживать боль? Разве он знает, что такое настоящая боль?
0: Кусая губы, вся сжимаясь, Лена старалась найти в своей памяти то, что было до смерти Новикова. Его голос, его привычку поправлять пистолет, его взгляд, его улыбку. Раз открыла глаза. Голые ветви яблонь уходили в низкое, кипевшее облаками небо. Там выгнутыми фиолетовыми полосами сиял непонятный мягкий свет, плыл, переливаясь под холодным осенним солнцем.
8: Откуда этот свет? Зачем он? Зачем все это? И небо, и воздух, когда его нет. Зачем все это?
15: Ишь ты, а солнце-то как разыгралось. Красота какая. Экая тишина в мире. Не поверишь.
0: Этот прокуренный голос и это земное жестоким толчком выбило ее из полузабытья, и, повернув голову, Лена почти с ненавистью увидела на крыльце дома седого человека в белом халате с темными пятнами на рукавах. Прислонясь спиной к косяку двери, он утомленно курил, глядя в небо над садом.
14: «Пить! Пить воды! Воды!»
0: Лена нащупала фляжку, приподнялась, долго, словно неумело, отвинчивала пробку потерявшими жизнь пальцами и, сдерживая рыдание, прислонила фляжку к губам лежавшего на соседних носилках солдатика.
8: Боль пройдет. Боль пройдет.
0: И легла на левую сторону груди, где была тоска, снова прижимаясь щекой к колючему ворсу, прикусив зубами воротник шинели, чтобы не закричать от боли.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Мы любим узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Дмитрий Балыкин. В эфире очередной выпуск программы «Окно в мир». В прошлом выпуске прозвучало интервью с Дмитрием Поликановым, который рассказывал нам о своем увлекательном путешествии из Москвы в Хакасию и обратно на автомобиле. И вскользь он упоминал и про Туву, хотя непосредственно в этой республике не был, именно в этом путешествии. Но, тем не менее, мы решили поговорить про этот регион более подробно. И в гостях у нас сегодня гость из республики Тува, Оксана Аюна. Оксана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Оксана, расскажите, пожалуйста, для начала немножечко о себе. Кто вы и чем вы занимаетесь?
1: Меня зовут Оксана Петровна Уюн. Я доцент кафедры отечественной истории Тувинского государственного университета. Историк по образованию. Также работаю учителем в школе и преподаю в университете.
0: Замечательно. Прежде чем говорить подробно про ваш регион, давайте уточним все-таки, Тува или Тыва? Как правильнее? Потому что официальное название республики – республика Тыва.
1: Все задают этот вопрос. А, Дмитрий, я бы хотела пояснить, что начиная с 2001 года, когда 6 мая была принята Конституция республики Тыва, там было принято решение о том, что эти два слова, Тува и Тыва, эти два понятия равнозначные. Принято говорить «республика Тыва» официально – а так как все-таки Тува входила в состав СССР как Тувинская, Тува в обиходе принято говорить Тува.
0: В представлении жителя там, европейской части России возникает резонный вопрос, Тува это где? Потому что в нашем представлении это вот в Сибири где-то далеко. Как бы вы свой регион представили с географической точки зрения?
1: Республика Тува находится в восточной части Сибири и рядом соседствует с Монголией. В геополитическом плане Тува является тоже своеобразным форпостом для Российской Федерации. Ну и кроме того, конечно же, мы соседствуем с Алтайским регионом, с Горным Алтаем, с Хакасией. То есть мы находимся прямо в географическом центре Азии.
0: Ну да, и как раз-таки, по-моему, в столице республики Тыва, Кызыле, как раз и находится та точка, которая считается географическим центром Азии.
1: Действительно установлено, что действительно географический центр Азии находится на пересечении, значит, двух рек, Кахема, Пихема, и установлен обелиск. Был, начиная с 1964 года, установлен обелиск, но сейчас этот обелиск поменяли, но тем не менее, этот обелиск так и назывался Центр Азии. Теперь уже другой обелиск, но все равно все жители Тувы признают Туву не только, значит, географическим центром Азии, но и действительно в том плане, что люди, проживающие в республике Тува, ассоциируют себя именно как азиаты. Вот это вот сыграло свою роль и при формировании менталитета тувинского народа, расположение географической Тувы.
0: Какой это менталитет, и, по-вашему, и какие народы считаются родственными тувинцам? Вот буряты, монголы, например, что поблизости. Они, по-моему, немножко к другой языковой группе относятся.
1: Да-да-да, вы абсолютно правы, Дмитрий. Дело в том, что буряты, монголы – это монголоязычный народ. А тувинцы – это тюркоязычный народ. Но при этом надо будет сказать, что мы соседствуем, и у нас много общего. Культура, быт, потому что и буряты, и монголы – все-таки кочевые народы, так же, как и тувинцы.
0: Ну, а какие народы родственные?
1: Именно если по языковому брать, да, тюркоязычные народы, допустим, это современные узбеки, уйгуры, азербайджанцы, турки, да, а в России это чуваши, якуты, часть татар, но при этом они все исповедуют ислам. А мы единственные тюрки, которые исповедуем буддизм.
0: О верованиях, я думаю, мы еще немножечко попозже поговорим. Давайте тогда немножечко поговорим об истории вашего края. Земля Тувы в разное время принадлежала разным государствам, по-моему, и сравнительно недавно Республика Тува вошла в РСФСР, ну и позднее стала, да, частью Российской Федерации.
1: Так и есть, действительно. Тува, предки тувинцев, да, входили в состав разных суперэтносов. Ну, к примеру, допустим, раннесредневековый суперэтнос – это древнетюркский каганат, уйгурский, древнекыргызский каганат. Потом уже в 13-14 веках Тува вошла в состав Монгольской империи чингизидов, потом уже алтынханов, джунгаров. И это продолжалось до 1757 года. И вот в 18 веке Тува входит в состав манчжурского каганата уже. И до 1912 года. Фактически весь 18-19 век Тува находилась в составе манчжурского Китая. И это завершилось в 1913 году, когда, ну, вы знаете, что с 1911 года начинается Синьхайская революция, да, в Китае. И вот результат этой революции была свергнута манчжурская династия Цинь. После этого в Туве начались массовые выступления против китайской администрации и иноземных предпринимателей. И поэтому в это время Тува перестала быть частью манчжурской династии. В это время встал вопрос, как дальше быть Туве. Для того, чтобы быть самостоятельным регионом, у Тувы в то время не было никаких возможностей, ни финансовых, ни экономических, ни социальных, ни политических. Поэтому до 1912 года. После этого Тува должна была уже определяться со своим геополитическим статусом. И в результате 18 апреля 1914 года был подписан правительственный указ о принятии Уренхайского края, это прежнее название Тувы, под протекторат Российской империи. Ну, конечно же, Дмитрий, я бы хотела сказать, что это не просто все решалось. Тува же в то время состояла из разных кажунов, по-русски это будет звучать районов. Представители разных кажунов по-разному видели будущее Тувы. Было два кажуна, которые говорили, что Тува должна войти в состав Монголии, в состав Китая. Другие говорили, что Тува должна самоопределиться и стать самостоятельным независимым государством. А третьи говорили, что Тува должна войти в состав Российской империи. И вот в результате всех этих споров все-таки было принято решение о принятии Тувы под покровительство России. Это был 1914 год.
0: Ну, потом в России тоже произошли разного рода драматические события. И Тува, по-моему, стала даже независимой. Там была, да, Тувинская Народная, да, Республика.
1: Так и было. Вы абсолютно правы, Дмитрий. Начиная с 13 августа по 16 августа 1921 года состоялся учредительный съезд всего тувинского народа, где было принято решение об образовании самостоятельного независимого государства Тувинская Народная Республика. По-тувински это будет звучать Тувинская Арадская Республика, да, Арад народ. Принятие этого решения сопровождалось с помощью России. Если бы в то время Россия не приняла такое решение, то и Тува, наверное, скорее всего, не смогла бы тоже стать независимым государством. Представитель России Сафьянов озвучил заявление России, и в результате это сыграло очень важную роль именно в принятии решения о создании независимого, единственного и впервые в историю Тувы независимого государства. Это государство, Тувинская Народная Республика, просуществовало очень мало, более 20 лет, начиная с 1921 года по 1944 год, пока Тува не вошла в состав СССР.
0: А чем это вообще диктовалось? Правом народа на самоопределение, которое уважали большевики, или нежеланием, там, я не знаю, ссориться с другими государствами? Почему сразу не присоединили?
1: Ну, понимаете, положение самой России в то время было сложное. Шла гражданская война. 18-го года уже военный коммунизм, потом НЭП, и все это в совокупности с интервенцией иностранных держав, да? И после сепаратный мир заключился, включенный Россией и Германией, чтобы выйти из Первой мировой войны. И это были очень сложные годы для самой России. И поэтому сразу же принимать такие кардинальные решения, я думаю, Россия бы не стала. Она должна была сама сначала начинать проекта создания СССР. Ведь в это время еще не было СССР, была Советская Россия.
0: Ну да, в 22-м году.
1: Я думаю, что скорее всего поэтому. Но при этом Россия продолжала все время курировать Туву, помогала.
0: Ну и войну тоже там какой-то такой был момент, что вот как раз Дмитрий Поликанов об этом сказал, что Тувинская Народная Республика тоже объявила войну Германии и до сих пор вроде как...
1: Так и есть. Дмитрий Валерьевич абсолютно прав. Он же к нам приезжал в гости на фестиваль веры и культуры, значит, в Сухуре. И там мы ему рассказывали вот эту историю. Действительно, так и было. Еще раньше Англии Тувинская Народная Республика объявила войну фашистской Германии и стала союзником СССР в этой войне. Хотя в то время проживало на территории Тувы всего 46 тысяч жителей. Это была маленькая республика, но тем не менее она всех опередила, так как в 1944 году, еще до окончания Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, да, Тува вошла в состав СССР. По сегодняшний день этот вопрос так и остался открытым. То есть Тува по-прежнему находится в состоянии войны с Германией. Мирный договор еще не заключен по сегодняшний день.
0: Ну, как у России с Японией, например.
1: Да-да-да, так и есть. Да. И по Курильским островам этот вопрос так и остается открытым.
0: Ну, а само присоединение вообще как выглядело? И, скажем так, все ли были довольны? Как было оформлено юридически?
1: Знаете, Дмитрий, вообще в историографии существуют разные точки зрения. Есть, конечно же, традиционная точка зрения, которая говорит о том, что действительно это было обоюдно выгодный союз. Я соглашусь с этим. Действительно, для Тувы это был самый выгодный союз. Вот, пожалуйста, если бы Тува вошла в состав Китая или Монголии, то на данный момент от тувинцев, я думаю, от тувинского языка, от тувинской культуры, традиций, я думаю, осталось бы очень мало всего значимого. А то, что мы стали частью России, СССР, вот это вот сыграло очень важную роль, что Тува, самоидентификация тувинцев по сегодняшний день сохранился. Несмотря на то, что были перегибы в политике, перевод, значит, с кочевого образа жизни на оседлый, без учета особенностей Тувы, да, жителей, менталитета, хозяйствования, несмотря на то, что запрещались народные праздники, традиции, и в том числе и религиозные верования тувинцев, к сожалению, были очень много задеты в этом вопросе. Тем не менее, была возможность в 90-е годы не только возродить национальное самосознание тувинского народа, но и началась такая эпоха восстановления традиций, культуры, обычаев, языка и хозяйствования, кочевого образа жизни. Существуют разные точки зрения, но больше выигрыши от присоединения, вернее, от вхождения Тувы в состав РСФСР, конечно же, имеет именно Тува. Потому что благодаря этому Тува сегодня развивается как, ну, современный регион со своими проблемами, конечно же, но все равно у нас многоэтажные дома, все так же, у нас и аэропорт, только нет железной дороги.
0: Ну, вообще это интересно, конечно, да, потому что если учесть то, что происходит там с уйгурами в Синьцзяне, конечно, это тюрки, но мусульмане, ну, там все достаточно жестко, насколько я понимаю. Да, а что касается Монголии, ну, тоже шутили, что а почему бы ее не присоединить, но как-то тоже не случилось.
1: Знаете, в Монголии и в Китае проживают этнические тувинцы, и они сумели сохранить уклад, свой хозяйственный уклад, свой язык. Мы иногда даже у них, благодаря им, вспоминаем некоторые утраченные тувинские слова, некоторые ритуалы даже. Но это они сохранили благодаря тому, что они из поколения в поколение передавали то, что передавалось от бабушек, дедушек. И вот преемственность поколения они сумели сохранить благодаря этому. А на самом деле никто из тувинцев, этнических тувинцев, ни в Китае, ни в Монголии не имеют права занимать какие-либо государственные должности. На самом деле вот такая ситуация сложная.
0: Ну да. А в России даже тувинец занимает должность государственную в Российской Федерации, все его знают.
1: Да, так и есть, Дмитрий, я с вами согласна полностью. Тува только выиграла от этого союза.
0: А вот что касается фамилий, все-таки, ну, бросается в глаза, что то если там во многих национальных республиках фамилии сильно русифицированы, то в Туве этого нет. Вообще, как тувинские фамилии произошли? Вот ваша фамилия Оюн, есть еще такая девушка у нас, я просто знаю, работает на международном радио Тайваня, Чечену Куар.
1: Да, действительно, допустим, якуты, да, у них русские фамилии. И вот когда приехала комплексная экспедиция в Туву, была создана письменность Тувы Пальмбахом, да, в это время начинают выдавать паспорта тувинцам, и при этом не было никакого административного нажима. И люди сами выбирали себе фамилию, имя, отчество, а тогда это звучало, допустим, мое имя бы тогда звучало бы так: Оюн Кызы Оксана.
0: То есть, это точно, насколько я понимаю. Я просто у азербайджанцев тоже наблюдал такие сейчас имена, отчества. И очень интересно, когда азербайджанец приезжает в Россию, например, или азербайджанка.
1: В современной Туве, когда сейчас выдают, значит, свидетельство о рождении детям, да, многие начали возвращаться к истокам и начали вот так вот называть своих детей и фамилии вот так вот выдавать таким образом, что Оюн Кызы, Кулар Кызы. А вот фамилия Кулар, про которую вы сказали, переводится на русский язык как лебедь.
0: А фамилия что, означает клан, которому принадлежит, или не совсем?
1: Это род, да, ага. Род оюнаров, род куларов, род мангушей. Тувинцы испокон веков жили кочевниками, и они кочевали в определенное время 4 раза в год именно на определенные территории. И эти территории были закреплены неофициально, так повелось испокон веков, за определенными родами. Допустим, Тандынский район, да, в этом районе большинство жителей это оюнары, фамилия Оюн. Да, Хожун раньше назывался, теперь уже, значит, западные кожуны республики Тыва. Там очень много представителей клана мангушей. То есть вот рода мангушей. Сейчас, конечно же, принято говорить как клан, а вот на самом деле, знаете, вот эта вот клановая система, родовая взаимозависимость тувинского народа друг от друга играет очень важную роль в нашей жизни, в жизни тувинцев. Все свадьбы, праздники, и радость, и горе, и похороны, везде мы помогаем друг другу. Независимо от того, пятое поколение, четвертое поколение, да, мы все знаем друг друга, мы общаемся, знакомим своих детей, чтобы не было, не дай Боже, кровосмешения, да? И у нас такие традиции. Допустим, если девушка выходит замуж, то прежде надо просить руки. Сначала родители жениха должны прийти к родителям девушки, познакомиться. И тогда они выявляют, не дай Боже, не являются ли они родственниками. И если люди разных фамилий, то это только приветствуется.
0: А, то есть лучше, когда все-таки разные, а вот вообще браки совершаются как? По договоренности родителей все-таки? Или сейчас все-таки молодые люди как-то сами знакомятся и потом уже...
1: Знаете, Дмитрий, до 60-х годов 20 века, да, вот действительно родители договаривались. А сейчас уже молодежь сами выбирают себе жениха, невесту. Уже родители как бы тут не играют никакой роли. Только в том смысле, если они родственники, тогда строго запрещено. А в остальном случае родители всегда поддерживают своих детей.
0: А родство насколько близкое и дальнее? Просто, например, я знаю такую ситуацию, что в Южной Корее там до середины 90-х годов были запрещены браки, ну, из одного клана, или как там это называется, или пона, по-корейски это называется. Но там, например, клан Андонских Кимов, он может насчитывать где-то там 1100 человек, и в результате, ну, естественно, что ни о каком родстве речи уже давно не шло, и поэтому... Конституционный суд признал все это уже незаконным, не соответствующим Конституции, но это где-то вот только в середине 90-х годов прошлого века.
1: Если в Корее так, то у нас, знаете, двоюродные, троюродные, четвероюродные знакомы друг с другом, а вот уже пятое поколение не сильно. У нас запрещены кровосмешения до четвертого поколения. Пятое поколение уже считается как бы нежелательно, но можно. Люди же рисуют родословное древо. Вот в последнее время тувинцы начали восстанавливать свое родословное древо, и все кланы, все рода, семьи стараются придерживаться. А этому помогают разные праздники, обычаи, ритуалы. Допустим, род Оюн, или род Кулар, или род Монгуш, Соян собираются в определенное время года, это обычно летом бывает, и они проводят разные тагылга. То есть это ритуалы по очищению реки, когда они, значит, всем родом, от мала до велика, даже маленьких детей, грудных, и то с собой берут, да, чтобы познакомились друг с другом, и проводят обряды освящения святых мест. Вот это начало восстанавливаться. Кроме того, на свадьбы тоже стараются брать детей, которые чуть постарше, чтобы познакомить с родственниками. Но и есть у нас такие традиции. Допустим, к трехлетию ребенка у нас проводят праздник, той называется. И вот на трехлетие ребенка приглашены все. Человек там 200 могут даже быть, да, а если в последнее время, правда, стали поменьше звать, но там берут с собой маленьких детей и знакомят друг с другом. То есть дети с пеленок знакомы друг с другом. Учитывая то, что нас, тувинцев, очень мало. Если в Туве проживает 210 тысяч жителей, да, из них этнических тувинцев где-то 200 с лишним тысяч. Ну, 78-80% жителей Тувы – это этнические тувинцы. То есть, в принципе, нас очень мало.

0: Продолжается программа «Окно в мир». В гостях у нас сегодня Оксана Аюн. И мы так плавненько перешли к праздникам и к верованиям. А какие вообще праздники считаются в Туве самыми главными? И, может быть, на какие туристу было бы наиболее интересно посмотреть?
1: Знаете, Дмитрий, когда я говорила про возрождение национального самосознания тувинского народа, этот процесс шел наряду с восстановлением праздников тувинцев, такие как Шага. Шага – это тувинский Новый год по лунному календарю. Так же, как Сагалган у бурятов, да, так же, как у монгол, у китайцев, но только по времени они разнятся немного. У нас, к примеру, да, Шаган в этом году наступил 25 февраля, а у китайцев разница у нас от 2 до 3 недель, где-то вот так вот разница проведения Шага. Но это все равно и у них, и у монгол, и у китайцев, и у нас это по лунному календарю высчитывается. Шага – это Новый год. Он у нас каждый год, начиная с 1989 года, начинают снова праздновать. А до этого празднование Шага и Надыма в том числе было запрещено. А вот Надым – это праздник животновода. Раз мы тувинцы-кочевники, то основа хозяйственная кочевое у нас. Животновод считается главным человеком у нас в Туве. Поэтому каждый год летом в августе мы проводим Надым. Это тоже национальный, официально признанный национальный праздник. Значит, официальных праздников у нас 2. Это Шага и Надым. Ну что можно сказать про эти праздники? Для самоидентификации тувинского народа они играют очень важную роль. На Шага. Это у нас всегда бывает или в феврале, или в марте, да? На рассвете проводят ритуал Сангсалыш. То есть, когда сооружают ритуальный костер, только мужчины поднимаются на гору и с первыми лучами солнца начинают проводить обряд камлания, когда вместе с огнем преподносят жертвоприношение и просят хорошей жизни в новом году для всего тувинского народа. Не только для себя, для родных, а для всего тувинского народа. После этого начинается другой обряд, это обряд Чолукшур. Это новогоднее приветствие. Младший человек в семье должен показать знак почтения старшему. Протягивает согнутые в локтях руки ладонями вверх, а старший, в свою очередь, кладет свои руки сверху ладонями вниз. Тем самым он благословляет младшего человека на долгую жизнь, как бы делится своей мудростью и желает всех благ. А младший человек показывает свое уважение к старшему поколению. Вот это вот, слава Богу, начинается воссоздание традиций, обычаев тувинского народа. И наши дети, многие, уже теперь

0: соблюдают. Даже в младшем возрасте, в ясли-садиках, в школах тоже традиционно проводят такие праздники.
1: Какие-то праздники, связанные с поминовением предков, есть в Туве? И насколько хранится вообще память? Сколько поколений?
0: Поминовение предков мы переняли у русских. У тувинцев изначально это было запрещено. Похоронили человека, и запрещено ездить на это место. Но зато из поколения в поколение передавались легенды, сказки, интересные случаи про этого предка. Народ не забывал, что был в их роду вот такой вот человек. И это у нас по сегодняшний день. Мы стараемся, конечно же, и даже имена своим детям дают в честь дедушки, там бабушки, прабабушки, прадедушки. А вот такого, чтобы помянуть, допустим, да, вот такого мы взяли у наших русскоязычных народов.
1: Ну, что касается религии, вы сказали уже, что тувинцы буддисты, а вообще какие верования? По-моему, вы еще мне говорили до эфира, что и шаманизм как-то присутствует.
0: Да, так и есть. А дело в том, что тувинцы сумели как-то соединить ламаизм, шаманизм, буддизм. И это очень органично вышло у нас. То есть мы одновременно и язычниками остались, в то же время являемся и буддистами. А как это состыковывает? Следующим образом, допустим, вот тот же шага, да, когда проводим и, значит, ритуалы вместе с ламами, и одновременно проводятся в это же время ритуалы шаманами, языческие ритуалы тоже проводятся. И когда хоронят человека, идут и к шаманам, спрашивают совета, как быть, и идут к ламаларам. Шаманы и ламы сосуществуют очень мирно в Туве. Вот это у нас действительно сохранилось по сегодняшний день. У восточных славян же день Иван Купалы, и по сегодняшний день он сохранился, да. И мы, тувинцы, тоже каждый год все проводим вместе со всеми своими детьми день Ивана Купалы. И все это идет синхронно. То есть никто никому не мешает, никто ничего не запрещает. По этому поводу у нас нет никаких пререканий со стороны и власти имущих. А раньше было, когда в 1989 году впервые пытались проводить шага именно в музыкально-драматическом театре имени Виктора Шагжаповича Когола, да, вызвали организаторов, а это были молодые ученые Тувинского института языка, литературы и истории, НИЯЛИ тогда назывался этот институт, теперь ТИХПИ. Вызвали их, это были молодые артисты, ученые, и требовали, чтобы прекратили все это. Но в 90-м году официально они все-таки были признаны и властями, стали уже официально проводиться эти праздники. И с тех пор мы мирно проводим и традиции, обычаи соблюдаем и чисто как буддисты, и чисто как язычники.
1: Ну да, тогда еще время было такое, что не совсем понятно, куда оно повернется, хотя и у нас уже православие все-таки стало возрождаться, да, если вспоминать там 88-89 год. Например, в 88 году разрешили официально отметить тысячелетие крещения Руси. Мне тогда не так много лет было, конечно, но вот я припоминаю что-то такое.
0: Да, это действительно было так. Вот у нас, допустим, да, в Туве 20-й год проводится фестиваль Усту-Хуре. Усту-Хуре – это был монастырь, который был самым главным монастырем вообще в Восточной Сибири. И этот монастырь был впоследствии, ламы были репрессированы, а монастырь был, значит, разрушен. По поводу восстановления монастыря 20 лет проводили фестиваль под руководством таких вот сподвижников, двух братьев, Игорь Тулуш и Тимур Тулуш, и их сторонники, да. И вот в результате они восстановили этот храм Усту-Хуре. Это было сделано на народные деньги. Народ все-таки у нас с активной гражданской и жизненной позицией. Хотя у нас менталитет тувинцев очень скромные, тихие, мирные. Возрождение национального самосознания тувинского народа происходило вот очень сложное время, Дмитрий. Вот это я хотела донести. И несмотря на все это, вот сумели все-таки добиться того, что тувинский язык начал учиться, тувинские школы открылись в это время, а раньше не было таких.
1: Ну да, а тувинцы Китая, тувинцы Монголии, и вы друг друга хорошо понимаете, потому что, например, я вот просто, когда слышу иногда выпуски новостей, там, я не знаю, на бурятском, еще на каких-то языках, да даже вот в Дагестане, когда мы были, на аварском, по-моему, ну, заметно, что много заимствований из русского все-таки.
0: Очень много. Тувинцы Монголии и Китая лучше сохранили язык, этнический язык тувинцев, чем мы сами тувинцы. Вот даже моему стыду мой родной единственный сын не говорит по-тувински. Он свободно владеет русским языком. И очень много таких детей, которые проживают именно в городе Кызыл, столице республики, да, и не знают своего родного языка. А дети, которые живут в районах, в кажунах, да, в селах, они очень хорошо владеют тувинским языком, но зато не очень хорошо могут выразить свои мысли на русском языке. И вот период сдачи ОГЭ, ЕГЭ, они знают материал, особенно по обществознанию. Просто я знаю, потому что я являюсь председателем комиссии по проверке ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию в Республике Тыва. И дети потом приходят на апелляцию и со слезами на глазах доказывают, что они хотели сказать это, а не то, что написали. У нас проблема билингвизма в Туве.
1: Ну, это, наверное, проблема связана с тем, что кто какой язык в семье использует и кто на каком языке получает образование. Наверное, все-таки вот от этого.
0: Это тоже играет очень важную роль. Все начинается же с семьи. В основном в городских школах, сколько я заметила, потому что я еще и являюсь учителем, даже во время перемены дети все общаются на русском языке. Межнациональный язык, русский язык, играет очень гораздо большую роль, чем тувинский язык.
1: Ну, а это, как вы считаете, хорошо или плохо?
0: Хорошо в том смысле, что нашим детям надо будет выезжать за Саяны и учиться в больших городах. Это им в жизни всегда понадобится. Я же говорю, межнациональный язык, русский язык, они должны знать. Но при этом я бы очень хотела, чтобы они знали свой тувинский язык. Не дай Боже, мы потеряем свой язык так же, как и хакасы. Не дай Боже. И надо с этим что-то делать. И пытаемся что-то делать, но все равно, к сожалению, на данный момент топчемся на месте. У нас, знаете, часы на преподавание тувинского языка сократили. Средства массовой информации, значит, у нас только одна газета «Шин» на тувинском языке ведется. В эфире на тувинском языке вещание оставили тоже только один раз в день. Остальное у нас все ведется на русском языке. Да, это хорошо. Но при этом я бы хотела, чтобы были предоставлены равные возможности для развития всех языков, всех народов России. И это связано еще и с учебниками, учебно-методическими материалами. Я согласна, что это работа Министерства образования, но средства массовой информации у нас играют очень важную роль. Они являются агентами социализации. Это тоже, я считаю, должна быть выявлена на уровне государства.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Оксана Аюн. Оксана, ну давайте поговорим теперь о туризме. Какие места в республике Тува стоит обязательно посетить, если, например, мне доведется к вам приехать?
1: Вот знаете, когда к нам приезжал в гости Дмитрий Валерьевич Поликанов, мы его возили на фестиваль Устухуре в июле. Потом после фестиваля традиция у организаторов фестиваля ехать на Судхоль. Судхоль переводится «молочная река». Там такие красивые места. Действительно, вот с горы видишь озеро, и озеро белое. Действительно, как молоко, налитое в пиалушку. Очень красиво. Супруга Поликанова, сам Поликанов, очень много фотографий сделали и впоследствии выкладывали в разные ресурсы, я знаю. Я бы вам посоветовала и сопровождала бы вас именно на фестивале Устухуре. Я бы вас повела на гору Хайракан в Улукемском Кажуне. Это священная гора и для буддистов, и для шаманистов. И вот у подножия этой горы всегда проводятся обряды. И этот обряд был тоже освящен Далай-Лама 14-м, 1992 году. И это вот общепризнанная такая вот гора, которая играет очень важную роль для жизни тувинцев. Тува – это гористая местность. У нас очень много гор. Есть гора Утухая, то есть переводится как «дырявая скала». Она в Барнхемческом Кажуне. И люди, и я со своими студентами, мы были там, мы специально это проводим, чтобы дети знали, какие священные и ритуальные места есть у тувинцев. Они же будущие историки, наши студенты. И мы проходим сквозь маленький проход, который соединяет восточный и западный склоны горы. Когда проходим этот проход маленький, да, такое чувство, как будто человек только-только родился, заново родился, преодолел все трудности, и у него сбываются заветные желания. У других не знаю как, но у меня это заветное желание сбылось. Вот я, по крайней мере, поверила это, несмотря на то, что я, как бы, у меня научное мировоззрение, да, но тем не менее. Есть еще и гора Кежеге в Верзинском Кажуне. Это переводится как «мужская косичка». Она находится на берегу реки Тес. Там есть тоже очень маленькая узкая расщелина. Гора находится на границе с Монголией и Тувы. Такое чувство, как будто ты попадаешь в утробу чего-то. И когда проходишь через этот узкий проход, тоже считается, что сбывается желание людей. Я сама не проходила через это расщелье, потому что там говорили, что должны проходить только мужчины. И вот видите у нас как. Многие говорят, что в Туве матриархат, а на самом деле все ритуалы должны проводиться именно мужчинами у нас. Ну вот, а искупаться я бы вас повезла, Дмитрий, на озеро Дусхоль. Это недалеко от города Кызыла, в Тандынском районе, находится в Тувинской котловине. И это озеро очень соленое. И люди все приезжают на озеро Дусхоль, по-русски называется Сватиково, излечиться от многих болезней. И в том числе от болезней кожи, горла, проводят косметические процедуры, действительно излечивает. Особенно вот очень хорошо дышать детям у озера Дусхоль. Но кроме того, у нас в Туве очень много таких вот мест священных, ритуальных. Но я бы хотела сказать, что у нас пользуются особой благодатью у тувинцев, да, разные аршаны, уникальные комплексы термальных, холодных, углекислых вод, минеральных вод. И их очень много у нас в Туве. Написаны целые труды. Есть даже такие, что, допустим, аршан Чойган, да, по химическому составу температура там достигает до плюс 41, до плюс 43 градусов. И кроме того, там есть очень много бальнеологических значимых таких вот вод, которые помогают лечиться от разных заболеваний. Сердечно-сосудистых, при заболеваниях нервной системы, органов пищеварения, да, и так далее, и так далее. Тува именно этим и уникальна, своими аржанами.
0: Ну и часть тувинцев живут в бассейне реки Енисей, да, и эту реку почитают. Здесь тоже есть, по-моему, какие-то легенды. Можете об этом рассказать?
1: Дело в том, что верховья Енисея начинаются именно в Туве. Енисей тувинцы издавна называли Енесай, мать река. Енисей очень многих кормит. Енисей образовалась Опихема и Кахема. Енисей материка, да, является главным связующим звеном не только ритуальным, священной водой, рекой, да, которая и дальше идет и впадает потом уже в моря и океаны. А у нас она как наша прародина, как начало воссоздания тувинского этноса. Мы очень любим Енисей. И именно устье Енисея поставили памятник центру Азии. И именно там собираются по сегодняшний день каждый вечер семьи со своими детьми и отдыхают. Целый комплекс центра Азии построили. Енисей у нас это священная река, которую стараются сохранить в чистоте для последующих поколений. Но, к сожалению, в связи с необходимостью и с экономической целесообразностью, с точки зрения экономической целесообразности, да, вынуждены были отдать в аренду на 49 лет очень полезные, красивые места для того, чтобы китайцы и другие люди-арендаторы могли пользоваться полезными ископаемыми Тувы. А это приносит огромный урон Енисею. Туда буквально на самом деле сливаются все остатки, и в том числе руды. И это очень не нравится именно тувинцам и жителям Тувы, независимо от национальности и вероисповедания, да. И в последнее время очень часто в средствах массовой информации поднимается именно этот вопрос. Почему наш Енисей становится объектом ссоры огромного количества представителей простого народа и предпринимателей? Енисей не только кормит, поет нас, да, и объединяет. Енисей – это еще и река, которая берет начало и продолжает соединять весь регион – Хакасию, Красноярск. И вот эта вот идея создания Саянское кольцо, да, говорят, тоже пошло именно от этой идеи – сохранить Енисей. В этих регионах у нас очень много людей, и в том числе и журналистов, которые присоединились к этому движению и стараются сохранить и приумножить традиции дружбы, братства, единения через Енисей.
0: А в какое время лучше всего приезжать? То есть климат у вас, ну, насколько я понимаю, с большой разницей температур. Да, жаркое лето, холодная зима?
1: Зима у нас до минус 53, поэтому мы Тува приравнены к районам Крайнего Севера. Очень холодная зима, но нам нравится то, что в отличие от Москвы или Питера, в Туве сухая зима. Поэтому даже если сильно холодно, мы все равно продолжаем учиться, работать. Дети до минус 43, значит, учатся, да, а взрослые до минус 50 ходят, работают. А лето у нас жаркое, плюс 43 летом. Лучше приезжать в гости в Туву летом. Тогда можно увидеть всю красоту Тувы. Тува – это территория чистых рек, озер, лесов, полей и гор. Наше традиционное жилье, вот когда я говорила про кочевья, почему я говорила, что 4 раза в год тувинцы переезжают. Это Чайлах, Кюзех, Чазах, Кштах. То есть 4 времени года, зимой, осенью, летом, весной, тувинцы-кочевники переезжают. Переезжают очень быстро, потому что они все живут в юрте. В юрту можно очень быстро собрать и очень быстро переехать на новое место. Да? А юрта у нас центр вселенной. Она очень удобная, зимой она теплая, летом она прохладная. И у нас стараются все собраться именно в юрте. Юрта объединяет всех представителей рода. Да? Человек, который пришел в гости, всегда приглашается в юрту отведать чай с молоком. Это вот тувинское гостеприимство. Если есть возможность и время, да, этого гостя обязательно кормят едой тувинцев, которая считается очень для тех, кто худеет, для тех, кто придерживается правильного питания, да, но мы очень любим жирное мясо барана. И на зиму мы готовим всегда чищ. Это вот впрок заготавливаем мясо, допустим, целого барана, коровы. На зиму мы всегда готовим вот такую вот еду. И молоко. Все молочные продукты впрок заготавливают. И когда приходят в гости, стараются самое лучшее, все, что есть дома, в юрте, преподнести гостю. Тувинцы очень гостеприимный народ. Талган, тара, курут, саржах, аржи, топленое молоко, саржах по-тувински. Все это готовится, и у каждой семьи обязательно это все есть. Помните легенда про монгол лататарских баскаков, которые могли 2-3 дня скакать на коне, не останавливаясь, потому что могли кушать? Вот это вот они говорили про курут. Акчем по-тувински, да, переводится как белая еда, священная еда. Из молока делают, ждут, когда высыхают, и потом с собой берут. И вот наши предки же всегда уходили рано утром за отарой овец и поздно вечером возвращались. И вот кушали вот этот вот курут талган-тара. На самом деле талган-тара тоже уже готовые блюда. Можно просто так кушать, а можно с чаем или с молоком разбавить, или топленым маслом, и это будет самое вкусное и полезное блюдо, а не то, что современные ролтоны и дошираки, да?

0: Ну и еще хотелось бы поговорить об очень самобытной тувинской музыке. И тут прежде всего мне приходит в голову, конечно, горловое пение, известные такие группы, как Ятха, Кунхурту, по-моему, есть, и еще там некоторые. Вообще, как эти традиции сформировались и когда?
1: Я бы хотела начать еще с 1934 года. Первая запись грам-пластинки, где прозвучало горловое пение, да, и стало известно и в России, это было сделано в 1934 году. И это были первые работники, и в том числе театра, музыкально-драматического театра имени Виктора Шахжапа Чекугола. Я бы хотела сказать, что создание театра, культуры, вообще ликвидация безграмотности, все это тоже привнесено благодаря первым русским учителям, первому русскому балетмейстеру. И это сохранение и приумножение тувинского фольклора, тувинских сказок, песен, и в том числе хуэмей сыгыт, горлового пения, да, тоже немаловажную роль сыграли именно первые деятели именно русской культуры, которые приехали в Туву. В связи с этим, пока есть возможность, я бы хотела сказать, что у нас в Туве единственный оскароносец – это Максим Мангужукович Мунзук, который сыграл роль Дырсу Узала. Максим Мангужукович Мунзук со своими друзьями и выдвинул идею сохранения и записи на грампластинке горлового пения. А в современной Туве горловое пение играет очень важную роль. Я бы сказала, что музыка играет роль объединяющего фактора, да? Именно музыка без языка, без владения иностранного языка может донести чувства народа другим людям, да? И у нас действительно в этом плане музыка играет очень важную роль, но, к сожалению, оно становится яблоком раздора. Понимаете, дело в том, что существуют же разные точки зрения. И вот именно вот про тех, кто говорили хункурту, хартыга, там ятха, да? Угу. Многие же говорят, что они ушли от истоков.
0: Но эти споры, наверное, будут всегда, потому что кто-то сохраняет, скажем так, фольклор в аутентичном варианте, а кто-то начинает экспериментировать. И эти эксперименты бывают, ну, различного совершенно качества.
1: Музыка Тувы, она очень разная. Все очень хорошо знают про горловое пение, да? А горловое пение-то имеет очень много разных направлений, разных видов, жанров. И еще учитывая то, что этнофолк становится очень модным в последнее время, да? Фолк-фьюжн, рок. И все это соединяется, появляется Pink Floyd и разные ансамбли, такие как молодые певцы, начинают перенимать опыт у других, таких как у Альберта Кувезина, Тюлюш Радика, руководителя, Альберт Кувезин, руководитель Ятха, Тюлюш Радик, руководитель группы Уйер, рок-группы Уйер, да, Хункурту во главе с Кайгалолом. Очень много таких, допустим, молодой человек, как Александр Кулар, продолжая традиции именитых музыкантов, пытается создать что-то новое, свое. И появляется такая вот авангардная музыка, да. В наше время, в советское время, были два ансамбля, такие как Саяны и Аян. А в современном тувинском обществе очень много представителей того поколения, которые придерживаются традиционных воззрений, и в том числе на музыку, да, и не могут до конца принять авангардную музыку. И есть такое. А молодежь Тувы, она очень восприимчивая. Тувинцы вообще очень музыкальный народ. С детства любой тувинский мальчик или девочка с детства слушают колыбельную матери. И вот с молоком матери уже впитывают вот эту вот музыку природы. Когда поют горловики, мы слышим звучание шороха леса, мы слышим, как топот копыт лошадей, целого табуна, отары овец, мы даже слышим, как мычит корова, как шелест листвы, как кузнечик, как река течет. Вот все это представлено именно в культуре тувинского народа.
0: Ну вот я, как обычно, перед записью передачи о той или иной стране стараюсь немножечко погрузиться в ее музыкальную культуру. И я обратил внимание на то, что в Туве практически нет певиц. Исключение, наверное, это только вот Саньхо Намчилак. С чем это вообще связано? есть какие-то традиции, которые препятствуют, например, женщинам заниматься горловым пением?
1: Знаете, Дмитрий, у нас есть группа Тывакызы под руководством Чодура Тумат. Кстати, они у нас работают тоже в Тувинском государственном университете, ведут очень активную работу по включению молодежи, по распространению культуры, да, горлового пения. Я бы не сказала, что запрещено. Первое время, когда Тывакызы, эта группа девушек, начали петь горловое пение, были такая точка зрения, которая говорила, что женщинам бы не хотелось, чтобы они пели. А на самом деле, раз дано природой, и раз у человека есть возможность петь, почему бы нет? На самом деле, горловое пение – это же очень тяжелый труд. И учитывая это, наши горловики, слава богу, добились того, чтобы им официально присвоили звание заслуженного работника культуры, как горловикам, да, и даже им выплачивают пенсию, чего нет нигде. Только у нас вот в Туве впервые сумели сделать центр тувинской культуры, сумели добиться, да. У нас есть два центра, это центр русской культуры и центр тувинской культуры. И каждый центр пропагандирует в народ, особенно среди подрастающего поколения, свои традиции, ценности. Вот у нас действительно Тува очень богата талантами. У нас есть группа «Октай», распространяют музыку русских староверов, которые переселились в Туву еще в конце 18-го, начале 19 века. И по сегодняшний день у нас мирно сосуществуют и официальная религия христианства, да, и старообрядчество, и, как видите, шаманизм, ламаизм все вместе. И их традиции, обычаи, и в том числе музыка, по сегодняшний день сохраняется в Туве и распространяется. А в школах ведутся разные кружки, и они ходят в эти кружки и поют с удовольствием. По поводу, значит, горлового пения и музыки, да, тувинцев, молодые люди, целые семейные кланы у нас растут. Допустим, семейная пара Игорь и Айдисмак Ушкендей. Игорь является директором вот Тувинского центра культуры, а Айдисмак Ушкендей преподает, значит, музыку в колледже музыкальном, да, и они являются не только основоположниками новых направлений тувинской музыки, да, но и они являются вот связующим звеном, мостом, посредником между новым поколением и старым поколением, то есть основоположниками вот горлового пения. Вот это показывает, что преемственность поколений в музыке в Туве тоже сохраняется, наряду с другими обычаями, традициями. Вот это вот очень хорошо. Я считаю, что это должно продолжаться и остаться в качестве назидания, в качестве подарка нашим детям.

0: Оксан, ну наша беседа потихонечку близится к завершению. И напоследок, давайте я попрошу вас еще раз пригласить нас и наших слушателей в Тулу. Как бы вы это сделали?
1: Уважаемые радиослушатели, я безмерно благодарна вам за то, что вы выслушали мою речь про любовь к своей родине, к Туве. И хотела бы пригласить вас от чистой души приехать в Туву и увидеть все те красоты, достопримечательности, все те ритуальные места, про которые я говорила, еще не успела про все рассказать, чтобы вы воочию убедились, насколько Тува прекрасна, самобытна, насколько народ Тувы очень приветлив, гостеприимен, скромен. И самое главное, что Тува всегда открыта для всех. Приглашаем вас.
0: Оксана, спасибо вам огромное за этот очень интересный и увлекательный рассказ. И я думаю, что наши слушатели возьмут на заметку, как и я. И я вот послушал вас и решил, что да, обязательно постараюсь рано или поздно в ваших краях побывать.
1: Будем рады.
0: А я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Оксана Аюн, а эту программу подготовили и провели ведущий Дмитрий Балыкин и редактор Кирилл Зорин. Всего хорошего, дорогие друзья.
1: Минди чагай, пайрлых.

0: любим узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравнодушно

Еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля. Готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля. Они мешают.

0: прекрасное, Францев, это радио классное.
1: Радио «Рансес» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Михая Долгана и Ефима Кремермана «О чем плачут гитары» в исполнении молдавского ансамбля «Нарок» «Счастье» стала очень популярной в нашей стране. У этой песни есть несколько русскоязычных вариантов. Вот один из них. Он, как и оригинал, называется «О чем плачут гитары». Русский текст Дмитрия Иванова. Песню в 1971 году записал ансамбль «Голубые гитары».
2: Почему в 17 лет парню ночью не до сна?

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransis.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 34. Кейт. Полный эффект показаний Тайлера врезался в Кейт, подобно перегруженному самосвалу без тормозов. Детектив Тайлер утверждал, что Фрэнка Авелина без его ведома накачивали психотропным препаратом, чтобы кто-то мог наложить лапу на его бизнес и деньги. А затем подтвердил, что недавно была оформлена доверенность в пользу Александры и Хэла Коэна. Выглядело это ужасно. Выглядело все так, будто Александра обманом завоевала доверие отца, одурманивая его галоперидолом, чтобы еще на шаг приблизиться к его богатству. Драйер больше не задал Тайлеру ни единого вопроса. Просто сел обратно на свое место, позволив подтексту показаний Тайлера распространиться по залу суда, подобно какому-то ядовитому облаку, пропитавшему своими вонючими испарениями не только мысли присяжных, но и саму их одежду. Кейт чуть ли не физически ощутила, как эта клубящаяся зловонная волна накатывает прямо на Александру. Нужно было срочно развеять это облако подозрений, пока оно не настроило присяжных против ее клиентки. Требовалось что-то предпринять, причем прямо сейчас, не теряя ни минуты. Ножки ее деревянного кресла скрижетнули по полу, когда она резко отодвинулась от стола. Поджав под себя ноги, уже положила руки на подлокотники, готовая вскочить, но в голове было пусто. Кейт готовилась к этому судебному процессу как ни к чему другому, чем ей когда-либо приходилось заниматься. Чуть ли не на зубок вызубрила все свидетельские показания, могла сходу привести содержание любого документа, вплоть до номера страницы в судебном деле. Однако токсикологический отчет, предъявленный сегодня, оказался крученым мечом, неожиданно прилетевшим из ниоткуда. Внезапно весь этот судебный процесс, ее тщательно разработанная стратегия и заранее заготовленные вопросы для встречного допроса, все это теперь казалось чем-то совершенно незнакомым, а не хорошо изученным и отработанным. Доверенность уже приобщили к уликам. Раньше она не имела особого значения, была не так уж и важна. Но вкупе со свидетельством того, что примерно в то же время, когда она была оформлена, Фрэнк Авелина одурманивали галоперидолом, все предстало в совершенно ином свете. Обычный юридический документ, выписанный на имя ее клиентки, теперь выглядел зловеще. Вся подборка доказательств обвинения превратилась в неизведанную территорию. Каждый документ в ней мог оказаться бомбой замедленного действия, готовой взорваться прямо у нее перед носом. Кейт уже приготовилась встать. Все взгляды были нацелены на нее. Когда она встанет, нужно будет задать вопрос. Хороший вопрос. Такой, что сможет подавить бурю воображения, разыгравшуюся в головах у присяжных. Проблема была лишь в том, что у нее не было этого вопроса. В голове было пусто. На коже у нее выступил пот. Казалось, будто гнетущая тишина выдавливает его из нее, словно сок из угодившего под каблук персика. Даже если б Кейту удалось придумать нужный вопрос, то теперь она не была уверена, что паника не задушит ее, прежде чем она успеет задать его вслух. Чья-то сильная рука ухватила ее за запястье. Кейт повернула голову. Блок удержал ее, притянув к себе, и прошептала: «Выиграй немного времени. Возьми небольшую отсрочку. У меня есть кое-какая новая информация». После чего повернула Кейт большой экран своего мобильного телефона. Уведомление на нем гласило, что в ее Dropbox были только что загружены два новых файла. Dropbox — облачное хранилище американской компании Dropbox Incorporated, часто использующийся в качестве файлообменника. Кейт с облегчением поднялась. «Ваша честь, мы просим о небольшой отсрочке». Стоун лениво посмотрел на присяжных, а затем на часы на стене позади них.
2: «Похоже, сегодня у нас был трудный день. Завтра в 10 утра, дамы и господа», — объявил он.
1: Стоило ему встать, как все тоже стали подниматься со своих мест и собирать вещи. Эдди и Гарри все это время сидели на своих стульях, как приклеенные. Кейт чуть ли не собственными глазами видел мрачную тень, которую отбрасывал на эту парочку судья, направляясь в свой кабинет. «Что тебе прислали?» — спросила Кейт.
3: «Понятия не имею. Пока что», — ответила Блок.
1: «Может, это и ни о чем, а может, и ответ на вопрос, кто на самом деле убил Фрэнка Авелина». На то, чтобы посадить Александру в уберовское такси, ушло 5 минут. Кейт и Блок было не втерпёж дожидаться возвращения на квартиру Кейт, поэтому они нашли тихий уголок в кафе «Карте» на Лафайет и устроились там за кофе. Блок заказала сэндвич с фрикадельками, Кейт — куриный салат, а еще картошку фри. С того момента, как им вручили этот токсикологический отчет, дело Блок было выше крыши. Она до сих пор поддерживала тесные отношения с различными правоохранительными структурами, были у нее свои люди и чуть ли не во всех райотделах полиции Нью-Йорка. И буквально через 10 минут после того, как она ознакомилась с результатами токсикологического исследования, щупальца уже были распущены. Разнеслась весть, что Блок нужна помощь, и все лучшие и имеющиеся в наличии полицейские силы Нью-Йорка взялись за дело. И неважно, что теперь Блок была частным детективом, работающим на адвоката защиты. У нее было имя, и у ее отца тоже. Полиция Нью-Йорка не принято бросать своих. Блок попросила своих бывших коллег поискать информацию о любых ограблениях аптек и оптовых торговцев фармацевтической продукции за последний год. И в первом из загруженных в Dropbox файле обнаружились результаты этих поисков. Всего было совершено 37 ограблений, которые могли представлять хоть какой-то интерес. Большинство из них непосредственно в аптеках, но в двух случаях пострадали оптовики, и еще одно нападение было совершено на грузовой фургон, перевозящий лекарства. Ни в одном из них галоперидол не фигурировал и не был частью добычи.
3: «Так что с ограблениями голяк», — заключила Блок. «А как насчет наркоторговцев?» — спросила Кейт. «Галоперидол — это не рекреационный наркотик. Он не вызывает привыкания. И кайфа тоже. И препарат это даже не успокоительный, а скорее нокаутирующий. Он разжижает людям мозги, превращает их в желе».
1: «Но я думала, что на черном рынке наверняка представлены все виды лекарственных препаратов, только не таких, которые легко добыть у правильного фармацевта. Даешь поддельный рецепт и 500 баков, и торчишь себе на здоровье». Скинув документ с экрана своего телефона, Блок перешла ко второму зазипованному файлу. Внутри было электронное письмо и какой-то видеоролик.
3: «Это попадание в ПУЗНП», — объяснила Блок.
1: ПУЗНП. Программа учета задержаний по насильственным преступлениям. База данных ФБР по всем насильственным преступлениям, в том числе нераскрытым, созданная в основном для анализа характерного почерка преступников и выявления серийных преступлений. «Похоже, полиция Нью-Йорка расследует это как преступление на почве расовой ненависти. В прошлом месяце были убиты фармацевт-индеец и кассирша. Есть видео». К счастью, ролик оказался без звука. Все-таки устроились они в довольно популярном кафе, и вокруг было полно посетителей. То, что они увидели на экране, было похоже на запись с камеры видеонаблюдения в аптеке одной крупной сети. Кейт сразу узнала логотип на прилавке. Некто, облаченный в черный мотоциклетный комбинезон, в шлеме с опущенным забралом, вошел в аптеку, шагнул в сторону, на пару секунд выйдя из кадра, а затем небрежной походкой подошел к аптекарю за прилавком и ударил его топором по голове. Вздрогнув, Кейт отвела взгляд и одними губами произнесла: «Господи». А когда открыла глаза, то обнаружила, что пожилая дама за соседним столиком как-то странно смотрит на нее.
3: «Глянь-ка сюда», —
1: сказала Блок, указывая на экран. Перемотав видео назад, она проиграла его еще раз. При виде того, что случилось с фармацевтом, кассирша бросилась к выходу. Только вот автоматические двери не сдвинулись ни на дюйм, и она ударилась головой о стекло, которое пошло трещинами. Отскочив от дверей, кассирша упала на пол. Фигура в черном в считанные секунды оказалась рядом с ней, затем последовали 2 удара топором по затылку. После этого фигура переместилась к правой стене, опять на пару секунд скрывшись из виду, и двери открылись, выпустив ее на улицу. Видеть последствия насилия — это одно, и совсем другое — наблюдать, как это происходит, пусть даже всего лишь на экране мобильного телефона.
3: «Не думаю, что это нам чем-то поможет», — произнесла Кейт, покачав головой. Скорее всего, это не имеет никакого отношения к нашему делу. Я не понимаю, какая тут может быть связь».
1: Блок вернулась к электронному письму и еще раз перечитала примечания, сопровождающие видео.
3: «Это важно. Я думаю, это может быть убийца Фрэнка», — сказала она.
1: «Как это?» Кейт опять покачала головой, на сей раз уже недоверчиво.
3: «Почему ты так думаешь?»
1: «Мне нужно еще немного покопаться в этой истории, но здесь явно что-то есть. Я чувствую это».
3: «Ты видела, как она двигалась?» —
1: спросила Блок.
3: «Она?»
1: «Да, она. Это женщина. Видно по бедрам. Уверенная в себе женщина. Это не было преступление на расовой почве. Для начала не оставлено ни граффити, ни каких-то иных посланий. Упертые расисты, которые достаточно жестоки и глупы, чтобы убивать, всегда оставляют послание от какой-нибудь группы или секты».
3: «К тому же она убила кассиршу, а та была белой. Нация превыше всего, Куклукс-клан или любая другая группа сторонников превосходства белой расы, которую ты озаботишься припомнить, без колебаний убивает белых людей, если придется. Но в данном случае такой необходимости не было. Она изначально планировала убить кассиршу. Вот, глянь».
1: Блок опять запустила воспроизведение, и на сей раз Кейт рассмотрела фигуру более внимательно. Теперь ей окончательно стало ясно, что это и вправду женщина. Едва войдя в магазин, та ненадолго исчезла из поля зрения камеры.
3: Вот, оказавшись внутри, эта женщина первым делом заблокировала стеклянные раздвижные двери. Когда кассирша увидела, что она сделала с аптекарем, то бросилась к дверям, но они не открылись, как ожидалось. Убийца могла оставить кассиршу в живых. Она этого не сделала. Из аптеки ничего не было взято, ни наличных, ни лекарств. Плюс использовалось холодное оружие, что наводит на мысли в первую очередь об убийстве, а не ограблении. Такой вот туристский топорик в данном случае идеально подходит. Достаточно тяжелый, чтобы нанести серьезный ущерб, но при этом и достаточно легкий для нанесения быстрых и точных ударов. Да и спрятать его не проблема.
1: Почему было не воспользоваться пистолетом? Ствол оставляет после себя пули, по которым его можно отследить. Кроме того, от огнестрельного оружия слишком много шума, есть риск привлечь внимание. И даже наемные убийцы, даже реальные профи, с каждым новым заказом все чаще предпочитают работать с близкого расстояния, поскольку их начинают привлекать не только деньги, но и сам процесс убийства, власть над жертвой. «Эта женщина», — сказала Блок, указывая на застывшее изображение фигуры в черном на экране, — «ей уже приходилось убивать. Она даже не побежала от прилавка к кассе. Просто пошла. Не спеша, никакой паники. Если...»
3: «Если что?»
1: Блок еще долго изучала изображение на экране, прежде чем ответить.
3: «Я бы сказала, что она наслаждалась этими убийствами».
1: Официантка принесла сэндвич с фрикадельками, щедро политыми соусом маринара, а затем салат и картошку фри, которую Кейт отодвинула в сторону. У нее пропал аппетит. Блок взяла сэндвич и откусила от него. Соус потек ей в уголок рта, и она вытерла его салфеткой, заметив при этом: «Я думала, ты проголодалась». Кейт молча показала ей средний палец. Блок улыбнулась.
3: «Я все еще не понимаю, как это связано с делом Авелина»,
1: наконец произнесла Кейт.
3: «Может, и никак. Мне нужно проверить данные о продажах и складских запасах галоперидола и присмотреться к этому фармацевту. Он наверняка и был главной целью. Нужно убедиться, что это не было местью за то, что он выдал не те лекарства или что-то в этом роде. Хотя я в этом сомневаюсь. Тем не менее, я хотела бы это исключить. И есть еще кое-что, имеющее непосредственное отношение к этому делу».
1: Кейт терпеливо ждала. Блок откусила еще кусок сэндвича, прожевала его, проглотила, вытерла рот и только тогда продолжила.
3: «Помнишь тот день пару недель назад, когда рассматривали наше ходатайство? Мы тогда видели женщину на мотоцикле, всю в черном. Она подрезала нас, а потом проскочила на красный прямо за углом отсюда».
1: «Да ладно тебе, это-то здесь при чем? Просто совпадение». Блок языком убрала крошку сэндвича, застрявшую в зубах. Сделала большой глоток кофе, откинулась на спинку стула и объявила:
3: «С того дня я ее еще пару раз видела. Черная кожаная одежда, черный шлем с тонированным забралом. Последний раз «Вчера вечером».
4: «Где?»
3: «Через дорогу от твоей квартиры». Кейт застыла с открытым ртом, а затем разразилась беззаботным смехом.
4: «Я уже почти купилась. Да ладно тебе, Блок, ты придаешь этому слишком большое значение. Зачем кому-то следить за нами?»
3: Судя по ее виду, Блок явно не шутила. Она отложила свой сэндвич и высказала все открытым текстом. «Если б лично меня судили за убийство, которое я реально совершила, я бы тоже понаблюдала за адвокатами, обеих сторон, дабы убедиться, что они не подобрались слишком уж близко. Ну а если уж это произойдет, тогда бац, и готово». Кейт на миг задумалась, после чего спросила.
4: «А ты не думаешь, что это дело имеет какое-то отношение к тому, что случилось с той женщиной, которая работала на Эдди Флина?»
3: «Не возьмусь сказать наверняка, но я бы не удивилась». Разговор прервался, пока Блок приканчивала свой сэндвич, а Кейт ковыряла картошку фри. Покончив с едой, они вместе двинулись обратно на Сентер-стрит. Было темно, безветренно, но температура уже опустилась ниже нуля и быстро падала. Блок оставила машину на Леонард-стрит, и настало время вместе вернуться на квартиру Кейт, чтобы серьезно подготовиться к завтрашнему дню. Когда они пересекли узенькую Хоган Плейс, Кейт увидела Драйера, стоящего у входа в прокуратуру, со своими помощниками. Они кутались в пальто, выдыхая облачка морозного пара, пили кофе из бумажных стаканчиков и курили сигареты. Их разговор прервался, когда они увидели приближающихся Кейт и Блок. Кейт никак не показала, что заметила Драйера, просто прошла мимо, опустив голову. Но не успели они с Блок оказаться за пределами слышимости, она уловила, как Драйер пробормотал что-то, что было встречено взрывом издевательского смеха. Она не сомневалась, что смех был адресован им. Блок это вроде ничуть не задело. Они остановились на пешеходном переходе к Леонард-стрит, и Блок нажала на кнопку светофора. Эта часть Сентер-стрит была односторонней. Все движение шло слева от них. Мимо пронесся грузовик, а затем несколько легковушек. На противоположной стороне пешеходного перехода Кейт увидела женщину на позднем сроке беременности. Красное пальто туго обтягивало ей живот. Женщина положила на живот руку, словно прикрывая его от окружающего мира, в той манере, которую некоторые беременные находят успокаивающей. Ее жест заставил Кейт улыбнуться. Этого ребенка уже любили, хотя он еще даже не появился на свет. Потом подошел и встал рядом с ней какой-то мужчина с седыми волосами, в дорогом кашемировом пальто, который с недовольным видом еще раз ткнул в кнопку перехода, как будто этот светофор поставили здесь специально для него. Наконец, одна из подъезжающих легковых машин сбросила скорость и затормозила перед стоп-линией прямо перед Кейт. Потом подкатил автобус, остановившись рядом с ней, загорелся зеленый свет. Кейт и Блок начали переходить улицу. Беременная женщина и седой мужчина двинулись им навстречу с противоположной стороны. Кейт и Блок миновали легковушку и уже оказались перед автобусом, когда вдруг услышали какой-то странный звук, который отразился от зданий, растекся по асфальту и, наконец, завибрировал прямо в груди у Кейт. Шум усилился, его громкость ракетой взвелась ввысь, и внезапно она поняла, что это такое. Это был неистовый визг пробуксовывающего по асфальту колеса, сопровождаемый надсадным механическим воем шестеренок и громовым ревом выхлопа. Сильная рука обхватила Кейт поперек груди, заставив резко остановиться и отпрянуть назад. Блок остановилась, как вкопанная, прямо перед передком автобуса. Едва Кейт успела посмотреть на нее, как обеих на миг обдала тугая волна воздуха, заставив пошатнуться. За автобусом промелькнуло что-то темное, и беременная женщина с криком завалилась назад, схватившись за живот и раскинув ноги. Седой мужчина пошатнулся и упал сначала на колени, а затем плашмя лицом вниз. Не успев выставить перед собой руки, чтобы остановить падение, он с влажным хрустом врезался носом в асфальт. Кейт открыла было рот, но не издала ни звука. Она все еще слышала этот рев и, посмотрев направо, увидела, как мотоцикл с седоком, одетым во все черное, выскакивает на тротуар, и пуля влетает прямо в сквер Коллект-Понт. Рука, удержавшая ее, исчезла.
1: Блок бросилась вслед за мотоциклом. Кейт оглядела разыгравшуюся перед ней сцену. Двери автобуса открылись, и выскочивший из них водитель бросился к беременной женщине, которая все еще кричала. Кейт двинулась к мужчине, лежащему лицом вниз.
4: «Господи, вы живы? Что случилось?»
1: — спросила она, опускаясь на колени. Руки у нее дрожали, сердце гулко колотилось в груди. Дотронувшись до плеч мужчины, Кейт тут же отпрянула, увидев расползающуюся под ними лужу темной крови. Потом частый топот шагов позади нее, быстро приближающийся. Внезапно Кейт окружили со всех сторон. Она упала на бок, когда какой-то мужчина в костюме оттолкнул ее в сторону. Подняв взгляд, она увидела, что это Драйер со своими помощниками. Один из них перевернул седого мужчину на спину, и сразу поднялись панические крики. Из горла у него торчала рукоять ножа. Широко раскрытые глаза безжизненно смотрели в небо, лицо представляло собой кровавое месиво. Нос был повернут под странным углом, прижатый к щеке при падении. Желудок у Кейт сжался, она прикрыла рот рукой и поднялась с асфальта. Подбежавшая Блок присела на корточки рядом с убитым.
4: «Мотоциклист скрылся», — объявила она.
1: Один из прокурорских встал, чтобы помочь беременной женщине, пытаясь успокоить ее, по крайней мере, ради ребенка. Кто-то, Кейт не могла сказать, кто именно, вызвал по телефону скорую. Драйер повернулся к Кейт.
2: «Это был мой свидетель. Мы ждали, когда он подойдет и даст показания».
4: «Кто это?» — спросила Кейт.
2: «Его звали Хэл Коэн».
1: Глава 35. Она. Время она рассчитала тютелька в тютельку. Это требовало больших усилий, но оно того стоило. Она знала, что Хэл Коэн сможет встретиться с Драйером не раньше 5 вечера, поскольку до этого часа прокурор находился в суде, как и она сама. Драйеру хотелось лично снять показания с Хэла. Тот мог стать ключевым свидетелем обвинения. У нее были на Хэла другие планы. Он выполнил свою задачу, и даже не пришлось платить ему ни цента. То, что Хэл уже обнаружил и передал Драйеру, могло и само по себе представлять интерес. Даже без Хэла прокурор мог использовать это конкретное доказательство по своему собственному усмотрению. Без Хэла оно имело меньшее значение, было гораздо менее важным, но все равно оставалось полезным. Убийство Хэла заняло доли секунды. У нее было окно в 4 секунды, и этого оказалось более чем достаточно. Выйдя из здания суда, она доехала на такси до своего многоэтажного гаража и облачилась в кожу. Потом подкатила к офису Хэла и стала дожидаться его появления, предварительно сделав анонимный звонок, чтобы убедиться, что он все еще там. И как только Коэн вышел и двинулся пешком в сторону прокуратуры, незаметно следовало за ним все 4 квартала до перекрестка с Хоган Плейс. Пешеходный переход через Сентер-стрит был просто идеальным местом, чтобы покончить с бывшим советником отца. Остановив мотоцикл перед светофором, она немного выждала, а увидев, что Хэл ступил на проезжую часть, раскрутила заднее колесо, отпустила зажатый тормоз переднего, выхватила нож и направила его на Хэла, когда проносилась мимо. Скорость мотоцикла сделала свое дело. Когда нож задел кость, рукоять резко отдала в руку. На сей раз она не промахнулась. Не было нужды болтаться поблизости, чтобы убедиться, что Хэл мертв. Она знала, что это ранение смертельно. В этот момент она еще и задела какую-то беременную женщину, но удачно, только по касательной, так что мотоцикл устоял на колесах. Его здорово замотало, но она быстро выровняла его, выскочила на тротуар и, оставляя за собой вонь горелой резины, пронеслась через сквер Collect Pond в сторону Лафайет и Уайт-стрит. И через пару минут была уже в нескольких кварталах, умудрившись воспользоваться одним из немногих переулков в этой части города, успешно избежала последних 5 дорожных камер, прежде чем въехать на 10-этажную парковку. Там она закатила мотоцикл в кузов коричневого фургона и тут же вывела его на улицу. Камеры искали черный мотоцикл с фальшивыми номерами, а не раздолбанный фургон. Риск того стоил. Хэл мертв. А ее сестра и понятия не имела, какая буря вот-вот разразится в суде. Глава 36. Эдди. Упершись локтями в колени, Гарри внимательно взглядом изучал Кларенса. Маленький пес неподвижно сидел, словно завороженный видом своего хозяина, и только вилял хвостом.
2: «Если кто-то травил Фрэнка галоперидолом, взял под контроль его империю, подчинил его своей воле и вышел сухим из воды, то с какой-то стати ему умирать?» — спросил Гарри.
1: Кларенс вылизал пах, вскочил и сунул нос Гарри под руку, сдвигая ее с колена. Услужив своему другу, Гарри задумчиво погладил его по шерстке. У Кларенса не было ответа на вопрос Гарри. «У меня тоже». «Здесь мы не можем делать никаких выводов», — сказал я. «Фрэнка постоянно одурманивали и контролировали, но откуда нам знать, что это была та же самая дочь, которая в конечном итоге убила его?»
2: «Верно, но это наиболее логичное объяснение. Мое предположение в том, что Фрэнк как-то узнал, кто разжижает ему мозги, и позвонил Майку Мадину, чтобы тот вычеркнул виновную из своего завещания. Это подтолкнуло отравительницу. Ей просто ничего другого не оставалось, кроме как убить Фрэнка, прежде чем тот успел внести какие-то изменения.
1: И это объясняет, почему ей пришлось принять решительные меры, пока в понедельник Фрэнк не встретился со своим поверенным. Хотя вообще-то странно, что копы до сих пор не нашли Майка Мадина, тебе не кажется?»
2: «Я бы сказал, что это чертовски подозрительно. Одно знаю точно. Адвокаты вроде Мадина никогда не сбегают из дома вместе с проезжим цирком, если только не боятся попасть в тюрьму».
1: «Я тут уже попросил пробить его фирму. С документами у Майка все в ажуре. На него не собирались подавать в суд. Он уже был разведен, и, насколько известно, сотрудником фирмы не встречался ни с какой новой дамочкой. Он просто исчез. Это дурно пахнет, Гарри».
2: «Похоже, что многие люди, связанные с сестрами Авелина, в конечном итоге расстались с жизнью. Их мать, их мачеха, а потом и Фрэнк. Может, Александра убила им Адина?»
1: «Ты по-прежнему считаешь, что София невиновна?» — спросил я. Гарри встал, пристегнул поводок Кларенса к ошейнику и, выпрямляясь, недовольно крякнул. Он не становился моложе.
2: «Поначалу у меня были кое-какие сомнения, но я доверяю твоему суждению. Чем больше времени я провожу с ней, тем больше убеждаюсь, что она просто запутавшийся ребенок из плохой семьи. Ей нужна помощь. Ей нужен был ее отец. Я просто не могу представить, чтобы София причинила кому-то вред. А вот Александра... Тут мне гораздо легче такое вообразить», — сказал Гарри.
1: «И почему же?»
2: «Какая бы из сестер это ни сделала, она наверняка знала, что ее поймают. Нельзя убивать своего собственного отца, когда в доме есть еще один свидетель. Никто так не поступает. Даже если ты в слепой ярости, было бы чертовски глупо не кокнуть еще и свидетельницу. Я не понимаю, почему обе женщины до сих пор живы. Одна из них лгунья и убийца. Да, у Софии ветер в голове и 7 пятниц на неделе, но вот Александра производит на меня впечатление человека, который хорошо умеет

все на раскладушку в глубине офиса представлялась совершенно невыносимой, особенно сегодня. Каждый раз, закрывая глаза, я видел лицо Харпер. Теперь это было уже не просто горе, это стало чем-то иным. Неделю за неделей я только и делал, что оплакивал ее. Это было похоже на кровотечение. Как будто какая-то часть меня была тяжело ранена, и от этого мне становилось все хуже и хуже, и я не знал, как это исправить. Теперь боль от ее потери уступила место чувству вины. Не знаю, когда это произошло, но тем не менее я это почувствовал. Я уже потерял или же оттолкнул одну семью из-за страха, что они пострадают из-за меня. 3 года назад Эмми попала в лапы русской мафии. Если б не Джимми Кипарик, я никогда не вернул бы ее. Это многое изменило в моем браке. Самой большой угрозой для Кристины и Эмми была моя работа и плохие люди, которые шли с ней в комплекте. Какая-то часть меня порвала с родными мне людьми ради их же безопасности. Теперь я расплачивался за это. Я был отцом на выходные, со всеми вытекающими из этого заморочками и беспокойством. Смерть Харпер тоже имела какое-то отношение ко мне. Была бы она сейчас жива, если б не встретила меня? Это был вопрос, который я хотел задать себе, но боялся ответа. Я прокрутил то видео еще раз, в 5-й уже раз за день. Там были мы, Гарри, Харпер и я в доме Фрэнка Авелина. Фотографировали, перешептывались, чтобы монтажер, убирая звук, ничего не услышал на записи. Это была одна из последних вещей, которые Харпер сделала в своей жизни. Это были ее последние изображения. Я открыл бутылку виски, плеснул в стакан. Вышло явно лишку. Я откинулся на спинку стула, глядя на экран лежащего передо мной на столе лэптопа. Внимательно изучая каждое сделанное ею движение, я никогда не замечал, насколько она грациозна. Я знал, что Харпер красива, но это было что-то другое. Двигалась она так, словно не была человеком, и все же в ней было больше человеческого, чем в любом из нас. Ее сердце было прямо здесь, в этой улыбке. Копы сочли убийство Харпер результатом неудачной попытки ограбления. Количество квартирных краж и проникновений в дома в последнее время резко пошло в гору, хотя, с другой стороны, такое происходило всегда. Это было неотъемлемой частью данного клочка земли. Может, дело было в моем чувстве вины, может, и в горе, но я не мог избавиться от ощущения, что это произошло из-за меня. Каждый раз, испытывая это чувство, я пытался найти какое-то рациональное объяснение. Говорил себе то, что хотел услышать, что это на самом деле никак не может быть связано с делом Авелина. Не было абсолютно никаких причин убивать именно ее. Если кто-то убил Харпер из-за этого дела, то я все никак не мог понять, почему. Зачем нацеливаться на Харпер? Почему не на меня? Это должен быть я, хлоп. Это должен быть я, хлоп. Это хлоп, должен хлоп быть хлоп. Остановился я только, когда услышал хруст. Даже не понял, что это было, стол или моя рука. Опустил взгляд и увидел, что дерево в углу стола треснуло под моим кулаком. В ванной я заклеил руку пластырем и вернулся к своему креслу. К изображению Харпер, застывшему на экране, осторожно опустил голову на стол, упершись лбом в тыльную сторону ладоней. Жутко хотелось спать, но я знал, что этого не случится. Убийца забрал немного наличных из бюро в ее спальне, 500 двадцатками. Может, подумывал прихватить ее цепочку, а затем передумал. И он вдребезги разбил ее телефон. От образов из той ночи ее убийства мне уже никогда не отделаться. Я опять увидел кровь на полу в прихожей, разорванную цепочку в этой крови с маленьким золотым крестиком посередине. Было и что-то еще, что мне позарез требовалось вспомнить, что-то важное. Я крепко зажмурил глаза. Вот оно. Я увидел это. Это, наконец, проигралось у меня в голове, словно какой-то кошмарный сон. За прихожей Харпер виднелись стеклянные двери, ведущие на кухню. Ее лэптоп лежал открытым на кухонном столе. Я увидел его еще как только вошел. Хотя сначала не обратил на него внимания, не отложил этот факт в голове. Кровь на полу заняла тогда все мои мысли. Убийца забрал деньги, оставил ее цепочку с крестиком, разбил ее телефон, но оставил лэптоп. Мысли вновь метнулись к видео на экране.
Я прокрутил его еще раз с самого

0: начала. Смерть Харпер не имела никакого отношения к попытке ограбления. На ней не было оборонительных ран. Ее закололи, едва только убийца шагнул в дом. Будь это ограбление, то телефон был бы уже давно продан за $100, а лэптоп за 500. Это не было ограблением. Это просто должно было выглядеть как ограбление. София получила копию этого видео. Александра тоже. Вдруг Харпер что-то увидела. Что-то, чего никто из нас не заметил. Что-то, указывающее на убийцу. И вдруг убийца узнала об этом. Я ткнул в тачпэд и опять запустил видео. Закончив, сосканировал кое-какие материалы по делу Авелина, составил электронное письмо, прикрепил к нему сканы и видео и ткнул в «Отправить». Во всем мире имелся только один человек, которому я мог доверить посмотреть на все это. Может, она сумеет увидеть то, чего не видел я сам. Глава 37. Кейт. Дом в Эджуотере, штат Нью-Джерси, показался Кейт и знакомым, и в то же время чем-то совершенно новым. Припомнилось, как отец Блок украшал каждый его уголок рождественскими гирляндами и отказывался снимать их до самой Пасхи. Каждый раз, когда Кейт видела его, у него была улыбка на лице, готовая шутка на устах и конфета в кармане. Каждый раз. Пока его не вышибли из полиции Нью-Йорка, и тогда все стало совсем по-другому. Теперь вместо люстр и ламп Блок развесила по комнатам рождественские гирлянды. Сказала, что это напоминает ей об отце, а кроме того, в доме не хватало розеток, да и потолочные люстры, по ее словам, слишком уж резали глаз. Блок любила эти гирлянды. Кейт сказала, что ей они тоже нравятся. Остатки огромной пиццы, лежащие в распахнутой настежь коробке в центре обеденного стола Блок, уже начали понемногу остывать. Рядом с коробкой пристроился толстый скоросшиватель с материалами дела. Кейт открыла еще одну диетическую колу, а Блок сорвала язычок с банки Мичелоба. Мичелоб – чисто американская марка пива, хоть и названная в честь чешского города Михеловице. Особой популярностью не пользуется, несмотря на рекламируемые диетические качества. Без лишних слов, отсалютовав друг другу свежими напитками, обе сделали по глотку и откинулись на спинки стульев. «Ты как, в порядке?» — спросила Блок. Кейт потребовалось некоторое время, чтобы подобрать нужные слова. «Я еще никогда не видела, как кто-то умирает. Просто не могу выбросить этот звук из головы. Когда он ударился лицом об асфальт...» «Я еще раз пересмотрю видео убийства в аптеке. Байкер, женщина вся в черном, тонированная забрала. Это могла быть одна и та же личность». «Думаешь, это была София?» — спросила Кейт. Блок покачал головой. «Не знаю, честно говоря. Надо сказать, довольно неожиданный поворот событий. Я не думаю, что убийца — это Александра, и была бы удивлена, если бы ошиблась, но не могу сказать этого наверняка. Когда я ей позвонила, она сказала, что сразу после суда поехала прямиком домой. Я не могу это подтвердить, и у нас нет возможности выяснить, где была София в то время, когда был убит Коэн». Это последнее заявление повлекло за собой гнетущую тишину. Казалось, будто даже температура в комнате упала. Если кто-то намеренно устранил Хэла Коэна, одного из ключевых свидетелей по делу Авелина, то значит, он наверняка располагал какими-то сведениями, способными уличить убийцу. Ни Блок, ни Кейт совершенно не представляли, какими именно. События этого дня глубоко потрясли Кейт. Она собиралась переночевать дома у Блок, поработать над делом и попытаться уснуть. Здесь она чувствовала себя в безопасности. «Я мало сплю», — сказала ее подруга. «Если хочешь прилечь, то гостевая комната готова». «Все в порядке, я тоже не думаю, что смогу много спать». После убийства Хэла Коэна и откровений Блок о том, что мотоциклистка в черной коже болталась возле ее дома, Кейт решила, что безопасность в численности. Чем больше народу, тем спокойней. Пока что этот народ представляла собой Блок. И не было смысла отрицать, рядом с ней Кейт и вправду чувствовала себя в безопасности. На двух гвоздях над входной дверью пристроилось помповое ружье 12-го калибра. Блок пришлось бы привстать на цыпочки, чтобы достать его, но оружие всегда было под рукой. На кухонной стойке, рядом с бутылкой томатного кетчупа, лежал один из личных короткостволов подруги – «Магнум 500». Имеется в виду револьвер Smith & Wesson, модель 500, рассчитанный под патрон «Магнум» с увеличенным боезарядом калибра 0,5 дюйма – 12,7 миллиметра. Действительно убойная штука, способная при стрельбе выбить плечо у неопытного стрелка. Чуть раньше, тем же вечером, прежде чем доставили пиццу, Кейт прикинула его в руке и удивилась, как, черт возьми, Блок таскала его с собой весь день. В барабане «Магнума» было 5 патронов, каждый размером с одноразовую зажигалку и стоящий $2,5. Неважно, с какой проблемой вы столкнулись, пока у вас есть такой ствол, $2,5 наверняка будет достаточно, чтобы решить ее. «Для чего он нужен, револьвер такого размера?» — спросила Кейт. «Его носят лесники. Это один из немногих короткостволов, способных остановить медведя. У нас в Центральном парке не так уж много медведей. На людей он тоже неплохо действует». Кейт взяла пистолет двумя руками, стараясь не класть палец на спусковой крючок. «Не волнуйся, чтобы выстрелить, нужно реально нажать на эту хрень». «Как ты вообще получила разрешение на ношение такого ствола? В Нью-Йорке-то?» Блок забрала у Кейт «Магнум» и положила его обратно на стойку. «А кто сказал, что у меня есть разрешение?» Кейт взглянула на револьвер, и желудок, набитый пиццей, малость поднялся к горлу. Конечно, Блок было бы полезно держать его при себе, если на них нападут. И в то же время Кейт знала, что ни в коем случае не хотела бы, чтобы подруга использовала его. «Серьезно, к чему такая тяжелая артиллерия?» — не отставала она. На ответ ушло некоторое время. Блок любила долго обдумывать услышанное. Как будто у нее имелось лишь определенное количество слов, которые она могла использовать, прежде чем все они иссякнут. Блок никогда не рассказывал о своих чувствах или страхах, но они проводили все больше и больше времени вместе, и подруга постепенно открывалась. «Некоторое время назад мне довелось выпустить пару пуль в бронежилет. Это меня напугало. Вот и купила «Магнум», когда уволилась из полиции. Пришлось набрать 8 фунтов мышечной массы, прежде чем я смогла стрелять без промаха, но это того стоило. Иногда у тебя получается сделать всего один выстрел. А с этой штуковиной один выстрел в центр тяжести — вот и все, что тебе требуется». Кейт хотела продолжить расспросы, спросить, как такой ужасный опыт повлиял на ее подругу, убедиться, что с ней все в порядке, узнать, не хочет ли она поговорить об этом. Но по выражению лица Блок поняла, что эта крошечная информация — все, что она получит. Подруга уставилась на книжный шкаф. Там была только одна книга, поставленная обложкой наружу. «Роман наперекосяк» — Джей Ти Лебо. Шуточка автора — нечто вроде камео, как в кино. Джей Ти Лебо — псевдоним вымышленного писателя из романа самого Каваны под указанным названием. Бросив взгляд на судебные документы на столе, Кейт произнесла: «Думаю, завтра у меня есть шанс порушить кое-какие доводы обвинения». «У тебя есть какие-то вопросы к Тайлеру?»
1: «Да, есть парочка. Мне нужно с утра поговорить с Александрой».
0: «Ты вправду думаешь, что она невиновна?» Допив остатки диетической колы, Кейт раздавила банку в руке и бросила ее в коробку из-под пиццы.
1: «Да, я так и думаю. Я думаю, что ее сестра могла ее подставить».
0: «Странный способ подставить кого-то, самой оказаться под судом за убийство», — заметил Блок.
1: «У меня такое чувство, что мы увидели еще не все, что нам подкинет этот процесс. Александра невиновна. Я чувствую это».
0: Глава 38. Эдди. Разбудил меня писк входящей почты. Я опять заснул за своим письменным столом. Я поднял взгляд на экран. Самое начало 6-го. Уведомление гласило: «Новое сообщение от Кейт Брукс». В письме говорилось, что прошлым вечером был убит Хэл Коэн. Вроде как некая женщина в черной байкерской кожаной одежде проехала мимо него на пешеходном переходе, полоснув ножом по шее. и больше никаких подробностей. К письму был прикреплен зазипованный файл. Я щелкнул по нему, чтобы открыть. Сжатый файл содержал видео, ничего больше. Видео заполнило экран. Это была запись с камеры видеонаблюдения в какой-то аптеке. В магазин вошла фигура, одетая во все черное, в мотоциклетном шлеме, и на глазах у меня на экране стало разворачиваться жуткое двойное убийство. Когда фигура в черном вышла из аптеки, я остановил воспроизведение и бросился в туалет, где меня вырвало практически на сухую. Наконец, желудок у меня немного успокоился, а гнев нет. Я принял душ, надел свежую рубашку и галстук, а затем набрал номер мобильного телефона Кейт, отыскав его внизу электронного письма. Она ответила почти сразу же. «Нам нужно встретиться. Наши клиенты не должны знать, что мы общались. Это останется между нами.
1: Приезжайте ко мне в офис», — сказала Кейт, после чего назвала адрес.
0: Через полчаса я припарковал свой «Мустанг» возле многоквартирного дома под названием «Лексингтон Виллидж», хотя на вывеске вполне могло значиться «Снос ведет фирма Фицпатрик и сыновья». Распахнутая входная дверь зияла черной дырой, ровно как и здоровенная трещина в стене рядом с ней. В коридоре пахло прокисшей тушеной капустой, и я удивился, что хотя бы один из лифтов все еще работает. Я поднялся на этаж Кейт. В коридоре на этом этаже пахло ничуть не лучше. Ковры были грязными, еще больше больших трещин змеилось по стенам. Это место давно уже отслужило свой век. Кейт открыла дверь в свою квартиру, уже одетая для суда, но кончики волос у нее были все еще влажными.
1: «Входите. Простите за беспорядок, я сегодня ночевала у подруги, у меня не было времени прибраться», — сказала она.
0: К деловому костюму на ней были кроссовки Adidas Superstars. Внутри квартира напомнила мне мое самое первое обиталище на Манхэттене. В большинстве кладбищенских склепов и то просторней. Каким-то образом кухня, спальня и гостиная были объединены в единое пространство, причем без особой продуманности. Компактно и неуютно. Из-за нас двоих это место выглядело тесным.
1: «Простите, что пригласила вас в свой офис. Я работаю дома», — смущенно произнесла Кейт.
0: «Все в порядке, я тоже живу в своем офисе, так что мы в некотором роде квиты». Кейт непринужденно рассмеялась и вроде на миг расслабилась. Больше не смущалась. Она подвела меня к единственному табурету за тем, что, по ее словам, представляла собой барную стойку. Вообще-то это был лист жесткого пластика, лежащий на доске. Я сел лицом к маленькой кухонной зоне. Кейт занялась приготовлением кофе. Поставила перед нами две кружки, даже не спросив меня. Сама она явно хотела кофе и не собиралась пить его в одиночестве. Заклокотала кофеварка, и она разлила кофе. Сама отхлебнула из кружки с надписью «Коктевран», а мне протянула ту, на боку которой красовалась очкастая физиономия Гарри Поттера. «Коктевран», в оригинале «Ревенклоу», один из факультетов школы чародейства и волшебства Хогвартс из вселенной серии романов про Гарри Поттера. Кофе оказался вкусным. Я поблагодарил ее, а затем глянул на кружку. Изображение юного волшебника выцвело, как будто ее слишком уж часто мыли в посудомоечной машине.
1: «Я люблю Гарри Поттера. Не можете подать на меня в суд?» — сказала она.
0: «Нет, все в порядке. Моя дочь любит книги».
1: «Умная девочка. Сколько ей лет?»
0: 14.
1: «Сложный возраст», — заметила Кейт.
0: «Мало кто с большой любовью вспоминает свои подростковые годы. Она справится с этим. А как насчет вас?» «Как вы справляетесь со своим первым судебным процессом?» Кейт кивнула, глотнула кофе, а затем поставила свою кружку на стол.
1: «Это выматывает. Такого я никак не ожидала. Как только вышла из зала суда, то поняла, насколько сильно устала. Это реально высасывает все соки.
0: К этому привыкаешь. Первые несколько судов тобой движет чистый адреналин, а еще страх. Но в конце концов тело и разум привыкают к усилиям, которые для этого требуются. Пока что у вас очень даже неплохо получается». Я немного помолчал, давая ей возможность принять комплимент, после чего спросил. «Так что вчера произошло с Коэном?»
1: «Я не знала, кто это, пока не появился Драйер. Он стоял на Хоган Плейс, поджидал Коэна, Мы переходили улицу, и мимо промчался мотоцикл. Мотоциклист воткнул нож в шею Коэна. Я просто не могла в это поверить. После этого мне пришлось пообщаться с копами и дать показания. Блок тоже. Они считают, что это могла быть попытка ограбления. Я сказала им, что для этого все произошло слишком уж быстро. Мотоциклист даже ничего не сказал. Просто ударил его ножом.
0: «Вы думаете, кто-то убрал потенциального свидетеля по нашему делу?»
1: «Нет, я думаю, что это София убрала неудобного для нее свидетеля».
0: «Подождите, копы и близко не подходили к Софии. Если бы она была подозреваемой, ее давно уже арестовали бы. А что Александра? Ее задерживали или хотя бы допрашивали?»
1: «Нет, либо это некомпетентность полиции Нью-Йорка, либо Драйер. Это крупное дело, победа в котором для него так или иначе гарантирована. Наверное, он не хочет ставить судебный процесс под угрозу, заключая обвиняемых под стражу по делу, не имеющему к нему отношения».
0: «Это имело смысл. Драйер наверняка думал, что по крайней мере одна из обвиняемых будет осуждена. Да и вообще в ближайшее время обе явно никуда не денутся. Так что у него будет масса возможностей допросить их касательно смерти Коэна, когда одна из них или они обе окажутся за решеткой».
1: «На мотоцикле была женщина в черной одежде, в шлеме с тонированным забралом. Вы посмотрели то видео?» — спросила Кейт.
0: «Да, еще посмотрел время и дату на записи и нашел сообщение в Нью-Йорк-Пост. Фармацевт и кассирша убиты в своей аптеке в Хамберман. Ничего не украдено. В отчетах говорилось, что это было убийство на расовой почве, а белая кассирша оказалась всего лишь свидетелем, которого требовалось устранить».
1: «Эта аптека входила в пятерку крупнейших поставщиков галоперидола в радиусе 50 миль от Манхэттена. За месяцы, предшествовавшие смерти Фрэнка Авелина, продажи этого препарата резко возросли. Они делали повторные заказы каждый месяц, и это наводит меня на мысль, что кто-то регулярно приходил и скупал все их запасы. В этой стране опиоидный кризис, и полным-полно фармацевтов, готовых услужить по приемлемой цене. До этого периода ажиотажа они заказывали галоперидол у поставщиков примерно раз в год, если не реже».
0: «Откуда у вас такая информация?»
1: «Мой следователь, Блок».
0: Я сглотнул комок в горле. Время от времени мне так или иначе напоминали о Харпер, и всякий раз это было похоже на удар бейсбольной битой. Я закашлялся и приложил немало усилий, чтобы контролировать свой голос, стараясь исключить из него любые эмоции.
1: «Она вроде очень хорошо знает свое дело».
0: «Еще как. Может, не так хорошо, как знала ваша подруга. Простите». «Да все нормально. Мне нужно сосредоточиться на процессе. Это единственное, что не дает мне остановиться и опустить руки». Мы оба на какое-то время замолчали, пока я щелкал выключателем, пытаясь вернуться в игру. Наконец, вроде получилось.
1: «Вы и вправду думаете, что эта фигура в черном — одна из сестер Авелина? Что это она убила фармацевта и Коэна, чтобы замести следы?» — спросил я. «Я думаю, что это единственное разумное объяснение», — ответила Кейт. Я помолчал, переваривая услышанное и допивая кофе. Кейт подлила мне еще.
0: «Что вы знаете про Майка Мадина?» — наконец спросил я.
1: «Не так уж и много. Он специализировался на управлении имуществом и, в частности, на составлении завещаний. Помогал покойным передавать их деньги живым с минимальными налоговыми вычетами, насколько это вообще возможно. Он утверждал, что понятия не имеет, какие изменения Фрэнк хотел внести в свое завещание, а потом вдруг слился с горизонта. Может, переживает сейчас кризис среднего возраста в Малибу с какой-нибудь юной красоткой», — предположила Кейт.
0: В прошлом году Майк Мадин официально заработал 2,5 миллиона долларов до вычета налогов. А благодаря его изобретательному подходу к бухгалтерскому учету на банковском счете в Цюрихе у него есть еще 5 миллионов долларов, о которых, как он думает, налоговая служба не в курсе, и на момент исчезновения в его бумажнике было с десяток кредитных карточек. Он был партнером в этой фирме в течение 8 лет. А до этого еще 15 отрубил первым помощником, пробиваясь к большим деньгам.
1: «Откуда вы так много знаете о Мадине?»
0: «Пришлось провести кое-какие исследования. Если он зарабатывал деньги на стороне, то должен же был их куда-то девать. Однако ничто не указывает на то, что он обирал клиентов, поскольку все его банковские документы подверглись аудиту.
1: Я просто не куплюсь на то, что он вдруг, очертя голову, сорвался с места и бросил работу, ради которой так надрывал жопу.
0: Кейт опустила голову. Как будто что-то промелькнуло у нее перед глазами. Может, тот момент, когда она ушла из Леви Бернард и Гроф? У меня сложилось впечатление, что она критически переосмысливала это свое решение. Но в чем бы ни было дело, это быстро прошло.
1: «Вы думаете, Мадина уволили, и он решил скрыться?» — спросила Кейт.
0: «Нет».
1: «Что же тогда? Вы не думаете, что он сбежал? Вы не думаете, что его уволили, и...»
0: Тут на лице у нее отразилось внезапное осознание.
1: «Вы думаете, что он мертв? Так ведь?»
0: «Практически в этом не сомневаюсь. Я думаю, Мадин догадывался, почему Фрэнк хотел изменить свое завещание. Или, может, убийца не знала, что Фрэнк сказал Мадину, и все равно была вынуждена убрать его, просто для полной уверенности».
1: Я изложил Кейт свою теорию. Рассказал ей о смерти Хизер и Джейн Авелина, о своих подозрениях о следе от укуса на бедре у Джейн, обнаруженном во время вскрытия.
0: «У меня такое чувство, что за мной следят, что кто-то берет на заметку каждый мой шаг. Я думаю, что этот кто-то и есть убийца. Кто бы из наших клиенток не убил Фрэнка, это было уже не в первый раз. Я думаю, что одна из них убила свою мать, мачеху, фармацевта и кассиршу, Хэлла Коэна, Фрэнка и Майка Мадина. А не исключено, что могла убить и Харпер, хотя я в этом не уверен. Возможно, есть и другие убийства, о которых мы даже не знаем. Все это взаимосвязано. Один из нас представляет интересы очень опасной женщины.
1: Я думаю, это можете быть вы», — сказал я.
0: «Подождите минутку, вы про мою клиентку?
1: А разве не вы представляете сестру с серьезными психиатрическими проблемами? А все эти убийства...»
0: «Я думаю, что это может нас слишком уже далеко завести», — сказал Кейт.
1: «У нас нет доказательств, чтобы...»
0: «Конечно же нет. Они перед судом не за эти убийства, потому что и в самом деле нет никаких доказательств. Но из этого не следует, что я ошибаюсь. И то, что у Софии в прошлом были проблемы с психикой, еще не делает ее убийцей. В этих убийствах есть определенная степень технического мастерства, планирования и умения точно подгадать нужный момент, на который, я думаю, София просто не способна».
1: «Но Александр не убийца. Вчера прямо у меня на глазах погиб человек. Как вы думаете, если б я хоть на секунду подумала, что это могла быть Александра, я бы все еще занималась этим делом?»
0: «Я думаю, вы все-таки не совсем уверены в своей клиентке».
1: «Ну, почти уверена, скажем так. А вы? Не можете же вы на 100% быть уверены в невиновности вашей клиентки?»
0: Тут она попала в точку. Я поверил Софии. Было ли это потому, что я хотел ей верить, я не мог сказать. Просто сердце и разум говорили мне, что София не убийца. В глубине души всегда остается некая крупица сомнений. Вот и все.
1: То же самое. Я не могу быть уверена на все 100, но уверена достаточно, чтобы отстаивать невиновность Александры. Ради нее я поставил на карту всю свою карьеру.
0: Мы должны помнить, что один из нас и в самом деле представляет невиновного человека. По-моему, на этом нам пока что и стоит сойтись. Я думаю, что убийца сейчас перед судом, поскольку считает, что должна предстать перед судом.
1: Что?
0: На кону где-то около 50 миллионов долларов. Как там сказал Драйер, 44 миллиона после уплаты налогов? Я не думаю, что такие деньги могут быть чем-то иным, кроме мотива. 44 миллиона. Это не просто деньги. Это власть. Я думаю, убийца знает, что ее оправдают. Что вы или я так или иначе позволим ей выйти сухой из воды.
1: Это просто смешно. Откуда может быть такая уверенность? Шансы сейчас примерно равны 50 на 50. 50-50.
0: На данный момент да. И нам следует и дальше сохранять эту пропорцию.
1: Что?
0: Я сделал паузу, немного подумал. По-моему, есть кое-что, чего мы еще не видели. Какой-то свидетель или улика, которые вылезут в самый неожиданный момент и склонят чашу весов в нужную сторону. Где-то на горизонте маячит гарантированный пропуск на выход из тюрьмы. Как только мы это увидим, то сразу поймем, кто на самом деле убийца. Кейт, вздрогнув, спросила.
1: Вы думаете, кто-то из них планировал это с самого начала?
0: Я думаю, что одна из сестер планировала подчинить Фрэнка своей воле, а когда галоперидол не сработал, или же он узнал о ее планах и захотел изменить завещание, ей пришлось прибегнуть к альтернативным мерам. Как лучше всего убедиться, что вы унаследуете 44 лимона, а ваша сестра нет?
1: Кому-то нужно добиться того, чтобы ее сестру признали виновной в убийстве наследодателя, сказала Кейт. Закон не позволяет убийцам наследовать имущество своих жертв. А если вас оправдают, то не смогут судить по новой. Согласно пятой поправке, это будет вторичное привлечение к уголовной ответственности за одно и то же преступление.
2: Значит, один из нас — часть этого плана?
0: Может и нет. Я не думаю, что дело в нас. Это будет какая-то улика или свидетельские показания. Что-то, чего мы еще не видели. Если вдруг всплывет эта неопровержимая улика, нам нужно будет пообщаться еще разок. Послушайте, я никогда не задавал этот вопрос другим адвокатам, и для большинства из них это даже не имеет значения, но я должен задать этот вопрос. Вы действительно думаете, что Александра невиновна? Только честно, без дураков.
2: Верю. Ну а вы? Как вы думаете, София невиновна?
1: Я кивнул.
0: Иначе я не взялся бы за это дело.
2: Блин,
0: в сердцах бросила Кейт. Мы и словом не можем обмолвиться об этом Драйеру или кому-то еще. Мы должны доверять друг другу, сказал я. Что-то должно произойти. Обязательно появится какой-то свидетель или улика, которые подтвердят вину какой-то из сестер или оправдают одну из них. Я просто знаю это. Когда мы увидим этот пропуск из тюрьмы, то поймем, что он фальшивый, и что его подбросила другая сестра. Я думаю, что одна из них убила Фрэнка и твердо намерена не только осудить свою сестру, но и добиться собственного оправдания.
1: Кейт вытянула руку. Но что мы будем делать с этим пропуском, если увидим его?
0: Сложим оружие. Если я увижу, что эту карту разыгрывает София, то потоплю ее дело.
1: Вы хотите сказать, уйдете?
0: Нет. Я хочу сказать, что позабочусь о том, чтобы ее признали виновной. Я больше не буду отстаивать ее интересы и сделаю все, что в моих силах, чтобы разрушить ее защиту, не лишившись адвокатской лицензии. Кейт подняла глаза к потолку и провела руками по горлу, прежде чем заговорить.
1: Моя мама пожертвовала всем, чтобы я могла стать хорошим юристом в престижной фирме. Теперь эта фирма подает на меня в суд. Я поставила на кон всю свою жизнь ради этого дела. Помогать убийце выйти на свободу, равно как и лишаться адвокатской лицензии, не входило в мои планы, — сказала она.
0: А я не знал, что на вас подали в суд. Вы должны были сказать мне. У вас уже есть адвокат? — спросил я.
1: Нет, адвоката мне не потянуть.
0: Давайте пока что пустим этот иск по боку. Хотя, если хотите, то, наверное, я смогу кое-чем помочь. Я полез в свой бумажник, где лежало кое-что, что я хранил на черный день. Я достал это и протянул Кейт.
1: «Что это?»
0: «Эту карточку я нашел в бумажнике Леви», — объяснил я. «Понятия не имею, что это такое, но она явно не от какой-то службы или компании, о которых я когда-либо слышал. Типа как полнейшая загадка. Это может быть чем-то, а может и вовсе ничем. Сказать по правде, с тех пор, как вы взялись за это дело, я даже ни разу ее не доставал. Тогда я подумал, что если мне когда-нибудь понадобится рычаг влияния на Леви, то эта штука может пригодиться». Когда Кейт взяла карточку, я добавил. «Вчера вечером я отправил электронное письмо одной своей хорошей знакомой, аналитику из ФБР. Я хочу, чтобы она тоже подключилась к нашему делу. Чуть позже я собираюсь ей позвонить. Если что-нибудь от нее узнаю, то поделюсь этим с вами. Теперь это уже выходит за рамки привилегии адвокатской тайны в отношении клиента. Один из нас — пешка в игре убийцы».
1: Кейт кивнула и повертела визитку в руках, изучая ее. «Странно, я никогда еще не видел ничего подобного», — сказала она.
0: «Я знаю, у таких парней, как Леви, есть свои секреты. Может, это один из них, а может и нет. Просто пообещайте мне одну вещь», — сказал я.
1: «Какую?»
0: «Если окажется, что это пуля для Леви, обязательно всадите ее ему в башку». Глава 39. Кейт. Детектив Тайлер занял свое место на свидетельской трибуне, и на сей раз Кейт была полностью готова. Она встала, положив перед собой на стол блокнот. В последний раз просмотрев свои записи, подняла глаза и встретилась взглядом с Тайлером. У него было такое же самоуверенное выражение лица, как и вчера. Изменить это выражение Кейт считала своей святой обязанностью.
1: «Детектив Тайлер, после убийства в доме жертвы был проведен обыск?»
0: «Полагаю, что да».
1: «И насколько вам известно, галоперидол в доме найден не был?»
0: «Верно».
1: «Полиция Нью-Йорка также обыскала квартиру моей клиентки, и там тоже не было найдено галоперидола, верно?»
0: «Тоже верно».
1: «Значит, не имеется никаких улик, связывающих мою клиентку с данным препаратом».
0: Тайлер шмыгнул носом, заморгал и начал было: «Мы убеждены?» Кейт перебила его.
1: «Вы выступаете здесь не в качестве свидетеля-эксперта, детектив. Ваши убеждения не имеют абсолютно никакого значения. Пожалуйста, ответьте на вопрос. У дознания не имеется никаких вещественных доказательств, связывающих мою клиентку с препаратом, обнаруженным в теле жертвы, так?»
0: «Никаких вещественных доказательств нет. Однако у вашей клиентки имелась возможность подмешать это вещество в пищу жертвы».
1: «А вы нашли в доме жертвы еду, приправленную галоперидолом?» — спросила Кейт, изо всех сил стараясь сохранять контроль над собственным голосом. Точного ответа на этот вопрос она не знала, но догадывалась, что если бы криминалисты обнаружили отравленные продукты, то это уже появилось бы в отчете, с которым ее были обязаны ознакомить.
0: «Нет, насколько мне известно».
1: «Итак, все-таки не имеется никаких улик, связывающих мою клиентку с этим препаратом?»
0: «Никаких материальных улик, кроме симптомов, описанных в медицинской карте Фрэнка, и препарата, обнаруженного в его организме непосредственно после смерти», — сказал Тайлер.
1: «И результаты криминалистической экспертизы никак не указывают на подобную связь?»
0: «Нет», — неохотно признал он. Кейт кивнула. Она сделала все, что могла. Держала Тайлера на коротком поводке, ее так и подмывало продолжить. Задать всего еще один вопрос. Но она передумала. Один неосторожный вопрос, и можно свести к нулю все свои усилия. Вместо этого Кейт поблагодарила свидетеля и села на свое место.
1: Александра шепнула: «Спасибо вам».
0: Кейт кивнула. Она больше не знала, как относиться к Александре. Благодарила ли та ее, потому что была невиновна, или потому что Кейт хорошо поработала, помогая ей избежать наказания за убийство. Кейт поежилась и подобрала со стола ручку. Она не думала, что Эдди будет задавать какие-либо вопросы, и он действительно не стал. Пришло время перейти к следующему свидетелю. Драйер встал и объявил:
3: «Народ вызывает профессора Барри Шандлера».
0: Кейт облегченно вздохнула. Шандлер был экспертом по волосяным волокнам, и ничто не связывало его с Александрой. Хотя отчет Шандлера она, естественно, прочитала, и ей было любопытно посмотреть, как с этим управится Эдди. Сомнения, закравшиеся было в голову Кейт, вроде рассеялись, когда она припомнила подробности этого отчета. Если Шандлер был прав, то убила Фрэнка, скорее всего, София. И Кейт не понимала, как кто-то вообще способен оспорить показания Шандлера, однако это свидетельство уже было давно предоставлено защите. Это не был тот пропуск из тюрьмы, который они с Эдди обсуждали этим утром. По руке ее скользнули чьи-то пальцы, мимолетно сжав ее. Это была Александра, которая неотрывно смотрела, как Шандлер направляется к свидетельской трибуне. Кейт улыбнулась своей клиентке и похлопала ее по руке. И заметно приободрилась. Она была уверена, что находится на правильной стороне. Александра невиновна. Иначе и быть не может. Глава 40. Эдди. Профессор Шандлер оказался из тех людей, которые не очень-то походят на профессоров. По крайней мере, я таких профессоров еще не видел. Начать с того, что он не был старым. Ни тебе тонких седых волос, ни густых белых бровей, похожих на облака. Ни растянутых кардиганов, ни вельветовых брюк, ни растоптанных кожаных ботинок фасона «Прощай, молодость». На вид ему было не больше 50. Черные, как смоль, вьющиеся волосы выглядели так, словно он нанес на них какое-то патентованное средство. Ни бороды, ни усов. У него была бледная кожа, которая, казалось, мгновенно обгорела бы, если бы он спустился хоть на милю южнее линии Мейсона-Диксона. И синий костюм в тонкую полоску современного покроя поверх дорогой шелковой рубашки, синий и шелкового галстука фиолетового. Дорогой костюм хорошо сочетался с его узким подбородком, высокими скулами и глазами орехового цвета. Он больше походил на фотомодель из престижного журнала мод. Линия Мейсона-Диксона. Граница, проведенная в 1763-1767 годах английскими землемерами и астрономами Мейсоном и Диксоном для разрешения длившегося почти век территориального спора между британскими колониями в Америке, Пенсильванией и Мэрилендом. До гражданской войны в США служила символической границей между свободными от рабства штатами Севера и рабовладельческими штатами Юга. Завидев профессора Шандлера, кое-кто из женщин-присяжных слегка выпрямился в кресле. Некогда он трудился в криминалистической лаборатории полиции Нью-Йорка, а затем на свой страх и риск занялся частной консультационной деятельностью, где крутятся куда как более серьезные деньги. Эксперт принес присягу, с разрешения судьи опустился в кресло за свидетельской трибуной, и Драйер задал ему несколько вводных вопросов касательно его многолетней квалификации и опыта, звучавших скорее не как вопросы, а как утверждения. На каждый такой вопрос Шандлер кивал и просто отвечал «да». От него так и веяло авторитетом. Голос у него был глубокий и звучный, с легкой хрипотцой, из-за которого каждое слово звучало как во время церковной службы. Как только Драйер произвел впечатление на присяжных его регалиями, то сразу же перешел к сути дела. «Профессор, в связи с этим делом вам прислали несколько волосяных волокон для анализа. Может, для начала вы ознакомите нас с образцами, а потом мы поговорим о том, какому анализу вы их подвергли?» «Конечно», — отозвался Шандлер, поворачиваясь в кресле, чтобы лучше видеть присяжных. «Из офиса окружного прокурора я получил 3 объекта для последующего анализа. Одним из них был волос, по крайней мере, часть которого застряла в ране на теле жертвы. Вторым был образец волос Александра Авелина, а третьим — образец волос Софии Авелина. Последние 2 я называю контрольными образцами, происхождение которых мне точно известно. А первый образец, образец номер 1? Это был волос, который мне предстояло сравнить с контрольными образцами, дабы определить его принадлежность. Прежде чем мы начнем, не могли бы вы рассказать нам немного о человеческих волосах?» «Конечно. У большинства из нас 1000 волосков по всему телу. Каждый волос на голове растет из так называемой кожаной фолликулы, которая также содержит и его корень. Ни у одного из исследованных мною образцов корня не оказалось. К сожалению, стержень волоса, то, с чем мне обычно приходится работать, не является живой частью тела, содержащей ДНК. Однако пряди волос все-таки обладают определенными характерными особенностями, которые я могу изучить».
4: «Что это за характерные особенности, профессор?»
0: Не отрывая взгляда от присяжных, Шандлер оседлал своего любимого конька. Эта часть была у него явно хорошо отработана, поднаторел, выступая на судах.
5: «Дамы и господа, представьте себе круглую мишень», — начал Шандлер.
0: Произнося слово «круглую», он очертил пальцем широкий круг, дабы наглядно проиллюстрировать свою мысль.
5: «И яблочко в центре этой мишени. Так выглядит в разрезе внутренняя часть волоса. Внешняя его оболочка именуется кутикулой и имеет снаружи характерную чешуйчатую структуру. Затем в пространстве между внешней поверхностью волоса и яблочком у нас находится кортекс, который в зависимости от уровня меланина в нем определяет цвет волос. И, наконец, яблочко. Оно называется медула. И она также может иметь определенную конфигурацию и отчетливо различимую структуру. Я изучаю все эти характерные особенности на микроскопическом уровне, когда рассматриваю волос с целью сравнения».
4: «И каковы были результаты вашего исследования?»
5: «Образец номер 1, образец для сравнения, имеет сходные характерные особенности с образцом волос, взятым у подсудимой Софии Авелина».
0: Драйер снова сделал паузу, чтобы дать присяжным впитать сказанное.
4: «Не могли бы вы поподробнее рассказать, каким образом пришли к такому выводу?»
5: «Конечно. Основные морфологические признаки данных образцов оказались идентичны. Оба имели одинаковый рисунок чешуи кутикулы, а также одинаковую пигментацию. Медула обоих образцов имела одинаковый диаметр, идентичную конфигурацию среза и идентичную структуру вакуализации. Единственный вывод, основанный на результатах моего криминалистического исследования, может заключаться в том, что волос, обнаруженный на теле жертвы, с большой степенью вероятности принадлежит Софии Авелина.
4: Позвольте напомнить присяжным, что вообще-то этот волос был обнаружен в одной из многочисленных колотых ран, обнаруженных на теле жертвы. О чем это вам говорит, профессор?
5: Я ученый, дамы и господа присяжные. Я следую логике и устоявшимся научным принципам. Согласно известному лакаровскому принципу обмена, когда два человека находятся в контакте друг с другом, между ними происходит некоторая взаимная передача материала.
0: Эдмон Лакар, 1877-1966. Один из пионеров судебной медицины, получивший известность как французский Шерлок Холмс, сформулировал основной принцип криминалистики. Каждый контакт оставляет след. Впоследствии получивший известность как лакаровский принцип обмена.
5: Так что вполне вероятно, что перенос этого волоса Софии Авелина произошел в момент убийства или близко к нему, учитывая, что он оказался в ране, предположительно попав под нож, которым та была нанесена.
4: Спасибо, профессор.
5: Я покосился влево и увидел, что София, плотно сжав губы, мотает головой. Тяжело слышать, как кто-то говорит о тебе неправду. Прямо тебе в лицо. Лоб у нее наморщился, и она вытерла глаза, прежде чем потекли слезы, скрывая их и не желая, чтобы они появились. Гарри похлопал ее по руке, после чего склонился ко мне у нее за спиной со словами:
6: «Сейчас схожу за нашим дружком. Кинь мне смс-ку, когда будешь готов».
5: Я показал ему поднятые вверх большие пальцы, и он вышел из судебного зала. Повернувшись обратно, я заметил, что Драйер уже уселся на свое место. Тут меня отвлекло какое-то постукивание. Я увидел судью Стоуна, который многозначительно тыкал пальцем в циферблат своих часов и смотрел прямо на меня.
7: «Прошу прощения, Ваша честь», — спохватился я, поднимаясь на ноги.
5: Под папкой с бумагами у меня лежали 5 коричневых конвертов. Подхватив их, я вышел из-за стола защиты вперед, после чего вручил один Драйеру, другой Кейт. Остальные 3 отдал секретарю судьи.
7: «Ваша честь, профессор Шандлер — один из многих свидетелей со стороны обвинения. До настоящего момента я так и не знал, будет ли он вызван для дачи показаний, и как раз по этой причине не представил этот отчет своим коллегам и суду. Это важное доказательство, которое может понадобиться мне при встречном допросе данного свидетеля».
5: Стоун отказался взять у секретаря конверт, даже слишком уж громко прошипев:
6: «Уберите это с глаз долой!»
5: Но тут понял, что его услышали, и закашлялся, а затем добавил:
6: «Чем бы это ни было, оно должно было быть предоставлено уже несколько недель назад. Я не склонен приобщать это к доказательствам».
5: «Ваша честь, отказ в приобщении к доказательствам в надлежащий момент может стать основанием для обвинения в предвзятости». Я заметил, как уши у него дернулись назад, а морщины исчезли со лба. Стоуну меньше всего хотелось, чтобы это слушание было прекращено, а принятое им до сих пор решение пересматривал какой-то другой судья.
6: «Очень хорошо. Если у вас есть весомые аргументы в пользу того, почему я должен допустить, чтобы этот свидетель, ваш соответчик и обвинитель были застигнуты врасплох из-за ваших материалов, то я позволю это».
5: «Сначала я хотел бы разобраться с кое-какими вопросами общего характера», — сказал я. Стоун лишь махнул мне рукой, мол, ладно, валяй.
7: «Доброе утро, профессор Шандлер».
8: «Доброе утро, мистер Флинн».
5: Он был вежлив, профессионален, спокоен. За всю свою карьеру ему доводилось давать показания почти по 20 громким делам, и ни разу результаты его экспертизы или свидетельские показания не были успешно оспорены в апелляционном суде. Уголки его губ изогнулись в легкой улыбке. Я бросил взгляд на свой телефон, лежащий на столе защиты. Сообщение для Гарри было уже заготовлено, и оставалось лишь нажать на «Отправить», чтобы он появился с необходимым мне подкреплением. При виде пустого стула рядом с местом Гарри мою голову опять заволокло черное облако. Сейчас она должна была сидеть здесь. Харпер должна была быть жива. Я прикрыл глаза
7: ровно настолько, чтобы щелкнуть выключателем. А когда открыл их, выражение лица у Шандлера было уже другим. Он едва ли не сочувствовал мне. Видать, принял меня за полного дилетанта, отчаянно пытающегося придумать какой-нибудь приличествующий случаю вопрос. «Профессор, прежде чем мы продолжим, я дам вам возможность отказаться от своих показаний перед присяжными. Я хочу, чтобы вы объяснили жюри, что преувеличили значение результатов своей экспертизы, а ваши выводы и анализ в корне ошибочны. Даю вам на это 10 секунд». Глава 41. Эдди. Я мысленно сосчитал до 10. Не отрывая взгляда от Шандлера, который тоже не сводил с меня глаз. Он уже совершил большую ошибку, решив потягаться со мной. Теперь присяжные не имели для Шандлера абсолютно никакого значения. Больше не будет зрительного контакта с присяжными, тщательных объяснений, кивков и плавных жестов. Его внимание было приковано исключительно ко мне, как мне и требовалось. Так его будет легче вывести из себя, когда язык у него будет работать быстрее, чем мозги. Из-за недостоверных показаний экспертов, занимающихся анализом волосяных волокон, было отменено огромное количество обвинительных приговоров. Не так ли, профессор?
9: Я не в курсе. Ни одно из моих дел не было оспорено, господин советник.
7: До тех пор, пока нынешняя администрация не прекратила это расследование. В процессе пересмотра находилось без малого 3000 обвинительных приговоров, вынесенных на основании показаний экспертов ФБР по волосяным волокнам. И в 90% из почти 2000 тех дел, которые все-таки удалось на тот момент пересмотреть, результаты подобной экспертизы и свидетельские показания экспертов были признаны недостоверными.
9: Как дико это ни звучит, но первая часть данного заявления Эдди полностью соответствует действительности по состоянию на 2015 год. А вот с пересмотрами все обстояло далеко не столь радужно. Пересмотрены были всего лишь 268 дел, в 96% которых экспертиза волосяных волокон была признана несостоятельной. При этом смертный приговор на основании такой экспертизы был вынесен 35 осужденным.
7: Согласны ли вы с тем, что анализ волосяных волокон уже сам по себе в корне недостоверен?
9: Нет. Как я уже сказал, ни одно из моих дел не было успешно обжаловано.
7: Как раз специалисты ФБР в этой области обеспечили ваше первоначальное обучение, не так ли?
9: Шандлер поерзал в своем кресле, подался вперед и сказал.
4: Да, именно что первоначальное. Я еще раз готов повторить. Я отвечаю за каждый проведенный мною тест и его результаты. Ни один из них не был до сих пор успешно оспорен.
7: Просто чтобы внести ясность. Вы хотите сказать, что отвечаете абсолютно за все заключения по анализу волос, которые вы когда-либо высказывали?
9: На сей раз он повернулся к присяжным.
4: Да, я отвечаю за каждое из них.
7: Вы знакомы с концепцией предвзятости подтверждения?
9: Да, я знаком с этой концепцией и никогда не придерживаюсь предвзятого подхода.
7: Просто чтобы присяжные понимали, предвзятость подтверждения возникает, когда эксперту дается совсем небольшое количество образцов для сравнения, скажем, 2 или 3. Вы ищете в них какие-то сходные черты, не так ли?
9: И различия?
7: Никакой базы данных по волосяным волокнам не существует, так ведь?
9: Совершенно верно.
7: Так что, когда вас спрашивают, принадлежит ли какой-то волос подозреваемому, вы сравниваете его только с одним контрольным образцом, а не с образцами волос всей человеческой популяции.
9: Верно. Но если совпадение не просматривается, я так и говорю. А когда все характерные особенности полностью совпадают, я только рад подтвердить это.
7: Я не стал спешить. Позволил Шандлеру слегка обрести уверенность.
9: Я хотел, чтобы он думал, будто отвоевывает утраченные было позиции.
7: Возможно ли такое, чтобы в ходе анализа волосяных волокон обнаружилось, что 2 волоса с кожи головы одного и того же человека не имеют одинаковых морфологических характеристик?
9: Возможно, хотя и крайне маловероятно.
7: Но все-таки возможно. В таком случае, изучив эти волосы под микроскопом, можно ли подумать, что они принадлежат 2 разным людям?
10: То есть вы не можете с полной уверенностью утверждать, что два этих волоса принадлежат одному и тому же человеку? Как я уже сказал, это большая редкость. Но такое не исключается. Я повернулся к судье. Ваша честь, я хотел бы приобщить к делу со стороны защиты заключение эксперта по волосяным волокнам, содержащиеся в этих конвертах. Вас не затруднит передать одно из них свидетелю? Драйер сразу же вылез с возражением, резко обратившись к судье, пока его помощник вскрывал полученный от меня конверт.
11: «Ваша честь, если защита получила заключение собственного свидетеля-эксперта, то мы должны были получить его заранее, чтобы у нашего свидетеля-эксперта было время изучить его. Это ловушка».
12: «Мистер Флинн, я очень серьезно отношусь к этому возражению. Кто ваш эксперт по волосяным волокнам?»
10: «Его фамилия Шандлер?» Безмятежно ответствовал я. В зале суда воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом вскрываемых конвертов. Я нарушил ее, чтобы изложить свою точку зрения, прежде чем Драйер успел опомниться. Я не устраиваю ловушку этому свидетелю, поскольку отчет в конверте был подготовлен и написан этим самым свидетелем. Его собственный отчет не может явиться для него неожиданностью и застать его врасплох. Выводы, содержащиеся в этом отчете, не имеют никакого отношения к экспертизе, проведенной им для стороны обвинения. Это совершенно отдельный вопрос, который касается достоверности результатов подобной экспертизы как таковой. Судья Стоун просмотрел отчет. То же самое сделали окружной прокурор и Шандлер.
13: «Я разрешаю продолжить эту линию допроса. Я не могу исключить отчет свидетеля окружного прокурора, хотя и считаю его неуместным», — наконец объявил Стоун. «Разрешаю свидетелю и присяжным ознакомиться с этим отчетом. Он коротенький, всего две страницы».
10: В одном из конвертов были копии для членов жюри. Их быстро раздали, и присяжные приступили к чтению. И как только дочитали до конца, я увидел на их лицах откровенное замешательство. «Профессор Шандлер, в этом отчете, подготовленном по заказу от детективного бюро Харпер, вы приводите результаты исследования двух образцов волосяных волокон. Образцов, помеченных как F1 и KD, верно?» Шандлеру потребовалось некоторое время, чтобы ответить. Он нервно заозирался по сторонам, как будто и впрямь в любой момент мог угодить в какую-то ловушку.
14: «Да, это я проводил данный анализ».
10: «И вы пришли к выводу, что эти образцы с большой степенью вероятности принадлежат одному и тому же источнику?»
14: «Да».
10: «И ваши сегодняшние показания заключаются в том, что волос, обнаруженный в одной из ран жертвы, с большой степенью вероятности принадлежит моей клиентке?»
14: «Да».
10: «И чуть раньше вы заявили присяжным, что полностью отвечаете за точность всех ваших отчетов?»
14: «Да».
10: Подхватив телефон, я нажал на «Отправить». «Отчет, который вы подготовили для детективного бюро Харпер всего 6 недель назад, подтверждает вероятное совпадение образцов F1 и KD. Могу сказать вам, что образец волос F1 был взят у меня. Это мой волос».
14: «Это меняет ваше мнение?»
10: «Нет, нисколько. Таким образом, образец KD должен быть тоже от вас», — сказал он.
14: «Вообще-то нет. Вот этот KD».
10: Я отступил назад, указывая на задние двери, и в зал торжественно вступил Гарри. Упершись руками в подлокотники, Шандлер приподнялся в кресле, чтобы лучше видеть происходящее поверх голов собравшейся в зале публики. Увидев Гарри, он сразу же опустился обратно с самодовольной улыбкой на лице.
14: «Это совершенно исключено. При всем уважении, микроскопический анализ показал бы четкое различие между волосом представителя европеоидной расы и волосом афроамериканца, причем по многим параметрам. Образец КД явно не мог быть получен у этого джентльмена», — сказал он, указывая на Гарри.
10: Добравшись до конца прохода, Гарри встал в процессуальной зоне зала на полном виду у свидетеля, судьи и присяжных. И, услышав эти слова Шандлера, не смог сдержать улыбки.
15: «Вы правы, профессор Шандлер», — согласился я.
10: «Образец КД получен не у мистера Форда, а вот у него». Шандлер только разинул рот, когда я указал на Кларенса Дэрроу, который, сидя рядышком со своим хозяином, вылизал себе ляжки своим длинным языком,
0: после чего посмотрел на Шандлера и отрывисто тявкнул. «Вы всегда отвечаете за результаты своего анализа, профессор? И все же не способны отличить мои волосы от шерсти с брюха этой собаки? Не хотите ли прямо сейчас изменить свои показания?»

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

всю земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два,

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Открывайте!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселую песенку, восхваляющую итальянский помидорный суп, написали Нина Рота и Лина Вертмюллер, а записала певица и актриса Рита Павоне. Русский текст о страстной любви к макаронам написал Юлий Ким, а записал эту веселую песенку Эмиль Горовец.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЭРЦ. Часто так бывает, что новое оказывается всего-навсего лишь хорошо забытым старым. Слушайте старую музыку в эфире «Радио Рансис». И вы узнаете много нового. Ежедневно канал ретро-музыки «Ностальгия». В эфире «Радио Рансис».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях девушка с непростой судьбой, но твердым характером. Самодеятельная певица Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Итак, Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Светлана, всю жизнь вас сопровождает песня, музыка, да? Вы идете с песни с самого детства. И причем вот интерес к музыке, да, к академическому вокалу пробудился у вас 7 лет, и есть такая очень интересная история с этим связанная.
1: Дело в том, что мне было 7 лет. Я училась в это время в городе Славянск Донецкой области в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Однажды я заболела. Иду по коридору между спальнями, а в душе поет женщина. И я услышала академический вокал. Что это была за песня, не помню. Но на всю жизнь запомнила, как красиво она пела. А оказалось, что это наша уборщица. Ее звали Зинаида Антоновна. И мне очень понравился академический вокал. После этого уже дома в Северодонецке я услышала по радио Евгению Семеновну Мирошниченко, нашу оперную певицу, потом Диану Петрененко, Оксану Петрусенко. Многих певиц слышала, и мне очень понравился академический вокал.
0: И после этого появилось желание самой, да, к этому приобщиться, заняться пением.
1: У меня появилось большое желание научиться петь вообще и академическому вокалу. Научиться песни в разных жанрах исполнять.
0: А в школе-интернате в Славянске как-то уделяли внимание обучению детей музыке, пению?
1: Уделяли большое внимание пению и игре на инструментах. У нас на фортепиано учили детей играть, на народных инструментах. Был прекрасный руководитель у нас, который уроки пения вел. Прекрасный человек был, такой Игорь Леонидович. Мы с ним и в хоре пели. И еще был один человек такой, Юрий Иванович Петряев, тоже очень хороший учитель пения. И другие учителя были очень хорошие у нас.
0: А в интернате вот вам преподавали больше эстрадное пение или академическое, или вообще вот серьезно к пению не относились?
1: Учили детей разному пению, но я тогда несерьезно к этому относилась, потому что

0: не можете?
1: Ну, серьезный поворот в моей жизни в сторону творчества произошел, когда мне исполнилось 16 лет, когда я поступила в общество слепых, в хор, и там были тоже женщины, голоса которых мне очень нравились. В дуэтах, хор, квартет, сольное пение было хорошее. И меня посадили в хор, а у меня голос совершенно... Я не слышала себя в хоре, и меня люди не слышали. И тогда меня садили и на первую партию, на вторую, на третью. Но все равно это результат был очень маленький. И я тогда решила, а как, думаю, поставить голос? Ходила в музыкальную школу, в нашу. Музыкальное училище еще есть у нас хорошее. Но там, естественно, из-за того, что у меня не было голоса, сказали, что ничего не получится. У тебя нет голоса, язычок не поднимается, у тебя ничего не будет хорошего. И я тогда решила, по радио слышала такого итальянского мальчика Робертино Лоретти. Попросила пластинку, чтобы руководитель нашей художественной самодеятельности принес мне пластинку Лоретти. Он принес. И я тогда переписала ее на кассету, учила песни, которые пел Лоретти, и исполняла дома. Распевалась, слушала по радио интервью, когда вот оперные певицы рассказывали, как их учили преподаватели, как рот открывать, как вот звук на верхнюю челюсть посылать, когда поешь. Термины итальянские вот эти запоминала.

Один человек прислал мне диск. Там было множество рок-групп, и среди них была группа Queen, когда с ними работал Фредди Меркьюри. И мне очень понравилось его творчество. Я тоже начала слушать. У Фредди Меркьюри есть не только песни на английском языке, естественно, но и вокализы. И таким образом я учила тоже их и пела, распевалась вначале. Просто дома сама распевалась и развивала голос таким образом.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. А когда вы решили все-таки показать своему руководителю самодеятельности, да, свои достижения, и когда вы впервые решили запеть со сцены?
1: Запела я со сцены в 20 лет. У меня тогда уже голос, звук появился более такой. И тогда уже и в хоре пела первую партию с первыми голосами, а потом

0: и в дуэтах, квартетах, и сольно.
1: Ну, я знаю, что не все так безоблачно. Я знаю, что ваши родные не поддержали вас, да, в стремлении заниматься музыкой, заниматься творчеством. То есть, конечно, мы часто говорим в нашей программе о том, что нужно преодолевать себя, идти вперед. Все-таки говорим о примерах положительных, да? Но есть, к сожалению, и обратная ситуация. Есть случаи, когда человек незрячий не может противостоять своему окружению, своим близким и вынужден навести такую затворническую жизнь, да, в четырех стенах, да, и не может реализоваться. То есть именно так вот случилось с вами, да, и был некий период, когда вы были зависимы, да, от семьи, и вырваться из этого вот круга долго не могли.
0: Я жила с бабушкой, вначале бабушка и дедушка, а потом дедушка умер, а бабушка была у меня таким человеком, который или консерватизм, может быть, или не знаю почему, бабушка мне не разрешала поехать учиться в Харьков, например. Или вот я слышала, что есть Курское музыкальное училище, да? Об этом я услышала уже, когда переехала в Рубежное. А раньше я этого не слышала, когда жила в Северодонецке. Я хотела фортепиано приобрести или синтезатор, скажем, чтобы можно было учиться игре на инструменте, научиться, и чтобы можно было вокалом заниматься вживую, чтобы не по пластинкам ты, да, как виртуально что-то делаешь, а чтобы вот стоишь перед преподавателем, поешь, он тебя слышит и поправляет, говорит там: «Света, ты не так, открывай рот шире, квадратные мышцы щек подожми», ну, вот как я слышала по радио. Mm-hmm. Такого у меня не было, нет. Бабушка считала, что я должна быть только с ней в квартире, и все. А я такая была несмелая, что не могла ей перечить, не могла грубо разговаривать с нею или как-то сказать, что вот я уеду и все. Не могла я так поступить.
1: А родители? Их на тот момент уже не было с вами, родителей?
0: Родители хоть и были живы, но они тоже были незрячие. Они все равно то ли слушались ее, не знаю точно, может быть, не слушались, но все равно бабушка меня забрала в маленьком возрасте в моем, и все. И возможности не было. Родители не говорили ей, не настаивали, чтобы она со мной не так обращалась, как она обращалась, и все. Но вначале я училась. Я в школе училась 9 лет. После этого времени училась на дому. 2 класса доучилась в Северодонецке.
1: А школьные годы чем запомнились? Какими они для вас были?
0: Ой, школьные годы запомнились мне прекрасно, очень хорошо. У меня и в классе друзья мои были очень хорошие. Мы и дружили, и ходили когда в город. У нас есть Славкурорт, такой лес. Мы там собирали и шишки, и каштаны собирали, и общались, отдыхали таким образом. Ходили в поход, и уроки проходили хорошо. У нас, я уже говорила, учителя были тоже очень хорошие. Когда я уже на дому училась, то эти люди, которые там остались, они все равно мне писали письма, и потом уже звонили, когда у меня мобильный телефон появился. И мы до сих пор общаемся с ними в телефонном режиме и по скайпу.
1: Сузанна, а учиться на дому было труднее, чем в интернате?
0: Учиться было нетрудно. Может быть, в том было хуже, что общения не было. Такого вот, как в школе я когда училась. Потому что дети, которые были в массовой школе уже в Северодонецке, не общались со мной уже, как те, когда я была в Славянске. Когда приходила с учительницей на концерт, например, в школу, только тогда и выступишь на концерте, и все. А так, чтобы общаться с кем-то, вот, ближе познакомиться и пойти, как говорят, да, что в кино пойдем погуляем, такого у меня не было.
1: А по окончании школы вы поступили на предприятие Удовцовское?
0: По окончании школы поступила работать на предприятие в общество слепых. Делали мы папки и скоросшиватели для документов. Ну, хорошая работа была. Проработала я 2 года. И закрыли это здание, потому что оно нерентабельно, и работа эта невыгодна была. А тогда заготовки возили из Рубежного в Северодонецк. У нас в Северодонецке был филиал от Рубежного, от Гартоса.
1: После закрытия предприятия вы больше не работали, но плотнее занимались творчеством, да, занимались развитием своих локальных данных.
0: Да, после того, как закрыли предприятие, то осталась только художественная самодеятельность у нас. Самодеятельность была прекрасная, очень хорошо это время запомнилось. Мы ездили на смотры художественной самодеятельности в Луганск, в Донецк ездили на смотр. Проходил, если кто, в Евпаторию, то в Евпаторию ездили тоже, прекрасно проводили время.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Мы заговорили о предприятии, да, о тех годах, проведенных вот на предприятии, о тех конкурсах, где вам удалось побывать, о тех смотрах самодеятельности, куда вам удалось вам поездить. Вот были смотры в Луганске, в Луганской области, и также были смотры в Евпатории.
1: Да.
0: Давайте скажем о победах на конкурсах, которые были у вас.
1: Я участвовала не только в обществе слепых, но и в обществе инвалидов. У нас в Северодонецке есть такое общество инвалидов «Надежда». Там тоже очень хорошие люди, председатель Злыднева Валентина Ивановна. Однажды меня заметила председатель луганской организации, называется «Центр детей и молодежи с проблемами здоровья», руководитель Татьяна Викторовна Баранцова. Татьяна Викторовна начала меня приглашать на фестивали. Там проходит фестиваль всеукраинский и областные разные мероприятия. Бывало такое, что я ездила на 3 дня. Если едешь на 3 дня, то жили в гостинице, были разные коллективы со всей Украины, из Западной, Восточной, Центральной Украины. И очень интересно тоже было. Не только пели, а и на колясках люди танцевали, и стихи читали, вокальные конкурсы были. И оттуда я привозила, когда диплом давали об участии, а когда грамоту. Интересно было, но друзей у меня тоже не было как таковых, чтобы вот познакомиться или общаться долго.
0: Обстановка не располагала или просто, ну, мешала смущением, какая-то вот ваша такая робость природная?
1: Приезжаешь в первый день, идет репетиция, сразу на генеральную репетицию приходишь в зал. Пока репетиция идет, если кто-то на коляске подойдет ко мне, я сижу где-нибудь, подъедет человек, познакомится с тобой. Там же шум, не поговоришь так вот, познакомишься, но не будешь что-то вот дальше как-то разговаривать. Потом, пока номера идут, слушаешь. Но думаю, а может быть, потому что я не зрячая, может быть, я или стеснялась, я же людей не знаю, стесняюсь подойти и не знаю, куда подходить. Как подойдешь и скажешь: «Здравствуйте, а можно с вами познакомиться?» А вдруг это какой-то пожилой человек или ребенок какой-то, да? Или девушка какая-то, или женщина пожилая.
0: Обычно ведь вечерами как-то люди собираются, там, в спевке под гитарой, где-нибудь на скамеечке, все это весело проходит. Ну, вам вот как-то неудобно было в компании присоединиться? Не мешало немножко такое стеснение какое-то испытывали? Или...
1: Да, и это есть тоже, да. Робость, может быть, не смелость, стеснительность. Сейчас я вспоминаю. Наверное, было какие-то спевки или люди собирались, может быть, компании на улице, да, или на лавочке. Но я ездила с такими людьми, которые вот пожилая женщина. Помню, однажды мы были на таком фестивале, и я слышала за стеной, мы живем в одной комнате, а в другой комнате, слышу, собрались люди и поют под гитару, и смеются, разговаривают. Я сказала, говорю: «Надежда Николаевна, можно я пойду? Схожу, посмотрю, может быть, пообщаемся, познакомлюсь, споем что-нибудь вместе». А женщина и сказала строго мне так, говорит: «Света, там своя компания собралась, а ты туда пойдешь. Не надо. Зачем ты туда пойдешь?» И все, и на этом все закончилось.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Светлана, я знаю, что наступил момент, когда все-таки вы решили выйти из привычной зоны комфорта и приехать в другой город, в город Рубежный. Из своего опыта понимаю, что сложно это, и понимаю, что для многих, конечно, наверное, удобнее быть смелым, крутым, уверенным в себе, но, к сожалению, чего греха таить, таких среди нас не так много, да? А все-таки, наверное, стоит иногда в программе и другие истории представлять, чтобы мы понимали, как из такой ситуации, как у нашей героини, можно вырваться, и чтобы мы понимали, что жизнь идет, и пока мы еще молоды, ее не поздно изменить к лучшему. Да? И вот именно так попытались сделать вы, и, в общем-то, у вас это получилось.
1: Город Рубежный – мой родной город, я в нем родилась. Но так сложилась ситуация, что, я уже говорила, бабушка с дедушкой забрали меня в очень маленьком возрасте в Северодонецк. Но там у меня жизнь не сложилась никак. По прошествии очень многого времени, когда мне было уже 36 лет, буквально в 2017 году я уехала от бабушки. Она еще жива была. Мы с ней говорили как-то, что я могу уехать в другой город. Вот бабушка говорит, если ты уедешь даже, устраивай жизнь свою, учись сама жить, а я буду здесь, у меня соцработник есть, будет приходить ко мне, и еще соседки будут приходить ухаживать за мной, не переживай. И я тогда решила уехать. И сейчас я живу в квартире сама, справляюсь по квартире, все делаю. Если нужно куда-то вот в магазин или в супермаркет, поехала, скупилась, приехала. Ко мне соцработник приходит. Все прекрасно.
0: Начинать жизнь вот с нуля в таком возрасте, в 36 лет. Наверное, непросто, да? Вот пуповину прерывать в эти годы уже...
1: Ну, вы знаете, может быть, труднее. Я всю жизнь очень этого хотела. Очень хотела оторваться от той жизни, которая у меня была. Поэтому нет такого чувства, что мне как-то сложнее здесь, чем там было. Здесь мне легче, здесь мне свободнее, здесь никто не пилит меня, никто не говорит, что куда-то я не то что-то положила, что я не то сказала, не кричит никто. Все спокойно, здесь спокойствие и мир. И есть люди, которые меня очень поддерживают, которые очень понимают меня и помогают во всем. Здесь у меня родственники, прекрасные люди, и сестричка у меня очень хорошая, и друзья у нас очень хорошие, просто помогают, если что-то нужно, подскажут, посоветуют. Если что-то не так даже, то скажут мне, я сделаю выводы, в чем я была не права. Мне сейчас жизнь моя очень нравится, я очень довольна.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Помимо музыки, помимо вокала, что еще вас увлекает?
1: Мне еще очень интересна медицина. Люблю узнавать о новых препаратах. Читаю инструкции новых препаратов и книги по медицине, например, китайской народной медицины. Люблю что-нибудь почитать или о растениях, лекарственных растениях, о цветах очень люблю читать. Психологии очень нравится, могу почитать что-нибудь, историческое что-то. И художественная литература тоже нравится. Вот читала роман Джен Эйр Шарлотты Бронте, роман Эмилии Бронте «Грозовой перевал» тоже очень понравился. Классиков тоже читала. Александра Сергеевича Пушкина, «Барышня-крестьянка». Еще «Кобзар» Тараса Григорьевича Шевченко. Дуже подобається. Разные книги, журналы, журнал «Горизонт», статьи люблю читать. Афоризмы известных людей тоже.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Еще вопрос такой задам вам по поводу освоения компьютера. Кто вам предложил освоить компьютер? Как это случилось?
1: Я очень боялась приобретать ноутбук. У меня ноутбук Toshiba. Я даже не думала, что смогу научиться пользоваться компьютером. Но потом общалась с людьми в телефонном режиме, которые из славянской школы. Эти люди говорили, что да, говорит, ничего сложного, там научишься, будет диск пришлет тебе с уроками, и будешь уже изучать. Ну, говорит, покупай так, чтобы клавиатура была раздельно, не слитная, а чтобы понятно было, как клавиши изучать тебе. По прошествии времени некоторого я заказала ноутбук в Ивано-Франковске. Прислали ноутбук, там был диск с уроками. И таким образом я начала слушать, ставила диск на DVD-проигрыватель и подробно описывалась в учебниках. Очень мне помог учебник пермский. Я его слушала, даже училась печатать таким образом. Ноутбук мне прислали в 2014 году, к Новому году. Наверное, через месяц начала посещать интернет. Но пока еще не в голосовые чаты ходила, а скачивала что-нибудь, музыку скачивала или торренты. В июне того же года начала ходить уже в голосовые чаты.
0: Вы сказали о том, что вы начали в интернете, в голосовых чатах вот вести свои проекты. Вот об этом подробнее расскажите. Какие проекты вы задумали и что из этого получилось?
1: У меня были проекты в голосовом портале «Надежда». Я вела один проект, назывался «Классическая музыка». Там мне тоже очень помог человек, есть один, живет в Узбекистане, в Ташкенте. Он мне тоже помогал, учил пользоваться ноутбуком. Программы присылал, какими программами удобнее мне пользоваться будет. Рассказывал о классической музыке, подсказывал, советовал, как лучше мне построить программу, какие произведения лучше выбирать. Таким образом, я тоже развивалась в интернете, можно сказать. И ретро-программа тоже у меня была. Рассказывала об исполнителях и ставила их творчество. Получилось так, что ретро-музыку я знаю больше, а классическую музыку нет. И вот классическую музыку мне человек этот помогал больше изучать, а ретро-музыку я уже сама выбирала, какие исполнители нравились, и их людям показывала, ставила.
0: Каким был для вас опыт в качестве ведущей? Как вы себя чувствовали? Вот насколько это легко вам давалось? Или, возможно, чувствовали себя как-то неуверенно?
1: В качестве ведущей я себя чувствовала неуверенно, потому что в Северодонецке я еще жила. Тогда у нас боевые действия были. Интернет у нас очень плохой был, и меня подрывало. Особенно вот когда песни ставишь. И я из-за этого очень переживала, но когда рассказывала об исполнителе, то подавала вид, что все хорошо, но все было не очень хорошо. И я так, наверное, проработала, может быть, 2 недели, даже не помню, может, 3 недели. Потом уже не стала заниматься этим делом. И тогда у меня виртуального кабеля не было, я ставила в канал. И если, допустим, подрывала, то прекращала звучать моя программа, и приходилось снова зайти, снова ставить сначала. Люди меня поддерживали, вели себя так, будто все хорошо. Прошла программа и говорили спасибо большое, молодец.
0: Кроме этого, вы освоили программу звукозаписывающую, да, и начали записывать себя сами, да, записывать свои композиции. Вот как эти навыки приобретали, вам наверняка тоже помогали ваши друзья вот в освоении данных программ.
1: Да, есть такая программа звукозаписи, называется Adobe Audition. Очень удобная программа, очень хорошая. Можно голос записывать, потом сводить с минусовкой. Можно накладывать стихи на музыку. Ревер, эффекты очень хорошие. Тоже этой программой учили пользоваться. Еще есть один человек, с которым я до сих пор поддерживаю очень хорошие отношения в интернете.

0: подводим некие итоги с вами, да, итоги нашей встречи. У нас в программе «Зрячее сердце» есть такая рубрика, которая называется «Блиц-опрос», то есть краткие вопросы, краткие ответы. Эта рубрика помогает нашим слушателям лучше узнать наших гостей.
1: Блиц-опрос.
0: Ваше жизненное кредо.
2: Не оглядываться назад, идти вперед, не останавливаться на достигнутом.
0: Замечательно. Какое блюдо вы предпочитаете больше всего?
2: Борщ украинский.
0: А вообще готовить любите?
2: Люблю.
0: Какие качества в людях вас привлекают и какие, наоборот, отталкивают?
2: Качество в людях меня привлекает трепетное отношение к другим людям, хорошие отношения, преданность, честность, доброта, нежность, открытость. Но раздражает то, что если человек говорит, что он так живет, или говорит, что он вот так вот делает, а потом оказывается, что он делает по-другому.
0: То есть вы не терпите в людях лживости, да?
2: Да.
0: Неискренности. Любимая книга ваша какая?
2: Ой, любимая книга у меня. Написал ее Илья Лагутенко, лидер группы «Мумитроль». А книга называется «Мой Восток».
0: Вас впечатляют картины Востока, да, мечтаете там побывать когда-нибудь?
2: Да, я бы очень хотела. Мне очень нравится Китай. Я люблю китайскую народную музыку, песни.
0: Пробовали что-нибудь выучить, исполнить?
2: Нет, к сожалению, но хотелось бы. Думаю, что, может быть, выучу что-то когда-нибудь, исполню.
0: Самое яркое или, может быть, самое значимое событие в вашей жизни?
2: То, что я переехала в свой родной город и здесь встретила новых и самых лучших своих друзей, и то, что у меня есть родственники. Мои родные люди, но с которыми я очень долгое время не имела возможности общаться. Вот это, наверное, самое значимое событие, что я с ними могу общаться, могу помогать им, могу жить полноценной жизнью.

0: Ну что ж, а мы потихоньку завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Светлана, вот какие планы вот на будущее сейчас есть у вас? Чего хочется от жизни, в принципе, вот? Пока вы еще молоды, да, талантливы, пока можете себя реализовать, свой талант.
1: Хочется, чтобы я стала лучше, чем есть на самом деле. Вот так, хотелось бы больше мудрости, да, смелости, уверенности в себе, чтобы больше было вот так вот.
0: А что вас в себе, в принципе, не устраивает?
1: Вот сейчас мне в себе еще не нравится то, что я не очень разговариваю хорошо. Потом, может быть, ошибки делаю, когда что-то хочу сделать хорошее для человека, да, и забываю, допустим, сделать. Или главные слова хочешь сказать хорошему человеку, но не сказала. Вот это вот мне не нравится.
0: Наверное, сказать главные слова любимому человеку никогда не поздно, да, и стоит это сделать. Главное, наверное, вот то, что мне хочется сказать вам. Наверное, не стоит себя бичевать, постоянно заниматься вот самокопанием, да, я искать в себе какие-то несовершенства. Но не нужно этого делать, ведь мы зачастую незрячие вот этим страдаем, да, ищем в себе недостатки, считаем себя ничтожными, жалкими. Этого делать не стоит никогда. Да, пусть вот мы такие, какие мы есть. Наверное, не стоит вот себя принижать, унижать, оскорблять. Наверное, все-таки стоит в себя поверить. Пусть другие не всегда в нас верят, пусть другие нас зачастую осуждают. Иногда стоит на это махнуть рукой. Наша программа существует уже 5-й год. Надеюсь, да, что мы стали одной большой семьей, и наши гости, герои нашей программы, наверное, стали в каком-то смысле родными, да, и для наших слушателей, да, и, наверное, к нашим голосам, да, к нашей творческой группе тоже вы привыкли, друзья. И вот мне очень хочется пожелать нашей героине Светлане, чтобы в ее жизни появился человек уверенный в себе, надежный. И чтобы такой человек сделал Свету более уверенной, смелой, более жизнерадостной. Возможно, после этой программы такой человек вскоре появится. Мне, правда, очень этого хочется. И еще надеюсь, что вам удастся свой талант показать не только в рамках голосовых чатов, в рамках самодеятельности УТОС. Но все-таки хочется, чтобы ваш голос звучал на крупных сценических площадках, в Луганской филармонии, например, да? Потому что вы этого на самом деле достойны. Ваши вокальные данные не должны пропасть, правда? Потому что у вас есть Божий дар. Божий дар, как известно, в землю зарывать нельзя.
1: Спасибо.
0: А программу мы завершаем на этом. Программу подготовили и провели Кирилл Зорин и я, Светлана Воронина.
1: Всего хорошего, спасибо.
0: Всего вам самого доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердце.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», на микрофоне Евгений Корнев. Сначала позвольте мне сказать следующую мысль. Давным-давно прошли те времена, когда производители смартфонов пользователи как-то учитывали, пытались, как-то идти им навстречу. Уже несколько лет, как ситуация изменилась на противоположную, сейчас пользователи — это просто такие коммерческие придатки для производителей смартфонов, потому что производители, не церемонясь, убирают одну полезную функцию, другую. В результате пользователям остается довольствоваться тем, что предлагают производители, а найти аппарат, который обладает именно теми функциями, которые нужны вам, сейчас очень и очень сложно. И вот сегодня мы об одной такой функции и поговорим. Дело в том, что даже уже в бюджетных относительно моделях у большинства производителей смартфонов, особенно если это модели 25-26 годов, отсутствует вот этот классический аудиоразъем для подключения проводных наушников либо каких-то проводных акустических систем, то, что в народе называют джек толщиной 3,5 мм, иногда это называют AUX, но я думаю, все прекрасно понимают, о чем я речь веду. Это вот тот самый кругленький аудиоразъем, который весьма полезен тем, что, во-первых, к нему раньше можно было подключить качественные проводные наушники, а гнездо Type-C оставалось свободным, и можно было через Type-C заряжать смартфон или, например, физическую клавиатуру подключить, а через аудиоразъем по проводу слушать звук через проводные наушники, либо, передавать звук на какую-то акустическую систему, если вы прямо со смартфона, например, дискотеку проводите, какое-то мероприятие, еще что-то транслируете. А сейчас у большинства смартфонов этого аудиоразъема попросту нет. И вот сегодня давайте попытаемся поговорить о том, какие проблемы из-за этого возникают и как их можно попытаться решить. Сначала хочу еще раз подчеркнуть, что удаление этого разъема – это чисто маркетинговый ход. Делается это исключительно для того, чтобы пользователи покупали так называемые True Wireless гарнитуры. Началось все это с пресловутой яблочной компании, которая убрала аудиоразъем и тут же начала агрессивную пропагандистскую кампанию про какие-то там AirPods, которые очень такие чудесные, замечательные, и зачем вам нужны проводные наушники, и вот наши чудесные AirPods. А потом, естественно, и все остальные начали заниматься тем же самым. И на данный момент у абсолютно любого производителя смартфонов имеются свои True Wireless гарнитуры. Причем даже у таких, как, например, Vivo, Motorola, Realme, OnePlus, у всех есть свои True Wireless гарнитуры. На мой взгляд, устройство это абсолютно дурацкое. Потому что, если кто-то не знает, поясняю, что такое True Wireless гарнитура. Это такое трехкомпонентное устройство. Проще говоря, пластмассовая коробочка. Внутри этой коробочки большой аккумулятор. Нужно сначала эту коробочку зарядить, вот этот большой аккумулятор, а в эту коробочку вставлено два маленьких наушника. И в каждом из этих наушников уже маленький аккумулятор, который заряжается только от этой коробочки. Получается, вам нужно заряжать сам зарядный кейс, потом от него заряжать наушники. Но самое главное, что поскольку наушники маленькие, то аккумулятор в них тоже маленький, и много заряда в них не поместить. И даже если сейчас покупать устройства, которые рекламируются как супер долгоживущие наушники, что одного заряда хватает, на 8, на 9 или даже на 10 часов, то, во-первых, они будут очень дорогие, а во-вторых, на самом деле заряда хватает на гораздо меньшее время, но и это еще не все. Самая главная проблема состоит в том, что они могут разряжаться в самый неудобный момент. Эти устройства хороши на кратковременные какие-то ситуации. Например, когда кто-то тренировками занимается, когда можно в случае разряда наушников убрать их в кейс, вам не нужно что-то сидеть и долго безотрывно слушать. А теперь представьте ситуацию, что у вас вот такой смартфон без аудиоразъема и вот такая True Wireless гарнитура. Вы ее зарядили вроде бы, а потом, едете на поезде или уехали куда-то за город, и у вас нет возможности подзарядить устройство. И вам нужно послушать какой-то большой аудиоматериал, какую-то передачу, аудиокнигу или еще что-то. Часиков это на 3, на 4. Можно даже слушать это с перерывами, но гарнитуру, вот эту True Wireless, подзарядить негде. И вот рано или поздно вы слушаете через вот эти самые True Wireless наушники какое-то аудио, и тут у вас начинает воспроизводиться оповещение о том, что наушники разряжаются, нужно их убрать в кейс и подзаряжать. Вы в кейс убираете, а дальше просто сидите и ничего не делаете, ждете, пока они от этого кейса подзарядятся. Поэтому устройства эти, на мой взгляд, еще раз повторюсь, ну какие-то малоэффективные. Ну а самое главное, все эти True Wireless наушники, они либо так называемые вкладыши, либо внутриканальные. А просто в силу физиологии человека и элементарной физики и акустики, качественного звука они дать не могут. Поэтому, несмотря на все вот эти ухищрения, всевозможные функции, типа режим прозрачности, когда вы можете слушать, что происходит, когда у вас наушники вставлены в уши, или, например, режим, когда наушники автоматически включают микрофоны, если кто-то что-то сказал, какие-то шумы, все это исключительно маркетинговые такие закидоны, потому что стоят такие наушники дорого, но, еще раз повторюсь, никакого-то очень хорошего качества вы от них не получите, но самое главное, они могут разрядиться в самый неподходящий момент. Есть Bluetooth-наушники уже не внутриканальные, не вкладыши, а большие, мониторные, либо охватывающие. Там уже, конечно, качество звука получше, ну просто потому, что диаметр мембраны побольше и тому подобное, но у них та же проблема. Эти наушники вам нужно либо заряжать, либо как-то сидеть возле розетки. Вот опять представьте, уехали вы куда-то за город, и слушаете вы что-то, сидя на улице, где-то там на солнышке, наслаждаетесь природой и одновременно что-то слушаете в наушниках. И тут они у вас начинают разряжаться. И вам что, нужно искать розетку? И либо сидеть уже где-то возле этой розетки, потому что большие наушники, накладные или охватывающие, ну, многие из них можно одновременно заряжать и при этом слушать. А если во время зарядки Bluetooth отключается, то опять вам придется их заряжать, и пока они не зарядятся, вам сидеть и дожидаться. Вот это все, на мой взгляд, глупо. Гораздо эффективнее, если вы точно знаете, что слушать вам придется много и долго, использовать проводные наушники. Но как же быть, если у вас на телефоне всего один Type-C разъем? Инфотрон. Ну, во-первых, сейчас в абсолютно любом магазине электроники продаются наушники с Type-C штекером. И обыкновенные, простенькие, дешевенькие, внутриканальные, и крутые, может быть, даже мониторные, которые можно купить и подсоединить к Type-C разъему. Но тут уже другая возникает проблема. Даже если вы купили какие-то качественные наушники с Type-C штекером, то если вы их подключите к вашему смартфону, то гнездо будет занято, и тут уже другая ситуация. Вот вы опять сидите на улице, наслаждаетесь природой, по проводу, слушаете звук, и тут у вас смартфон начинает разряжаться. И что делать? Либо вы заряжаете смартфон, но тогда вы через наушники по проводу уже ничего не послушаете. Либо вы слушаете аудио, а смартфон не заряжаете. Когда было два отдельных гнезда, можно было и смартфон заряжать, и слушать аудио. И на самом деле я, когда ездил на конференции, вот, например, в гостинице, что-то слушаешь по проводу, и тут смартфон нужно подзарядить. Ну, в гостиницах, как правило, розетки возле кровати. Подключил смартфон, он и заряжается, лежит где-то рядышком, под подушкой или рядом. Провод идет, и без проблем. Так вот, как же подобные проблемы обходить? Ну, кто-то скажет, ну хорошо, есть же всевозможные переходники. То есть на одном конце Type-C штекер, на другом конце, например, обыкновенный AUX-разъем. То есть вот это самое кругленькое гнездо. То есть можно взять крутые, мониторные, суперкачественные проводные наушники и переходник. Воткнуть в Type-C разъем, в AUX-разъем воткнуть наушники и прекрасно слушать. Но здесь возникает вот та самая проблема. Type-C разъем у вас занят, а тут нужно смартфон зарядить. Ну что же кто-то скажет. Есть на всяких AliExpress и прочих китайских площадках переходники, где опять на одном конце Type-C штекер, а на другом уже два гнезда. Это снова Type-C для зарядки, только уже гнездо, а не штекер. И гнездо для подключения джека толщиной 3,5 мм. Так вот, на самом деле, я не советую с ними связываться, потому что все подобные устройства, которые мне в руки попадали, вот те самые дешевые китайские переходники, они абсолютно бесполезны. Потому что, опять, против физики не попрешь. Два гнезда находятся рядом. И вот представьте, в одно гнездо вы вставили провод, и через Type-C гнездо идет зарядка, и тут же рядом у вас по проводу идет звук через AUX-разъем. И из-за этого в наушниках проводных начинаются помехи. Иногда вообще сигнал пропадает. То есть если вы и зарядку, и аудио подключили, то одновременно уже сигнал полноценно не идет. Поэтому вот эти все дешевые переходники китайские, все, что мне попадались, они на самом деле проблему абсолютно не решают. Инфотрон. И здесь я, наконец, перехожу к устройствам, которые, на мой взгляд, наиболее эффективны для решения такой проблемы. Называются они док-станции. Правда, устройства это уже не дешевые. Их целый класс существует. Называются они, как я уже сказал, док-станции. Это такие коробочки, на которых несколько гнезд. Из этой коробочки идет проводок. На конце провода Type-C штекер. Вы подключаете эту док-станцию к Type-C разъему смартфона. А на этой коробочке несколько гнезд. Ну, например, гнезда обыкновенные USB Type-A. Гнезда USB Type-C, причем с поддержкой зарядки. Причем с поддержкой даже быстрой зарядки. На некоторых док-станциях есть даже HDMI выходы. Есть слоты для microSD-карт памяти и для обыкновенных SD-карт памяти. Есть замечательные док-станции, где этих гнезд может быть несколько, но вот самое, на мой взгляд, эффективное решение – это вот такие док-станции. Потому что здесь вы можете подключать проводные наушники обыкновенные. Вот, например, обыкновенную компьютерную проводную USB-гарнитуру, где на конце обыкновенный штекер USB Type-A. Наушники большие, качественные, замечательные. Подключайте док-станцию. Если на ней есть обычный разъем USB Type-A, то вы можете либо проводные наушники подключить, либо беспроводные наушники по радиоканалу через USB Type-A. В Type-C подсоединить провод. Причем в док-станциях вот эта проблема уже решена. Это не дешевый китайский переходник. Эти док-станции, они, устройства, как я сказал, не дешевые. Там обычно вот эта проблема экранирования, она решена. Поэтому там, скорее всего, помех у вас не будет. То есть через Type-C подключен провод для зарядки. Через USB Type-A подключена проводная или беспроводная компьютерная гарнитура. И вы можете слушать, а если у вас есть еще один разъем USB Type-A, то вы можете еще и клавиатуру подключить через USB Type-A разъем. Или какой-нибудь USB флеш-накопитель, жесткий диск и так далее. В общем, док-станции очень полезные устройства. Инфотрон. Ну и совсем уже под конец хочу упомянуть, что продаются сейчас универсальные гарнитуры, где имеется сразу три типа подключений. Причем есть как внутриканальные, true wireless, так и мощные, качественные, большие гарнитуры. Что я имею в виду? Когда их можно подключать и по Bluetooth, и с помощью радиоканала через USB адаптер посредством подключения к разъему USB Type-A. Но у меня есть парочка устройств, где помимо адаптера USB Type-A есть еще адаптер USB Type-C. Вот, например, есть у меня гарнитура, производитель называется Armor Gaming. Это дорогая, охватывающая, очень качественная гарнитура. Можно подключаться по Bluetooth, по радиоканалу, через адаптер со штекером USB Type-A. И к этому адаптеру еще прилагается, точнее, в него вставлен маленький адаптер для подключения к гнезду USB Type-C. То есть вы просто берете маленький адаптер, втыкаете в гнездо USB Type-C вашего смартфона и по радиоканалу без задержек с максимальным качеством слушаете звук. Есть у меня и True Wireless гарнитура, которую тоже можно подключать по Bluetooth, но в этот самый зарядный кейс еще вложен маленький USB адаптер, то есть можно по радиоканалу подключать. Я думаю, на всевозможных китайских площадках можно купить подобное устройство. То есть функционируют они по следующему принципу. Хотя я покупал просто в обыкновенном магазине DNS. Итак, если у вас вот этот USB Type-C адаптер не подсоединен, то наушники работают по обыкновенному Bluetooth соединению. Здесь у вас и качество звука ниже, и задержки могут возникать. Если вы в Type-C разъем вставляете вот этот USB адаптер, то уже автоматически звук начинает транслироваться по радиоканалу. Здесь нет никаких задержек, и здесь уже качество звука максимальное. Так что можно поискать и такие гарнитуры. Ну вот это все, что я успел вам сегодня рассказать. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. В эфире радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Юрий Бондарев. Последние залпы.
3: Овчинникова вели по полю, изрытому воронками мимо догоравших танков, к лесу. Он спотыкался, ступая на задетую осколком ногу. Боль морозила его, обжигая, расползалась от предплечья руки к онемевшим пальцам. Он чувствовал, как рот наполнялся соленой влагой, и сплевывал жидкую кровь, не понимая, куда и зачем его ведут и почему торопят. Он понимал одно – непоправимое случилось. Он не верил в это, когда бежал к орудиям, к когда лежал перед танками, когда люди, прижимая локтями автоматы, вышли из кустов, когда он стрелял в них. Он не верил в это непоправимое и безвыходное даже тогда, когда у него кончились патроны. Тогда слева, сзади, впереди была своя земля, со своими людьми, со своими орудиями. Он плохо сознавал, как они взяли его. И вот теперь жизнь, имевшая прежде тысячи выходов, мгновенно закрыла все, кроме единственного — смерть.
4: Хальт! Русеван! Хальт!
5: Вот гад, тычет автоматом прямо в рану. А впрочем, что это я? Жалости хочу? От кого?
4: Хальт!
5: Какой худой и бледный этот немец. Разведчик, наверное. Сумка моя у него, вот что худо. А там карта, карта с огневыми. Почему я не оставил ее в планшетке?
3: Лицо немца передернулось. Держа в правой руке автомат, он поднял левую руку и сделал резкий жест в воздухе, словно сдирая застывшую усмешку с губ Овчинникова. Повернулся чуть боком, расставил ноги, расстегнул маск-халат. Овчинников понял и отвернулся. Брызги летели на его сапоги.
4: Хай! Капут! Лейтенант! Капут!
5: О, фрицы в отроде! Он из-за человека-то меня не считает. Чего ему стесняться? Я для него уже мертвец. Мертвец? Нет. Не может быть, чтобы через час или два меня совсем не стало. Так просто? И значит, это мои последние шаги по земле? Последние мысли? Последняя боль? Последняя кровь во рту? Неужели мои 26 лет никогда не сменятся 27? Не будет именно меня, Сергея Овчинникова? Когда другие будут еще жить, смеяться, обнимать женщин, дышать?
3: И то, что его убьют не так, как убивают других на войне, что не будет известно, как он погиб, при каких обстоятельствах, вызывало в нем чувство черной тоски, изжигающей до слез. Его судьба по какому-то закону внезапно отделилась от тысяч других судеб, оставшихся там, за этим дымом.
4: Шнелях! Шнелях!
5: Кто взял меня, желтоволосый птенец? 20 ему. Я бы с таким легко справился.
3: Овчинников было дернулся, но тут же, скрипнув зубами, задохнулся, едва сдерживая слезы. Не было силы твердо и прочно ступить на раненую ногу, поднять руку.
4: Шнелля!
1: Миновали мазутный дым горевших танков, обломки разбитых грузовых машин на дороге. Зашуршала жухлая трава. Скипидарно запахла она, облитая бензином. И Овчинников вблизи увидел набитый людьми, машинами и фургонами лес. Не тот лес, солнечный, чистый и свежий, с парной духотой опутанного паутиной ельника, с сухим запахом дуба, какой видел в детстве на Урале, а другой, умирающий, осенний, с ободранными осколками снарядов соснами, зияющий черными воронками на опушке. Такой лес он видел сотни раз, но такой почему-то не оставался в его памяти. Повсюду окапывались в расстегнутых френчах немцы, раздавались незнакомо чужие команды. Солдаты в касках, у всех изможденные небритые лица воскового оттенка, злобно или равнодушно смотрели на Овчинникова следящими глазами. Один пожилой с мясистым подбородком жадно сосал сигарету и вдруг внезапно выхватил ее изо рта и швырнул в Овчинникова. Мокрый окурок попал в щеку, но не обжег, только пеплом осыпал. Овчинников вздрогнул, вытер щеку. Его затрясло от бессилия и унижения.
5: А ведь бой кончен. Немцы отходят в лес, и у них единственный пленный. И этот пленный не солдат, а я. Офицер, которого они, по-видимому, боялись, когда я был возле орудий.
4: Фарвард!
6: Если б не рука, я б тебя, фрицевская сволочь, одним ударом сломал. Если б не рука, так твою мать, раз так!
4: Вас издаст твою матку! Фарвард!
3: Его привели на поляну в глубине леса. Люди в черном бесшумно ходили там. Немец-разведчик, вытянувшись, прижав ладони к бедрам и растопырив локти, что-то четко доложил им. Один из людей в черном, красивый, с женственной талией, брезгливо взял у разведчика сумку, расстегнул ее и так же брезгливо, будто прикасался к вещам покойника, стал вынимать то, что было в ней. И Овчинников испытывал такое чувство, словно его раздевают догола.
5: Теперь карта с огневыми в их руках. Как же так? Почему? Почему я положил ее не в планшет, а в сумку? Я ведь не хотел этого. Я не хотел. Что же делать? Броситься, разорвать карту. Успеть те места с отметками затолкать в рот.
3: Глухой от шума крови в висках он сделал шаг к столу. Но тут же чьи-то руки рванули его за плечи назад. И он увидел. Невысокий, атлетически сложенный человек, одергивая зеленый френч, поправляя парабеллум на боку, упругой походкой шел от машин. Приблизился к столу, кинул руку к козырьку и заговорил по-немецки. Сухонький пожилой немец в черном плаще снял фуражку, обнажив редкие седые волосы, и, холодно глядя на карту Овчинникова, кратко и утомленно сказал что-то. Новый человек развернул удостоверение Овчинникова, полистал.
7: Лейтенант Овчинников Сергей Михайлович, командир огневого взвода 1-й батареи 1-го дивизиона 295-го артполка. Да?
5: Русский? Ты русский?
7: Лейтенант Овчинников, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Дело в том, что несколько слов могут спасти вам жизнь. Вы, я думаю, это понимаете.
5: Наш, дальнобойный. Сюда, сюда, братцы родные. Прицел бы снизить на 2 деления. Давай, давай, братцы, сюда.
3: Овчинников стоял, смутно видя лицо переводчика, который что-то резкое говорил ему. И уже не усмехался. Не было сил усмехаться. Кусал губы в кровь. Что-то огромное, плотное и черное росло, душило его, стискивало горло, точно нечеловеческий крик ненависти, бессилия, неистребимой злобы рвался из его горла, а он глотал этот крик, как кровь.
5: Что они все спрашивают? О минных полях, об орудиях, карта на столе. Почему я не оставил ее в планшетке? Почему замолчала дальнобойная? Значит, конец. Конец. Все время чего-то мне не хватало. Чего мне не хватало в жизни? Чего не хватало?
8: Я все скажу. Все скажу. Вы не расстреляете меня.
3: Он ступил к столу, увидел. Переводчик, заигравший под усиками улыбкой, поспешно сделал какой-то знак. Сухонький немец, закинув нога на ногу, выгнул брови, и чьи-то руки не задержали Овчинникова, как прежде, не остановили его. Он видел одно — зеленый приближающийся квадрат карты на столе.
8: «Я все скажу. Все скажу».
3: Он рванулся к столу, с мгновенной радостью почувствовав глянец карты под пальцами, и в то же время страшный тупой удар в висок — опрокинул его на землю, зазвенело в ушах. И тут же кто-то сильно рванул его, поднял на ноги.
9: В последний раз задаю вопрос, слышишь? В последний!
5: Теперь все. Вот оно.
9: Курва ты, сволочь! Родину за 3 сигареты продал, проститутка! Шкуру с меня сдирайте, ни слова вам не скажу, ни слова! Ни слова!
4: Поняли?
6: Думаете, в Чехословакию прорветесь? Нет, вам конец, всем вам конец. Вас как крыс душить надо, как крыс. Я сам 10 танков ваших сжег. Вот они, в котловине горят. И если...
3: Бой на северо-востоке от города Касну постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел сходу пробить брешь к границе Чехословакии, потерял силу удара под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес левее ущелья, окапывались на опушке.
10: В течение 5 часов батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. В зависимости от успеха боя на юго-западе, немцы повторят удар с севера, решающий удар для каждой стороны. И наше дело быть готовыми ко всему, ко всему. Плохо только, что до сих пор нет снарядов, обещанных Гулько. Ни снарядов, ни связи с дивизионом.
11: Всем завтракать, да как полагается. Не мусолить, а по-настоящему жрать. Наминать кашу так, будто на 3 года в оборону здесь встали.
9: Покажите пример, товарищ капитан. Вот вам полный котелок, хлеб и чистая ложка. Я ее паклей вытер.
11: Вы становитесь образцовым солдатом, Ремешков. Только себе-то вы вон какие кусищи навалили. А мне... такими тонюсенькими ломтиками нарезали, словно я красная девица. А как у вас аппетит, младший лейтенант?
12: В порядке. Вот что, дернем, товарищ капитан. Я захватил ром.
11: Пожалуй, дергать сегодня воздержусь. До завтрашнего утра пить не будем.
12: Вот ж напрасно. После такого боя стоило. Кто хочет, товарищи? Ну, орлы, что вы как мертвые? Эх вы... чудаки, за подбитые танки ведь. Что, плакать будем, что ли?
13: Лопатками аж чую, земля гудит. Танки по городу идут, прорвались они. Погибать тут, не в России, все одно, что мордой вышню давить. Двинут они, и конец хлопцам. Туда бы к орудиям ползком-то помаленьку на хребтине раненых сюда, а, товарищ капитан? Молчите. Если б знал, где соломку подложить, с собой ворох бы и тягал, як Ремешков вещмешок. А и тот вещмешок сбоку разрывной очередью полоснули, так оттуда белье, як кишки, полезло.
3: Наводчик Парахонько воевал в батарее ровно год. Пришел с пополнением из освобожденной Житомирской области. Необычно высокий, длиннорукий, длинноногий, бывший учитель арифметики в сельской школе, он не был, как иные из оккупированных областей, преувеличенно исполнительным, тихим. Держался независимо, самолюбиво, спорить с ним опасались. Было в оккупации за его спиной нечто такое, чего он не стеснялся, но о чем не говорил никогда. Стрелял Парахонько выверенно и точно. Постоянно возил в передке банку белил. После каждого подбитого танка кистью тщательно выводил кольцо на стволе орудия.
13: Ось так, ясно, славно. Ось где нужна арифметика. За Петро, хлопчика-цыганка, его медаль.
3: Кто был этот Петро-цыганок, в батарее не знали. Но уже 2 награжденный, Парахонько ордена не надевал, а деловито, завернув их в чистую тряпочку, носил узелок в нагрудном кармане гимнастерки как самую большую ценность.
13: Нет, не можу ждать. Терпежу нет, товарищ капитан. Лягалов там. Я ползком. Разрешите, Ремешков возьму.
11: Помолчите, Парахонько. Ешьте лучше кашу. Я не верю в это.
13: Не верите? Что ж, может, и ордена за даром дали? Тогда возьмите, я ж оккупированный. Может так? Возьмите ж, товарищ капитан.
11: Давайте ордена, Парахонько. Значит, я ошибся. И так как я ошибся, а вы это поняли, то делать нам в одной батарее нечего. После боя я переведу вас в другую. Ремешков,
14: Что вы хотите сказать?
15: Когда с лейтенантом Овчинниковым бежали, он приказал мне, если меня убьют, доложи, мол, капитана, что 10 танков подбили. Парохонька, мол, 4. И прицелы, мол, отдай капитану.
13: Це ж не мои танки, це Петро, хлопчика цыганка и ордена его. Як быть, товарищ капитан?
14: Спрячьте ордена, пока я не раздумал. Батарея за несколько часов потеряла 12 человек. Я не хочу, чтобы было 20. Это все. Младший лейтенант Алешин, зайдите ко мне в землянку.
3: Вошли в землянку, прохладную, сыро пахнущую землей. Новиков приблизился к Алешину. Посмотрел в его взволнованно засиневшие глаза.
14: По лицу видел, все время хотел сказать что-то. Ну, слушаю.
12: Зачем вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его. Зачем? Замечательный ведь наводчик. Я за него ручаюсь. Товарищ капитан, я ведь верю вам. Но он прав. Разве можно ждать, терпеть? Да что же это такое, товарищ капитан? Мы оставили раненых.
14: Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют. Такие штуки, как спорохонька, это нервы. Началось с Овчинникова. Не сумел зажать душу в кулак. Когда это нужно было, ты понял, Витя? Нужно.
12: Вы убили его? Я видел.
14: А этого я не видел. Я чувствовал, что они хотели взять его живым. И если он попал к ним, я бы хотел не промахнуться.
12: Не верите ему?
14: Не в этом дело.
12: Вы вместо наводчика сами стреляете. Тоже не верите?
14: Опять не в этом дело. На войне есть такие минуты, Витя, когда много надо делать самому.
12: У них ведь там и снарядов нет, товарищ капитан. 5 снарядов. Почти ничего. И Лена там с ранеными. Нажмут фрицы из ущелья и не успеем. Страшно подумать, что они сделают с Леной. Я раз видел одну медсестру и не понимаю. Не понимаю, почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?
3: Новиков курил, сквозь дым сигареты глядел на Алешина, не прерывая его.
14: Вроде недалеко мы друг от друга по годам, а я чувствую себя гораздо старше. Он сохранил то, что потерял я. Умение жить по первому впечатлению. А это признак молодости. Как он это сохранил? Может быть, потому что год был рядом со мной и смог сохранить то, что терял я? Неужели это так? В отличие от меня, он понимает только добро в чистом виде. То, о котором говорил Гулько. Он не умеет скрывать то, что иногда надо скрывать в себе. Не научился ждать и терпеть. Он слишком поздно начал войну, чтобы понять. Порой шаг к добру, стремление сейчас же прекратить страдания нескольких людей ведет к потерям, которым уже нет оправдания. Еще 2 года назад я думал иначе.
12: Ну так что же, товарищ капитан?
14: Ты пойми, Витя, нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых сейчас, днем. Там есть люди, значит, орудия существуют. 5 снарядов — не один снаряд. Это 5 выстрелов по переправе, по танкам. Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения? Но если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на 2-3 часа, на сутки продлится. Все ясно. Вечером решим с орудиями. Топай на огневую. Я полежу малость.
3: Только сейчас Новиков почувствовал каменную усталость во всем теле. После нескольких часов напряжения до рези болели глаза, ныли мускулы, горели в хромовых сапогах ноги, но не было желания двинуться и скинуть тесные сапоги. Он закрыл глаза, блеснули вспышки, ощутимо толкнуло в грудь душным воздухом. Что-то глухое, вязкое навалилось на грудь, И, задыхаясь, он чувствовал во сне это душное беспокойство, тоскливо тупую, непроходящую тревогу.
16: Что, товарищ капитан, соринка в глаз попала? Это ничего. Сейчас достанем. Да вы не смотрите на губы, товарищ капитан. Там ничего нет. Смотрите мне в глаза. В глаза.
3: Громкие голоса, движения возле землянки разбудили Новикова. Он сел, привычно потянулся за ремнем с пистолетом. Отдаленные удары толчками проходили по землянке.
12: Что там? Я-то огневой. Там...
15: Что случилось?
12: Орудие? Лена! Петин, товарищ капитан, от Гулько. Там черти что, танки прорвались в центр. Обстреляли машины. Одну сожгли.
15: Какие машины?
12: Там Петин на огневой, товарищ капитан. Одну машину привел. Вас ждет. Осторожней. Тут автоматчики и снайперы появились. Бьют по орудию. Откуда непонятно. Вот гады.
15: Пошли.
12: Пошли. Пригнитесь, товарищ капитан. Тут они пристреляли. По мне полоснули. Чуть фуражку не сбили. О, смотрите.
15: Откуда обстреляли?
12: Пригнитесь, прошу вас, товарищ капитан.
3: Новиков скользнул взглядом по солнечному покойному озеру, по минному полю перед высотой. В глубокой низине струился дым догоравших угольно-черных танков. Мирно желтели на солнце сосновый бор, бугры позиции Овчинникова. Настороженный, странный покой был возле них. И только справа и за спиной, где был город, нарастали, смешивались звуки боя.
12: Наши штурмовики палят! Молодцы! Пригнитесь же, товарищ капитан, прошу вас! Вы же...
15: Вот черт! Смотри-ка, почти попал. Он где-то недалеко. Надо бы выследить эту сволочь. Возьми на себя, Витя.
12: Угу.
15: Перещелкает людей поодиночке, слышишь?
12: Здесь не один. Расползлись, как тараканы. Со всех сторон бьют.
15: Ладно. Сперва бы до Петина дойти. А потом разберемся.
3: Ординарец Гулько Петин сидел на огневой позиции в окружении солдат, изможденно привалясь широкой спиной к брустверу. Держа двумя руками котелок, пил жадными глотками, вздыхая через ноздри. Увидев Новикова, поставил, расплескивая воду, котелок на землю, попытался встать.
15: Сидите. Что в городе? Рассказывайте подробнее. А что это у вас с глазом?
17: Что здесь и говорить?
15: Да, говорите при них. Солдаты все должны знать. Что, танки в городе?
17: Прорвались. В центр. Связь перерезали. Майор Гулько с боепитанием послал, чтобы дорогу я, значит, сюда, к вам, показал. Нагрузили снарядами машины. Выехали из улицы в центр на площадь. Глядь, возле костела танки какие-то. Думал, наши. А они как махнут по нас из орудий. Я с шофером сидел, осколки по стеклу, что-то в глаз отлетел. Не больно, слезы и режет только. На вид хуже кажется. А что гимнастерка разорвана, так это за ручку задел. Одну машину подбили, на два ската сразу села. А мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Вот, записка вам от майора, товарищ капитан. Ответ пропишите.
18: Посылаю с Петиным обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне. Берегите людей. Держитесь, мой мальчик. Обещаю вам, будет легче. Майор Гулько.
3: Опять сантименты.
15: Значит так, письма писать некогда. Передайте. Батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Овчинников пропал без вести. О круговой обороне позаботимся. Спасибо за снаряды. Где машина?
17: Там внизу, под высотой. А как же с ответом-то, товарищ капитан? У меня карандашик найдется.
15: Всем к машине. От огневой ползком. Перебегать на открытых местах. Переносить снаряды к орудиям. А вам, Петин, в госпиталь бы надо. Не трите глаз. У вас не соринка. Жаль, санинструктора нашего нет. Перевязку бы вам.
17: Да какой же госпиталь, товарищ капитан? Мне к майору надо.
11: Индивидуальный пакет у вас есть, Петин?
17: Так точно.
11: Дайте-ка. И снимите пилотку. Я наложу бинт.
17: Так, ерундовина. Проморгается. Зачем это вы?
11: Надо.
17: Спасибо, товарищ капитан. Не кстати это.
11: Смерть и ранение всегда не кстати. Ну вот, завязать осталось. Так, теперь двигайте к майору. Да только пригибаться и бегом. Для снайперов вы мишень огромная.
17: Спасибо вам, товарищ капитан.
11: Ползком! Гимнастерку жалеете? Ложись!
3: В солнечном пространстве перед высотой, где чадили танки, поспешно треснул выстрел. Синий огонек разрывной пули высекся под ногами Петина. Он, как бы очень удивленный, выпрямился всей своей огромной фигурой, сияя чистым бинтом на голове, поглядел туда, где щелкнул

0: вашего там шляются? Может, опять от Гулько?
1: А, я узнал. Это интендант из особняка, помните?
0: Точно, он широкий, как комод, а бегает лихо.
1: Да уж, для толовика редкость.
2: Ну и жаровня у вас.
0: За каким же лешим вас на огневую занесло? Судьбу испытываете? По снайперам соскучились?
2: Товарищ капитан, я пришел, чтобы получить свое оружие. Вы тогда отобрали? Оно ведь записано под номером.
0: Присядьте. Ну вот что. Если хотите, я могу извиниться. Что было, то прошло. Берите из особняка все, что необходимо для медсамбата. Простыни, белье, вино, продукты. И счастливого вам пути. От орудий советую ползком. Иначе не вы нас, а нам вас придется отправлять в медсамбат. Ну, кажется, все.
2: У вас мое оружие. Система наган. Офицеру без оружия нельзя. Оно записано под номером, в документе.
0: Младший лейтенант Алешин, отдайте оружие. Наган. Достали бы пистолет или парабеллум, наконец.
1: Товарищ капитан, если каждый тыловик...
0: Отдайте оружие.
1: Вот.
2: Спасибо. Я сам погорячился. Я рад, что познакомился с вами, капитан. Если что будет нужно...
0: Я не умею говорить любезности.
2: Ладно, пусть так.
3: Может, еще увидимся.
1: А по высоте ползком! Ползком! Быстро! Приласкали, товарищ капитан, дикобраза какого-то. Тыловой комод эдакий.
0: Да черт с ним, сейчас не до него. Посмотри, какая чернота идет со стороны города.
1: Да, темень зловеще. Все небо заслонило.
0: Надвигается.
4: Вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои. Связь была прервана. Телефонисты, раз 8 пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с воспаленными лицами, опустошенными глазами. Сообщили, что нарвались на немецкие танки, город горит, линия перерезана. В 9 часу вечера Новиков собрал людей на огневой позиции.
0: Вот теперь пора идти к орудиям Овчинникова. Идти и вынести раненых. Там их трое. Один ходячий, сержант Сапрыкин. Двоих Легалова и Гусева надо нести. Немцы ждут и наверняка предпримут последнюю атаку сегодня ночью. Это ясно. Всем это ясно? Поэтому на всю операцию час. Со мной пойдут Парахонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле. По берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут быть немцы. Но какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать. Чехословацкую пехоту я предупрежу. Это все. Сержант, дайте-ка мне ваш автомат.
4: Молчаливый Степанов закивал как-то очень уж поспешно, круглым, как блин, задумчиво добрым лицом своим, и, тщательно проверив ход затвора, подал Новикову автомат. Новиков встал, повесил автомат на грудь, и это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Парахонько и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех непроизвольно вскочить. Все молчали, освещенные заревом, глядя на розовеющее минное поле. У Парахонько в глазах заиграли красноватые хмельные огоньки.
5: «Ну, покурим на дорожку, щоб дома не журились. Разрешите, товарищ капитан?»
0: «Разрешаю».
5: «А ты, Ремешков, що ковыряешься, як дедок в подсолнухах? Ты-то не курящий?»
1: Я не курю, я ведь не курящий».
4: Ремешков суетливо вставлял диск в автомат, руки тряслись, и Новиков, вспомнив его вещмешок, горб на спине, недавний ужас в глазах, его унизительные жалобы на ногу, подумал, что в течение суток он беспощадно испытывал этого парня риском, близостью смерти, жестоко и сразу приучал к ощущению прочности человеческой жизни на войне, от которой Ремешков отвык за 6 тыловых месяцев, как, возможно, отвык бы и сам Новиков.
0: «Как нога, Ремешков? Болит?»
1: «Все нормально, товарищ капитан».
0: «Вот и хорошо. Все по местам.

0: Парахонько и Ремешков, за мной.
1: Товарищ капитан.
0: Ну?
1: Голодные они там. Передайте, пожалуйста, Лене, раненым. Это у меня от трофеев осталось, 3 плитки шоколада. Вот. Не от меня, конечно, а так, от всех. И ни пуха, ни пера.
0: Посылать к черту не буду. Ты слишком хороший парень, Витя. Ну, смотри здесь, остаешься за меня. Слушаюсь.
2: Я второй раз передаю от него шоколад Лене. Что ж, так и должно быть. Но почему я не знал? Что я считал, что на войне не может быть обыкновенного человеческого счастья?
3: Один за одним они спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться.
0: Я в пехоту. К чехам попрошу в течение часа не освещать минное поле ракетами и не открывать огня, что бы ни случилось. Ждите меня здесь.
3: Сухое шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда. И теперь Парахонько и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкий, учащенный стук крови в висках. Прошло 10 минут.
4: А ведь тут, рядом, за кустами, Колокольчиков убитый, связист. Я давеча наткнулся на него. Лежит?
5: Ты чего это зубами стукаешь? Боишься, а? Чего так дошел? Для мебели? А ну замолчи, идет кто-то.
4: Товарищ капитан! Смотри! На связиста наткнулся. На этого. Товарищ капитан!
5: Сыть! Молчи! Да не трясись ты!
3: Новиков натолкнулся на тело убитого, когда возвращался от чехов. Лежал он на боку в неудобной позе. Голова утомленная и наивно, как у спящей птицы, подогнута под руку. Ноги сжаты калачиком, будто холод смерти, который почувствовал он, заставил сжаться его и лечь так, сохраняя последнее тепло. И по позе этой, по худенькой руке, Новиков узнал своего связиста. Тогда ночью в особняке он спал, также подогнув голову. Он повернул Колокольчикова лицом вверх, долго глядел на него. Лицо было мелово-бледным, мальчишески удивленным. Тусклый синий свет месяца холодно стыл в полузакрытых глазах, которые всегда поражали Новикова своей ясной зеленью.
6: Если что, товарищ капитан, так у меня матери нет. Сестра одна, адрес вот тут, в кармашке.
3: Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый, перевязанный веревочкой кесет, в котором были документы. Потом отцепил 2 медали за отвагу. Те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году.
2: А ведь если бы не я, он был бы жив. И разве он один? Сколько раз в силу жестоких обстоятельств я посылал людей туда, откуда никто не возвращался. И сколько раз из-за этого мучился потом, один на один с бессонницей. Но где оно, добро в чистом виде? Где? Его нет на войне.
4: Товарищ капитан! Товарищ капитан!
3: Оклик Ремешкова вернул Новикова к действительности. Он поднял голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди красного зарева и недвижно сидевшие фигуры солдат. Подошел к ним.
0: Вперед! Иди точно за мной!
3: Парахонько, придерживая автомат на груди, поднялся первым. За ним в нервном ознобе привстал коренастый Ремешков, раздувая ноздри и испуганно глядя на Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что внезапно изменится что-то в пехоте, и не нужно будет идти туда, вперед, в неизвестное.
0: Что, не выветрилось еще тыловое настроение, Ремешков?
4: Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан? Разве я не понимаю,
1: совладать с собой не могу.
0: Ага. Этого не хватило и Овчинникову. Возьмите себя в руки.
5: Сыть ты, цуцик несуразный, о смерти залопотал. Про себя соображай, цуцик.
0: Шире шаг. Не отставать. Идти точно за мной. Не на метр в сторону.
3: Влажным тяжелым сумраком поглотили их кусты. Новиков не знал, тщательно ли они разминированы. Он знал только то, что наше и немецкое минное поле начиналось сразу за кустами. Однако он шел, раздвигая студено-скользкие ветки, не останавливаясь, не изменяя направления, упорно продираясь сквозь мокрую чащу.
2: Долго я приучал себя не быть чересчур осторожным. А все равно ноги-то трясутся. Уж слишком не хочется, слишком унизительно и глупо умереть вот так случайно от зарытой мины. Умереть только потому лишь, что человеку свойственно ходить по земле. Но мы должны успеть к орудиям до начала атаки, которую немцы непременно повторят. Через час, через два или через 30 минут, но повторят.
0: Стой!
5: Что такое?
1: Что, товарищ капитан?
0: Мы вышли к полю.
7: Утром здесь были немцы. Мы видели, когда бежали от орудий.
0: Приготовиться!
7: Боже мой! Неужто он не боится умереть? Вот сейчас крикнет вперед! Иди под встречный треск пулеметных очередей, под пули, летящие в грудь. Маманя, помоги, маманя. Может, и не вернусь отсюда. Если это есть какая судьба, то помоги, не хочу умирать, ведь рано мне. Колокольчикова убили, так спаси меня.
0: Тихо! Вы что там бормочете, Ремешков? Тихо!
4: Слыхали, товарищ капитан?
0: Что за черт? Птицы? На кой они здесь? На зов журавлей похоже.
5: А вон бачти-ка, видите? Двое пошли. Видение? Нет?
0: Точно. И один что-то несет.
5: А вон там еще трое.
0: Кажется, разминируют поле. Значит, это саперы, немцы. Так вот, почему они прекратили атаку.
5: Что будем делать, а, товарищ капитан? Подождем, пока утопают, а? Не?
0: Ждать нельзя. Будем прорываться к орудиям. Броском вперед. Больше огня. Прорвемся. Вперед!
1: Вот оно, в конце войны. Вот она, судьба. Да как же это, господи, да как же это? Почему капитан так на меня смотрит? Как будто угадывает мои мысли.
3: И Ремешков вскочил, будто земля подбросила его. Цепляя ремнем за уши за воротник шинели, стащил автомат, распрямляясь перед Новиковым, как на ватных ногах. А Новиков, уже стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, скачками бежал в котловину, что-то кричал, не оглядываясь, а в нескольких метрах от него, как бы прыгала над землей, только одна спина парохонька, без ног, без рук. Из-за этой спины рвалось что-то обжигающе огненное. И лишь сейчас понял Ремешков, что он не в кустах, а бежит вниз, в котловину. Задел ногой за что-то мягкое, живое, и вдруг нечто мерцающее опрокинулось на него, твердо ударило в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за это живое, мягкое. Услышал рядом хрип, свистящее дыхание. Разом надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта, и чужие потные руки скользнули по подбородку Ремешкова, стремясь к горлу, рванули кожу ногтями.
1: Нет! Задушить меня хочешь? Ну уж нет! Автомат! Скорее, автомат!
3: Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу, бросил на ноги. И, торопясь, лихорадочно дергая спусковой крючок, он всю очередь выпустил в это позаичье вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо.
1: Я убил его.
8: Сволочь, горлу тянулся. Фриц паршивый, горлу. Задушить хотел меня, задушить!
3: Незнакомое чувство бешенства охватило Ремешкова. Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины, и он бросился туда, вверх, исступленно притиснув к груди автомат. Заметил впереди зазубренное клокочущее пламя. Оно мигало, увеличивалось, выбрасывая пунктиры пуль по скату. И он, обливаясь потом при мысли о тех руках, о перекошенном лице, которое только что видел, вскинул автомат, полоснул длинной очередью. С наслаждением, со злобной радостью, дергая спусковой крючок, заметил, как оборвался клекот там, в траве.
9: Ремешков! Сюда! Ко мне! Где вы, Ремешков?
7: Это капитан Новиков. Его голос. Да что же я молчу? Ранен он, может.
9: Я здесь! Здесь! Ремешков! Вы это! Быстрее, за мной! Вы как, не ранены?
4: Нет!
9: Вперед! К парохонька! Вверх по скату! Вперед!
7: Это он за мной вернулся! За мной! Вот человек!
4: Товарищ капитан! Бегите! Я здесь! Я вас прикрою! Товарищ капитан! Бегите!
9: Вперед, я сказал!
4: Товарищ капитан!
9: Вперед, чтоб тебя... Вот так! Живее, живее! Мы уже близко.
3: Тишина. Душная, неспокойная, распростершаяся от ущелья и леса к высоте, где стояли орудия Алешина, мертвым пространством окружала позиция Овчинникова. Они не могли уже называться позициями. Там не раздавались голоса, не звучали шаги, не сменялись часовые. Там, в 50 метрах от блиндажа, лежали те, кто еще утром откликался на фамилии, чиркал зажигалками, ходил по ходу сообщения, наполняя позицию живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли. А в блиндаже еще были живые. В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей, тянулись вертикально. Фитили в плошках горели слабым огнем. Ночь вползла на огневую. И в блиндаже... Все прислушивались, застывшими глазами глядели на языки свечей, ожидая, когда вздрогнут они от разрывов. Понимали, это вздрагивание плошек будет последним, что смогут увидеть они. Оставшиеся в блиндаже знали, одно лишь живое дыхание было там наверху. В 4 шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он курил и вполголоса напевал что-то длинное и бесшабашное, вызывающее в Лене чувство пустоты и обреченности. А когда затихал, гнетущая пустота глухо обволакивала огневую, блиндаж. Тогда затихал, переставал стонать раненый в бедро связист Гусев и, поворачивая голову, удивленно слушал, как возле него всхлипывал, несвязно бормотал в бреду Легалов.
10: Еще, подавай. Ну, живее, ну же, давай, браток. Еще, браток.
11: Что это он, Лена?
12: Да ничего, милый, как обычно. Бредит.
11: Ну да. Мается горемышный.
3: Сержант Сапрыкин, перебинтованный от груди до живота, весь неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался приподняться, опираясь 2 руками, вслушивался в безмолвие наверху.
11: А Горбачев-то заснул, что ли?
10: Вроде петь перестал. Заснет он, возьмут нас тут, как кур. Парнишку жалко.
12: Вам не нужно беспокоиться, милый. Лежите, ни о чем не думайте. Все будет хорошо. Лихо я научилась врать на войне. Но себя ты не обманешь. Ничего хорошего не будет. Орудия отрезаны от батареи. Мы с Горбачевым долго здесь не выдержим. Да он и крикнуть не успеет, когда появятся немцы. А у меня ничего нет, кроме этого маленького пистолета, оставленного Овчинниковым. Что он наделал? Что наделал?
10: Лена, Леночка, о господи, жжет все, Леночка. Водиться бы. Холодный. Глоточек.
12: Потерпите немножко. Нельзя вам. Нельзя.
10: Ох, девонька.
12: Скоро в медсанбат. Там врачи. Там все. А вот шинель под головой надо поправить.
10: А, давай.
12: Вот так.
10: Ух ты.
12: Вот так. Удобнее?
10: До медсанбата не дотерплю.
12: Чуть-чуть. Вы будете жить. Врачи сделают операцию. Обязательно сделают. Нужно потерпеть. Потерпеть.
10: Да ведь поспешать мне. Не дотерплю, Леночка.
3: Легалов был тяжело ранен в живот осколками сбоку. Перевязывая его, Лена видела страшную рану. Знала, что перевязка безнадежна, не нужна, что ни медсанбат, ни лучший госпиталь не помогут. А он, не видя своей раны, вероятно, тоже чувствовал это непоправимо надвигающееся на него, но гораздо глубже, мучительнее, сильнее, чем она и все остальные, кто еще жил хотя бы маленькой надеждой. Ее не было у него, этой надежды. И Лена поняла это.
12: Хорошо. Хорошо, сейчас флягу возьму. Кажется, это он сказал, что готов воевать 200 раз, чтобы только не было женщин на войне. Да, он. Вчера ночью.
10: Ну же, сестричка.
12: Только спокойно, милая.
10: Да, да, да.
12: Спокойно, не двигайтесь. Глотайте. Ну вот. Сейчас не будет жечь. Пройдет. Все пройдет.
3: Легалов пил воду из ложечки, глотая и всхлипывая. Тянулся к ней, как ребенок. И она, тихо гладя его покрывшийся испаренный лоб, с ужасом думала, что эти ложечки вливают в него глотки смерти. Но она знала, что жажда при ранении в живот страшна, что люди, мучаясь мыслью о воде, умирают тяжело и медленно. И это было последнее, что она могла сделать для него.
10: Знал я.
12: Что?
10: Здесь вот, в сердце было.
12: Что было? Что?
10: Приснилось вчера. Вернулся я после войны. Ребятишки вокруг, а жена, она отвернулась. Поцеловать не захотела. А я ведь души не чаю. Красивая. А за меня урода пошла. И ребятишки четверо. Как же это, а? Разве я виноват, что меня убило? Разве виноват?
13: Я связист Гусев. Все убиты. Мам, мамочка, там снаряды 5 штук.
10: Это я так. Это ничего. Ты меня не слушай, Леночка. Пройдет. Мне бы парохонька еще увидеть. Я ведь любил его, уважал.
11: Парохонька тоже любил тебя, Легалов. Только остер на язык. А так добрый он человек.
13: Я связист Гусев. Остальные тут они. Убиты. Овчинникова нет. Снарядов 5 штук. А мне постели на диване. Мама, в шкафу простыни-то. В шкафу.
11: Вон и Гусев. Чего это заговариваться стал? Плохо, что ли, ему, Елена? Лопочет чего это мальчонка.
12: Да, мечется бедный. Во сне бредит.
14: Лена, ко мне сюда.
12: Горбачев что-то зовет. Поглядите здесь.
11: Я-то погляжу. Но сперва Лена подала мне в автоматик. Вот сюда, под руку. Я свое пожил. И в ту войну советскую власть защищал, и в эту пошел. 2 сына взрослые у меня, болтусы здоровые. Недаром прожил. Так вот что.
14: Лена, сюда!
12: Иду! Иду! Говорите, я слушаю.
11: Так вот что, Елена. Запомни, из своей совести это сними. Гусева с Легаловым на себя возьму. Мои солдаты мне и отвечать. На том свете разберемся. Живьем не отдам, нет. Только, когда не втерпешь, стань там, наверху. Ты сообщи. Давай, мол, Сапрыкин, последний, мол, звоночек с того света. Ну, иди, иди. Да больше о себе помни. Да, Горбачеве. Вам жить да жить. А война-то вон к концу. Детей еще народишь.
12: Но...
11: Только не перечь мне, ради бога. Иди.
12: У нас еще 5 снарядов. И пулемет. Я ведь тоже умею стрелять.
3: Горбачев лежал на брезенте справа от орудия. Расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдая за чем-то.
14: Лена, давай сюда. Что-то в башке все спуталось. Ложись, не стесняйся.
12: Устали? Дайте-ка я подежурю. Можете идти в землянку.
14: А мне эти санитарные жалости, да, феньки? Ясно, Леночка? Хоть и люблю вашего брата, за эти пальчики жизнь бы отдал. А с пулемета ты их сними. Зрение у тебя хорошее? Слух?
12: Пойдите к черту.
14: Ясно. Посмотри-ка вперед, вон туда, на танке. Видишь что-нибудь? Да поближе ложись, так виднее.
12: Вроде двинулся кто.
14: Вот и я о том же. Их 2, кажется. Пробежали несколько метров по скату.
12: Это немцы. А эти птичьи крики — сигнал. Я знаю по разведке. Что же вы, Горбачев, смотрите? Патронов нет? Они же идут по проходу в минном поле. Нашли проход. Разве вы не видите?
14: Я думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют. Вот гадюки. Значит, готовятся. Или разведка, или саперы поле разминируют.
12: И то, и другое может быть. Стреляйте, не ждите. Когда они пройдут по проходу, будет поздно.
14: Эх, и умна ты, девка. Ох, умна. Не будь этой катавасии, раскинул бы я сети, зацеловал бы, заласкал насмерть. Рядом с тобой умирать страшно. Кто тебя целовать будет? Наши или чужие?
12: Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Никто.
14: А чья ты? А, Леночка? Алешина? Капитана Новикова? Что-то я не пойму. Ну, пора. Давай в блиндаж, сейчас начнут. Не могу я видеть рядом женщину. Тебя не могу. Матерюсь я, как зверь, слышь?
12: Слышу. Полный диск. Я ведь тоже умею стрелять. Показать?
14: Ай, да молодец. Если что случится такое, Леночка, я расцелую тебя. Так я с этим светом не прощусь.
12: Глупый, тогда я сама тебя расцелую.
3: Они смотрели вперед на залитую месяцем дорожку между танками. Немцы молчали. И было в этом затишье что-то необычное. Подозрительно тайное, отзывалось тревожно ноющим ощущением в груди.
12: Слышите?
14: Ага.
12: патефон на той стороне озера. Успокаивают себя.
14: Похоже и нас. На психику нажимают. Как вчера ночью. Джаз. Эх, Леночка, и давал я прежде стружку на всю железку. Рестораны любил, музыку, девушек. Жизнь любил до невероятия. Да и она любила меня. У нас у рыбаков деньги были легкие. Сотни шуршали в карманах. Официанты всей Астрахани знали. Григорий Горбачев с бригадой гуляет. По этому делу на собраниях чёсы нагоняли, а сейчас приятно вспомнить. А у меня бригада была, ух, орлы парни, девчатки-красавицы. По 2-3 нормы давали. Портреты, слава. Потом земля на прокид. Поняла юмор этого дела? Знаешь песню? Стели, мать, постелюшку, последнюю неделюшку. А на той неделюшке растели мы шинелюшки.
3: Патефон в немецких окопах стих. Исчезло над озером плавающее звуковое облачко. Этот далекий раздражающий отсвет чужой несбыточной жизни. Месяц переместился. Лунный коридор сдвинулся по траве между угольными тенями танков, сузился, сквозил тоненькой щелью. И ничего не было видно там. Стояла в котловине тишина.
12: Если они прощупали проход в минном поле, они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет.
14: Нет.
12: Тогда не надо беречь патроны. Если это разведка, то их немного. Они могли уже пройти.
14: Неси диски быстрее.
3: Порывистый грубый треск автоматных очередей разорвал, затряс воздух справа от орудия. И сейчас же впереди заливисто зашили немецкие автоматы. Пучки трасс выметнулись из котловины в сторону высоты и зарева.
12: Вот диски.
14: Слушай, я понял. Кто-то от орудий Новикова прорывался сюда, к нам.
12: Ага.
14: А немцы все же прошли через минное поле в котловину, и наши столкнулись с ними. Вот гады, а? Диски здесь?
12: Угу.
14: Отлично, сейчас мы им покажем. Да нагнись ты, ухлопают дуриком, а лучше в землянку дуй.
3: Горбачев почти ударил ее по плечу сильной ладонью, припал к пулемету. А Лена не почувствовала боли от удара его руки. С тихим упорством отодвинулась от него, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата, выстрелила туда длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились. Они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло.
12: Вот черт. Диск пуст. Но нас все же двое, слышишь? Я умею стрелять. Ты это видел?
14: Видел. Бесценная ты девка. Ну давай, проверь, как там раненые.
3: Идя к блиндажу, Лена задержалась в ходе сообщения и здесь, испытывая ненависть к себе, почувствовала, что не слушаются пальцы рук. Горит плечо, и что-то горькое, острое стоит в горле. Трудно дышать. Она торопливо раскрыла дверь и ощупью спустилась по трем земляным ступеням.
15: Началось?
12: Все скоро решится. Ложитесь, Сапрыкин, поставьте автомат и успокойтесь. Что, Легалов, ничего не просил?
11: Уснул. Все про детишек бредил, про жену. Прощения у кого-то просил. А потом уснул.
16: Как? Спит? Что молчишь, Елена?
12: Не спит он, миленький. Не спит.
1: Лена!
12: Новиков? Нет, этого не может быть. Откуда он здесь?
1: Лена, все живы? Здесь раненые?
3: Это был его голос. Новикова. Он шагнул из тени на свет прямо к ней, и тут же она ясно увидела его лицо. Незнакомо худое, осунувшееся, в потеках пота на щеках. Темнели разводы крови на виске, на влажно слипшихся волосах. Был он без фуражки, На обнаженной шее ремень автомата, непривычно распахнута шинель и вольно расстегнут ворот гимнастерки с оторванной с мясом пуговицей. И все это как-то меняло его, приближало к ней, неузнаваемо, сокровенно, родственно.
0: «Лена, ну что вы молчите?»
3: Он взял ее за плечи, легонько встряхнул, не улыбаясь и не говоря ласково, чего ждала она. Уголки ее губ жалко и мелко задергались, мелко и горько вздрогнули брови, и бледное лицо стало некрасивым, беспомощным. И, сдерживая себя, потянулась за движением его рук, сильно припала лбом к его пахнущей порохом и потом влажно-горячей шеи, чувствуя, что руки Новикова не отпускают, скользят по спине, по затылку, прижимают ее голову, и автомат больно впивается ей в грудь. И эта боль отрезвила ее.
12: Легалов умер. С Гусевым нужно торопиться немедленно в госпиталь. Немедленно.
0: Только зачем слезы?
12: Нет, нет, это не слезы. Я не умею плакать. Вас ранило, да? Подождите, посмотрю.
0: А, царапнуло, сбоку. Вот что. Немедленно выносить раненых на огневую. Парахонька и Ремешков уже делают носилки из плащ-палатки. На сборы 5 минут.
12: А вам перевязку?
0: Потом. Сапрыкин, как вы?
11: Да вот, жив пока, товарищ капитан.
0: Дойдете или на носилках? Вытерпите? Ах, парторка, парторка. Что же вы на Овчинникова не нажали? Ведь вы знали, что не было приказа об отходе.
11: Что было, не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, может, вина моя и тут. И поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон мальчонку выносить надо.
0: Я сейчас вернусь. Собирайтесь.
12: Куда вы? Зачем?
0: К орудию ладьи. Мне надо посмотреть.
12: Там все убиты, товарищ капитан. Все. Я была там утром. Даже некому было сделать перевязку. Вы разве не верите?
0: Мне надо самому увидеть. Самому!
3: Было тихо. Месяц набрал высоту, далеко светил над проступившими вершинами Карпат. Воздух стал жидким, сине-фиолетовым. На огневой, переругиваясь наспех, возились с плащ-палатками согнутые фигуры Парахонька и Ремешкова, готовили носилки для Гусева. Горбачев дежурил у пулемета.
14: «Этим же путем прорываться будем, товарищ капитан. Ползают они тут в котловине, как клопы.
0: Этим же. Вы вот что. В случае чего прикройте меня огнем.
14: Я к 4-му орудию.
0: Ага, понял.
3: Орудие старшего сержанта ладьи стояло в 40 метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдия перешагнул Новиков через полусметенный осколками бруствер. Страшная, развороченная воронками яма открылась перед ним, бледно озаренная месяцем. Новиков огляделся, пытаясь найти то, зачем шел сюда, что было его людьми, расчетом орудия. Но не нашел того, что было людьми, а то, что увидел, было страшно, кроваво, безобразно, и он никого не мог отличить, узнать по лицу, по одежде. Осколки разбитых пустых ящиков из-под снарядов валялись тут же, мешаясь с клочками шинели и обмоток. Стало ясно, они расстреляли все. И тогда понял Новиков, как погиб ладья, весь расчет.
0: По-видимому, в тот момент, когда кончились снаряды, 3 танка зашли слева, стали бить прямой наводкой. Они и сейчас стоят, эти танки. Кто-то из нас подбил их.
3: С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия ладьи. Этого он никогда так остро раньше не испытывал, когда наступали по своей территории, когда не было этих мрачных неприютных Карпат и этого незримого дуновения конца войны.
17: Кто идет?
18: Свои.
17: У нас все готово к отходу, товарищ капитан. Вас ждали.
18: Что это с Парахонько?
12: Не надо его. Он Легалова похоронил.
17: Ты, Парторг, на меня опирайся, понял? Цепляйся как к буксиру.
10: Да тяжел уж больно я.
17: Ты, папаш, тяжел, а я тяжелее тебя. Все будет в порядке, понял?
18: Приготовиться. Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?
10: 5. 2 бронебойных, 3 осколочных. Сам считал.
18: Парахонько и Ремешков ко мне. Готовы снаряды?
1: Так точно.
18: Зарядить. И слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена. Есть автомат? Горбачев, дайте ей свой автомат. За ними. Парахонько и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я. Направление не терять. Прорваться через котловину к кустам на высоту.
3: В звенящей пустоте после 5 выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой. Быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом, придерживая автомат на груди, перескочил через бруствер. Последний взрыв гранаты волной толкнул его в спину. То, что еще недавно было позициями Овчинникова, превратилось в груды земли и железа. А люди шли уже по скату, спускаясь в котловину.
2: Ага, на берегу засели пулеметчики. Ждали, значит.
19: По котловине и ползком!
3: В шагах в 3 от Новикова кто-то вел огонь короткими экономичными очередями. Он невольно повернулся, взглянул. Появлялось и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены. Она стояла на коленях, подняв автомат, стреляла по берегу озера туда же, куда и он. Вспомнилось, как несколько минут назад она в непонятном порыве страстно, неуклюже прижалась лбом к его шее, и как неожиданно смутился он. Может быть, от того, что крепко пахло от него потом и порохом. И, вспомнив, даже задохнулся от внезапной нежности к ней. От того, что она сейчас стреляла рядом. Эта женщина, которая неспокойно и колюче жила в нем, как он не сопротивлялся этому.
2: Ее могут убить. Могут убить. Нет, нет, ее нет.
3: Не перебегая, Новиков уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету. В секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины. Впереди, с противоположного ската, ответный отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева. И вдруг замолчал. Не понимая, что происходит, Новиков побежал туда.
1: Что у вас? В чем дело? Почему остановились?
20: Заело, сволочь! Перекос, как на счастье!
1: Вперед! К кустам! Последний бросок. Черт с ним, с пулеметом.
20: Да как я...
1: Бросьте его! Берите Сапрыкина и вперед к кустам.
12: Он умер.
1: Я говорю, вперед! Сапрыкина не бросать. С собой взять. К кустам. Ну!
20: Дай-ка я возьму папашу. Эх, не дошел Парторг. Ведь шагал, ничего не говорил. Он губы в крови. Губы кусал.
12: Я помогу.
1: Лена! Что? Лена, ну, говори, ранила? Куда?
12: Кажется, нога, кажется.
1: Так, держись за шею.
12: Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю. Я умею терпеть.
3: Он поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату, первый раз в жизни чувствуя плотное, весомое прикосновение женского тела. В кустах он собрал людей, Парахонько, Ремешкова и Горбачева, приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь. Оказавшись, наконец, на огневой, Новиков отнес Лену в блиндаж.
12: Ты сейчас не уходи к орудиям. Когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Но ведь медсанбат в городе. А город, кажется, в окружении. Никогда не думала, что в конце войны придется попасть в окружение.
18: Дорога на восток уже перерезана. А, впрочем, это не важно. Тебя я переправлю, как и Гусева. Горбачев переправит. Он сумеет.
12: Завтра. Ранение совсем не страшное. Я знаю. А пока... сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной?
18: Покурить, что ли? Ну вот. Кончились папиросы. Что ж, будем курить махорку.
3: Он досадливо вытряхнул из портсигара табачную пыль, как-то смешно почесал нос, по-мальчишески улыбнулся. Она редко видела его таким. Затем полез в планшет за остатками старой махорки.
18: Шоколад. Совсем забыл. Для тебя. Алешин передал. Все время помнил и забыл со всей этой кутерьмой. Прошу прощения.
12: Алешин? Мне?
18: Да. Хороший он малый. И, наверное, в тебя влюблен. Это очень похоже.
12: Да ну. Он ведь ребенок.
18: Что ты так смотришь?
12: Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я 1000 раз делала это раненым. А то ты устал, руки вон дрожат. Устал ведь?
3: Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему. И он особенно близко вдруг увидел ее несмелую, ждущую улыбку.
12: Послюни здесь, и все будет готово.
18: Ты сама. Это у тебя лучше получится.
3: Он чувствовал, что-то нежное и горькое овеивало его. Это ощущение жило, не пропадало у него после того, как она в блиндаже прислонилась лбом к его шее. После того разрыва мины, когда она осторожно села на траву. Он видел, как она задумчиво-медлительно узким кончиком языка провела по краю самокрутки и вдруг решительно отстранила ее от губ.
12: Нет, ты сам.
3: И когда он взял папиросу, по его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно ласкающую черноту.
18: Ты что, Лена?
12: Свертываю тебе папиросу. Но ты ведь не ранен. Не могу представить, чтобы тебя ранило. Я замечала, больше убивают и ранят молодых. Почему? Опыта у них, осторожности меньше. А вот ты... ты неосторожен, я замечала. Ты действительно не дорожишь жизнью?
18: Да я по-настоящему и не жил. Где-то там один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошлое можно уложить в одну строчку. Всю жизнь иногда, кажется, воевал. Нет, нарочно я под пулю не лезу. Просто иначе нельзя. Нельзя. В 41-м году пошел в ополчение. Нас окружили под Смоленском. Согнали на шоссе 1010. Были с нами мальчишками-студентами и пожилые профессора. Некоторые из них не верили в жестокость. Даже в последнюю минуту рассуждали о немецкой культуре, о Бахе, о Гейне. А немцы подтянули танки к шоссе, расставили зенитные пулеметы на обочинах, аккуратно выстроили нас и расстреляли. Наверное, половину. Остальных 1005 сбили в колонну, погнали на запад.
12: И что?
18: В Смоленске я бежал с тремя однокурсниками, перешел фронт. На всю войну до сих пор помню об этой гуманности.
12: Я знаю их. Знаю, как и ты. Влезли в нашу жизнь. Сломали ее. Землю нашу осквернили. Но ты береги себя. Ну, разве нельзя как-нибудь беречь себя?
18: Ну, я берегу. Я это знаю.
20: Это танки. Ну вот, оставили нас без света. Я сейчас.
12: Новиков, Новиков, только не зажигай гильзу. Скажи, я знаю, ты не любил меня, когда я пришла в батарею. Я знаю, что ты думал. Слушай, ну ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из 85-го. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударила его и ушла из разведки. Потом обо мне стали распространяться слухи. А ты... ты верил этим слухам?
3: Он ощупью приблизился, наклонился. Руки неуверенно нашли ее теплое, гибкое, сразу податливо потянувшееся к нему тело, и горячее дыхание ветерком ожгло его щеку. Она крепко и исступленно обняла его, и по этому дыханию он так порывисто нашел нежно упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись.
18: Мне надо посты проверить, посмотреть. Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку. Зажечь лампу?
12: Нет. Зажигай. Не надо. Ты иди, иди. Я жду.
3: После плотной темноты землянки было в ходе сообщения почти светло. Перешагнув через бруствер огневой, Новиков увидел весь расчет. Сидели на расстеленном между станин брезенте.
18: Почему не спите? Бой начнется, носом клевать будете?
5: Эх, товарищ капитан.
6: Танки спать не дают. На окраину вышли. Лупят по высоте прямой наводкой. Видать, сильно жеманули наши в городе. Драпанули там. Может, наш фланг только и стоит.
18: Как вы сказали, Степанов? Жеманули?
6: Ну да. Может, этой ночью и живых нас не будет.
18: Еще на вашей свадьбе после войны водку пить будем. Невеста есть у вас? Ждет, наверное.
6: Женат я, товарищ капитан. Как раз после школы вышла.
5: Терпежу, значит, Ниякова. Будь ты малец в моей школе, посоветовал бы я твоей мамке снять с тебя штаники, да налагать по вопросительному знаку, чтоб знал, яка на алгебра жизни. С жинкой спать нехитрое дело. Правильно чи неправильно, товарищ капитан?
18: Ну почему же? Это вы, Степанов, хорошо сделали.
21: Здоровая жаба плюхнула. В самом деле танки прорвались к окраинам.
2: Раньше он упал бы от страха, а теперь и головы не пригнул. Так, так, Ремешков.
6: Товарищ капитан, видели? Под нос зашли фрицы проклятые. Не выдержали там, а мы стоим. Да между нами уже и пехоты, кажется, не осталось.
18: Убедить себя в том, что немцы захватят город и прорвутся в Чехословакию, легче всего. Но если они прорвутся, а мы их пропустим, считайте, Степанов, что война продлится. Хотите этого? Я тоже нет. А мы можем их пропустить, и они уйдут без боя. Но на кой черт тогда мы положили здесь половину батареи? Да и не только мы, а? Что молчите, Степанов?
6: Да что вы, товарищ капитан. Да я же просто...
18: Ладно, бывает. Будем считать, что этого разговора не было. Вон брали бы пример с Горбачева. Спит и ухом не ведет.
6: Мне бы такую нервную систему. Богатырь.
18: Ну что же, будет связь вызвать. Я ко второму орудию.
6: Слушаюсь.
3: Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудию Алешина, Новиков мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения.
2: Бой в городе после вторых суток достиг того предела, когда достаточно легкого перевеса сил немцев, и город будет сдан. А ведь у немцев этот перевес есть. Та прорвавшаяся из Ривны группировка, которая после утреннего боя отошла в лес, сохраняя силы. Теперь немцы разминируют поле, открывая проходы к озеру, к переправе и к высоте. Это ясно. Неясно другое, отчего они так медлят. Чего ждут? Не знаю, что случится этой ночью, но я не верю, что город сдадут. Нет, этому не бывать.
1: Стой! Кто топает?
18: Это ты, Алешин? Что за новость? Ты часовой?
1: Я, товарищ капитан. Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прям зло берет. Пусть успокоятся.
18: Поставь солдата. Не трепи им нервы. Если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя?
1: Слушаюсь. Да что же они молчат, а? Фрицы проклятые. Надоело ждать. Скорее бы, товарищ капитан. Даю слово. Начнется бой. Еще 5 танков на мой счет запишете. Верите?
18: Верю, верю. Вот что, Витя, шоколад я твой передал. Тебе спасибо. Она сказала, что очень любит шоколад.
1: Да? Мне спасибо? От Лены? Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше?
18: Во всяком случае, от медсамбата отказывается.
1: Да ну, молодец.
18: Но я завтра все же ее туда отправлю.
1: Не отправляйте, товарищ капитан. Если легкое ранение, не отправляйте. Она же сама почти врач, все знает. А то ведь уедет и не вернется. В другую часть пошлют, вы же знаете. Простите, товарищ капитан, думаете, я от себя шоколад посылал? Она просто со мной иногда откровенничала, как с другом или как там. Я за вас посылал. Она говорила, что может уйти из батареи. Вы тогда с ней не разговаривали?
18: Поставь часового и иди в землянку.
1: Слушаюсь.
18: Спокойной ночи, Витя. Впрочем, спокойной ночи не будет. А что будет, посмотрим.
1: Черт с ним, товарищ капитан. Оборона хуже всего. Леночке привет.
3: Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом, при любых обстоятельствах выяснить обстановку. Казалось, высота тесно сжата. Сзади заревом отдаленного боя, спереди выжидательной тишиной.
18: Пойду отдохну. Изменится что-нибудь. Разбудите.
7: Слушаюсь. Да разве тут заснешь?
3: Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, прислушиваясь к своему дыханию, к крупным сдвоенным ударам сердца.
2: Лена, ты спишь?
12: Я жду тебя. Иди сюда. Что там наверху? Окружение, да? Только лампу не зажигай.
2: Лена, тебе находиться здесь нельзя. Тебе нужно куда-нибудь в тихое место. Хотя бы в особняк. Я сам тебя отнесу.
12: Ну вот. По голосу чувствую, нахмурился. Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее.
2: Но мне наоборот.
12: Странно, но я понимаю. Слушай, что ты стоишь? Я ведь знаю, мы как на вокзальном положении. Ну что же? Пусть. Когда ты ушел, я подумала, вернется нахмуренный. Или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня.
3: Ее счастливый, теплый смех раньше казался Новикову порочным, противоестественным в обстановке окружавшей их нечистоты. Но теперь он так по-новому чувствовал его. И то, что дерзкая с ним прежде, она неожиданно сказала о любви к нему и засмеялась ласково, и то, что его самого непреодолимо тянуло к ней, и, может быть,

0: круг фонарей. Все оставшееся от того прежнего детского, полузабытого, было в кармане его гимнастерки. 4 письма, фотокарточки не было. И, снимая шинель, он на минуту приостановил движение руки, услышав хруст писем в кармане. Он почувствовал, что предает, разрушает то прежнее. Это настоящее было важнее, сильнее, нужнее ему и дороже. Он сел на нары, где лежала она, тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках.
1: Никогда такого не чувствовал, как к тебе. Ты веришь? Никогда.
2: Ты не жалей меня, не жалей. Делай со мной что хочешь. Разве ты не понимаешь? Завтра меня не будет с тобой.
0: Потом она лежала, вся теплая, расслабленная, утомленно обнимая его, целовала легкими прикосновениями. И в том, как она прижималась к нему, пальцами проводила по его волосам, была сейчас усталая нежность, готовность на все, что еще могло случиться с ними.
2: Теперь ты можешь отправить меня в госпиталь. Что бы ни было, ты мой.
1: Но нет, ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу. Только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена. И все будут относиться к тебе как к моей жене. Не говори больше о госпитале.
2: Жена. Как хорошо ты это сказал. Жена. Но ведь все может измениться. Слишком хорошо с тобой и неспокойно. Неспокойно. Может, я чепуху говорю, но когда очень хорошо, начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?
1: Ты действительно чепуху говоришь, Ленка. Со мной ничего не случится, об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен.
2: Обними меня крепче. Очень крепко. Чтоб больно было.
3: Товарищ капитан, немцы!
1: Ну вот, началось. Пошел.
0: Вся мрачно-теневая, покрытая еще остатком ночи опушка соснового леса, куда днем отошли немцы, как бы раздвигалась, оскаливаясь огнем. Черные тела танков, тяжело переваливаясь через лесной кювет, уверенно расползались в две стороны, в направлении свинцово-поблескивающего озера, мимо бывших позиций Овчинникова, и через минное поле, в направлении высоты, где стояли орудия Новикова. На огневой позиции, неистово торопясь возле орудия, солдаты с помятыми сероземлистыми от бессонницы лицами суетливо подправляли брусья под сошники.
4: Их много, мы сильнее. Чи нет, товарищ капитан?
3: Неужели они нас? Товарищ капитан, а?
1: По местам! Заряжай!
5: Слушаемся, товарищ капитан!
3: Ну и прытки ты стал, Ремешков.
1: Да, с этим парнем кончено. Кажется, солдат родился. Значит, не зря была моя жестокость. Сработала. А вот Степанов что-то раскис от страха. Сам на себя не похож.
3: Вы к панораме или я? Вы или я, товарищ капитан? Может, парохонька, товарищ капитан?
1: Вы что, раскисли? Возьмите себя в руки, Степанов! Забьете чушь в голову, убьет первым же снарядом. К панораме, живо!
4: Мне бы к прицелу, товарищ капитан! Разрешите?
1: Давайте, парохонька.
0: Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту, но танки еще не вели массированный огонь. Стреляли по флоту.

0: шлангом, как бы выжидательно нащупывая цели.
1: К телефону Алешина, быстро!
2: Если бы были орудия Овчинникова, если бы. Нет ему оправдания. Там у озера свободный, не прикрытый ничем проход.
1: Алешин, ты? Видишь, Алешин, справа огонь! Живы, соседи-то наши, живы! Не подпускай к озеру! Снаряды не жалей! Все! Внимание! Наводить по левым танкам! По головному!
0: Атака началась одновременно на всем протяжении вытянутой дуги. Что-то высокое и огненное взвелось перед глазами Новикова. Земля упала под ногами, острой болью кольнула в ушах. Его смяло, притиснуло в окопе. Душным ветром сорвало фуражку, бросило волосы на глаза. Дымились воронки на бруствере, тягуче звенело в ушах. Частые рывки огня скачущие сверкали в глаза над приближающейся танковой дугой. Непрерывно били танки. А высота уже перестала быть возвышенностью. Дым, вставший над ней, казалось, сравнял ее. Смутные очертания орудия проступали и тотчас тонули во мгле. И не увидел Новиков ни фигур снующих там солдат, ни Степанова возле щита. Ничего не было, кроме этой клубами валящей темноты, пронизанной трассами танковых снарядов.
1: «Степанов! Степанов!»
0: Новиков подбежал к орудию и увидел расширенные мутные глаза Ремешкова, упорно ползущего к орудию между станинами со снарядом одной рукой прижатым к груди. Он задыхался от гари, указывал взглядом на Степанова, стоящего на коленях перед щитом, а чуть позади Степанова виднелись следы снарядов на бруствере, убивших его.
3: «Отнесите в нишу, похороним потом».
2: Не так я говорил с ним в последние его часы. Но как надо было, кто мне ответит? Тошнит что-то. И голова кружится. Видать, контузило меня в ровике.
1: «По местам! Всем по местам!»
0: И тут же исчезло. Ушло из сознания все, что было несколько секунд назад. Веря в свою прежнюю счастливую звезду, он встал на колени к прицелу. Припал к резиновой наглазнице панорамы. Резина хранила еще живую теплоту и скользкость пота Степанова.
2: Сейчас. Только не торопись. Не торопись. Ты никогда не торопился. А вот теперь можно. Пора. Лупи по ним, лупи. Вот так. Отлично.
4: «Товарищ капитан, быстрей! Мессера идут! Товарищ капитан, миленький, ложитесь! Мессер Шмидт, и вот они! Быстрей!»
2: Чей это голос? Ремешкова. Зачем он кричит? Не кричать, спокойно, Ремешков. Ни одного звука. Я не тороплюсь, потому что так надо, так вернее.
4: «Разве не видите, осатанели они? Убьют вас, пропадем без вас! Товарищ капитан, ложитесь! Быстрей!»
2: Сколько я сделал выстрелов? 6, 10, 20? Нет, только 9. Но дуга все распрямляется. Танки идут.
4: 13 штук горят! Горят! Нет, 14! Алешин 3 смазал, мы 6, товарищ капитан!
1: Товарищ капитан, Алешин у телефона докладывает. Справа танки через минное поле прошли.
5: Как прошли? Где?
2: Значит, боевое охранение смято.
1: Связист, передайте мой приказ Алешину. Прекратить огонь по левым танкам. Огонь по правым. Поддержи пехоту. Огонь туда. Сначала несколько фугасных.
0: С ощущением нависшей беды Новиков посмотрел перед высотой, где разбросанно бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок. Земляная стена встала перед танками, и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повернули, бросились назад, к траншеям боевого охранения.
4: Товарищ капитан, да что вы? Ложитесь! Пикируют! Не ранило, товарищ капитан! Не ранило? Что же вы так?
0: Будто не слыша Ремешкова, Новиков стоял у щита. Отчетливо видел, как впереди, мимо горящих машин, медленно вползали в котловину танки. Вытекали они к берегу озера. Самолеты прикрывали их продвижение. Странно, напряженно задрожали брови Новикова.
4: Куда вам, товарищ капитан? Ранило? А?
5: К орудию. Заряжай, Ремешков. Где Парахонько? Заряжай, Парахонько, жив?
6: Еще как жив, товарищ капитан!
5: Огонь!
0: Пронзительный свист истребителей носился над высотой. Пулеметы пороли воздух, но все это как будто уже не существовало для Новикова. Ни о чем не думал он, кроме того, что, обходя высоту, шли танки, пытаясь прорваться в город. Ни одна мысль не была логичной, кроме одной. Они прорывались к озеру.
5: Огонь!
6: Уходят! Вы видите, они уходят!
4: Товарищ капитан, они уходят!
5: Заряжай! Огонь!
4: Илы! Наши штурмовички! Раз, два! Гляньте-ка, товарищ капитан! Вон, выровнялись! Миленькие!
6: Они, милые, они!
0: Большая партия илов низко шла над Карпатами на запад, заслоняя солнце, выстраиваясь в боевой порядок. И слева над пехотными траншеями, предупреждающие сигнали, выгнулись в сторону немцев красные ракеты. Штурмовики, разворачиваясь, пошли на круг, и сразу бой на земле, казалось, стих, замер.
2: Это передышка. Вот она, передышка. Может быть, ее больше не будет. Лена в 10 шагах отсюда. Лена, я успею отнести ее в особняк. Что она там, ждет меня?
5: Останьтесь за меня, Парахонько. Я сейчас вернусь.
0: Он шел к блиндажу по осколкам, пошатываясь, как в знойном тумане, не замечая, что прежней огневой позиции уже почти не существовало. Все было изрыто танковыми снарядами. Лена сидела на нарах, одетая. Даже ремень с маленькой кобурой узко стягивал ее в поясе. Свежеперебинтованная нога свешивалась с нар, будто она готовилась встать.
5: Лена, я пришел за тобой. Лена, тебе пора.
0: Не вздрогнула она, ничего не спросила. Потянулась, нежно и осторожно поцеловала его в шершавые, горькие от пороха губы.
7: Вот и все. Теперь я в госпиталь, в медсанбат, куда лучше и быстрее.
0: В особняке Новиков нашел ездового и немедленно послал его разыскать медсанбат во что бы то ни стало. Потом они сели на плащ-палатку, расстеленную на груди смоченных росой листьев, зная, что это их последние минуты. Только что он пронес Лену на руках мимо солдат, и она покорно обнимала его. Он тогда всем телом почувствовал их удивленно понимающие взгляды. И это была доброта. Та доброта, которую он часто скрывал в себе, к Ремешкову, к Парахонько, к людям, которых он любил. Он знал, что у Лены не тяжелое ранение, но понимал также, что нельзя было задерживать ее даже на несколько часов возле орудий. Неизвестно было, чем кончится этот бой.
5: Я найду тебя. Я найду тебя во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило. В госпитале, в тылу, но я тебя найду. Ты веришь? Ты должна верить, что мы прощаемся с тобой на время.
7: Нет. Ты меня не найдешь, Дима.
5: Я найду тебя. Я люблю тебя. Я поздно это понял.
7: У тебя еще будет много женщин.
5: Какие женщины? Когда есть ты? Ты уже есть.
7: Сейчас. Подожди минутку. Одну минутку.
5: Мне пора.
7: Дима.
5: Ты слышишь?
7: Сейчас. Вот сейчас.
5: Прощай.
7: У тебя рукав порванный.
5: Я тебя...
7: А что, это осколком?
5: Я тебя найду.
7: Это пулей?
5: Я найду тебя.
7: А, ты не видел. Да я зашью. Сними. Это одна минута.
5: Лена.
7: Я быстро.
5: Это за мной.
7: Да, кто-то бежит.
5: Лена.
7: Это за тобой? Да, стоп.
5: Лена.
7: Я зашью, Дима, а ездовой тебе передаст.
5: Я
7: зашью.
5: Я пойду.
7: А?
5: Это за мной.
7: Да, Дима, я зашью.
5: Я пойду, Лена, пойду.
0: Он не помнил, как снял порванную на локте гимнастерку, как она положила ее рядом с собой. Несколько шагов шел от нее спиной вперед, потом повернулся, побежал по аллее по хрустящим листьям, морщась, стараясь проглотить горячий комок в горле, и не мог. Когда же он, задыхаясь, вбежал по скату, ему навстречу рванулся Алешин, весь потный, в грязной и прожженной на полах шинели, с мелово-прозрачным лицом, на котором нестерпимой синью светились глаза.
8: «Прицел разбило! Товарищ капитан! У меня! Двоих ранило! Танки опять на мины нарвались! Вправо обходят! Бронетранспортеры подошли! Как без прицела! Товарищ капитан! Как назло! Разбило! Ну что делать? Бросился за прицелами Овчинникова! А их раскокошило!»
9: «Через ствол, Витя! На воде через ствол, без прицела! К орудию! Ну, Витенька, давай! Давай, Витя, милый!»
0: Автоматные очереди хлестали по высоте, сплетаясь в сеть. Он прыжком перескочил через бруствер. За ним в дыму мелькнуло перед глазами прочно стоящая на коленях между станин длинная фигура Парахонька со снарядом в руках. Мелькнул страшный оскал зубов Ремешкова, лежащего на бруствере за ручным пулеметом. Все горело там, перед высотой, и густо чадило сплошной мутью, располосованной трассами снарядов. Фигурки немцев в рост бежали к кустам, не останавливаясь, не падая, расплескивая струи автоматных очередей.
5: «Они хотят жить, эти немцы. Хотят любой ценой прорваться в город. Перешагнуть, миновать невозможное, которое задерживает их и которое не должно было случиться. И это невозможное я и мои люди на высоте. Вы думали, нас нет. А мы есть. Мы здесь».
8: «Товарищ капитан, опять попал!
10: Что, мало? Фрицы проклятые! Сейчас еще, еще!»
0: По доносившимся с высоты звуком Лена точно ощутила, что бой не только не ослаб после налета штурмовиков, но усилился, что он достиг того предела, когда исчезает небо, солнце, когда есть одна прочность земли.
7: «Его не убьют. Я знаю, его не убьют».
0: Иголка прыгала в ее пальцах. Она отложила гимнастерку, кусая губы, неотрывно, пристально смотрела туда, на высоту. Жадно искала орудие, тонувшее во мгле в фонтанах земли. Что-то белое то появлялось, то пропадало там. Или это только казалось ей?
7: «Скорей. Скорей, пусть скорее кончится этот бой. Это же должно кончиться. Его не убьют. Нет. Таких нельзя убивать. Ну, скорее же, скорее».
0: Черная, огромная и тяжелая, с треском, с хрустом, обрушилась из мутного неба на высоту, перевернутым конусом взлетела оранжево-слепящая. Высота будто расплавилась и исчезла. Дым застлал всю ее, загородив, кипя клубами, сдвигаясь, стекал по скатам, опал быстро, разнесенный утренним ветром, и, дрожа от мгновенного озноба, стиснувшего горло, неясно увидела она что-то белое, ничком лежащее на бруствере.
7: «Что это? Он? Нет. Нет. Не может быть. Это не он. Нет».
0: Дым снова разодрало ветром. Что-то белое по-прежнему ничком неподвижно лежало на бруствере. И тогда, переводя взгляд на гимнастерку, пусто лежавшую у ее ног, разглаженную ее пальцами там, где был разорван, не зашит рукав, она вдруг поняла все. И с ужасом схватив гимнастерку, пахнущую им, прижимая ее к лицу, комкая ее, зарыдала жаркими обжигающими слезами. Когда майор Гулько узнал о гибели Новикова, в городе был мягкий осенний полдень. За железными оградами тихо дымили, догорали дома, чернели обугленные сады, летели над ними, таяли пронизанные солнцем неосенние облака. И то, что Гулько сидел на командном пункте в шлепанцах и без гимнастерки, и то, что спали возле телефонов связисты, все говорило о жизни привычной, будничной. Но только не для младшего лейтенанта Алешина, который стоял перед Гулько в новой шинели, худой, осунувшийся, бледный, и ровным голосом, не стесняясь слез, бегущих по щекам, рассказывал о гибели Новикова. Никогда еще не было ему так одиноко, так пусто в этом огромном, чудовищно тихом мире.
11: Капитан Новиков? Новиков, тот мальчик? Не верю. Не верю. Не может быть. Идите и принимайте батарею. Идите. Через полчаса мы снимемся. Наши танки уже в Марице. Слышите? В Марице.
12: Слушаюсь, товарищ майор.
0: Выйдя от Гулько, Алешин встретился с Горбачевым, и они вместе двинулись по городу к медсанбату, куда ездовые доставили Лену. Войдя во двор, а потом в сад, уставленный санитарными повозками и носилками, Алешин не сразу увидел ее. Она лежала на носилках, тоненькая, прозрачная, как осенний луч, прижавшись щекой к подмятой под голову шинели. Она смутно услышала голос Алешина. Чем-то близким, знакомым повеяло на нее. Открыла глаза, но не ответила ни голосом, ни взглядом, только прощально пошевелила рукой, одними пальцами.
12: Леночка, прощай. Леночка, мы тебя не забудем.
13: Прощай, сестричка. Не тужи, победа скоро. Подумай только, победа. Ради нее многие готовы были бы жизнь отдать. Что ж тут поделаешь?
12: Леночка, прощай.
0: Она не слышала, как ушли Алешин и Горбачев. Лежала тихо, в тяжелом забытии, будто погружаясь в теплую воду, с одним желанием, чтобы никто не прикасался к ней. Мимо проходили санитары, перешагивая через нее. Шелестела трава. Сухие листья, слетая с яблонь, невесомо падали, путались в волосах.
14: Пить. Воды. Воды. Пить.
7: Кто это стонет? Неужели он не может сдерживать боль? Разве он знает, что такое настоящая боль?
0: Кусая губы, вся сжимаясь, Лена старалась найти в своей памяти то, что было до смерти Новикова. Его голос, его привычку поправлять пистолет, его взгляд, его улыбку. Раз открыла глаза. Голые ветви яблонь уходили в низкое, кипевшее облаками небо. Там выгнутыми фиолетовыми полосами сиял непонятный мягкий свет. Плыл, переливаясь под холодным осенним солнцем.
7: Откуда этот свет? Зачем он? Зачем все это? И небо, и воздух, когда его нет. Зачем все это?
15: Ишь ты, а солнце-то как разыгралось. Красота какая. Экая тишина в мире. Не поверишь.
0: Этот прокуренный голос и это земное жестоким толчком выбило ее из полузабытья, и, повернув голову, Лена почти с ненавистью увидела на крыльце дома седого человека в белом халате с темными пятнами на рукавах. Прислонясь спиной к косяку двери, он утомленно курил, глядя в небо над садом.
14: «Пить! Пить воды! Воды!»
0: Лена нащупала фляжку, приподнялась, долго, словно неумело, отвинчивала пробку потерявшими жизнь пальцами и, сдерживая рыдание, прислонила фляжку к губам лежавшего на соседних носилках солдатика.
7: «Боль пройдет. Боль пройдет».
0: И легла на левую сторону груди, где была тоска, снова прижимаясь щекой к колючему ворсу, прикусив зубами воротник шинели, чтобы не закричать от боли.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Серафима Туликова и Михаила Плицковского «За речной излукой» вам хорошо знакома в исполнении ансамбля «Пламя». Предлагаю вам послушать эту композицию в записи ансамбля «Добрые молодцы».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатую.

0: Вы слушаете радио «Трансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.transis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Авторами песни «Тых лет не отда никт», «Тех лет никто не отдаст» являются композитор Владислав Шпильман и поэт Казимеш Винклер. В 1971 году фирма «Мелодия» выпустила гибкую пластинку ансамбля «Веселые ребята», на которой была записана песня «Сон», русский текст Онегина Гаджикасимова. Автором музыки был указан руководитель «Веселых ребят» Павел Слободкин, что не соответствовало действительности. Вероятно, поэтому песня больше не переиздавалась на грампластинках.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Эль просила не выть, обойти тебя стороной. А слезами я могла океан переполнить. Он и

0: Спасибо, спасибо.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я расскажу вам о жизни и творчестве всесоюзного мистера Икс –